0: оборачиваясь на ходу в сторону грека. Грек не ответил и только презрительно сплюнул сквозь зубы. Накануне он целых 5 дней не приходил на работу, угарно и безобразно пропивая свое двухмесячное жалование. За все это время он почти совсем не спал, и теперь его нервы были возбуждены до крайней степени.
1: «Да, братец мой, хорошо, нечего сказать», — не унимался дядя Хрящ. «Как это ты десятника облаял? Очень прекрасно! Не зуди!» — коротко отрезал грек.
0: До места работы было почти 1,5 версты. Свернув с главной магистрали, партия еще долго шла узкими коленчатыми галерейками. Кое-где нужно было нагибаться, чтобы не коснуться головой потолка. Воздух с каждой минутой делался сырее и удушливее. Наконец они дошли до своей лавы. В ее узком и тесном пространстве нельзя было работать ни стоя, ни сидя. Приходилось отбивать уголь лежа на спине, что составляет самый трудный и тяжелый род шахтерского искусства. Дядя Хрящ и грек медленно и молча разделись, оставшись ногами до пояса, зацепили свои лампочки за выступы стенок и легли рядом. Грек чувствовал себя совсем нехорошо. 3 бессонные ночи и продолжительное отравление скверной водкой мучительно давали себя знать. Во всем теле ощущалась тупая боль, точно кто-то исколотил его палкой. Руки слушались с трудом. Голова была так тяжела, как будто ее набили каменным углем. Однако грек ни за что бы не уронил шахтерского достоинства, выдав чем-нибудь свое болезненное состояние. Молча, сосредоточенно, со стиснутыми зубами вбивал он кайло в хрупкий звенящий уголь. Временами он как будто бы забывался, все исчезало из его глаз, и низкая лава, и тусклый блеск угольных изломов, и дряблое тело лежащего с ним рядом дяди Хряща. Мозг точно засыпал мгновениями, в голове однообразно до тошноты надоедливо звучали мотивы вчерашней шарманки, но руки сильными и ловкими движениями продолжали привычную работу. Отбивая над своей головой пласт за пластом, грек почти бессознательно передвигался на спине все выше и выше, далеко оставив за собой слабосильного товарища. Выворотив большой кусок, грек только на минуту задерживался, чтобы подтолкнуть его ногой, и опять со злобной энергией уходил в работу. Васька успел уже 2 раза наполнить тачку и отвезти ее на главную магистраль, где в общих кучах ссыпался уголь, добытый в боковых галереях. Когда он возвращался во 2-й раз порожняком, его еще издали поразили какие-то странные звуки, раздававшиеся из отверстия лавы. Кто-то стонал и хрипел, как будто бы его душили за горло. Сначала у Васьки мелькнула в голове мысль, что шахтеры дерутся. Он остановился в испуге, но его окликнул взволнованный голос дяди Хряща. «Что же ты стал, щенок? Иди сюда скорей!» Ванька-грек бился на земле в страшных судорогах. Лицо его посинело. На тесно сжатых губах выступила пена. Веки были широко раскрыты, а вместо глаз виднелись только одни громадные вращающиеся белки. Дядя Хрящ совсем растерялся, он то и дело трогал грека за холодную трепещущую руку и приговаривал просительным голосом. «Да, Ванька, да перестань же! Ну, будет же, будет!» Это был страшный приступ подучий. Неведомая ужасная сила подбрасывала все тело грека, искривляя его в безобразных судорожных позах.
2: «Ах, Господи, вот история!» – бормотал испуганно дядя Хрящ. «Ванька, да перестань же, послушай!» «Ах ты, Боже мой, как это его вдруг!»
3: «Постой-ка, кирпатый!» – вдруг спохватился он. «Ты останься постеречь его здесь, а я побегу за людьми!» Дяденька, а как же я-то? Жалобно протянул Васька. Ну, поговори у меня еще. Сказано, сиди, и дело с концом. Грозно прикрикнул дядя Хрящ. Он поспешно схватил свою поддевку и, на ходу надевая ее в рукава, побежал из галереи. Васька остался один над бьющимся в припадке греком. Сколько времени прошло, пока он сидел, прижавшись в угол, объятый суеверным ужасом и боясь пошевельнуться, он не сумел бы сказать. Но понемногу конвульсии, трепавшие тело грека, становились все реже и реже. Потом прекратилось хрипение, веки закрыли страшные белки, и вдруг, глубоко вздохнув всей грудью, грек вытянулся неподвижно. Теперь Ваське стало еще жутче. «Господи, да уж не помер ли?» – подумал мальчик, и от одной этой мысли жуткий холод наежил волосы на его голове. Едва переводя дыхание, он подполз к больному и дотронулся до его голой груди. Она была холодна, но все-таки поднималась и опускалась чуть заметно. «Дяденька грек, а дяденька грек!» – прошептал Васька. Грек не отзывался. «Дяденька, вставайте, позвольте я вас поведу до больницы, дяденька!» Где-то в ближней галерее послышались торопливые шаги. «Ну, слава богу, дядя Хрящ возвращается», – подумал с облегчением Васька. Однако это был не дядя Хрящ. Какой-то незнакомый шахтер заглянул в лаву, освещая ее высоко поднятой над головой лампой. «Кто здесь есть? Живо выходи наверх!» – крикнул он взволнованно и повелительно. «Дяденька!» – бросился к нему Васька. «Дяденька, здесь с греком что-то такое случилось! Лежит и не говорит ничего!» Шахтер приблизил свое лицо вплотную к лицу грека. Но от него только пахнуло острой струей винного перегара. «Эк, его угораздило!» – махнул головой шахтер. «Эй, Ванька грек, вставай!» – крикнул он, раскачивая руку больного. «Вставай, что ли, говорят тебе! В третьем номере обвал случился! Слышишь, Ванька?» Грек промычал что-то непонятное, но не открыл глаз. «Ну, некогда мне с ним, с пьяным, вожжаться!» Нетерпеливо воскликнул шахтер. «Буди его, малец! Да поскорей только! Не ровен час и у вас обвалится! Пропадете тогда, как крысы!» Голова его исчезла в темном отверстии лавы. Через несколько секунд затихли его частые шаги. Ваське поразительно живо представился весь ужас его положения. Каждый миг могут рухнуть висящие над его головой миллионы пудов земли. Рухнут и раздавят, как мошку, как пылинку. Захочешь крикнуть и не сможешь раскрыть рта. Захочешь пошевельнуться, руки и ноги придавлены землей. И потом смерть, страшная, беспощадная, неумолимая смерть. Васька в отчаянии бросается к лежащему шахтеру и изо всех сил трясет его за плечи. Дядя Грек, да проснись же!» – кричит он, напрягая все силы. Его чуткое ухо ловит за стенами и справа, и с левой стороны звуки тяжелых, беспорядочно спешных шагов. Все рабочие смены бегут к выходу, охваченные тем же ужасом, который теперь овладел Васькой. На одно мгновение у Васьки мелькает мысль бросить на произвол судьбы спящего грека и самому бежать, очертя голову. Но тотчас же какое-то непонятное, чрезвычайно сложное чувство останавливает его. Он опять принимается с умоляющим криком теребить грека за руки, за плечи и за голову. Но голова послушно качается из стороны в сторону, поднятая рука падает со стуком. В эту минуту взгляд Васьки замечает угольную тачку, и счастливая мысль озаряет его голову. Со страшными усилиями приподнимает он с земли грузное, отяжелевшее, как у мертвеца, тело и взваливает его на тачку. Потом перебрасывает через стенки безжизненно висящие ноги и с трудом выкатывает грека из лавы. В галереях пусто. Где-то далеко впереди слышен топот последних запоздавших рабочих. Васька бежит, делая невероятные усилия, чтоб удержать равновесие. Его худые детские руки вытянулись и обомлели. В груди не хватает воздуха. В висках стучат какие-то железные молоты. Перед глазами быстро-быстро вращаются огненные колеса. Остановиться бы, передохнуть немного, взяться поудобнее измученными руками. Нет, не могу. Неизбежная смерть гонится за ним по пятам, и он уже чувствует у себя за спиной веяние ее крыльев. Слава богу, последний поворот. Вон вдалеке мелькнул красный огонь факелов, освещающих подъемную машину. Люди толпятся на платформе. Скорей, скорей! Еще одно последнее отчаянное усилие. Что же такое? Господи, платформа поднимается. Вот она исчезла совсем. Подождите! Остановитесь! Хриплый крик вылетает из Васькиных губ. Огненные колеса перед глазами вспыхивают в чудовищное пламя. Все рушится и падает с оглушительным грохотом. Васька приходит в себя наверху. Он лежит в чьем-то овчинном зипуне, окруженный целой толпой народа. Какой-то толстый господин трет Васькины виски. Директор Карл Францевич тоже присутствует здесь. Он ловит первый осмысленный взгляд Васьки, и его строгие губы шепчут одобрительно: «О, ты храбрый мальчик». Этих слов Васька, конечно, не понимает, но он уже успел разглядеть в задних рядах толпы бледное и тревожное лицо грека. Взгляд, которым эти два человека обмениваются, связывает их на всю жизнь крепкими и нежными узами.
4: Были святки кострами согреты, и валились с мостов кареты, и весь траурный город плыл по неведомому назначению, по Неве или против течения, только прочь от своих могил. На галерной чернела арка, в летнем тонко пела флюгарка, и серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл. От того, что по всем дорогам, от того, что ко всем порогам приближалась медленно тень, ветер рвал со стены афиши, дым плясал в присядку на крыше, и кладбищем пахла сирень. И царицы Авдотьи заклятый, Достоевский и бесноватый, город свой уходил туман, и выглядывал вновь из мрака старый питерщик и гуляка, как приказнью бил барабан. И всегда в духоте морозной, предвоенной, блудной, грозной, непонятный таился гул, но тогда он был слышен глухо, он почти не касался слуха и в сугробах Невских тонул. Словно в зеркале страшной ночи и беснуется, и не хочет узнавать себя человек, а по набережной легендарной приближался не календарный настоящий 20 век.
5: 21 августа 1941 года с обращением к пионерам и школьникам Советского Союза по Всесоюзному радио выступил Аркадий Гайдар.
6: Ребята, беспрестанно гудят паровозы, уходят длинные эшелоны. Это ваши отцы, братья, родные, знакомые идут на фронт, туда, где отважная Красная Армия ведет с врагами бой, равного которому еще никогда на свете не было. По ночам, отражая нападение вражьих самолетов на наши города и села, ослепительно вспыхивают огни прожекторов и грозно грохочут орудия наших зенитчиков. Утром вы слышите слова военной команды, мерный топот. Это мимо окон вашей школы проходят батальоны народного ополчения. Но также, как всегда, ни днем, ни часом позже, 1 сентября, вы начинаете свою школьную учебу. В добрый путь! Этот суровый, грозный год покажет, кто из вас действительно трудолюбив, спокоен и мужественен. В этом году вы должны будете не только хорошо учиться, не только крепить дисциплину, эту основу победы тыла и фронта. Вы должны будете много работать, помогая старшим дома, во дворе, на заводе, в поле, повсюду и всем, чем можете. Грош цена тому пылкому стратегу, который, стоя и тыкая пальцем в карту, азартно и складно предрекает врагу погибель, взмахом руки окружает и уничтожает его полки и дивизии, а сам боится натереть мозоль на своей ладони, принести ведро воды, вымыть пол или выкопать из грядок мешок картошки. Позор и тому герою, который мечтает, вскочив на коня, ринуться в гущу боя и зарубить шашкой десяток другой танков, а сам боком-боком трусливо норовит отплынуть, свалить на плечи товарищей всю черную и непарадную работу. Таких болтунов окружайте дружным, холодным презрением. В славе теперь будут те честные и скромные ребята-труженики, славные пионеры-тимуровцы, которые, по примеру своих старших отцов и братьев, будут упорно учиться, работать, терпеливо постигать сложное военное дело, помогать семьям бойцов и заботиться о наших героях-раненых. Это много? Да, это немало. Но для победы нужны немалые усилия. Страна вас всегда заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала и частенько даже баловала. Пришло время и вам не словами, а делом показать, как вы ее цените, бережете и любите.

0: Она читаба верно часто заходит. Придет, помолчит, помолчит. И до свидания. Еще и сплетни пойдут.
1: Ну, не думаю. Всем известно, что ты Кравцова разыскиваешь.
0: А вы замужем?
1: Не успела.
0: А семья у вас большая?
1: Большая. Где они теперь? Разбросала война людей.
0: У меня только бабушка и осталась. Не отпускала.
1: Ты что, убежала?
0: Бабушка догадывалась, что рвусь на фронт, но виду не подавала. Только папину похоронку положила на стол.
1: Аленка, давай после войны встретимся. Фронтовые друзья – это больше, чем родственники.
0: Обязательно встретимся. И комбата нашего отыщем. Не представляя его гражданским. Заслуги у него велики. Будет каким-нибудь начальником.
1: Заслугами теперь столько, что для всех должностей не хватит. Каждый вернется к своей работе. Я, например, в больницу.
0: А я куда? Ничего не умею.
1: Учиться пойдешь в институт?
0: Да давно все перезабыл. Кроме теоремы Пифагора.
1: Не печалься, Аленка. Худшее позади. Теперь мы наступаем. Разгромим фашистов. И жизнь начнется. Представляешь, какая жизнь?
0: Не представляю.
1: Я тоже. Ну, бывай. Пойду готовиться к бою. Выберешь минутку, наведайся ко мне.
0: Хорошо.

0: можно?
1: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Как жизнь, товарищ Аленка? Вот варежки. Вам, как снайперу, пригодятся. И бумага.
1: Спасибо. Какие пушистые. Ага. Как раз по руке. Спасибо, Федор Иванович.
0: Как жизнь, Аленушка?
1: Да вы уже спрашивали.
0: О, действительно.
1: В норме, товарищ майор. Федор Иванович.
0: Да?
1: Вы простите, пожалуйста. Может быть, мне не следовало бы говорить вам. Вы не приходите так часто. Люди могут по-своему истолковать.
0: Понимаю. До свидания.

0: Товарищ начальник штаба, разрешите?
1: Он что, уже ушел?
0: Ах, ну и дела. Это о чем ты тут говорила с начальством? Хотел бы я знать.
2: По форме докладывать или в письменном виде?
0: Ну-ну. Ладно, извини. Да, Лянка, в 18:00 снова будем брать проклятую мельницу, высоту 137. Ежели овладеем собственными руками, порубаю эту мельницу на дрова и сожгу. Нет, не сожгу. Пусть. Пусть детям останется, да? Играть будут. Только вот из-за этой игрушки многие дети отцов своих не дождутся.

засмотрелась на журавлиный клин и упустила немецкого офицера. Он никогда не узнает, что журавли спасли ему жизнь. Двое суток была в своем гнезде. Повар без приказа решил принести мне горячую пищу и не дополз. Убили черкеса.

0: можно?
1: Пожалуйста.
0: Пришел познакомиться, поглядеть, что за снайпер такой. Ася Михайловна отпустила, а я и сюда.
1: Присаживайтесь.
0: Спасибо. Ах, такая девчушка, а на войне. Я бы тебе по 3 труда дня за один день выписывал. Глаз зоркий, что ли? Прицелишься и нет фашиста?
1: Прицелюсь и нет.
0: С первого дня на фронте, а такого дива не видел. Девчонка-снайпер. Да какой снайпер? А что ж орденов не густо? Моя воля обвешал бы тебя боевыми наградами, как генерала. И звание старший сержант не того.
1: Ну, а вы какое бы присвоили?
0: Чтоб соответствовало. Капитан, что ли? А я тебе гостинцев принес. Вот духи. Вот шарфик на шею, чтоб потеплее. Варежки кто-то аккуратный вывязал. Носки шерстяные, не по солдатской ноге. Катушка с иголкой зашьешь, что разорвется. Наливка настоянная на колене. Тебе же на снегу лежать, а глотнешь, согревает.
1: Спасибо. Откуда это все?
0: Так посылки из тыла приходят фронтовикам. Вот карандаши, конверты. Пиши, кому хочешь. Есть кому весточку слать?
1: Да некому.
0: А, к на оккупированной. Сама-то откуда?
1: С Полесья. Есть там такое село, Пески.
0: Проходил я через Полесье, когда отступали. Проходил, и какие-то пески ночевали там. Да песков должно быть на одной Украине добрая сотня.
1: Может, наше село и было?
0: Да кто же знает. Мы в том селе только ночи побыли. Там нашего комкора какая-то бабка-кудесница от смерти спасла.
1: Кравцова. Кравцова. Знали?
0: Знаю. Ты... А ты не Илонка?
1: Он. Это он. Илонка я. Тогда была Илонка.
0: Ох, вот так. Ой-ой-ой. Сказывает, снаряды в воздухе бывает, встречаются. Но чтобы люди...
1: Где он?
0: Слава богу, что ты такая. Слава богу.
1: Говорить? Ну не молчите же вы.
0: Так Кравцов имени так и не знаю. Был там Кравцов, был. То ли ординарцем, то ли при штабе. Когда отступали, растрепали нас, все смешалось. Храбрый парень Кравцов. Ну, храбрый.
1: Теперь он где?
0: Если жив, воюет.
2: Что за гость?
0: Рядовой Вечный.
2: Рядовые все вечные.
0: Так точно, товарищ старший лейтенант. Вечные, ибо их без счета.
2: А, философствуешь?
0: Случается. Разрешите идти?
2: Идите.
0: До свидания, дочка. Снова зайду. А нет, так сама наведайся. Потолкуем.
2: Аленка. Что с тобой?
1: Не знаю.
2: Что не знаю? Заболела?
1: Здорово.
2: А. Тут вот какое дело. Против позиции соседнего батальона действует где-то немецкий снайпер. Ком взвода и нескольких бойцов, как куропаток. Снайпера нашего тоже. В общем, есть приказ штаба.
1: Слушаю.
2: Да погоди ты. Слушай, маскировочка там, прямо скажем, не первый класс. А вдруг пришьют тебя, как того? Вот так. Ты, Аленка, давай придумай хворь какую-нибудь, а я пойду доложу штаб.
1: Нет, пойду.
2: Да тебе жить надо, тебе Кравцова надо найти. Ну,
1: пойду.
2: Алло. Ой, да кто же это придумал посылать кудрявых на фронт?
1: Сами они придумали.
2: Иди. Иди, Аленка. Влепи ему. Влепи ему в самую душу. В самое сердце. Гад!

0: Закончится война. Встретимся. Увидишь. Приеду.
1: Билета не достанешь.
0: Я не поездом.
1: Самолетом.
0: Я приеду к тебе на голубых оленях. В метель, что только у нас и бывает, непроглядную, словно дым. На голубых оленях. И будут мчаться они рядом с ветром.
2: Товарищ майор, Федор Иванович.
3: Что случилось?
2: Аленку ранили. Тяжело.
3: Кто сказал?
2: Комбат 2.
4: Вот рукавички ее, шапка, винтовка. Фрица сняла, да и саму ее пуля не миновала. Хлопочет над ней Ася.
1: Голубых оленей и бывает. Я их придумала.
0: Если придумала, значит, бывает. Бывает. Я найду их, примчусь и скажу. Илонка, Роксолана, Жанна д'Арк. Поехали.
2: Выживет. Она так ненавидит фашистов и так любит своего Кравцова. Выживет.

0: выжила. Снайпером уже не могу. Училась. Стала радисткой. Завтра нашу группу отправляют в тыл врага. Меня вызвал генерал. Предложил подумать. Намекнул, что задание опасное. Как бы ты поступил, Кравцов, на моем месте? Отказался бы? Нет. Я тоже.
1: Штаб партизанских отрядов. Отсутствием анкетных данных сообщить местонахождение Кравцова не имеем возможности.

Ты, может быть, демобилизовался уже, Кравцов? Дом? Я тоже ездила домой. И вот что узнала. В нашей хате остановились на постой два немецких офицера. И захотелось им русского чаю, настоящего из самовара. Бабушка приготовила им заварку. Знала, какую. Напились они, уснули и не проснулись. Озверели фашисты. Село сожгли, людей всех до единого. Не село, а пепелище. Только печи белеют, словно кресты на погосте. Нашла Асю. Живу у нее. Все у нас общее. И хлеб, и воспоминания, и надежды. Работаю няней в госпитале. Сколько раненых перебывало в нашем госпитале. И никто не встречал Кравцова.

0: Знаешь, Ась, в войне я чувствовала себя увереннее. Вот теперь будто от поезда отстала в каком-то забытом полустанке. Без билета, без вещей. И без надежды догнать свой поезд.
1: Как это без надежды? Ты Кравцова ищешь?
0: Ищу.
1: Значит, все-таки едем?
0: В тупик.
1: Что-то на тебя не похоже.
0: Подумать только. Родных никого. Как страшный сон. Никого. Одна на белом свете. Неужели у тебя никого? А может, остался кто? Говорила же, большая семья.
1: Большая. Очень большая. Бабий Яр. Все там. Я ходила туда. Я не знаю, как считать, проститься или навестить. Многие приходят туда и стоят, как окаменевшие, словно памятники замученным. Ночь была, будто вылил ее кто-то на землю, и она застыла черной смолой непроглядная. Я стою. И почудилось мне, что замученные со мной стоят рядом. Или я с ними.
0: После таких воспоминаний, как после тяжкого боя, мрачно на душе.
2: Мы живы остались, и надо жить, Ленушка. Давай пить чай. Кружка есть. Чашка, правда, без ручки тоже есть. Уже хорошо. Посуда. А до войны у нас был сервиз из какого-то особенного фарфора. Правда, мы им не пользовались. Боялись разбить. Стоял у нас в буфете за стеклом, как украшение. Признак благополучия.
0: Теперь люди мудрее. Не станут набивать квартиры мебелью, сервизами, люстрами. Жить будут проще. Только самое необходимое. Война научила.
2: Война заморозила людей. Отойдут. И потянутся к уюту, и к мебели, и красивые вещи появятся. Так, глядишь, и война забудется.
0: Ну, все о войне. Ну, попробуем хоть за ужином не вспоминать о ней. Кто заведет хороший мирный разговор, получит премию, добавку сахара. Согласна?
2: Договорились.
0: Ни слова о войне.
2: Согласна.
3: Разрешите? О, ничего, земляночка, жить можно.
0: Товарищ капитан!
3: Ой! Ну, встреч! Вот ты сколько добивался, чтобы вы меня хоть разочек поцеловали. Можно сказать, с оружием в руках добивался, а тут... По доброй воле.
0: Прошу к столу.
3: Погоди, дай опомниться. Ой, зацеловали. Так, вот выходит, одну из вас искала, а нашел обеих.
0: Огорчены.
3: Ну, нет. Однако снова задача. 8 пишем, 2 в уме.
0: Господи, радость-то какая. Нашего полку прибыло. Ну, садитесь.
3: А может, еще раз поцелуемся?
0: Нет, хватит.
3: Аленка, смотри. Вот как была скупой, так и осталась. Ась, в госпитале, как и раньше... Режешь, краишь?
1: Режу, краю. Краю, режу.
3: А ты, Аленка?
0: Да я няня в госпитале. А вы как?
3: Ну, я заехал к сестре, потрудился маленько, там хату поправил, сарай, заборчик, работать-то в колхозе на любой вкус. Ой, а девчат, ой, все красавицы. Ну и вот надумал навестить однополчан.
0: А как разыскали нас?
3: А, ну, это, по зиму-то.
0: Ну, ешьте, вы же с дороги.
3: Спасибо, Аленка, я сыт. А вот с собой, вот. Вот с собой вот этой торбе, вот смотрите, вот сало,
0: ух ты,
3: хлеб, даже с килограмм пшена. Ой, девчата в путь провожали, плачут, а сами суют вот, на дорогу харчево. Торба стала мокрая от их горючих слез. Два перегона выжимать пришлось.
2: Ой, так уж и плакали.
3: Ну что, я в селе, как Онегин в Петербурге. Ну, что, да. Руки, ноги есть, что же еще, рел? Тот вы меня тогда недооценивали. Да, Аленка, математиков предпочитали. А я не годый. Отверг всеобщее поклонение к вам сюда. Берите в плен.
2: Война окончилась, и в плен не берем.
3: Ага. Ну тогда зачисляйте в свою команду.
2: Укомплектовано.
3: А, ну что ж... Согласен в резерв. М? Аленка, ты Кравцова нашла? Да. Я ведь тоже искал. Троих Кравцовых обнаружил. Не те.
2: Ты письмо мое получил?
3: Да, так точно.
2: И год молчал?
3: Да, письмо. Что письмо? Бумага. А ты что, любишь меня, Ась?
2: Это что, допрос?
3: А ты, Аленка?
0: Люблю.
3: Ой, ой, ну лучше б промолчала, а то опять и 8 пишем, 2 в уме.
2: Тебе город наш понравился?
3: Как слепой солдат. Глядит на мир глазницами выбитых окон. Ася, что ты там приписала в конце письма?
2: Приписала, что жду.
3: А, да, угу. Точно. Ну, я приехал.
2: Приехал, через год.
3: Взвешивал, все взвешивал.
2: Что?
3: Жизнь свою, твою... Кем я был на фронте? Комбат, капитан,
2: ну?
3: На равных с тобой.
2: Ну?
3: Что, ну, а мир вот освободил меня от погоны, снова я рядовой. Рядовой черный! Вот она, какая жизнь.
2: Угу.
3: 2 месяца, как приехал сюда, работаю.
0: 2 месяца?
3: Да, да. Думаешь, председателем горсовета? Дудки. Слесарем. Слесарем в домоуправлении. Ремонтирую краны-водопроводы. А так, Ася Михайловна, слесарь провожал тебя на работу и с работы домой. Ну, украдкой, конечно, чтоб не заметила. А сегодня будто петлей сдавила. Не могу больше. И пришел. Пришел. Но ты только не вздумай ради приличия возражать.
2: Не буду.
3: Тем лучше. Завтра уеду отсюда.
2: Счастливого пути, рядовой.
3: Ну что ж. 8 пишем, 2 в уме. Прощайте.
0: Ася, ты подумала?
2: А что мне думать?
4: Я же любила, как он считает его погоны, а не его самого. Что мне думать?
5: Да ну вас! С ума вы сошли, что ли? Ну, живы! Встреть!

0: Здравствуй. Черный получил, как он выражается, блиндаж. Ася с ним. А я теперь одна. Учусь в художественном техникуме. Художником хочу быть. Ищу тебя. Где услышу или прочитаю фамилию Кравцов, узнаю адрес и пишу. Не ты ли?
1: Отдел учета персональных потерь сержантов и солдат Советской армии просит сообщить имя и отчество Кравцова и воинскую часть, в которой он служил в последнее время.

Из протокола 1930 года, апреля 14 дня, дежурный нарследователь Синев в присутствии дежурного врача Ресенцева и ниже поименованных понятых производил осмотр места происшествия и труп гражданина Маяковского. Причем оказалось, труп Маяковского лежит на полу в комнате квартиры номер 12, третий этаж дома номер 3 по Лубянскому проезду. Труп Маяковского лежит на ковре. Головой к входной двери на спине. Левая рука согнута в локтевом суставе, лежит на животе. Правая полусогнута около бедра. Ноги раскинуты в сторону с расстоянием между ступнями в 1 метр. Голова несколько повернута вправо, глаза открыты, зрачки расширены, рот полуоткрыт. Труп на коченелости нет. На груди на 3 сантиметра выше левого соска имеется рана круглой формы, диаметром около 2-3 сантиметра. Окружность раны в незначительной степени испачкана кровью. Выходного отверстия нет. С правой стороны на спине в области последних ребер под кожей прощупывается твердое инородное тело, незначительное по размеру. Труп Маяковского одет в рубашку желтоватого цвета. Черного цвета галстуком бантиком. На левой стороне, соответственно, написанному ранее, на рубашке имеется отверстие неправильной формы диаметром около 1 сантиметра. Вокруг этого отверстия рубашка испачкана кровью на протяжении сантиметров 10 диаметром. Брюки шерстяные коричневатого цвета. На ногах полботинки желтые. Промежу ног лежит револьвер системы «Маузер». Ни одного патрона в револьвере не оказалось. С левой стороны трупа на расстоянии от туловища 1 метра на полу лежит пустая стреляная гильза. От револьвера «Маузер». Труп Маяковского для сфотографирования с пола переложен на диван. Как тут предлагается... 2113 рублей 82 копейки. Золотой перстень. Золотое кольцо. Стреляная гильза. Описано в настоящем протоколе.

Протокол допроса актрисы художественного театра Полонской В.В. Когда я оделась и вышла во двор, то Маяковский шел по направлению к дверям нашей квартиры. Встретившись с ним и сев в автомашину, поехали вместе на квартиру на Лубянку. По дороге он извинялся за вчерашнее и сказал, что на него не нужно обращать внимание, так как он больной и нервный. Больной и нервный. По приезде зашли в квартиру. Это было около 10 часов утра. Я не раздевалась. Он разделся. Я села на диван. Он сел на ковер. На ковер, который был постлан на полу у моих ног, и просил меня, чтобы я с ним осталась жить хотя бы на 1-2 недели. Я ему ответила, что это невозможно, так как я его не люблю. На это он сказал: «Ну, хорошо», и спросил, будем ли мы встречаться. Я ответила, что да, но только не теперь. Собиралась уходить на репетицию в театр. На репетицию в театр. Он заявил, что провожать он не поедет, и спросил у меня, есть ли деньги на такси. Я ответила, нет, он мне дал 10 рублей, которые я взяла, простился со мной, пожал мне руку. Я вышла за дверь его комнаты. В это время раздался выстрел в его комнате. И я сразу поняла, в чем дело, но не решалась войти, стала кричать.

Итак, смотрим. Маяковского констатировали смерть. После этого мне сделалось плохо. Я вышла во двор, а потом поехала в театр, так как там должна быть моя репетиция. Репетиция. За все время знакомства с Маяковским половой связи с ним не была, хотя он все время настаивал, но этого я не хотела. О самоубийстве он мне никогда не говорил, а только жаловался на то, что у него скверное душевное состояние, и говорил о том, что он не знает, что с ним будет, так как не видит в жизни, что бы его радовало. Все.

0: знал абсолютно, что он делал. Не представил, что смерть – это гроб. Похороны. Если бы реально себя представил, ему бы стало противно, он бы ни за что не застрелился. Товарищ правительство, моя семья – это Лиля Брик, мама, сестры. И Вероника Витольдовна Полоцкая. Дура Полоцкая. Наследница. Я ей читаю, я эту наследницу поставлю на место. Как она могла убежать?
1: Агентурно-осведомительная сводка. Покойник очень любил играть в карты. Когда поэт Асеев обыграл его в карты, ходил за ним по пятам из-за желания сыграть. Одалживал знакомым деньги для того, чтобы иметь возможность играть с ними. Во всем было желание доказать свое превосходство. Играл очень нерасчетливо, плохо. Пытался обыграть сразу. В молодости играл со всеми и во всем. Например, в чет и нечет на количество людей, заходящих в трамвай. В бильярд играл хорошо. Был отличный глазомер.
0: Кто-то падал на парку в карты? Он никому не нужен. Знакомая девушка не позвонила по телефону, когда он ждал. Его никто не любит. А если так, значит, жить бессмысленно. При таких истериках я еле успокаивала его и умоляла не пугать и не мучить меня. Вы, наверное, не знаете, что когда он писал про это, он так же стрелялся. Утром позвонил. Я стреляюсь. Прощай, Лилик. Я крикнул. Что-то накинула поверх халата, скатилась с лестницы, умоляла, гнала, била извозчика кулаками в спину. Володя открыл дверь. В его комнате на столе лежал пистолет.

Ho sказал. Стрелялся. Осечка. Второй раз не решился. Ждал тебя.

вместе пошли ко мне на Жуковскую. И он заставил меня играть с ним в гусарский преферанс. Мы резались бешено. Он заливал меня темпераментом, обессилил.

0: Агентурно-осведомительная сводка. Для тех, кто хорошо знал Маяковского, смерть его не представила большого изумления и загадки. Это был человек крайне истеричный, болезненно самолюбивый, индивидуальный до мозга костей. Критика и публика не рассмотрела его за той маской, которую он носил всю свою жизнь. Маской презрения, видимой бодрости и нарочитой революционности. Стоит прочесть про это «люблю» и вот эти строки, чтобы ясно понять Маяковского. У взрослых дела, в рублях карманы. Любить? Пожалуйста. Рубликов за сто. А я бездомный, ручища в рваный в карман засунул и шлялся глазастый.
1: Это было уже 14 апреля. Утром Владимир Владимирович заехал в 8:30. Заехал на такси, потому что у его шофера был выходной день. Выглядел Владимир Владимирович очень плохо. Был чудесный, солнечный, замечательный апрельский день. Совсем весна. «Как хорошо!» — сказала я. «Смотри, какое солнце! Неужели сегодня опять у тебя вчерашние глупые мысли? Давай бросим все это, забудем! Даешь слово!» Он ответил: «Солнце я не замечаю. Мне не до него сейчас. А глупости я бросил. Я понял, что не смогу этого сделать из-за матери. А больше до меня никому нет дела. Впрочем, обо всем поговорим дома. Я сказала, что у меня в 10:30 репетиция с Немировичем Данченко! Очень важная, что я не могу опоздать ни на минуту!» Приехали на Лубянку, и он велел такси ждать. Его очень расстроило, что я опять тороплюсь. Он стал нервничать, сказал: «Опять этот театр, я ненавижу его, брось его к чертям, я не могу так больше, я не пущу тебя на репетицию и вообще не выпущу из этой комнаты». Он запер дверь и положил ключ в карман. Он был так взволнован, что не заметил, что не снял пальто и шляпу. Я сидела на диване. Он сел около меня на пол и плакал. Я сняла с него пальто и шляпу, гладила его по голове, старалась всячески успокоить. Владимир Владимирович стал быстро ходить по комнате, почти бегать, требовал, чтобы я с этой минуты, без всяких объяснений с мужем, оставалась с ним здесь, в этой комнате. «Ждать квартиры — нелепость», — говорил он. «Сегодня на репетицию мне идти не надо. Он сам зайдет в театр и скажет, что я больше не приду. Театр не погибнет от моего отсутствия. И с мужем он объяснится сам, а меня больше к нему не пустит. Вот он сейчас запрет меня в этой комнате, потом отправится в театр, потом купит все, что мне нужно для жизни здесь. Я буду иметь все решительно, что имела дома. Я не должна пугаться ухода из театра. Он своим отношением заставит меня позабыть театр. Вся моя жизнь, начиная от самых серьезных сторон ее и кончая складкой на чулке, будет для него предметом постоянного внимания. Пусть меня не пугает разница лет, ведь может же он быть молодым, веселым. Он понимает, то, что было вчера, отвратительно, но больше это не повторится никогда». Я ответила, что люблю его, буду с ним, но не могу остаться здесь сейчас, ничего не сказав мужу. Я знаю, что он меня любит и не перенесет моего ухода в такой форме. Ушла, ничего не сказав, и осталась у другого. Я по-человечески достаточно люблю и уважаю мужа, чтобы не поступать с ним так. И театр я не брошу! И никогда не смогла бы бросить! Неужели Владимир Владимирович сам не понимает, что если я уйду из театра, откажусь от работы, в жизни моей образуется такая пустота, которую заполнить будет невозможно! Это принесет большие трудности, в первую очередь ему же, познавший в жизни работу, к тому же работу такую интересную, как в художественном театре! Невозможно сделаться только женой своего мужа, даже такого большого человека, как Маяковский. Вот и на репетицию я должна и обязана пойти. И я пойду на репетицию! Потом домой скажу все мужу и вечером перееду к нему насовсем. Владимир Владимирович был не согласен с этим. Он продолжал настаивать на том, что все было немедленно. Или совсем ничего не надо. Еще раз ответила, что не могу так. Он спросил. Значит, пойдешь на репетицию? Да, пойду. И с мужем увидишься? Да. Тогда уходи. Уходи немедленно, сию же минуту. Я сказала, что мне еще рано на репетицию. Я пойду через 20 минут. Я сказала, но я увижу тебя сегодня. Не знаю. Но ты хотя бы позвонишь мне сегодня в 5. Я сказала, что ж вы не проводите меня даже? Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково. Нет, девочка. Иди одна. Будь за меня спокойна. Я вышла.

прошла несколько шагов до парадной двери. Раздался выстрел. У меня подкосились ноги. Я закричала и металась по коридору. Не могла заставить себя войти. Мне кажется, прошло очень много времени, прежде чем я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгновение. В комнате еще стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович, лежал на ковре, раскинув руки. На груди было крошечное кровавое пятнышко. Я помню, что бросилась к нему, и все повторяла бесконечно. Что вы сделали?

Я буквально играя на как ноги, потрясен скорбью Маяковского. Всю жизнь я его не любил физически. Несмотря на его грубую эффектную наружность, он был мне противен. Мне омерзителен был его готентовский зад, которым он вилял на ходу. И позднее я его не любил. Его горланство, балагана, ярмарочной ловкости. Но все же он был великан, огромный человек, огромное дыхание, большой мозг, большая воля, титаническая патетика. Он различен не только на бульварах, не только с людьми, но и с эпохой, с народами. Рядом с ним все остальное мелочь. Дальше клубов и газет не звучит. Я вспоминаю его молодого, жадного, крикливого, беспорядочного, во всем противоречивого, на каждом шагу, во всем некрепкого. Но сумел вовремя уйти от прихлебательства, почувствовал себя и стал поэтом всемирным. И такое необыкновенно великолепное, всячески устроенное животное, у которого из всех пор била чувственность, умирает с пустяковым письмом, любовной лодкой, многолетней лилией. Как говорят, инцидент исперчен. Любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете. И не к чему перечень взаимных болей, бед и обид.

0: Ну, это совершенно невыносимо. Весь, как есть, искусан злобой. Злюсь не так, как могли бы вы. Как собака, лицо луны гололобой взял бы и все обвыл. Нервы должно быть. Выйду, погуляю. И на улице не успокоился ни на ком я. Какая-то прокричала про добрый вечер. Надо ответить. Она знакомая. Хочу. Чувствую. Не могу по-человечески. Что это за безобразие? Сплю я, что ли? Ощупал себя. Такой же, как был. Лицо такое же, к какому привык. Трону губу, а у меня из-под губы клык! Быстро закрыл лицо, как будто сморкаюсь. Бросился к дому, шаги удвоив. Бережно огибаю полицейский пост. Вдруг оглушительное. Городовой, хвост! Провел рукой и остолбенел. Этого-то всяких клыков почище. Я не заметил в бешеном скаче. У меня из-под пиджака развеерился хвостище. И вьется сзади большой собачий. Что теперь? Один заорал, толпу растя. Второму прибавился третий, четвертый. Сняли старушонку. Она, крестясь, что-то кричала про черта. И когда, ощетинив в лицо усища веники, толпа навалилась, огромная, злая, я стал на четвереньки и залаял.
1: Агентурно-осведомительная сводка. Ряд лиц весьма большой Уверен, что за этой смертью кроется политическая подкладка. Что здесь не любовная история, а разочарование в советском строе.
0: Передают, что в письме, написанном Маяковским, имени Полонской не было. Что это исследователь вписал для того, чтобы занять политическую суть дела и выставить любовную. И эту чушь многие повторяют весьма серьезно.
2: И кто она?

прошлым вечером нас было несколько человек, и мы мирно сидели в столовой. Володя ждал машину. Он ехал в Ленинград на множество выступлений. В это время принесли письмо от сестры из Парижа. Я разорвала конверт и стала, как всегда, читать письмо вслух. Вслед за разными новостями Эльза писала, что Татьяна Яковлева, с которой Володя познакомился в Париже и в которую был еще по инерции влюблен, выходит замуж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в церкви в белом платье с Фердоранжем, что она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил скандала, который может ей повредить и расстроить брак. В конце письма Эльза просит по всему этому ничего не говорить Володе. Но письмо уже прочитано. Я сказала ему, что в страшной тревоге за него, что места себе не нахожу. Он ответил фразой из старого анекдота. Это лошадь. Кончилось! Мы вместе ездили на все его выступления. Выступлений было иногда и по два, и по три в день. И почти в каждом он поминал не то виконта, не то барона. Мы работаем! Мы не французские виконты! И если бы я был бароном, видно, боль уже отошла. Но его продолжало мучить самолюбие. Он чувствовал себя дураком перед собой, передо мной. Ты так ошибался. Впрочем, в это время он уже был влюблен в Нору Полонскую.

0: Я до сих пор по нему скучаю. Главное, люди, с которыми я общаюсь, большей частью светские, безо всякого желания шевелить мозгами. Или же с какими-то мухами, засиженными мухами, мыслями и чувствами. Он такой колоссальный и физически, и морально, что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след. Он изумительный человек. И главное, я себе его совсем иначе представляла. Он изумительно ко мне относился. И для него была большая драма уезжать из Парижа хотя бы на полгода. Он звонил мне из Берлина, и это был сплошной вопль. Я получаю каждый день телеграммы, и каждое воскресенье, уже после его смерти, цветы. Он распорядился, чтобы каждое воскресенье утром мне посылали бы розы. До его приезда сатра симпатик и просирали мал сеньор Луи ресамбль па.
1: У нас все заставлено цветами. Очень мне было тяжело, когда он уезжал.
2: Агентурно-осведомительная сводка. Болтают о том, что вот, мол, как тяжело в Советском Союзе жить. Люди самоубийством кончают.
3: Общий голос! Подлец был покойник. Двух замужних женщин опозорил.
4: Любит? Не любит? Я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши. Так рвут за года и пускают по маю венчики встречных ромашек. Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье. Пусть серебро годов вызванивает уймою. Позорное благоразумие. Прочитав это, сказал: это написано о Норкище, обо мне.
5: Если я чего написал, если чего сказал, тому виной глаза небеса, любимой моей глаза.
6: Прочитав это, я мгновенно и банально представила небесно-голубые очи. А дальше написано. Круглые да карие. Смешно было пугаться. Глаза небеса Маяковского могли быть какими угодно, только не голубыми.
4: Когда я увидела в собрании сочинений, пока еще не выпущенное в продажу, меня поразило, что поэма «Во весь голос» имеет посвящение Лиле Юрьевне Брик. Ведь в этой вещи много фраз, которые имеют отношение только ко мне. Прежде всего, кусок, который был помещен в посмертном письме Владимира Владимировича. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась об быт, с тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Начало «любит-не любит» не может относиться к Лиле Юрьевне. Такая любовь к Лиле Юрьевне была далеким прошлым.
3: Агентурно-осведомительная сводка. На следующий день после похорон по всей Москве, ну, литературной, конечно, болтали, что Лиля Брик застрелилась и что муж Полонскую прибил.
1: Это свинство, что Лиля сожгла мои письма. Она не должна была этого делать, не имела права.
6: Мы работаем! Мы не французские виконты!
1: Я, конечно, ее простила.
6: Если бы я был бароном!
1: Потому что она сама честно призналась мне в этом в коротенькой записке. Впрочем, записки это у меня нет. Мне позвонил какой-то советский профессор, сказал, что у него важное сообщение от Лили Юрьевны. Я пригласила его к себе, и он прочитал мне, что мои письма были ею собственноручно сожжены. А я не понимаю, почему. Ревность уничтожить следы и памятки его любви. Но тогда надо было уничтожить и стихотворение, письмо Татьяне Яковлевой. Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук, что, впрочем, уже было не в ее власти.
4: И фраза уже второй. Должно быть, ты легла в ночи млечь путь серебряной окою. Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Вряд ли Владимир Владимирович мог гадать, легла ли Лиля Юрьевна, так как он жил с ней в одной квартире. И потом, молнии телеграмм тоже были важным эпизодом в наших отношениях. Я много раз просила его не нервничать, успокоиться, быть благоразумным. На это Владимир Владимирович тоже ответил в поэме. Надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне позорное благоразумие.
6: Когда в 1928 году печатался первый том полного собрания сочинений Маяковского, Владимир Владимирович сказал мне, «Все, что я написал, твое. Я все посвящаю тебе». Можно? Автору стихов моих, Лилечке, Володе.
2: Песенка, которую начали петь беспризорные после смерти Маяковского, гласит так. Как говорит сам инцидент исперчен,
7: Вылупилась обмыть. Я с жизнью в расчете и легче уверчень взаимных болей и обид. Товарищ правительство, прокорми мою маму, обеспечь мою ее здоровье. Столетних на 2000, пусть ведь инспектор взыщет, а я себе спокойненько умру. Счастливо оставаться!
8: Песня. Зацвела на воле в поле бирюза, да не смотрят в душу милые глаза. Помню, помню нежный, безмятежный лен, да далеко где-то зацветает он. Помню, помню чистый и лучистый взгляд, да поднять ресницы люди не велят.
9: Константин Паустовский из книги «Время больших ожиданий». Мопассанов, я вам гарантирую, композиция. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Но только до той минуты, пока он не начинал говорить. С первыми же словами все менялось. Я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые одесские литературные мальчики. Они ловили на лету его острые слова и тут же разносили их по Одессе. Но не только литературные мальчики боготворили Бабеля. Старые литераторы, так же, как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно. Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, и что он только что вернулся из легендарной конармии Буденного. Бабель был гениальный рассказчик. Рассказывал он охотно и много. И об Алексее Максимовиче Горьком, о революции, и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Анечковом дворце в Петрограде. Спал на диване в кабинете Александра Третьего. И однажды, осторожно заглянув в ящик царского письменного стола, нашел там коробку великолепных папирос, подарок царю Александру Султану. Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о старом еврее Цирисе. Бабель решил написать несколько рассказов из жизни молдаванки, этой одесской окраины с ее пряным бытом, где жили 2000 налетчиков и воров. Его привлекали своеобразные и, безусловно, талантливые натуры таких бандитов, как ставший уже легендарный Мишка-япончик Беня Крик. Чтобы лучше узнать жизнь молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время. Удобным местом для этого была квартира старого еврея Цириса. Когда Бабель посвятил Цириса в цель своего изучения молдаванки, Цирис встревожился. «Ой, мсье Бабель, вы же сын такого известного папаши. Ваша мама была же красавица. Молдаванка вам совсем не к лицу. Забудьте думать за молдаванку. Вы не найдете здесь ни на копейку успеха. Но зато можете заработать полный карман неприятностей». «Каких?» – спросил Бабель. «Я знаю, каких. Разве догадаешься, какой кошмар может бить себе в голову один только 5 рубль? Я не говорю за таких нахалов, как Люська, куры и все остальные. Лучше вам, все, Бабель, не рисковать, а вернуться тихоньку в папашин дом на Екатерининскую улицу». Бабель иногда ночевал в своей комнате у Цириса и несколько раз слышал, как жена Цириса шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека. «Что ты с этого будешь иметь? Каких-нибудь 100 000 в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Никто не даст тебе ни 1%. С чего мы тогда будем доживать свою старость?» Бабелю не нравились эти ночные разговоры. Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Хотелось встать и уйти к себе на Екатерининскую улицу, вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшей тяжелые приступы астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя. В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило. Очевидно, Цирис был наводчиком. Он жил этим. Он получал за это свой процент. И Бабель был для старика действительно неудобным жильцом. Он мог отпугнуть от старого наводчика и у отчаянных, и вместе с тем осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скаридности Цирса, повесившегося на лишние 100 000 рублей и пустившего в самое сердце молдаванки какого-то фраера? Да к тому же этот фраер оказался писателем, и поэтому был вдвое опаснее, чем если бы оказался просто шулером. Наконец-то Бабель понял намеки Цирса насчет кармана полного неприятностей и решил через несколько дней съехать от Цирса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог сказать интересного. А Бабель знал за собой это свойство выпытывать людей, потрошить их, или, как говорили в Одессе, с Божьей помощью, вынимать из них начисто душу. Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Цирса душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется, Сенька Веслоухой, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова. Как-то днем, после того, как Бабель уехал в город, Цирс был убит у себя на квартире ударом финки. Когда Бабель вернулся на молдаванку, он застал у себя в комнате начальника уголовного розыска. «Прошу вас, — сказал он Бабелю, — взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом, иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность. Сами понимаете, молдаванка». И Бабель бежал. Содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы, жены Цирса, она вырывала седые космы волос из головы и кричала, раскачиваясь и рыдая. Она призывала проклятие на голову Сеньки и всех тех, кто по ее соображениям был замешан в убийстве. Эти проклятия были ужасны. Начальник угрозыска сказал Бабелю, утром она была еще в уме и дала показания. А теперь сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома. Вскоре Бабель узнал все о смерти Цирса. Дело было так. Накануне дня своей гибели Цирс пошел к Сеньке Веслоухому. Сенька брился перед роскошным трюмо в черной раме. Скосив глаза на Цирса, он сказал, спутались с фраером, мсье Цирс. Поздравляю. Даю вам для объяснения 10 слов, как на центральном телеграфе. За каждое лишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач. На 200 000 рублей. Ну, рассказывайте, старый паяц. И Сенька начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. Завтра, очень тихо произнес Цирс, в час дня, в артель Конкордия привезут 4 миллиарда. Хорошо. Вы получите свой карбач без вычета. Цирс поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток. Цирс поделился своими мыслями с женой, и она закричала, «Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак? Понятно, что Сенька не пойдет на такое дело. Будет он тебе бороться из-за каких-нибудь 4 паскудных миллиардов. Ты на этом деле заработаешь дурю с маслами, все!» «Что делать?» – застонал Цирс. «Они сведут меня с ума, эти налетчики. Пойди до 5 рубля, может, он польстится на твои липовые миллиарды. Так, по крайней мере, не останешься в идиотах». Старый Цирс поплелся к 5 рублям. Но старый Цирс ошибся. В первый и в последний раз в жизни. На завтра, в час дня, у кассы артели Конкордия сошлись Сеня и 5 рубля. Они посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил, «Не будешь ли ты так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?» «Старый Цирс. А тебя, Сеня?»
10: «И меня, старый Цирс.
9: И так?» — спросил 5 рубль.
10: «И так?» «Старый Цирс больше не будет жить!»
9: Налетчики мирно разошлись. По правилам, если 2 налетчика сходятся на одном деле, дело отменяется. Через 40 минут старый Цирс был убит у себя на квартире, когда его жена тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сеньки и его людей, не смог бы этого сделать. Я часто встречал Бабеля в городе, но вплотную столкнулся с ним в конце лета 1921 года, когда мы жили вместе на фонтане. В то лето я понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта». Однажды мы разговаривали с Бабелем о работе писателя. «Мне очень трудно», — говорил он. «Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам». Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше, чем 200 страниц. я недоумевал. Неужели Бабель написал большую повесть? Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В этом рассказе не больше 15 страниц. Но здесь все 22 варианта этого рассказа. 22 варианта, пробормотал я. Может быть, вы думаете, что это излишество? А вот я еще не уверен, что 22-й вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит ужасно. Это собрание нескольких более или менее удачных кусков, связанных между собой своего рода грязными веревками. Но тут-то и начинается работа. Я проверяю фразу за фразой, выбрасываю все лишние слова. Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке, так виднее текст. Потом даю ей 2-3 дня полежать и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. Ясность и сила языка совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить. Так каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи. Но это еще не все. Когда мусор выброшен, я проверяю точность всех образов, сравнений, метафор. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение. Я работаю как мул, но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. В этом мой крест. Но отберите его у меня, и из моего тела схлынет вся кровь. Эта работа делает меня человеком. Надо писать такой же железной прозой, как писал Киплинг. У нас в Одессе не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы, но зато у нас будут свои мапасаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин. Мапасанов я вам гарантирую. Одесса – это Одесса.
11: Базар. Одесса – это Одесса. Современная жизнь требует простых выражений. Но каким языком описать то по существу неописуемое одесское торжище, которое в 20-х годах нашего века носило название «Новый базар»? Как передать множество клятв, завываний, жалоб, истерик, проклятий и руганий, смешанных в слитный гул, внезапно прерываемый пронзительным свистком милиционера? И как описать тяжеловесное бегство спекулянтов, обвешанных вещами? Как описать потерянные в этом бегстве пожелтевшие лифчики, вязевые солдатские кальсоны и пересохшие резиновые грелки цвета печени? А рядом сверкало море. Шумел нарядный город, цвели акации, солнечный свет придавал золотой оттенок зданиям на улицах, несмотря на голод, было много смеющихся людей. На базаре попадались хорошие люди, все это были чудаки. Помню подслеповатого старика, он торговал фотографиями для стереоскопа. Совершенно непонятно было, чем он живет. В то время ни единая душа не покупала фотографий для стереоскопа. Невдалеке от этого старика поместился гадальщик-графолог. Гадал он по почерку. Весь день он сидел на скамейке и изучал в огромную лупу письма и конверты. Клиенты его любили. Очень любили, особенно женщины. Но самым трогательным оказался старый торговец с кепками Зусман, державший на задворках базара крошечную ловчонку с вывеской «Варшавские кепы». Он весь день сидел в лавочке вместе с подручным болезненным мальчиком Милей. Мальчик спал, а старик, нацепив очки, читал газету, вздыхая и поглядывая на редких покупателей. Мы как-то зашли к нему в кепочную вместе с Яшей Лившицем. «Зачем им нужна кепка?» — сердито спросил Зусман Яшу. — У вас еще вполне приличные. Ха, привыкли разбрасываться кепками. — Миля, дай этому товарищу какую-нибудь кепочку, а мне надо зайти до соседа. Он ушел. Яша, посапывая от гнева на странного продавца, начал примерять кепки. Миля держал перед ним зеркало и 2 раза чуть не уронил его, засыпая. Яша колебался. Он надел коричневую кепку и спросил меня, идет ли она к нему. Я не успел ответить, вошел Зусман, мельком взглянул на Яшу и спросил: «Миля, где же тот покупатель, который только что заходил до лавки?» «Так вот он», — ответил Миля и показал на Яшу. «Ай, что ты выдумываешь, Миля!» — вскричал Зусман. «Это же передо мной стоит лорд в шотландской кепке. Настоящий лорд Чемберлен. А тот покупатель был, извините, совершенно затрушенный и смахивал на босяка». «Так это же он», — подтвердил Миля. только он в новой кепке. Ай-яй-яй, закричал Зусман. Что может сделать с человеком такая дешевая кепка за 100 000 рублей? Если она, конечно, сшита хорошим мастером, она может сделать чудо. Яша не выдержал и расхохотался. Зусман тоже хохотал, довольный своей выдумкой, дружески хлопал Яшу по плечу. «Торговля с нас сделает артистов», — говорил он. «Приходите, когда до меня поговорить, я вам сошью такую кепку, что сам английский премьер-министр Ллойд Джордж не имел и не будет иметь такой кепки никогда в жизни, а бы только достать хороший материал». Все были очень довольны, а Миля снова уже сидел на табуретке за прилавком и клевал носом. Зусман кивнул на Милю. «Ну, сами можете убедиться, какой у меня собеседник. А, это же только сойти с ума и умереть». Одесса — город, где труд никогда не чурался веселье, где не только в каждом году, но и раз в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город. Мода на песенки в Одессе менялась часто. Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хронологию одесских событий. Так, например, песенку «Выйду ли я на улицу, красный флаг я выкину», «Ах, Буденному везет больше, чем Деникину», пели в 1920 году, когда дело Деникина было проиграно. Некоторые песенки возникали вне связи с событиями. Я помню, как вся Одесса пела с одесского кичмана «Бежали два уркана». Или «Купите бублики для всей республики», «Купите, гоните рублики вы поскорей». Много песенок было написано одесским поэтом Ядовым. Его песенки знала и пела вся Одесса. Они доходили даже и до Москвы. Жил в Одессе еще талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский. Самая известная песенка Ямпольского была «Свадьба Шнеерсона». «Ужасно шумно в доме Шнеерсона». Эта песенка обошла весь юг. Ей было много выразительных мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона под гром марша всех домовых властей. Сам придомком Абрашидор молочник вошел со свитую, ну прямо словно царь. За ним Вайншток его помощник и Хаим Качка секретарь. Песенку о свадьбе Шнеерсона мог написать только природный одессит. После этого пошли еще уже более поздние песни, вроде знаменитой бандитской «Губернский город рассылает телеграммы», что город Харьков переполнен изворами, что наступил критический момент и заедает вредный элемент. Эту песенку можно было петь без конца. Имена городов менялись в ней по желанию исполнителя. Харьков, Киев, Ялта, Балта, Голта, Сочи и почему-то вдруг далекая Вятка. Поток одесских песенок не прекращался до 40-х годов. Во время Великой Отечественной войны родились новые песенки о героизме советских людей и их неизбежной любви к своему родному городу, к советской родине. Вроде знаменитой «Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда». Шумные, легкомысленные одесситы, любители этих песенок, спокойно и сурово, но с неизменными одесскими шуточками дрались за свой город с такой отвагой и самоотверженностью, что это поразило даже врагов. Сражались и старые рыбаки, и молодые люди сражались отчаянно, потому что за их спиной была Одесса. Город, где труд никогда не чурался веселью, город неугомонный, как шумный раскат черноморской широкой волны. Одесса — это Одесса.
12: В этот же вечер Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письмо Соне, пошел к Марье Дмитриевне, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через 10 минут Соня вошла к Марье Дмитриевне. «Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича», — сказала она. «Да как же, к ней, что ли, его свести? Там у вас не прибрано», — сказала Марья Дмитриевна. «Нет, она оделась и вышла в гостиную», — сказала Соня. Марья Дмитриевна только пожала плечами. «Когда эта графиня приедет, измучила меня совсем. Ты смотришь, не говори ей всего», — обратилась она к Пьеру. «И бронить-то ее духу не хватает. Так жалка, так жалка». Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом, совсем не пристыженная, какой ее ожидал Пьер, стояла посередине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно, в нерешительности. Подойти ли к нему или подождать его? Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку, но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша,

0: и старался презирать ее. Но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку. Он теперь здесь. Скажите ему, чтоб он простил меня. Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала.
1: «Да, я скажу ему, — говорил Пьер, — но
0: он не знал, что сказать. Наташа, видимо, испугалась той мысли, которая могла прийти Пьеру. «Нет, я знаю, что все кончено, — сказала она поспешно. — Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить меня за все». Она затряслась всем телом и села на стул. Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера.
1: «Я скажу ему, я все еще раз скажу ему, — сказал Пьер, — но я бы желал знать одно.
0: Что знать? — спросил взгляд Наташи.
1: Я бы желал знать, любили ли вы?
0: Пьер не знал, как назвать Анатолия, и покраснел при мысли о нем.
1: «Любили ли вы этого дурного человека?»
0: «Не называйте его дурным, — сказала Наташа, — но я ничего, ничего не знаю». Она опять заплакала. И еще больше чувства жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал, как под очками его текли слезы, и надеялся, что их не заметят. «Не будем больше говорить, мой друг, — сказал Пьер. Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос. «Не будем говорить, мой друг, я все скажу ему, но об одном прошу вас. Считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь, не теперь, а когда у вас ясно будет в душе, вспомните обо мне». Он взял и поцеловал ее руку. «Я счастлив буду, ежели в состоянии буду...» Пьер смутился. «Не говорите со мной так! Я не стою этого!» – вскрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что-то еще сказать ей, но когда он сказал это, он удивился сам своим словам. «Перестаньте! Перестаньте! Вся жизнь впереди для вас!» – сказал он ей. «Для меня? Нет! Для меня все пропало!» – сказала она со стыдом и самоунижением. «Все пропало?» – повторил он. «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей». Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты. Пьер тоже вслед за ней почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло, не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани.
1: «Теперь куда прикажете?» – спросил кучер.
0: «Куда?» – спросил себя Пьер. «Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости?» Все люди казались так жалки, так бедны в сравнении с тем чувством умиления и любви, которое он испытывал, в сравнении с тем размягченным, благодарным взглядом, которым она последний раз из-за слез взглянула на него. «Домой», — сказал Пьер, несмотря на 10 градусов мороза, распахивая медвежью шубу на своей широкой, радостно дышавшей груди. Было морозно.

и ясно. Над грязными полутемными улицами, над черными крышами стояло темное звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженное, обсыпанное со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле белым светом и длинным поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами смотрел на эту светлую звезду, которая как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримое пространство по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут, в одно избранное ею место на черном небе, и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни размягченной и ободренной душе.

0: Летала сова, веселая голова. Вот она летела, летела и села. Да хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела. Это присказка, сказка вся впереди.
1: Петух и жерновцы. Жил да был себе старик со старухою. Бедные, бедные. Хлеба-то у них не было. Вот они поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и начали есть. Долго ли, коротко ли они ели, только старуха уронила один желудь в подполье. Пустил желудь росток и в небольшое время дорос до полу. Старуха заприметила и говорит: «Старик, надо бы на пол-то прорубить, пускай дуб растет выше. Как вырастет, не станем в лес за желудями ездить, станем в избе рвать». Старик прорубил пол. Деревце росло, росло и выросло до потолка. Старик разобрал и потолок, а после и крышу снял. Дерево все растет, да растет, и доросло до самого неба. Не стало у старика со старухой желудей. Взял он мешок и полез на дуб. Лез, лез и взобрался на небо. Ходил, ходил по небу, увидал, сидит кочеток, золотой гребенек, масляная головка, и стоят жерновцы. Старик от долго не думал, захватил с собой и кочета, и жерновцы, и спустился в избу. Спустился и говорит: «Как нам, старуха, быть? Что нам есть?» «Постой», — молвила старуха, — «я попробую жерновцы». Взяла жерновцы и стала молоть. «Ан блин да пирог, блин да пирог, что не повернет, все блин да пирог». И накормила старика. Ехал мимо какой-то барин и заехал к старику со старухой в хату. «Нет ли, — спрашивает, — что-нибудь поесть?» Старуха говорит: «Чё тебе, родимой, дать поесть? Разве блинков?» Взяла жерновцы и намолола. Нападали блинки да пирожки. Приезжий поел и говорит: «Продай мне, бабушка, твои жерновцы». «Нет, — говорит старушка, — продать нельзя». Он взял, да и украл у ней жерновцы. Как уведали старик со старушкою, что украдены жерновцы, стали горе горевать. «Постой, — говорит кочеток, золотой гребенек, — я полечу, догоню». Прилетел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит: «Ку-ка-ре-ку! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые голубые! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые голубые!» Как услыхал барин, сейчас приказывает: «Эй, малый, возьми, брось его в воду!» Поймали кочетка, бросили в колодец. Он и стал приговаривать: «Носик, носик, пей воду, ротик, ротик, пей воду», и выпил всю воду. Выпил всю воду и полетел к боярским хоромам. Уселся на балкон и опять кричит: «Кукареку, боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые голубые! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые голубые!» Барин велел повару бросить его в горячую печь. Поймали кочетка, бросили в горячую печь, прямо в огонь. Он и стал приговаривать: носик, носик, лей воду, ротик, ротик, лей воду. И залил весь жар в печи. Спорхнул, влетел в боярскую горницу и опять кричит: кукареку, боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые голубые. Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые голубые. Гости услыхали это и побегли из дому, а хозяин побег догонять их. Кочеток, золотой гребенек, схватил жерновцы и улетел с ними к старику и старухе.
0: Трое прохожих пообедали на постоялом дворе и отправились в путь. А что, ребята, ведь мы, кажется, дорого за обед заплатили.
2: Ну, я хоть и дорого заплатил, сказал один, зато не даром.
0: А что?
2: А разве вы не приметили?
0: Только хозяин засмотрится, я сейчас схвачу из солоницы горсть соли, да в рот, да в рот.
3: Царевна, разрешающая загадки. Жил-был старик. У него было три сына. Третий от Иван-дурак. Какой-то был тогда царь, и это давно уж было. У него была дочь. Она и говорит отцу: «Позволь мне, батюшка, отгадывать загадки. Если у кого отгадаю загадки, тому чтоб голову ссекли. А не отгадаю, за того пойду замуж». Тотчас сделали клич. Многие являлись. Всех казнили. Царевна отгадывала загадки. Иван-дурак говорит отцу: «Благословляй, батюшка. Я пойду к царю загадывать загадки».
4: «Куда ты, дурак, и лучше тебя доказнят?»
3: «Благословишь, пойду, и не благословишь, пойду». Отец благословил. Иван-дурак поехал. Видит на дороге хлеб. В хлебе лошадь. Он выгнал ее кнутиком, чтобы не отаптывала, и говорит: «Вот загадка есть». Едет дальше. Видит змею. Взял ее, заколол копьем и думает: «Вот другая загадка». Приезжает к царю. Его приняли и велят загадывать загадки. Он говорит: «Ехал я к вам. Вижу на дороге добро. В добре-то добро же. Я взял добро-то, да добром из добра и выгнал. Добро от добра и из добра убежало». Царевна хватила книжку, смотрит. Нету этой загадки. Не знает разгадать. И говорит отцу: «Батюшка, у меня сегодня головушка болит. Мысли помешались. Я завтра разгадаю». Отложили до завтра. Ивану-дураку отвели комнату. Он вечером сидит, покуривает трубочку, а царевна выбрала верную горничную, посылает ее к Ивану-дураку. «Пойди, — говорит, — спроси у него, что это за загадка. Сули ему злато и серебра, чего угодно». Горничная приходит, стучится. Иван-дурак отпер двери. Она вошла и спрашивает загадку. Сулит горы золота и серебра. Иван-дурак и говорит: «На что мне деньги? У меня своих много. Пусть царевна
4: простоит всю ночь не спавший в моей горнице. Так скажу загадку. Царевна услышала это, согласилась. Стояла всю ночь, не спала. Иван-дурак утром сказал загадку, что выгнал из хлеба лошадь. И царевна разгадала. Иван-дурак стал другую загадывать. Ехал я к вам. На дороге вижу зло. Взял его да злом и ударил. Зло от зла и умерло. Царевна опять хватила книжку. Не может разгадать загадку. И отпросилась до утра. Вечером посылает горничную узнать у Ивана-дурака загадку. Сули, говорит, ему денег. На что мне деньги? У меня своих много, отвечает Иван-дурак. Пусть царевна простоит ночь не спавши, тогда скажу загадку. Царевна согласилась. Не спала ночь и загадку разгадала. Третью загадку Иван-дурак так не стал загадывать, а велел собрать всех сенаторов и загадал, как царевна не умела отгадывать те загадки и посылала к нему горничную подкупать на деньги. Царевна не могла догадаться и этой загадки. Опять к нему спрашивать. Сулила серебра и золота сколько угодно и хотела отправить домой на прогоне. Не тут-то было. Опять простояла ночь не спавши. Он как сказал ей, о чем загадка, ей разгадывать-то нельзя. О ней, значит, узнают, как и те загадки она выпытывала у Ивана-дурака. И ответила царевна: «Не знаю». Вот веселым пирком, да и за свадебку Иван-дурак женился на ней, стали жить да быть, и теперь живут.
2: Прибили одного дурня ночью и стали на другой день смеяться. «Ну, — говорит он, — молите Бога, что ночь была светлая, а то я выкинул бы вам штуку. Какую, скажи, пожалуй? Я бы спрятался».
1: Мудрая дева. Ехали два брата. Один бедный, другой именитый. У обоих по лошади, у бедного кобыла, у именитого мерин. Остановились они на ночлег рядом. У бедного кобыла принесла ночью жеребенка. Жеребенок подкатился под телегу богатого. Будет он на утро бедного: «Вставай, брат, у меня телега ночью жеребенка родила». Брат встает и говорит: «Как можно, чтоб телега жеребенка родила? Это моя кобыла принесла». Богатый говорит: «Кабы твоя кобыла принесла, жеребенок бы подле был». Поспорили они и пошли до начальства. Именитый дарит судей деньгами, а бедный словами оправдывается. Дошло дело до самого царя. Велел он призвать обоих братьев и загадал им четыре загадки. Что всего в свете сильнее и быстрее? Что всего в свете жирнее? Что всего мягче и что всего милее? И положил им сроку 3 дня. На четвертый приходите, ответ дайте. Богатый подумал, подумал, вспомнил про свою куму и пошел к ней совета просить. Она посадила его за стол, стала угощать, а сама спрашивает: «Что так печален, куманек?» Да загадал мне государь 4 загадки, а сроку всего 3 дня положил. А что такое? Скажи мне. А вот что, кума. Первая загадка, что всего в свете сильнее и быстрее. Экая загадка. У моего мужа карие кобыла есть. Нет ее быстрее. Коли кнутом приударишь, зайца догонит. Вторая загадка. Что всего в свете жирнее? У нас другой год рябой боров кормится. Такой жирный стал, что и на ноги не подымется. Третья загадка. Что всего в свете мягче?
5: Известное дело, пуховик.
1: Уж мягче не выдумаешь.
6: Четвертая загадка. Что всего в свете милее?
7: Милее всего внучек Иванушка.
1: Спасибо тебе, кума. Научила уму-разуму, поверь, не забуду.
6: А бедный брат залился горькими слезами и пошел домой. Встречает его дочь, 7-летка. Только и семьи было, что дочь одна. О чем ты, батюшка, вздыхаешь да слезы ронишь?
1: Как же мне не вздыхать, как слез не ронить? Задал мне царь 4 загадки, которых мне и в жизнь не разгадать.
6: Скажи мне, какие загадки? А вот какие, дочка, что всего в свете сильнее и быстрее, что всего жирнее, что всего мягче и что всего милее. Ступай, батюшка, и скажи царю, сильнее и быстрее всего ветер, жирнее всего земля, что не растет, что не живет, земля питает. Мягче всего рука, на что человек не ляжет, а всю руку под голову кладет. А милее сна нет ничего на свете. Пришли к царю оба брата, и богатый, и бедный. Выслушал их царь и спрашивает бедного, сам ли ты дошел или кто тебя научил? Отвечает бедный, ваше царское величество, есть у меня дочь 7-летка, она меня научила. Царь выслушал и говорит, когда дочь твоя мудра, пусть на утро сама ко мне явится. Ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка. Ну, думает мужик, такой хитрой задачи и дочь не разрешит. Пришлось совсем пропадать. Не кручинься, батюшка, сказала ему дочь 7-летка. Ступай-ка к охотникам, да купи мне живого зайца, да живую перепелку. Отец пошел, купил ей зайца и перепелку. На другой день, поутру, сбросила 7-летка всю одежу, надела на себя сетку. В руки взяла перепелку, села верхом на зайца и поехала во дворец. Царь ее у ворот встречает. Поклонилась она царю. Вот тебе, государь, подарочек. И подает ему перепелку. Царь протянул было руку. Перепелка пурх! И улетела.
1: Хорошо, говорит царь. Как приказал, так и сделала.
6: Скажи мне теперь, ведь отец твой беден. Так чем вы кормитесь? Отец мой на сухом берегу рыбу ловит. Ловушки в воду не становит. А я приполом рыбу ношу да уху варю.
1: Что ты глупая? Когда рыба на сухом берегу живет, рыба в воде плавает.
6: А ты умен? Когда видано, чтобы телега жеребенка принесла?
5: не телега, кобыла родит.
7: Царь присудил отдать жеребенка бедному мужику, а дочь его взял к себе. Когда семилетка выросла, он женился на ней, и стала она царицей.
2: Шли проселком старик да старуха. Стали подходить к деревне. Старик говорит: «Я здесь молока попрошу».
8: Старуха в ответ: «А я в молоко хлеба накрошу».
2: Старик ухватил старуху и давай бить да приговаривать: «Не кроши в молоко хлеба, не то прокиснет! Не кроши в молоко хлеба, не то прокиснет!»
8: Пришли в деревню, а молока никто не дал.
3: Как муж отучил жену от сказок. Жил себе дворник. Он имел у себя жену, которая страсть как любила сказки. И запретила она пущать к себе в постойщики тех, кто не умел сказки сказывать. Ну, разумеется, мужу то убыточно. Он и думает: как бы мне жену отучить от сказок? Вот однажды, в зимнюю пору, поздно ночью, идет себе старичок, весь изяб, и просит переночевать. Муж выбегает к нему. «А что, — говорит, — умеешь ты сказки сказывать? Жена не велит пущать никого, кто не умеет сказки сказывать». Мужик видит, дело плохо, от холода чуть не мерзнет. «Умею, — говорит. — А долго будешь сказывать? Да всю ночь». Ну, вот хорошо. Впустили мужика. Муж говорит: «Ну, жена, вот мужик посулился всю ночь сказывать сказки, да только с тем, чтоб поперечки ему не делать и не перебивать». Мужик говорит: «Да, поперечки не делать, а то сказывать не буду». Вот поужинали, легли спать. Мужик и начал. Летела сова мимо сада, села на колоду, выпила воду. Летела сова мимо сада, села на колоду, выпила воду. И пошел твердить все одно и то же. Летела сова мимо сада, села на колоду, выпила воду. Летела сова мимо сада, села на колоду, выпила воду. Хозяйка слушала, слушала, да и говорит: «Что же это за сказка? Все одно и то же твердит». «Так что ж ты меня перебиваешь? Ведь я говорил, чтобы мне поперечки не делать. Ведь это уж так сказка сказывается в начале, а там пойдет другое». Вот муж, услыхавши это, а ему то и нужно было, скочил с лавки и: «Давай жену колотить. Тебе сказано, чтоб ты не поперечила, и сказку не дала кончить». С тех пор жена зареклась сказки слушать.
2: Поехал молодой мужик на промыслы, а жена пошла его провожать. Прошла с версту и заплакала. «Не плачь, жена, я скоро приеду». «Да разве я о том плачу? У меня ноги озябли».
7: Жена спорщица. Была у одного мужа жена, да только такая задорная, что все ему наперекор говорила. Бывало, он скажет «бритая», а уж она непременно кричит «стриженная». Всякий день бронились. Надоела жена мужу. Вот он и стал думать, как бы от нее отделаться. И тут они раз к реке, а вместо моста на плотине лежит перекладинка. «Постой», — думает он, — «вот теперь-то я ее изведу». Как стала она переходить по перекладинке, он говорит: «Смотри же, жена, не трясись, не то как раз утонешь». «Так вот же нарочно буду». Тряслась, тряслась, да и бултых в воду. Жалко ему стало жены. Вот он влез в воду, стал ее искать и идет по воде в гору.
5: «Чего ты тут ищешь?» — говорят ему прохожие мужики.
7: «А вот жена утонула, вот с этой перекладинки упала».
5: «Дурак, дурак! Ты бы шел вниз по реке, а не в гору. Ее теперь чай снесло».
7: «Братцы, молчите! Она все делала наперекор, так уж и теперь, верно, пошла против воды».

0: Жили-были два братца, кулик да журавль. Накосили они стажок сенца, поставили среди пальца. Не сказать ли сказку опять с конца?
1: Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало. Не сказать ли сначала?
2: Жил-был старик, у старика был колодец, а в колодце-то елец. Тут и сказки конец.

0: 30 минут вместе с Ильей Прудовским и авторами газетных публикаций.
1: Добрый день. Несмотря на обилие материалов в сегодняшних газетах, которые предстоит всегда переработать с утра перед обзором, я не могу удержаться, чтобы в среду не посмотреть 16-ю страницу литературной газеты, где публикуются материалы клуба «12 стульев». И вот сегодня для меня был просто подарок опубликованные афоризмы микробиолога Котляревского. И я обратил внимание на то, что многие из них очень своевременны, злободневны и могут быть эпиграфами ко всем материалам, включенным сегодня в обзор. В частности, «Золота не хватит, и руки тянутся к железу». Или «Гриф секретности слетел с нашей жизни, и обнажился ее обглоданный скелет». И третий афоризм, который я сейчас приведу и выбираю эпиграфом к сегодняшнему обзору. «Настоящее расплачивается с прошлым и занимает у будущего». Итак, прошлое, настоящее, будущее. 25-й номер журнала «Столица» опубликовал исторический материал под названием «Это я говорю, Григорий». Обозреватель «Столицы» Михаил Поздняев пишет: «Воистину, в смутное время живем, а смута на Руси всегда сопровождалась бесовским шабашем и расцветом всевозможной хлыстовщины, всякий раз в новомодном обличье. Совсем не случайно главная беспартийная газета «Правда» радует своего друга-читателя, включившего в десятку года Алкснеса с Горячевой, Невзорова с Ниной Андреевой и Бабурина с Жириновским, регулярными прогнозами на беспросветное будущее нанятого на деньги КПСС чернобородого персонажа новогодней телепрограммы, разительно похожего на незабвенного Григория Ефимовича Распутина. Крайности, они, ей-богу, всегда смыкаются. Помните анекдот? Приезжает Распутин в Калугу, приходит к Циолковскому. Тот сидит у себя в сарайчике, питается хлебом и капустой с водой. Потихоньку строит макет космической ракеты. Обернулся к гостю, окруженному благоухающими фрейлинами, и спрашивает лукаво: «Нормально, Григорий?» И, потрясенный увиденным, важный гость шепчет сквозь слезы: «Отлично, Константин». Вот почему мы сегодня печатаем монолог старца, конокрада Григория Ефимовича, записанный под диктовку одной из его дочек и хранящийся ныне в Центральном архиве Октябрьской революции, фонд Вырубовой. Слушая Распутиных, постараемся не забывать о Циолковском. Итак, слово Григорию Распутину. В книге чудес мы видим, что милость Божия всегда была явлена только после тяжелых испытаний. Так будет и с нами. И не настал еще час чуда, но уже близок он, ибо испытание, ниспосланное нам, велико. Страна наша богатая, край сытый, ешь, пей, наслаждайся. И так жил русский народ, и ох, как жил русский боярин, генерал, богатеи, купцы, в скверности большой пребывают, теснят бедноту, последнюю рубашку с нищего дерут, лжой его обирают, бедняков друг на дружку натравливают, так о беззаконие творят. Страна наша богатая, край наш сытый, может, всех краев сытее. Есть у нас поля хлебные, реки рыбные, леса, полные пушниной, всякой зверью и дичью. В горах наших каменьев самоцветных большое множество, может, более, чем в других странах вкупе взятых. А что с того? Кто хуже нашего мужика живет? И сам голодный, и скотина. И что же вышло? Возненавидел народ начальство. Нет у него веры и в священство. Пока молчит эта ненависть, бороться с ней можно, а как заговорит она, горе великое будет. О, если заговорит злоба народная, будет сотрясение страшное, камни запрыгают. А долго ли еще наш народ свою ненависть в душе таить будет? Долго ли еще молчать будет? Ох, боюсь, но думаю, недолго, потому что он с голоду свирепеет, как волк. Говорю вам, земля русская в большом шатании, как буря рвет листья, ломает ветви, дубы, рвет корни, и тут сломает, вырвет столетнего богатыря с корнями, вырвет и сломает. Буря все может, сие понимать надо. И надо быть мудрому рулевому, чтобы ладью к берегу вывести, чтобы не швырнуло ее на дно морское. А где он, мудрый рулевой? Где? Вот и говорю, кто о народе заботу возьмет, тот и будет хозяин. Государственная дума вроде брехливой бабы языком треплет, я, мол, от народа присланная, через меня весь народ говорит. В думе кто орудует? Ты, знай, языком поколачивая, тебе все поют, ах, какой он умник да разумник, какой народу защитник. И дума эта, балалайка ломаная, все дрынкает да дрынкает. От нее себе спасение народ не чает. Отколь ему помощь придет? Только тот, кто ему слово человеческое скажет, кто на себя о нем заботу возьмет, тот ему хозяином будет. Тот хозяином будет, только тот хозяином будет. Слово это простое, но верное, верное слово. Сие понимать надо. Говорю вам, кто о народе слово возьмет, тот хозяином будет. А нынче, когда все зашевелилось, многие к народу полезли. Хороший, мол, пригожий мужичок, я люблю тебя, и я, так и трещат. И тут-то самое страшное. Хозяев много появилось. А кто покормит, тот хозяином будет. Сие понимать надо. Аминь. Крест и подпись. Думу трепотню убрать. Помеха от нее большая. Тут наврет, там переврет. Смотришь, всех перепутала, перессорила. Это работе мешает. Убрать ее. Рот мочалкой заткнуть. Бунтарь, он чего хочет? Хлеба дай. Когда? Да очень просто. Главное, надо манифест выпустить, что, мол, народу всякая льгота выйдет. А пока ждать народу тяжеленько приходится, то сразу чем не есть пожаловать надо. Если средствий мало, то от офицерства малость скостить надо, а солдату дать. Русский народ, он душевный, он хорошему слову верит. И если бунтарь не пойдет на приманку, его сам народ выдаст с головой. А там уж царская воля, казнить или миловать. И еще вот что помнить надо. Что Государственная дума, она хоть и потаскуха бранливая, тем страшна, она к тому перекинется, кто почнет верх брать. Поэтому ее в первую очередь унять надо. Она сама бунтарить не умеет, а к бунтарям перейдет. От нее большой вред выйти может. Крест. Порох в чьих руках? Кто им распоряжается? Не тот, кто гаркнет «пали», а тот, кто палит. Да-да, тот, кто палит. Счастье еще, что он не знает, что в нем сила, что он хозяин пороху. А что, как узнает? Не хватит воды ни в морях, ни в океанах огонь тот потушить. Страшный огонь, великий огонь. У голодного и обиженного глаза лучше видят, ум острее, скоро поймут. А когда поймут, будет нам горе великое. Говорю, будет горе великое. Это я говорю, Григорий. И Григорий говорит, что если Господу Богу будет угодно голову снять, чтобы двери в рай открыть всему народу, то да будет воля твоя. Сии записи, пока я живой, ни один живой человек не увидит. Убить меня не можно. Убьют Григория, похоронят Григория, а может и не похоронят, в воде утопят, в огне согнут, а я жив буду. 20 сентября 1916 года. Напомню, это публикация, подготовленная кандидатом исторических наук Лихачевой, взята из 25-го номера журнала «Столица». А вот еще один материал исторический, но из времен более близких к нашему времени. Газета «Московский комсомолец», 21 июля. «Ни шагу назад». Через несколько дней все прогрессивное человечество торжественно отметит 50-летие со дня выхода в свет приказа Народного комиссара обороны Союза СССР за номером 227, получившего в народе прозвание «Ни шагу назад». Так начинает свой материал в «Московском комсомольце» его автор Михаил Гуревич. По прочтении текста в первую очередь бросается в глаза обилие ошибок. Вместе написанное «не хватает», «в корне», «чехарда» со знаками препинания. Ну да что сейчас обсуждать сталинскую грамматику? Тем более, что любую ошибку можно всегда свалить на простых машинисток. Важно содержание. О действовавших в Великую Отечественную заградотрядах написано уже немало. И трудно, наверное, сказать что-то новое об одном из тысяч преступлений сталинского режима. Да и поздно, полвека прошло. «Знать свою историю надо» — фраза банальная, но ничего не поделаешь. Интересно посмотреть, как обосновывает верховный главнокомандующий очередное свое гениальное решение, как фантастически работает его железная логика. После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для установления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали далее около десятков штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиции и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель – покорить чужую страну. А наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражения. Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу? Я думаю, что следует. Вот так ковалась победа. Вернее, так тоже ковалась. Все знают словосочетание «жить по законам военного времени». «Я вполне допускаю, — пишет Михаил Гуревич, — что бойцы заградительных отрядов, смотревшие на спины своих соотечественников из неустойчивых дивизий сквозь прорезь прицела, искренне верили, что делают нужное, правильное, даже святое дело. Ведь и в приказе написано «расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной». Как же мудрому, родному и любимому не поверить? И в миллионный раз проклинать сейчас родного и любимого лень. «Мне часто, — пишет автор, — приходится разговаривать с людьми, которых уже по сформировавшейся годами привычки воротит от слов порядок или дисциплина. Кто-то по-настоящему пугается, у кого-то идет инстинктивное отторжение, чисто автоматическое. Вы что, не знаете, к чему приводит всегда желание навести порядок, — вопрошают они. — Что тут ответить, смотря как наводить и смотря что подразумевать под порядком? Эти избитые формулировки явно не годятся из-за своей простоты, граничащей с примитивом. Я знаю одно. Граница между порядком и сталинщиной проходит как раз по той линии, где залегли готовые к работе стрелки из-за градотрядов. Это был материал «Ни шагу назад», опубликованный 21 июля в московском «Комсомольце». Наше прошлое было разным. Было и тяжелое, было и радостно. И в памяти людей, особенно старших поколений, прошлое, я думаю, зачастую обеляется еще и тем, что просто ассоциируется с молодостью, с периодом расцвета. Российская газета еще 30 июня опубликовала материал Алисы Корниенко «Дари, что самому дорого» под рубрикой «Настроение». Там есть три части: старые фильмы, старые песни, старые люди. Первую часть я опущу из-за недостатка времени. Старые песни. «Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить?» «Когда я узнала», — пишет Алиса Корниенко, «что эта песня Александры Пахмутовой посвящена первому советскому космонавту, то даже слегка расстроилась. Я-то думала о любви. Я-то была уверена, что только глубокое чувство нежности и невозможное жить без любимого человека могут продиктовать вот такие слова и такую музыку. Оказывается, продиктовало события общественной значимости. Оказывается, автор испытывал гордость за свою родину. Так это трактовалось. Но я не верю. То есть, может быть, и события, и гордость за первого в мире советского космонавта были, и слава богу, но сначала была любовь. И именно потому, услышав эту песню однажды, я отыскиваю в телевизионной программе красивое слово «ретро». Надеюсь, что концерт повторят. «Ретро» значит «ушло», значит «старое», «старомодное». Вкусы меняются с временами, и теперь среди моих ровесников нет таких, кто включает на всю катушку радио, если передают примитивную песню «Ландыши». Ведь она о чем? О том, что парень принес девушке букет ландышей, и она этому рада. И все. То ли дело наши песни. Это целые романы про жизнь. Девушка-наркоманка кончает жизнь самоубийством, и вслед за ней парень режет себе вены грязным стеклом. Он хочет быть с ней, хоть и на том свете, и это тоже любовь. И мне эта песня нравится. Но не радость оставляет она в душе, а черную пропасть. И опять становится страшно, и не знаешь, как, а главное, зачем жить. Старая песня мне на этот вопрос ответила: а жить надо просто за тем, чтобы жить. А другая расшифровала: человеку много ли надо, чтобы в природе был порядок, чтобы друг был рядом, чтобы дом был, и когда уезжаешь, чтобы дома не забывали, писали письма. Вторая маленькая главка «Старые люди». Но все дело в том, что миру, в котором мы живем сегодня, нужны прежде всего энергия, сила, самозащита и ловкость ума и рук, чтобы делать деньги. Я смотрю на моих родителей и на друзей, которые ничего этого не умеют. И мне их не то что жаль, мне досадно за них. Они умеют дружить, вовремя и бескорыстно прийти друг другу на выручку. Они умеют работать, сначала интересуясь характером работы, а потом уж сколько им за это будут платить. А то, впрочем, и не спрашивая. Они умеют ценить мгновения, обалдевая от желтых листьев, первого снега, куста сирени. Этим счастливы. Но как же они теряются, когда надо постоять за себя? Урвать не могут. Их старомодные правила иной раз выводят меня из себя. «Дарить надо то, что самому дорого», — учат, если я собираюсь кому-то на день рождения. Человека, вошедшего в дом, прежде всего пригласи к столу, наставляют, когда самим-то есть нечего. Нельзя строить собственное благополучие на несчастье других, объясняют свои неудачи в жизни. А их так много, неудач. Мне со стороны видно, что новая жизнь забивает их, как сорняки, клумбу. Сорняки растут, а цветы-то чахнут. Вот мама идет в пальто, каких уже не носят. Вот ее подруга вместо отпуска едет в поле, в командировку за свои деньги, потому что она биолог, а на научные изыскания у государства теперь нет денег. Вот отец собирает книги, каких давно уже не читают, и хочет переиздать их. Словно его Сервантес или Бальтасар Гроссиан или мамин любимый Чехов смогут заглушить душераздирающие вопли современных киношек или железные ритмы тяжелого рока. Наивные старые люди. Никогда бы не поверила им. Но с удивлением убеждаюсь, что все чаще звучат из приоткрытых окон домов старые песни. И все чаще по телевизору идут старые фильмы. И уже моя подруга, не боясь показаться белой вороной, говорит, что они ей нравятся. Материал «Дари, что самому дорого» опубликован 30 июня в «Российской газете». Я обратил внимание на то, что на слова «уже моя подруга», очевидно, имеется в виду сравнительно молодого возраста, не боясь показаться белой вороной, говорит, что они, старые песни, ей нравятся. Мне кажется, что следующий материал опубликован, продиктован до некоторой степени тем же ностальгическим чувством по разлагающемуся, пропадающему стилю жизни. «Московские новости», номер 29. Автор Михаил Берг из Санкт-Петербурга поместил статью «Плюс эмиграция всей страны». Он пишет: «То, чему завидовали западные слависты и коллекционеры живописи, европейские интеллектуалы и гарвардские студенты, перестает быть реальностью. Русская интеллигенция перестает дружить. Распадаются связи, лишаются смысла тесное общение, яростные споры, многочасовые беседы, разговоры по душам, бесконечные застолья. Некогда, неинтересно, неохота. Дружеское общение было не дополнением к жизни, не удовольствием, а ее смыслом и оправданием. Мы писали стихи и рассказы не в стол, а потому что были друзья, которые их ждали, которые нас любили и понимали. Ночью пришедшая мысль удваивалась радостью предчувствия. Завтра ее можно будет сообщить другу. Дружба была частью нашего менталитета, блаженным промежутком, оазисом. Вокруг существовал другой мир, холодный, чуждый, безумный, советский, пытавшийся нас раздавить, уничтожить, лишить свободы творчества, уверить нас в нашей неполноценности, ненормальности. И мы жались друг к другу, чтобы согреться, ибо вместе теплее. Душа друга была зеркалом, утверждавшим реальность, состоятельность, нормальность, силу. В своем кругу мы были не кочегары или дворники, не диссиденты и отщепенцы, а живые, настоящие, с гамбургским счетом вместо советских регалий. Дружеский круг охранял нас от растворения в конформистском бульоне советского истеблишмента, заменял газеты, журналы, публикации. Он был говорящей газетой, периодическим журналом, пристрастным читателем и строгим критиком. Теперь, пишет Михаил Берг, мы все эмигранты. Мы эмигрировали всей страной, со всем нажитым скарбом, домами, улицами, друзьями, любимыми книгами и музеями. Мы эмигрировали все вместе, забрав с собой страну, историю, детей, и смотрим на прошлое, как на свою покинутую родину. Жаль ее, конечно, но ничего не поделаешь. Другая жизнь, другие законы, другие ценности. Мы вроде бы такие же, только взгляд другой, эмигрантский. Вместо общения – контакты и договоры. Вместо публикации в самиздатских часах и обводном канале. Мы печатаемся теперь в эмигрантском «Октябре», «Звезде», «Новом мире». Сотрудничаем в эмигрантских газетах, открываем свои вестники новой литературы и лабиринты эксцентры. И не читаем теперь друзьям статей и стихов, ибо в эмиграции это не принято. Не спрашиваем друзей и знакомых, ну как тебе моя подборка, читал, видел, тебе не попадалось. Не социализм поменяли мы на капитализм, а родину на эмиграцию. И эмиграция наша добровольно-принудительная. И это о нас теперь пишет Герцен в «Былом и думах» и Набоков в «Других берегах». О нас говорит Адоевцева в «На берегах Сены». О стихах здесь как будто

Отвлекаться не надо. Совсем другие функции наших контактов, другая температура общения, другой градус интересов. Не социализм сменился капитализмом, а одни законы тяготения другими. Метрически строгая система стихосложения жизни необязательным верлибром. Верлибр – возможность печататься, свобода книгоиздания, поездок за границу, собирание и распространение информации. Но повышенная интенсивность духовного общения – часть российской духовной жизни. Особый жанр, вроде повести, которая ни рассказ, ни роман, а как бы посередине, чисто русское изобретение, своеобразное, как Лесков. К своему кругу обращался Пушкин, к своему Блок. Мандельштам в Воронеже писал, помня о цехе поэтов. Трудно представить себе Пушкина без лицейских друзей и арзамасцев, а Бродского без ахматовских сирот и подпольной петербургской богемы. «Это уже было и было не раз», — возразил мне приятель. «У нас была фронтовая дружба, самая верная и крепкая из возможных, когда свистят пули. Это называется окопное братство. Мы были в одном окопе, разные, непохожие, объединенные противостоянием общему врагу. Но враг разбит, война кончилась, а у мирной жизни другие законы». Да, то, о чем так долго говорили разные бывшие большевики, кажется, свершилось. Кто из нас 70 лет назад думал о деньгах, заработках, карьере? Хватало необходимого. Другим насыщалась жизнь, внутренней свободой, творчеством, общением. А тем, кому это было мало, уезжали, эмигрировали, кто на Запад, кто в советскую жизнь. А теперь и мы эмигрировали вслед за ними, и как эмигранты, заняты собой, семьей, будущим детей, нужные себе, своим семьям, может быть, стране, но ненужные друзьям, как эмигранты мы теперь одиноки и свободны одновременно. Может, так и надо. Вроде бы иначе было нельзя. И надо чем-то заплатить за право на достоинство и сытую жизнь без унижения нищеты, которая, правда, унизительной не ощущалась под музыку Гуно и Шопена. И, может, эмиграция, как и тюремный срок, все же кончена, и можно будет еще хоть немного, когда все насытятся и оденутся, пожить в России. Что ни говори, пусть и проклятая Богом, но своя, немытая, но чистая, не жнет, не пашет, а сыта. А как писалось, читалось, верилось. Напомню, материал Михаила Берга «Плюс эмиграция всей страны» опубликован в 29-м номере «Московских новостей». «Пожить в России», — говорит Михаил Берг. Но вот вначале я говорил о прошлом и будущем. Так вот, пожить в России, наверное, только не такой, не с таким будущим, о котором в сатирическом своем сатирическом политическом прогнозе в клубе «12 стульев» в сегодняшней литературной газете пишет Валерий Шуликовский. «100 дней президента. Опыт политического прогноза». Прошли первые 100 дней, как избранный народами России господин Жириновский дал клятву на Библии верой и правдой служить Отечеству. Данное народу слово президент выполнен. Наконец решена водочная проблема. Ранее простаивавшие нефтеперерабатывающие заводы страны перепрофилированы на выпуск спирта и водка в любое время суток. Она везде. И, как обещано, всего за 7, но уже не рублей, а жириновок. Таксисты пересели из «Волк» на вывезенных из Средней Азии ишаков, и их крики оживили улицы городов.
Кстати, теперь СНГ – это социалистическое неделимое государство. Вновь соединены в единое целое все республики Союза. Утвержден новый гимн, музыка и слова народные. Это любимая песня «Шумел камыш, деревья гнулись». Ее все знают, а за границей выучат. Повсеместно национализированы кооперативные туалеты, а также банки и биржи.

Вовсю заработал агропром. Восстановлены колхозы. У колхозника временно отобраны паспорта. Им под страхом смертной казни запрещен въезд в города за продуктами. Пусть кормят себя сами. Начинается эра добровольного переселения народов. Эстония выбрала Магадан, Литва – Якутию, Латвия – Биробиджан. Народы Северного Кавказа пожелали вернуться в Среднюю Азию и Казахстан, а украинцы – обживать сибирскую тайгу. Парламент утвердил церемонию коронации на российский престол Жириновского, а польский сейм избрал его королем Польши. Мечта поляков осуществилась. Они вновь вливаются в дружную семью народов имперской России. Все путем. 100 дней прошло, как 600 секунд. Возвращаюсь к началу обзора. Афоризм Котляревского. Настоящее расплачивается с прошлым и занимает у будущего. И еще напомню одну фразу, которая была в начале обзора. Слушая Распутиных, постараемся не забывать о Циолковском. На этом я прощаюсь с вами. Обзор подготовил Илья Прудовский.

Здравствуйте. У микрофона Жанна Владимирская. Стремись повидать как можно больше, слушай и вбирай в себя услышанное. Так наставлял молодого пианиста Дэйва Брубека его учитель, знаменитый французский композитор Дариус Мийо. Вряд ли он мог предположить, как затейливы и многообразны будут маршруты путешествий Брубека, объездившего со своим квартетом чуть ли не весь свет. Впрочем, и сам Брубек едва ли мог знать, как много он увидит и еще больше услышит, и какие дивные и порой диковинные плоды принесут эти путешествия. Jazz Impressions. Джазовые впечатления. От Соединенных Штатов, 56-й год. Евразии, 58-й. Мексики, 64-й. Все эти записи позднее обрели новую жизнь и новую популярность на компактных дисках. И лишь впечатления от Японии. Результат гастролей 64-го года не переиздавались целых 36 лет. Композиция, с которой я начала сегодняшнюю встречу, была написана Брубеком сразу же после первого концерта, в первый день прибытия в Токио. Исполнялась уже во второй и все последующие вечера в Токио, Нагое, Осаке и других городах.

Tokyo's Traffic. Трафик в Токио. Из диска Дэйва Брубека «Jazz Impression of Japan» – впечатление от Японии. «Где ваш аккомпаниатор?» – спрашивали победительницу нынешнего вопроса читателей журнала «Downbeat» Даяну Кролл много лет назад, когда она появлялась на очередной гиг в каком-нибудь маленьком отельчике или клубе. «А я и есть мой аккомпаниатор», – отвечала Даяна, которую открыл, когда ей было 19 лет, Рэй Браун, ему в ту пору было 60. В 1995 году по его настоянию и с его участием Даяна Кролл записала свой первый американский сольный диск, и с тех пор ее карьера набирает и набирает силу. Существует множество джазовых певцов, которые владеют фортепиано. И можно по пальцам пересчитать тех, кто одинаково хорошо владеет двумя инструментами – и фортепиано, и голосом. Среди них Фэтс Уоллер, Нат Кинг Коул, Шерли Хорн и любимица Кролл Кармен МакРэй, оказавшая на нее, по собственному признанию Даяны, огромное влияние. Несколько лет назад этот список пополнился именем самой Даяны Кролл. Каждый новый диск, который блистательно подтверждает прозрение Рэя Брауна, принявшего, кстати, участие вместе с Кристианом Макбрайдом, Стэнли Тарантином и Льюисом Нэшем, и в записи последнего диска Даяны «Доверяя только сердцу». И жесты, и звезды, и слова умеют обмануть, лишь сердце не обманет. «Only trust your heart».

«Only Trust You Heard» из одноименного диска Дайаны Кролл, названный лучшей вокалисткой года в результате 66-го опроса читателей журнала «Downbeat», оставившей позади такую непобедимую исполнительницу, как «Unbeatable» Кассандру Уилсон. Перед тем, как дать вам послушать еще одну песню из этого диска, небольшое сообщение о результатах второго вашингтонского конкурса JazzConnect.com, проходившего в виртуальном пространстве интернета с участием, вообще сойти с ума, более 18 тысяч слушателей с 1 октября 2001 года и завершившегося 17 января 2002. В конкурсе приняло участие 111 музыкантов из 13 стран. Победителем стал нью-йоркский пианист Джордж Коллиган. Большой приз даст ему возможность выступить в знаменитом столичном клубе Blues Alley. Выступление будет записано и выпущено на сольном диске. Путешествие в Вашингтон – немаловажная деталь. И номер в одном из лучших отелей города Four Seasons оплачивает спонсоры фестиваля. Знакомство с диском Джорджа нам предстоит, я надеюсь, во вполне обозримом будущем. А сейчас настоящее принадлежит еще одной песне Дайаны Кролл. «Будь нежен и бережлив, сжимая меня в объятиях, не подшучивай надо мной, please squeeze me, but not tease me».

Наша встреча в джазовом клубе русской редакции «Голос Америки» подходит к концу. И мы, автор и ведущая программы Жанна Владимирская и звукорежиссер Сденко Фишер, прощаемся с вами. До следующих встреч!

Вот и пришел он, моего отъезда день. Приезд, отъезд, а между ними год решений, 13 месяцев, и каждый как ступень. Ах, если б знать, куда ведут ступени. Как год назад июльская жара, утопали такие же одежды, зеленый цвет. Зеленый цвет надежды. Таким он был и год назад, вчера.

0: поет сегодня Марикони.
1: Да.
0: Мне букет необходим.
1: Кто это?
0: Пушкин за колонной стоит с приятелем своим.
1: Ах, что за душка Воронцов.
0: Да, молодец из молодцов.
2: Ваше сиятельство, его вы утром ждали?
3: Ничего. Жуковский говорит, словесность российская так много лет ждала, покуда сей поэт ей даст всемирную известность, что я каких-то 5 минут прождал его без огорчений.
2: Наместники певцов не ждут.
3: Барон, бывают исключения.
2: Недаром царь его сослал на край России.
3: Проживало, да и сейчас достойных тут немало.
2: Но за 3 года он умнее вряд ли стал.
3: Крайний всегда конец. Он иногда начало.
2: Граф, вам возиться с ним негоже.
3: Дуэль с поэтом? За него же при вас начну, мой храбрый друг.
2: Поверьте, это волк из леса. И с ним не сладил Петербург.
3: Ну что ж, попробует Одесса.
2: Торопитесь, Туманской?
4: Нет.
2: 4-й месяц он в Одессе и взбаламутил белый свет. За что подобному повесив все рукоплещут?
4: Он поэт.
2: Но ведь и вы поэт.
4: И я, но в этом и как раз граница. Берется петь любая птица, но гений, жребий, соловья.
2: Сегодня пишет каждый 3-й.
4: Судить берется сам 2-й.
2: Впервые я поэта встретил, что за другого встал горой.
5: Как принял граф тебя?
6: Прекрасно. Таких умов не знает Русь. Он европеец.
5: Не опасно ли так торопиться?
6: Тороплюсь и жить, и чувствовать, и верить.
5: И ошибаться, чтобы опять двойной ценой за все отмерить.
6: Раевской мне не привыкать. Граф от своей библиотеки ключи мне во владенье дал. Молиться можно там, как в Мекке. Тьма интересного. Есть некий Радищев.
5: Граф оригинал.
6: Имея помощь в человеке столь просвещенном, я б журнал России нужно издавал.
5: Цыплят по осени считают.
6: А нынче осень на дворе. Хотя Одесса в сентябре скорее весну напоминает.
5: Ты, Саша, все еще влюблен.
6: Наоборот, опустошен.
5: Что так, Моншер? Ведь у поэтов давно известна страсть одна. Меняются лишь имена их вдохновляющих предметов.
6: Любовь мужчине дать должна и гордость, и преображение. А если в ней лишь униженье, то значит, это не она. Знакомьтесь. Вигель, мой сосед гостиничный, зол, как шиповник. Коллега, кстати, мой.
5: Поэт?
6: Всерьез, коллега, он чиновник. Раевский. Друг до гроба мой.
7: Тогда за ним глядеть его.
6: Зачем?
7: Опасен друг такой, что может довести до гроба.
5: Есть только 2 препоны в дружбе. Одна в любви, другая в службе. А я уже в отставке и навряд ли с ним столкнусь в любви.
7: Ничто не может уберечь ни от потерь нас, ни от встреч.
6: Ну, как Онегин мой?
5: В романе, пожалуй, менее воды, чем в Хангиреевом фонтане. Но мыслей, чувств, хоть пруд пруди.
6: Я рад.
5: Блестящие стихи. Ты хохотать меня заставил буквально с первой же строки. Мой дядя самых честных правил. Как видно, родственников ради способен ты на произвол.
6: Но ты в Онегина вошел, Моншер, намного больше дяди.
5: Неужто есть во мне черты сего бездельника Кисляя?
6: Чуть-чуть, но суть не в этом. Ты дал мне сюжет.
5: Не понимаю.
6: Ты помнишь, на Кавказе мне рассказывал наедине о девушке?
5: Но их немало случалось в моей судьбе.
6: Она одна. Она тебе письмо в деревню написала, ты мне читал его. Оно таким теплом озарено, что я его запомнить смог от первых до последних строк. Я помню все, что ты сказал, как ты ей проповедь читал в ответ на исповедь девичью. В ней нашел я идеал и чувство первого величия. Других прекрасных дев черты я отдал ей, скрывать не стану, так сам того не зная. Ты мне подарил мою Татьяну.
5: Прекрасно.
6: Где она теперь?
5: Здесь.
6: Шутишь?
5: Нет, даю ей слово.
6: В театре?
5: Да. Сейчас открой дверь.
6: Но кто?
5: Графиня Воронцова.
8: Вас, Пушкин, представлять не надо. Встречались прежде с вами мы.
6: Но где?
8: В стихах.
6: Ах так.
8: Я рада. Вы увлекли здесь все умы.
6: Все?
8: Может быть.
6: И я вас знаю. Я вас такой и представлял.
8: Что знали вы, я представляю.
5: Позвольте.
8: Мы вас ждем на бал.
6: Татьяна, милая Татьяна, ты дал мне редкостный сюжет.
5: Раз я не дописал романа, допишешь ты.
6: Я?
5: Как поэт.

0: Где друг ваш?
1: Здесь.
0: Здесь, то есть как?
1: Я лучший друг себе.
0: Вы? Враг. А правда, будто вечерами, когда поэт в гостях у вас, едва возникнет спор между вами, он гасит свечи?
1: Каждый раз боится глаз моих.
0: Ах, вот.
1: Он околдован мной.
0: Пройдет.

0: Послушайте, что там за пение?
1: Толпой Пушкин окружен.
0: Кто более на европейца похож, цыгане или он?

0: Я опоздал, прошу прощения за опоздание и за пенье. Я шел сюда от самого фонтана в сопровождении скрипача-цыгана. Мы шли по улицам, и в музыку цыгана вплетались то пенье казака, то стон армян, то дойно молдаван, то русская исконная тоска. Ах, этот город!
1: Чем же он красив?
0: Он будущим России пахнет, братец, когда народы распри позабыв, в великую семью соединятся.
2: Татария России даровала державе на чеканную строку, а вы, потомок Эфиопа Ганнибала, Россию учите родному языку.
3: Уже ли вас околдовали строки арапа бедного?
2: Стихи не только нет, он одинок.
3: Ах, все мы одиноки.
2: Но только каждый по своей вине.
0: Как аппетитнейше звенит посуда, я голоден, как тысячи чертей. Нас разговорами кормить здесь только будут.
1: Ты ими сыт?
0: Ах, дай бы лучше щей.
1: Ты счастлив?
0: Да, я улыбаюсь.
1: И дышишь полной грудью ты.
0: Ты угадал. Я задыхаюсь от самой гнусной нищеты.
4: Как, Александр Сергеевич, дела?
0: Какие?
4: Пишется глава вторая. Мне две строфы жена вчера прочла. От любопытства женщины сгорают.
0: Серьезно?
2: Да.
4: Стих свеж, приятна речь. Но я хотел бы вас предостеречь. Свой дар, как жизнь, не тратьте без внимания. Пусть это Байрон делает гордец. Поверьте мне, для подражания он недостойный образец.
0: Не подражаю я, но очень много в нем прекрасного.
4: Позвольте, милый, в ком? По Англии мне этот господин известен. Вел себя он гордо в палате лордов, словно исполин средь карликов.
0: На свете много лордов, а Байрон все-таки один.

0: Элизабет, зачем бешусь я снова? Я сам порвал связавшую нас нить, сам восхвалял тебя когда-то Воронцову и Пушкину. Кого же мне винить? Ужель того я в жизни добивался, чтобы, вкусив свободы благодать, из-за любви, от коей отказался вчера, сегодня дружбу потерять? О нет, Раевских это недостойно. Я не предам тебя, мой друг, сему не быть. Ты можешь сны досматривать спокойно, счастливый баловень судьбы. Эй, кто там?
1: Пушкин.
0: Что случилось?
1: Нет ничего. Я так, на огонек.
0: Но было ведь темно.
1: Ты засветить бы мог. Поговорить хочу.
0: Сделай милость. Но лишь едва начнутся речи, ты, как всегда, потушишь свечи. Боишься глаз моих ты?
1: Нет, они мешают слушать меня. Сегодня пробудился я в ночи, и вдруг, не смейся, я почувствовал, что плачу. Приснилось мне, что сиднем на печи, как Муромец, я даром годы трачу.
0: Ты сиднем, ягоза, без всяких дел, вот рассмешил. Твой Муромец сидел на печке 33 счастливых года. Тебе же только будет 25. А ты успел...
1: Довольно хохотать. У века каждого свой срок развития плода. А в 33 нас водят распинать.
0: Однако дверь свою обитель открыл тебе завидный покровитель.
1: Пускай простит меня его сиятельство, но в покровительстве есть что-то от предательства.
0: Обидится, узнав об этом граф.
1: Ах.
0: Ну, хорошо. А дом моих родных?
1: Ты прав. С родной семьей душой не связан. Я этим чувством вам обязан. Раевские моя семья. Семья. Семь разных дивных я. Отец и матушка твоя. И ты, и брат твой Николай.
0: Льстец.
1: Ты и в шутках меру знай.
0: Винюсь.
1: Как новый родич ваш, Орлов?
0: Ну что ж, достоин уважения наш генерал.
1: Вне всякого сомнения. 3 года не могу забыть его я слов. В России что-то зреет. Еще за четверть не успеет век 19-й шагнуть, как надо ждать каких-нибудь необычайных происшествий.
0: Не торопите скорбный путь от злых причин до их последствий. До четверти остался год.
1: Порой и день решает смаху, какой России жребий ждет. Идти на вече или на плаху.
0: Не знаю, жребий ждет какой Россию, знаю про Орлова. Перед помолвкой с сестрой он дал мне клятвенное слово, что тайных обществ никаких он знать не знает сей минуты. Так что не медь Орлова в бруты. Не нужно мне таких родных.
1: Скажи, а есть ли таковые?
0: Кто?
1: Общество.
0: Не знаю я.
1: Есть. Ведь они нужны России.
0: А мне нужна моя семья.
1: Как много благородных дел лишило жизни это слово. Но ведь и Брут семью имел.
0: И что же сделал он благого?
1: Брут Цезаря убил за то, что тот посмел возвыситься над рядом равных.
0: Из Брута вышел и Наполеон. И выйдет множество еще на блеск корон честолюбивых и не слишком благонравных.
1: Не все же Бруты тянутся в тираны.
0: Все. А потом их Бруты новые убьют. Играть в свободу. Из огня каштаны таскать для Цезарей – неблагодарный труд.
1: А ты?
0: Я? С подвигами мне не по дороге.
1: Что так?
0: Да. Ноги у меня больны.
1: Все шутишь, Александр. При чем здесь ноги?
0: Они для казематов негодны.
1: Но есть в России люди. Есть.
2: кому дороже честь отчизны и человеческая честь всех благ, всех почестей, всей жизни.
0: Ты видел в Каменке, на что они горазд? Слова!
1: А может быть, они не верят в нас?
0: Неправильно.
1: Я о твоем однофамильце, что в крепости Тираспольской томится. Такой не выдаст, не обманет, не предаст.
0: Майор Раевский?
1: Да.
0: Уездный Прометей.
1: Не смей так говорить о нем. Не смей. Спартанец он.
0: Не слишком ли темно?
1: Нет. Все тобой так освещено, что ничего святого не найду я и так уже.
0: Ошибся ты. Люблю я свое отечество. С одним лишь правда но. Каким бы ни было оно, Россия странная страна. В ней даже жить порой геройство. Почти при всех царях она устроена и неустройство. Россия, край метаморфозы, где все одна связала нить, где шутка порождает грозы, чтоб грозы в шутку превратить. Но я люблю ее, и нет иной любви.
1: А чувства к женщине?
0: Это зуд в крови.
1: И ты, графиня, абсолютно равнодушна.
0: О чем ты говоришь?
1: Ты говорил, я слушаю.
0: Так слушай, как одесские коты поют любовь, то яростно, то плача. Конечно, стих они не сложат так, как ты, но излагают популярно, по-кошачьи. Что ж ты молчишь? Ну где ж ты, как темно? Сбежал. А впрочем, и не мудрено. До смерти остаемся мы детьми, и каждому нужны свои игрушки. Царю корона, осененная плетьми, поэту слава меж ничтожными людьми. И у меня есть кукла. Это Пушкин.

0: Ах, Пушкин, ты меня замучил.
1: Чура, несчастье и молчок.
0: С трудом нашел тебя.
1: Везучий, а я себя найти не смог. Ах, что за счастье жить у моря. Пускай числа обиды мне есть, в любой безвыходности, в горе всегда как будто выход есть. Здесь видно дно. И все же не зря трудился я, не для забавы. Какой сегодня день?
0: 8 декабря.
1: Глава вторая кончена. Для славы и поругания готов, Онегин мой.
0: Как царственный орел, роман уже двуглавый.
1: А тут не знаешь, как сносить одной. Но все равно ура. Гонец Зевяса, куда сегодня ты меня ведешь?
0: Бал Воронцов дает.
1: Ну что ж, ура ему, да здравствует Одесса. Да, кстати, я про Воронцова. Он больше русский или лорд?
0: Полу.
1: Прекрасно. Ах ты черт, алтын плачу за это слово.
0: Ты зол, зол не по-христиански.
1: Врешь, врешь ты, чертушка туманский. Я бы с поведником быть мог удам, прощай им как бог.
0: Брось, посмотри, на юг стремится клин запоздалых журавлей.
1: Ах, я как раненая птица, за ними рвусь душой своей.

0: Пришли.
1: Постой. Я не пойду туда.
0: Ты шутишь?
1: Нет. Здесь шутка неуместна. Ко мне граф изменился.
0: Ерунда.
1: Меня поставить хочет он на место.
0: Но это место всем давно известно. Ты на Парнасе первый между нас. Среди мелких ангелов ты признанный архангел.
1: Речь, к сожалению, идет не про Парнас, а об российской табеле о рангах.
0: Ты ошибаешься. Бывает, граф и строг на тебе расспрашивал он мило. Да и графиня...
1: Что? Графиня говорила?
0: Чтоб я тебя нашел и приволок.
1: Клянись!
0: Чтоб рифму я найти не смог.
1: Нет, не ходок я в графский дом.
0: А я уверен, мы пойдем.
1: Нет, ваш милорд меня обидел.
0: Я слышал, будто нынче в Крым нас пригласят.
1: Куда?
0: В Тавриду.
1: К полуденным мечтам моим. 3 года в снах ее я видел.

0: От этих слов кружится голова. Кто создал эти дивные слова?
1: Денис Давыдов.
0: Что за песни? С ним Пушкин стать не может рядом.
2: Ошиблись вы. Стою я здесь.
0: О, Боже, Пушкин, как я рада.
2: Под сенью дружеского флага вы прячете лицо врага. И я назвать вас мог бы Яго, когда бы вы не были Яга. Ну, как дела у вас?
1: В библиотеке пишется прелестно.
2: Нет, как дела в коллегии? Хоть раз вы были там?
1: Раз был.
2: И то чудесно.
1: Мой Бог, какое унижение. И должен я в числе других зависеть от пищеварения своих начальников благих.
3: Увы. Чиновник – это парус. У ветра множество причин. То чья-то страсть, то чья-то ярость. Она ждет гавань, гавань старости, и путь в нее всегда один. А посему с утра мы слушать все дуновения должны. С кем можно спать, с кем можно кушать, какие можно видеть сны.
1: Но это, право, ерунда. Из-за того, как он проснется, перевернется, повернется, и кто по духу подвернется. Из какого он колодца водицы поутру напьется, придут к нам радость или беда.
3: Да.
1: От такого сумасбродства нельзя зависеть, господа.
3: Потише, вы неосторожны.
1: Передадут.
3: Весьма возможно. Граф вас приблизил, право слова, к себе из самых добрых чувств.
1: Я на хлебах у Воронцова быть не желаю, не хочу.

0: Собрал библиотеку ты, каких в России нет. А на певца живого смотришь кисло.
1: Пайндаунг, собирать чужие мысли намного легче, чем мыслителей живых.
0: Но греки говорили, что несчастны. Страна и искусство, и народ, где обладающий талантом власти, таланта власть не признает.
1: Сдаюсь, раз это говорили греки. Ты стала частый гость в библиотеке.

0: Что принесли вы мне, барон?
1: Стишки.
0: Его?
1: Да. Просто жутко.
0: Довольно остроумен он.
1: Наглец.
0: Ребяческая шутка.
2: Всяк бал одно и то же.
3: Не злись, сегодня будет нам сюрприз.
0: Вы все слыхали, господа? Дворец купил у Ришелье я Вирзуфи. И весной туда вас пригласить я честь имею. Вас, вас и вас. Конечно, вас. Вас, вас. И вас, конечно.
4: Я приглашен.
3: Что ж, в добрый час.
2: Хорош сюрприз.
3: Весьма потешно.
5: А вы слыхали?
6: 7 минут.
5: Поедете?
6: Но...
5: Помолчите. Хозяйки но не признают.
6: Все будет так, как вы хотите.
2: Как переносишь жалость ты?
6: К кому, к тебе?
2: Нет, эту жалость, дабы бестактность отмести, графиня в разговор вмешалась.
6: Ревнуешь, демон, как любой из смертных.
2: Ты ошибся, нету и капли ревности в том, кто не знал любовь. К тому ж не вижу я достойного предмету.
6: Ах, Саша, я прошу, не надо.
2: Но это правда.
6: Я устал. Ты, как Сальери, капли яда льешь постепенно в мой бокал.
2: Но если мыслями своими я с кем-нибудь не поделюсь, порой мне кажется, что ими я сам, как ядом, отравлюсь.
6: Но право твой дележ коварство.
2: Нет, я слыхала докторов, из яда делают лекарства.
6: Но я не болен. Я здоров!

0: Мишель, послушай, ты случайно к нам Пушкина не пригласил в Юрзуф?
1: Случайно? Нет, не тайно. Все от него вокруг без сил.
0: Я пригласила.
1: Он зазнайка. Мы не возьмем его туда. Хозяин я.
0: А я хозяйка.
1: Но не в делах, а в сердце, да? My darling, Пушкин – это мода. Нам вольность мода. Он пройдет. Его стихи запрут в комоды, как устаревший анекдот. Но ты людской не знаешь злобы. Тебе я верю, я любим, но не хочу я права, чтобы сей бес, арабский пилигрим, коснулся имени того, что мне завещено судьбою. Я твердо верю, что его мы с честью пронесем с тобою. Ну как? Все ясно?
0: Даже очень. Одним ты, видно, озабочен, как бы попав в твой ореол, поэт бессмертия не обрел.
1: Ты слишком зла.
0: Направо. В свите всех замечательных князей должны присутствовать пииты, чтобы им воздвигнуть мавзолей.
1: Мы не нашли к поэту хода. Он нас, увы, не признает. Один лишь князь ему свобода. И этот князь его убьет.
0: Его стихи полны таланта.
1: Не все. Но там среди чепухи все ж попадаются бриллианты. Вот остроумные стихи. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец. Но есть надежда, что полным будет наконец. Ну как?
0: Устала я безбожно. Сегодня был предлинный бал.
1: О, да, мой друг, весьма возможно, и я охотно бы поспал.
0: Стихи не связаны с тобой. Мишель, не загорайся злобой, ты власти над его судьбой можешь сделать все. Попробуй спасти его.
1: Попробую, раз ты так хочешь. Спокойной ночи. Ошибся ты, наместник. Не птенец он, а властитель дум. И, кажется, сердец. Да. Двух властителей для края много слишком. Что будешь делать ты, полумудрец? Или в Петербург письмо напишешь и будешь полным, наконец?

0: кончая, страшно перечесть. Еще две строчки. Что-то есть. Вставай, пират. Проснись, гроза востока. Окно открыто в мир, и мир открыт в окно. Салям алейкум. Защищайся, лежебока.
1: Алейкум ассалям.
0: А кораблей полно. Как славно. Тот откуда?
2: Испанец, грек, француз.
0: Друг, морали, дохни. Мне кажется, сейчас вдыхаю в себя я запах всех портов земли. Спасибо вам за музыку, приятель.
3: Постой, я заплачу. Я буду наниматель.
0: Никита, кофе. Я на огонек хожу к тебе, а ты ко мне.
3: Согреться.
0: А утро теплое.
3: Все же я продрог.
0: Ты улыбнись, и пусть забьется сердце. То так, то пятак, то и денежка, гляди-ка. Грустишь ты, бедняк. Улыбнулся ты, владыка.
3: Ты Моцарт. И Всевышним вдосталь тебе дано. Пусть морщат лбы другие, для тебя все просто. Счастливый баловень судьбы.
0: О да, и жизнь моя нетрудной вам видится.
3: Легка, как стих.
0: Взгляни получше.
3: Что за груда?
0: Черновики стихов моих.
3: Ура, я их увидел, наконец, из-под личины гуляки праздного.
0: Мои морщины, не выдавай мой легкий стих.
3: Пришел тебе сказать я...
0: Умоляю, минуту. В этом что-то есть. Кончаю, страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь. И смело ей себя уверяю.
4: Да отпадет язык, в подобный миг обидевший его.
0: Что ты хотел сказать?
3: Я... Ничего.
0: То так, то пятак, то и денежка, гляди-ка.
3: Колокола твоя порода. Всегда о чем-нибудь звонят.
0: Опять ты прав. В них глаз народа. Печаль и радость, и набат.
2: Все продают здесь, все, что спросят. Где злато всюду произвол казачек из окрестных сел крадут и под землей уносят к филюгам, а затем в гаремы.
3: Чтоб ты писал свои поэмы.
0: Что ты хотел сказать?
3: Про саранчу. Идут, идут несметные лавины. Не саранча, а просто сарацины.
0: Стой! Знаю средства я, и побегут враги.
3: Какое же?
0: Ей надобно прочесть стихи из нового столичного журнала, и головой ручаюсь, саранча не выдержит. Задаст немедленно стрекача.
2: Кого ж на этих блох пошлют сражения?
3: Чиновников.
0: Чиновник это я. Ты вынес бы такое унижение.
3: Кто я? А ты?
0: Что? Я от графа?
3: Обидного здесь права нету. Туманский тоже ведь поэт.
0: Ты прав. Мне страшен не предмет, а отношение к предмету. В отставку. Надо написать прошение. Иван Иванович, он отпустит нас.
3: Кто?
0: Царь.
3: Иван Иванович? Потряс ты, Александр, мое воображение.
0: Я жду. Диктуй.
3: Уже сейчас?
0: Сейчас.
3: Пардон, но кто из нас писатель?
0: Писать бумаги деловые не могу, приятель. Помоги.
3: Не помогу. Я Пушкин, друг тебе, а не приятель.
0: Так докажи.
3: Ты дашь карт-бланш врагу.
0: Как отставной чиновник буду жить в Одессе, я писать и не тужить.
3: В Одессе все-таки?
0: Конечно, дорогой, я жду. Диктуй.
3: Нет.
0: Да.
3: Нет.
0: Ну и шут с тобой. То так, то пятак, то и денежка, гляди-ка. То пятак, то пятак.
4: утопят.

0: Княгиня Вяземская. Это Раевский, близкий друг поэта. Он Александру берет на днях от африканской вспышки.
1: Я сделал только то, что смог. Но легкомысленней мальчишки найти нельзя.
0: На этот раз он вздумал написать отказ наместнику из-за посылки его на эту саранчу. Чего бы он добился? Ссылки. Я руку вам пожать хочу.
1: За что?
0: За дружбу и заботу.
1: Ему помочь всегда я рад. Но если с ним случится что-то, он сам лишь будет виноват.

0: Творите. Граф, вы верите в приметы?
1: Я нет, а вы?
0: Я да.
1: Как все поэты.
0: Буквально пред отъездом из столицы гадалка Киргов, европейская звезда, мне нагадала три дурацких небылицы. Во всяком случае, так думал я тогда. Во-первых, будто деньги получу я. А ждать мне неоткуда было их, увы. Второе, что на службу угожу я. И третье, будто бы умру я лет 37 от белой головы. Ждать исполнения мне пришлось недолго. Вдруг получение неожиданного долга, потом за небольшие прегрешения отправлен был на юг я для служения.
1: А в третье предсказание не верьте. При ваших отношениях с людьми вы не дотянете до 37.
0: Вы обрекаете меня столь ранней смерти.
1: При чем здесь я? От белой головы? Нет, Александр Сергеевич, я шучу. Сегодня я доволен вами.
0: Вы, граф, про мой вояж на саранчу.

0: твердит весь бал. Он афоризмом вашим болен. Саранча летела, летела, села, все съела и вновь улетела.
1: Конечно, рапорт необычен.
0: Зато он очень лаконичен. А разве есть у нас закон, где рапорт в рифму запрещен?
2: Я пошутил.
0: И я шучу. Спасибо вам за саранчу. Ах, ваше самолюбие, оно чрезмерно и всегда уязвлено.
2: Мы, к сожалению, все его рабы. Лишь независимость и самоуважение в достойное нас ставят положение над мелочами жизни и судьбы.
0: Гордец вы, Пушкин. Почему?
2: Наверное, это из-за роста. Я слишком мал, и потому склонять мне голову непросто. Ах, саранчевая орава, без мыла влезшие в чины. Кто, говорит, дает вам право со мною от лица страны, страны великой из великих, хотя бы зато, в конце концов, что при властителе безликом хранит великое лицо.

0: Куда же на неделю вы пропали?
1: Вопрос ваш точен. Я пропал.
0: Вы вновь влюбились?
1: Вновь? Едва ли.
0: О чем вы, Пушкин?
1: Я пропал.
0: Однако вы скрылись?
1: Невозможно в Одессе скрыться. Наперед у самых даже осторожных известно, кто и что их ждет.
0: Хотите, я вам погадаю, где быть вам завтра суждено?
1: Я сам вперед на час не знаю.
0: Сказать? На даче у Рено.
2: Что вам сказали о Ломанческой, мой задира?
1: Чтоб я друзей приветствовал своих, чтоб я не создавал себе кумиров и не разочаровывался в них.
2: Прошение отдал ты?
1: Нет, завтра отошлем.
2: А может быть, не стоит?
1: Ты о чем?
2: Чтоб хуже не было.
1: А хуже быть не может. Финита ля комедия.
2: Ну что ж, отдашь бумагу графу самому.
1: Спасибо.
2: Не за что. Как трудно быть вандалом. О, Господи, никак я не пойму. Мы малые в большом или большие в малом?

0: не белеет ли Витрила, не плывут ли корабли.
1: Ах, принцесса Бельветрила, я склоняюсь до земли.
0: Поэт ворвался, как волна.
1: Но мне, свидетелями боги, волна не так, как я скромна. Она бросается вам в ноги, потом к другим.
0: Забавно это. Я слыхала, у поэтов, как и у моря, страсть одна. Меняются лишь имена их вдохновляющих предметов.
1: Я где-то слышал эти речи.
0: От этого отнюдь не легче.
1: Неправда. Мне нужна всегда одна звезда.
0: Но их ведь много.
1: Лишь путеводная звезда. Судьба, надежды и дорога.
0: Дорога.
1: Да, я весь в пути. О, как я жду, когда Витрила в Тавриду сможет унести меня и вас.
0: Это же очень мило.
1: Я покажу вам кипарис. Он по утрам в окно стучится. Как будто в голубую выи зовет меня большая птица. Я расскажу.
0: На этот раз вы мой послушайте рассказ.
1: Я б слушал вас с утра до ночи.
0: Граф, брат.

0: взять с собой в Тавриду вас.
1: Не хочет?
0: Милый мой, не хочет.
1: Ну вот. Вот так всегда. Судьбу я выпустил из виду. Я вами приглашен сюда, чтобы ощутить сильнее обиду.
0: О, нет. Совсем не потому. Княгиня Вера столь пространно хвалила мужу моему какое-то письмо Татьяны, и я...
1: Но я устал весьма. И очень сожалею, право.
0: Прочтите.
1: Нет.
0: Я жду письма. Я на него имею право.
1: Я вам пишу. Чего ж боль? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня.

0: мое письмо, мои слова. Они прекрасней стали только.
1: Вы не обиделись?
0: На вас. Не обижаюсь я нисколько, мне только грустно.
1: Почему?
0: Что смелость та не миновала, что Александру не тому свое письмо я написала.
2: Скала крутая, осторожней! Вы разобьетесь!
3: Только не сейчас! Сегодня это просто невозможно.
1: Вы испугались?
0: Да. За вас. Мне показалось, что умчится куда-то вдаль большая птица.
1: В Европе нынче птиц кольцуют, чтоб знать, из коих дальних стран они летят за океан. Пред кольцеванием их
0: целуют. Пусть вас хранит мой талисман.

0: Вы покидаете Одесский брег?
1: Увы.
0: Оставив друга здесь?
1: И что ж, он хоть поэт, но взрослый человек.
0: Поэт быть взрослым никогда не может. Мир открывают только дети.
1: Но ведь законы взрослые вокруг.
0: Конечно. По причине этой быть рядом должен взрослый друг.
1: Княгиня, мне понять вас нужно, что дружба с ним не просто дружба, а подвиг.
0: Да. Разъединить он может дружбы вашей нить на миллионы прочных нитей, что в буре судеб и событий других людей объединит.
1: Прошу прощения, почему я должен думать, кто с кем связан? Никто, ничем и никому на этом свете не обязан.
0: Ах так.
1: Чего хотели вы?
0: Я невозможного, увы.
2: Скорей, скорей, скорей. Корабль с гостями в Крым вот-вот отходит. Мы хоть поглядим. Вы едете?
0: Детей оставить не с кем.
2: А ты плывешь?
1: Да, я плыву.
2: Счастливого пути тебе, Раевский.
0: Весть получила с берегов Яневских. Распространили там нелепую молву, как будто застрелились вы.
2: О, нет, я не подставлю грудь под пистолет.
0: Да, много дружелюбных глаз глядят сейчас во след поэту.
2: Но почему-то в трудный час рук дружелюбных рядом нет. И в бесприютности своей я жду бессонными ночами дни встреч с далекими друзьями минутной младости моей.
0: Но окружает вас, пожалуй, тьма образованных людей. Туманский, он ученый малый, Раевский, правда, лицедей, но что-то я не так сказала.
2: Я вспомнил строки давних лет. Ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет. Есть где-то Дельвик, муж ваш, Кюхли. До них далече, как до звезд. Сердца их, правда, не потухли, но письма очень шаткий мост. Еще есть друг один, с которым мы не знакомы. Байрон, Джордж. Ах, жаль, нас разделяет море, а море вброд не перейдешь. Зато есть ножки. Правый, Боже, прелестней ножек нет, чем тут.
0: Тех самых несравненных ножек, что на корабль сейчас взойдут.
2: Итак, принцесса де Бельветрила уже восходит на корму, как руку нежную вручила она супругу своему. Салют! Один лишь, вот тина.
3: Россия щедрая страна, и для такого генерала, пожалуй, слишком мало.
2: Вот это истинный мой друг, грек Христофор. Колумб, уверен, хотел открыть меня.
3: Да. Скажи, ты, Пушкин, суеверен?
2: За смехом вслед придет беда. В сей миг не суеверен я. Во мне сегодня столько света, любви, надежды и огня, что в целом мире нет предмета, что смог бы погасить меня.
3: Я с корабля сию минуту был в Миссалонге.
2: Господа.
3: Весной я слышал там салюты.
2: В честь отплывавшего?
3: О, да.
2: И много?
3: Я забыл их счесть. Или 37, или 36.
2: Число прожитых кем-то лет?
3: Да.
2: Кто же умер?
3: Байрон.
2: Нет.
0: Что с вами, вы белы как мел?
2: Мир опустел. Мир опустел. Есть в этой цифре 37 как будто предопределенность. Его таланту постепенность была неведома совсем. Он вдруг расцвел, возмужал, свое пропел и замолчал. Кто знает, может, сей удел прекрасней часа увиданья не пережить свои мечтания. Мир опустел. Мир. Still.

0: Кто идет?
1: Я.
2: Кто?
3: Сейчас. Прошу побыть здесь полминуты.
1: В честь отплывающих салют?
4: Нет. В честь прибывшего, в честь вас, наш Александр Сергеевич Пушкин. Виват!
5: Виват! Виват! Виват!
1: Вам попадет.
4: Привык к тому, что я постоянно виноват.
1: А я-то думал, нет друзей. Из Петербурга мне не пишут.
6: Ты сам пиши. Строкой твоей, как воздухом сегодня дышат.
1: Постойте. А ведь мы, друзья, сшибались в спорах у Орлова. Ты, Григоров.
6: Я.
1: Дмитрий.
4: Я.
1: Какая радость, право слово. А Байрон?
6: Слышали вчера и помянули добрым словом.
4: Сегодня то с другой. С утра мы пьем за Байрона живого.

0: Сейчас получишь.
1: Что?
2: Это Пушкин.
0: Ну и что ж? Убью, потом залью с печалью.
1: Он с песней, что ты поешь в родстве.
0: С какой?
1: С черной шалью.
3: Знай, офицер из нас любой, когда он хоть на йоту дельный, твои стихи, как крест нательный, всегда везде несет с собой.
1: Что, офицер? А ну, Игнат, как знает Пушкина солдат?
4: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи.
1: Кругом!
5: Я вижу, вы актер искусный.
4: Нет, очень грустно поношу.
1: Он прав, когда мне очень грустно, я или пью, или шучу.
5: И я любитель шуток, друг мой, хоть дорого за них плачу. Шутил я как-то в Петербурге, за что уж пятый год на юге сам над собою хохочу.
3: Да, вашим шуткам честь и слава, они острые признать готов.
1: Но подоспела нынче право другая гордая забава, когда кинжал нужнее слов.
5: Кинжал и слово побратимы.
1: И я так думал до сих пор. Слов слишком много.
3: Слушай, Дима, кончайте ваш нелепый спор.
1: Не он, а ты мой вечный спорщик, хотя дружу с тобой я.
5: Где заговорщик-разговорщик, там результатов ждать нельзя.
3: Вы про какие результаты?
5: Про те же, друг мой, что и вы.
3: Но я не знаю их, увы.
5: Ах, Пушкин недостоин тайны.
1: Он наш.
3: Конечно, он наш гений.
1: Я не о том.
3: А я о том.
1: Мы для великих совершений его как знамя вознесем.
3: Шутить довольно.
1: Не шучу я.
5: Мне все известно.
3: Знать хочу я, что вам известно.
5: Только то, что недоверием унижен повсеместно своих друзей ближайших. А за что? Как и сейчас мне это неизвестно.
3: Шутил он.
5: Это слышал я уже. Я остановлен был на том же рубеже такой же фразой.
3: Кем?
5: Сказать нельзя. Достаточно того, что это знаю я.
1: Принять любого мы имеем право.
3: Любого, да. Но Пушкин не любой. Готов я жертвовать своею головой. Пойми, он родины грядущей нашей славы. Никто нам жертвы не простит такой.
5: И был несчастен я, несчастен, как теперь. Я цель высокую уж видел пред собою и жизнь облагороженной. Но дверь вторично вы закрыли предо мною.
3: Шутили мы, напрасно ты рассержен.
5: И те шутили, в чем моя вина?
3: А тех, конечно, не могу я знать. Но коль причина есть, в одном она.
5: В чем?
3: Только в том, что ты не сдержан.
5: Не сдержан я? Ты оглянись вокруг. Ты видишь правду.
3: Да, она жестока.
5: Но правду видят многие, мой друг, а говорят, не сдержанные только. Я виноват в одном, что без конца не сдержан, ни в большом, ни в малом. А если ненависть во мне девятым валом гудит, то ради красного словца и мать могу забыть ей отца. Что делать мне, коль голова такая, что даже волос не покорен у меня? А вы хотите, чтобы мрази по такая покорной стала мысль свободная моя? Боюсь быть сдержанным. Вдруг стану ловким. Когда бы я с плеча рубить устал, тогда бы сам Иван Иванович по головке меня бы гладил, чтоб я гладким стал, чтоб гладко я историю писал, как Карамзин, где все изящность, простота доказывает нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута.
1: За женщин выпьем, наконец.
5: Нет.
3: Хочешь знать, что в сердце нашем? Дай барабан. Сейчас расскажем.
5: Что это?
3: Телеграф сердец.
5: Постой, постой. Знакомый ритм.
1: Слова сказать бы не могли бы?
5: Пока свободою горим, пока сердца для чести живы.
6: Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы.
7: Позвольте мне.
5: Без тебя позволь.
7: За вас.
5: Тебя.
1: За гордость нашу.
7: За нашу радость.
1: Нашу боль.
3: За Пушкина поднимем чашу.
5: Лишь только одного я не пойму. Как нужный всем, не нужен никому. Шучу. Спасибо вам за это.
1: За что?
5: За эти 5 минут. Как хорошо, когда поэту Салют при жизни отдают.
3: Да, стих твой прямо в сердце бьет. В упор по движущейся цели. За слово каждое твое готов я драться на дуэли.
5: Ты наступил себе на хвост. Был прежде тост иного рода. За женщину.
1: Прекрасный тост.
5: За ту, которая свобода.

0: Ай, Пушкин. Ай да сукин сын, как рифма в рифму, без усилий.
1: К вам гость.
0: Кто? Что за господин?
2: Разочарован? Василий. Я думал, здесь дуэль.
0: По цели с утра обязан я стрелять.
2: Всю жизнь готовимся к дуэли.
0: Чтоб на секунду опоздать, когда пришел корабль.
2: Вот-вот.
0: Черт побери, как не везет. Вас каждый день ходил встречать я.
2: Уже ли мне твои объятия?
0: В пустыне пресные озера не так, наверное, путник ждет, как я тебя.
2: Ах, фантазер мой, теперь и мне соврать черед. И я скучал.
0: Когда б все лгали, как ты.
2: Что было бы, мой поэт?
0: Тогда бы по утрам едва ли я проверял свой пистолет. Все вернулись нынче вы.
2: Тебя, мой друг, разочарую. В Крыму остался граф.
0: Увы, как эту боль переживу я.
2: Да, кстати, не представишь ты, как твой Раевский защищал тебя пред графом. Уверял, что должно жить тебе вне службы.
0: Ах, Саша. Мне бы нужно постигнуть раз и навсегда, где начинается в нем дружба и где кончается вражда.
2: В нем что-то есть от святотатца.
0: Не смей.
2: Его я не пойму.
0: Я из коллегии убраться смогу благодаря ему. Он мне помог. Он мне помог. Счастливым буду, видит Бог. И даст гармонии мне в руки и день, и ночь, и ад, и рай, где в равновесии встреч разлуки, где сердце сердцу подавай.
2: Я вижу, сын мой, вы повеса. Видно, множество сердец не досчитается Одесса.
0: Но это ложь, святой отец. Любви я жажду, нету спору, но Дон Жуан не мой кумир. Ищу в ней точку и опоры.
2: Перевернуть, мечтая, мир?
0: Нет, чтобы он стал чуть-чуть прелестнее, чем тот, который сотрясен. Я восстанавливаю песней его нарушенный закон. Влетел ты в комнату, как пуля.
1: Тут, батюшка, для вас пакет.
0: До 31 июля. Осечки не дал пистолет. В дуэли с графом смех и драма. Граф убивает жизнь мою, а я, стреляя эпиграммы, навеки жизни ему даю.
1: Что, Александр Сергеевич, нам к дорогу?
0: Да. Высылают нас, Никита.
1: Ух, беда. А шуба-то у вас совсем худа.
0: В июль шуба.
1: Так в Сибири ж холода.
0: Михайловская.
1: Ну и слава Богу.
0: То так, то пятак, то и денежка гляди-ка.
2: Я провожу?
0: Нет, это не годится, прости. Я должен кое с кем проститься. Опять милорд опередил меня. Верба на ад, пол царства за коня.
2: Верба на ад? Что, учит он турецкой?
1: Не знаю.
2: Точно. Гневом ослеплен, пожалуй, на побег решится он. Шаг опрометчивый, непоправимый, детской. Шел разговор какой-то о побеге?
1: Не знаю.
2: Кто у вас бывает здесь?
1: Не знаю.
2: Есть ли у вас хотя бы деньги?
1: Не знаю о деньгах. Долги, конечно, есть.
2: Никитушка, мы с барином друзья.
1: Не знаю.
2: Что?
1: Нет, это знаю я.
2: Что ж, снова в путь?
1: Да, в пыль да в грязь. Все будет, как Господь рассудит.
2: Дай Бог вам счастья.
1: Барин!
2: Ас!
1: Как по-турецки здравствуй будет?

0: Нет, милый Пушкин, через год все позабудется, пройдет. И, глядя на мои портреты из наплывающих времен, дивиться будут все поэты, в кого же Пушкин был влюблен.
1: Нет, нет и нет.
0: Такой дурнушки вы в списке будущих побед не занесете, милый Пушкин.
1: Неправда это.
0: Правда.
1: Нет, вы как поэзии секреты и очарования полны. Творю я слово, и поэты на слово верить мне должны. И вы мне верьте.
0: Я вам верю, кроме признания красоты во всем.
1: Там кто-то есть за дверью?
0: Нет никого.
1: Верни мне ты.
0: Ты.
1: Ты.
0: Скажи мне что-нибудь.
1: О чем? Что времени немного осталось вместе быть? Что в путь меня уже зовет дорога?
0: Не надо. Почитай стихи.
1: Ты этим голову мне рубишь, мои стихи, мои враги. Меня или их, скажи, ты любишь? И кто из нас узнать хочу и оставить след в твоей судьбе?
0: Тебя в твоих стихах люблю, я вернее твои стихи в тебе.
1: Ты, видно, крови захотела, я тоже мавр, мне все с руки. Из-за тебя я, как Отелло, готов убить свои стихи. Ты вся стихи, любимая моя, как две точёных рифмы руки у тебя, как две точёных рифмы ноги у тебя. Лишь только губы рифмы не имеют, к ним рифмою могу быть только я.
0: Я не смогу быть рифмой твоей.
1: Бежим.
0: Нет, он не подражаем. Чужбина нам не станет раем. Вдали отеческой земли любовь мы с вами потеряем еще скорее, чем нашли.
1: Мне нет пути для отступления. Побег или ссылка? Вот приказ.
0: Мой Бог. Тогда без промедления.
1: Но я не буду видеть вас. Бежим. Бездонен океан потерь неспосланных судьбой.
0: Ты Пушкину везешь с собой привязанность мою и талисман.
1: Привязанность. Какое слово, в нем столько доброго и злого, коль ты не хочешь быть зависим от слов, улыбок или писем, терпеть не хочешь, не терпи и рви привязанность безбожно. Бежать от чувств, конечно, можно, но только на длину цепи.
0: А кто сказал вам, что слабее цепь наша пушкинских цепей? Мой глупый гений, почему же ты трезвой мыслью не постиг, что написал бумагу мужу, ты разлучил нас в тот же миг?
1: Смириться? Нет.
0: Мне ясно ныне одна гордыня, идол твой.
1: Неправда. Ты моя гордыня, ты вровень с той владеешь мной.
0: Любовь без жертвы – это шутки.
1: Все в жертву гордости твоей я бросил бы, но ей же ей демократизма предрассудки владеют мной еще сильнее.
0: Слова. Ты предал нас.
1: Мадонна.
0: Я просто женщина, пойми. Не нужно мне ни слов, ни трона.
1: А что же нужно?
0: Обними. Раевский разум остатки хранить вас Пушкин умолял.
1: Кто, Саша?
0: Да.
1: Но диктовал мне он прошение об отставке.
0: Он?
1: Подружески помог. Из ссылки в ссылку.
0: Как он мог?
1: Что, Сашенька? Опущенные плечи и взор блуждающий. Уже ли ты влюблен?
0: А почему никто не гасит свечи?
1: Зачем? Пусть будет демон освящен, ведь он сегодня в шкуре человечей. И потому нижайший мой поклон.
2: Куда?
1: Я очень суеверен, и посему сказать нельзя.
2: Ты к морю?
1: Да. Иду на берег спросить, что есть мои друзья.
2: Характер вспыльчивый, как кратер.
1: Согласен я с оценкой сей. И чтобы не менять характер, меняю я своих друзей.
2: В нем чистота младенческая есть. Бокал он выпьет, а кричит, что шесть. Он на балах порой неловко шутит, с друзьями деньги все свои прокутит, но верить шуму этому не надо. Бравада это все. Одна бравада. Но в час, когда задохшийся от слез, ответ он держит пред собой всерьез, тогда ему неведома бравада. И чистотой он светится насквозь. Таким его б вам видеть надо.

0: Он здесь?
1: Да. Вы не опоздали.
0: Бежал, не чувствуя земли. Где Пушкин?
1: Там, на причале, ждет судьбы решение. Морали у капитана.
0: Боже правый. От забулдыги моряка зависит будущее, слава и честь родного языка. Отговорить бы.
2: Невозможно.
1: Пытались мы с корсаром, но бесповоротно, непреложно, все вашим другом решено.
2: Я ставлю 1000 на 100, сейчас он спросит нас, ну что?
0: Ну, что?
3: Вновь убедился я, коль есть на свете люди злые, так это добрые друзья.
0: Послушай.
3: Ты б на уговоры, мой друг Базиль, не тратил сил. Зачем тревожишь Христофора? Так будет, ибо я решил, пора, друзья мои, пора.
0: Ты дольше ждал сию минуту.
3: Я трепещу, как беглый раб, каюту. Господи, каюту! А ветер, он не слишком слаб? Дождь.
1: С солнцем.
0: Дождь слепой пошел.
3: Ах, сторона моя родная, любовь к тебе, как дождь слепая. А может, там, где хорошо, там родина?
0: Чем виновата перед тобой твоя страна?
3: Лишь только тем, что и она слепою силою распята.
1: Чужбина горше друг, чем слезы. Пройдя ее, поймешь всерьез, как тянутся к родным березам.
2: Под крест, но лишь бы из берез.
3: Но ты-то едешь драться.
2: Да. Марс офицерская звезда, а здесь в отставке я.
3: Я тоже.
2: Поэт в отставке быть не может.
3: Грек, я как Байрон. Ваши войны пройду и успокоюсь.
1: Нет. Бываем разве мы спокойны, любимую наедине с другим оставив?
3: Ты любимых не трогай. Мы перед дорогой за них и выпьем.
2: Вот тяна за всех, нам пить придется много.
3: Мы пьем за тех, кто любит нас.
4: Чем ты, корсар мой, порадуешь нас?
5: Едем.
4: Сегодня?
5: Ошибся, сейчас.
4: Хотя бы ничто не помешало, ведь завтра.
5: Все, спокоен будь.
6: Эй, ты! Ты нужен!
4: Я?
6: Тот малый.
3: А нужен я кому-нибудь?

0: как корни тянутся на берег эти сходни,
1: мне жизнь давая и меня губя. Бежать, возможно, от чего угодно, но только не от самого себя.

0: Пора.
1: Я не могу.
0: Нас ждут.
1: Минуту.
2: Что с тобой?
1: Черт! Оставляя поле боя, мы отдаем его врагу.
2: Какому?
1: Да любому. Мрази, которой путь рождением дан. Или той, что прет из грязи в князи, в карьеру, в душу и в карман.
0: Что медлишь ты, твоя минута пришла.
1: Свобода и каюта. Прощай. Есть в некотором царстве...
2: Ты так прощаешься?
1: Нет, здравствуй, я остаюсь.

0: прости мне искушение, Боже. Покинуть и предать почти одно и то же.
1: Пойдем в гостиницу.
0: Сейчас. Я морем надышусь в последний раз.

0: Над морем стелется туман, как дым столетий. Акерман был тверже скал, и он разрушен. А вот тебя, Овидий, нет уже почти 2000 лет, но до сих пор волнует души твой вечный, несказанный свет. Поэт-язычник, в этом море входил ты точно так, как я, язычник Пушкин. Так же вскоре, через века, мои друзья войдут, язычники молодые. Какою станешь ты, Россия? Я с вами бы вступил в игру и тоже по морю носился. Я доживу. Я не умру. Я просто раньше вас родился.
1: Дом освещали только тускло мерцавшие ночники, но она уверенно ходила по хорошо знакомым большим комнатам и просторным залам, тщетно разыскивая недочитанную книгу стихов, которую накануне куда-то положила и о которой вспомнила только теперь. Войдя в гостиную, она зажгла свет. Он озарил ее фигуру в легком домашнем платье из бледно-розового шелка, отделанном кружевами, в которых тонули ее обнаженные плечи и шея. Несмотря на поздний час, на ее пальцах все еще сверкали кольца, а пышные золотистые волосы были уложены в прическу. Женщина была очень хороша собой и грациозна. На тонко очерченном овальном лице с алыми губами и нежным румянцем светились голубые глаза, изменчивые, как хамелеон. Они то широко раскрывались с выражением девичьей невинности, то становились жестокими, серыми и холодными, а порой в них вспыхивало что-то дикое, властное и упрямое. Она погасила свет в гостиной и прошла через вестибюль, направляясь в другую комнату. У двери остановилась. Что-то заставило ее насторожиться. До ее слуха донесся какой-то звук, легкий шорох, словно там кто-то двигался. Женщина спрашивала себя, кто из слуг мог в такой час бродить по комнатам. Конечно, не дворецкий. Он только в особых случаях изменял свои привычки рано ложиться спать. И не горничная, которую она отпустила на весь вечер. Проходя мимо столовой, она увидела, что дверь закрыта. Зачем она отворила ее и вошла, она и сама не знала. Может быть, она инстинктивно чувствовала, что именно отсюда донеслись звуки, встревожившие ее. В комнате было темно. Но она ощупью отыскала выключатель и повернула его. Когда вспыхнул свет, она отступила к двери и негромко ахнула. Прямо перед ней, около выключателя, прижавшись к стене, стоял какой-то мужчина, направив на нее револьвер. Несмотря на испуг, женщина успела заметить, что револьвер черного цвета и очень длинный. Кольт, подумала она. Человек был среднего роста, плохо одет. Его темное от загара лицо с карими глазами казалось совершенно спокойным. Револьвер не дрожал в полусогнутой руке и был направлен прямо ей в грудь.
2: Извините, вы напугали меня? Что вам угодно?
3: Мне угодно поскорее выбраться отсюда. Я вроде как заблудился в ваших апартаментах. Если вы будете так добры показать мне выход, я не причиню вам никаких неприятностей и немедленно уберусь.
2: А как вы сюда попали?
3: Просто хотел ограбить вас, мисс, вот и все. Я забрался сюда, чтобы посмотреть, что можно взять. Я был уверен, что вас нет дома, потому что видел, как вы садились в машину с стариком. Это верно, ваш папаша, а вы мисс Сетлиф?
1: Миссис Сетлиф отметила его ошибку, оценила бесхитростный комплимент и решила оставить незнакомца в заблуждении.
2: Кто вам сказал, что я мисс Сетлиф?
3: Да ведь это дом старого Сетлифа.
2: Да, мистера Сетлифа.
3: А я и не знал, что у него есть дочь. Ну, а теперь, если вас не затруднит, покажите мне, как выйти отсюда. Я буду вам очень признателен.
2: С какой стати? Ведь вы грабитель, взломщик.
3: Не будь я зеленым новичком в этом деле. Просто снял бы с ваших рук кольца и не стал бы с вами церемониться. Но я пришел обчистить старого Сетлифа, а не грабить женщин. Если вы отойдете от двери, я, пожалуй, сам найду дорогу.
1: Миссис Сетлиф была сообразительна. Она сразу поняла, что этого человека ей бояться нечего. Ясно, что он не профессиональный преступник. И, судя по его произношению, не городской житель. На нее даже как будто пахнуло свежим воздухом необъятных степных просторов.
4: А если я закричу? Если стану звать на помощь, вы же не способны застрелить меня, женщину.
3: Я был бы вынужден так поступить. Ну, конечно, вы только слабая женщина, но видите ли, мисс, мне никак нельзя попасть в тюрьму. Никак нельзя. Мой друг ждет меня. Он попал в беду, и я должен выручить его. Думаю, я сумел бы придушить вас, не причиняя особой боли.
4: Я никогда еще не видела грабителей. И вы представить себе не можете, как мне интересно говорить с вами.
3: Я не грабитель, мисс. То есть не настоящий. Ну, конечно, так можно подумать, раз я забрался в чужой дом. Но за такое дело я взялся впервые. Мне до зарезу нужны деньги. И кроме того, я, собственно, беру то, что мне причитается.
4: Не понимаю. Вы пришли сюда грабить. А грабить – это значит брать то, что вам не причитается.
3: Это и так, и не так. Однако мне, пожалуй, пора уходить.
1: Он шагнул к двери. Но женщина преградила ему путь. И какая это была обольстительная преграда! Он протянул левую руку, словно желая схватить ее, но остановился в нерешимости. Видно было, что его покорила ее кротость и женственность.
4: Вот видите, я знала, что вы меня не тронете.
3: Я никогда в жизни не обижал женщин. И решиться на это мне нелегко. Но если вы закричите, я буду вынужден.
4: Останься. Еще на несколько минут. Мы поговорим. Это так интересно. Я хочу, чтобы вы объяснили, почему грабить значит брать то, что вам причитается.
3: Я всегда думал, что женщины боятся грабителей. Но вы, видно, не из таких.
4: Воры бывают разные, знаете ли. Я вас не боюсь, потому что вижу, вы не из тех, кто способен обидеть женщину. Давайте поболтаем. Нас никто не потревожит. Я одна дома. Мой отец уехал в Нью-Йорк ночным поездом. Слуги все спят. Хотелось бы угостить вас чем-нибудь. Ведь женщины всегда угощают ужином грабителей, которых они задерживают. Так, по крайней мере, бывает в романах. Но я не знаю, где найти еду. Может, хотите что-нибудь выпить?
1: Он стоял в нерешительности и ничего не отвечал. Но она без труда заметила, что все больше нравится ему.
4: Боитесь? Я не отравлю вас, честное слово. Чтобы убедить вас в этом, я сама выпью вместе с вами.
3: Вы удивительно славная девчонка. Теперь я уже никогда не поверю, что городские женщины трусливы. Вот вы такая слабая, маленькая женщина, а храбрости хоть отбавляй. А главное, так доверчивы. Много ли найдется женщин или даже мужчин, которые бы так спокойно разговаривали с вооруженным грабителем?
4: Это потому, что вы мне понравились. Вы кажетесь вполне порядочным человеком, и вас трудно принять за грабителя. Оставьте это занятие. Если вам не везет, поищите работу. Ну, отложите же ваш противный револьвер. Ну и давайте поговорим об этом. Прежде всего, вам необходимо найти работу.
3: В этом городе ничего не выйдет. Я ноги исходил, пытаясь найти здесь заработок. По правде говоря, я был далеко не последним человеком до того, как стал безработным.
4: Ну, вы мне расскажете об этом подробно, пока я поищу что-нибудь в буфете. Что вы пьете? Виски?
3: Да, мэм.
1: Он сжимал в руке револьвер и нерешительно поглядывал на открытую и никем не охраняемую дверь. Она налила в стакан виски.
4: Я обещала выпить с вами, но я не люблю виски. Я предпочитаю херес.
3: Конечно. Виски – напиток для мужчин. Признаться, мне не нравится, когда женщина пьет виски. Другое дело – вино.
1: Она чокнулась с ним, глядя на него томно и ласково.
4: За ваши успехи желаю вам найти хорошую работу.
3: Иной раз добрая рюмка виски приходится очень кстати. Вот как сейчас. Ну, а теперь, мэм, благодарю вас за доброту. Мне пора.
1: Однако миссис Сетлиф не хотелось так скоро отпустить своего вора. Нельзя сказать, чтобы ее увлекала романтика этого приключения. Она была для этого слишком уравновешенной женщиной. Но в нем было что-то необычное, волнующее, и это занимало ее. Кроме того, она теперь знала, что ей нечего опасаться. Этот человек, несмотря на свою тяжелую челюсть и суровые глаза, был удивительно послушен. И где-то глубоко в ее сознании мелькала мысль о восхищении и изумлении знакомых, когда они узнают. Жаль было упустить такой случай.
4: Вы так и не объяснили, почему для вас ограбить значит взять то, что вам причитается. Присядьте вот сюда, к столу, и расскажите об этом.
1: Она придвинула себе стул, а незнакомца усадила напротив. Настороженность, видимо, не покидала его. Глаза его зорко поглядывали вокруг, возвращаясь к женщине с затаённым восхищением, но останавливаясь на ее лице лишь ненадолго, а когда она говорила, он больше прислушивался к другим звукам, чем к ее голосу. Он ни на минуту не забывал о револьвере, который лежал на углу стола между ними, повёрнутый рукояткой к его правой руке. Он был в чужом, незнакомом ему доме. Этот сын Запада, уши и глаза которого были всегда настороже, когда он смело рыскал по лесам и равнинам, не знал, что под столом, около ноги его собеседницы, находилась кнопка электрического звонка. Он никогда и не слышал о такой выдумке. Его бдительность и осторожность здесь были бессильны.
3: Видите ли, мисс, старик Сетлив как-то надул меня в одном деле и разорил дотла. Это была грязная махинация, и она удалась ему. Для тех, у кого в кармане сотни миллионов, все законно. Им все сходит с рук. Я не хнычу, не думаю мстить вашему папаше. Он никогда не слышал обо мне и, конечно, не знает, что сделал меня нищим. Ведь он важная персона, он орудует миллионами. Где ему слышать о такой мелкой сошке, как я? Он делец. К его услугам сотни разных специалистов, которые думают и работают за него. Я слышал, что некоторые из них получают больше жалования, чем президент Соединенных Штатов. А я только один из тех тысяч, которых разорил ваш па. Понимаете, мэм, у меня было маленькое предприятие с гидравлической установкой в одну лошадиную силу. Но когда Сетлив и его компаньоны забрали в свои руки все Айдахо, завладели всеми земельными участками и поставили большую гидравлическую установку, я, конечно, прогорел, не выручив даже денег, вложенных в дело. Меня выбросили за борт. И вот сегодня ночью, не имея ни гроша и зная, как нуждается мой приятель, я решил зайти сюда, чтобы немного пообчистить вашего папашу. Мне очень нужны деньги. Так что если я отберу у него то, что мне причитается, греха тут большого нет.
2: Если даже то, что вы сказали, правда, все же грабеж остается грабежом. И это никак не послужило бы вам оправданием на суде.
3: Знаю. То, что справедливо, не всегда законно. И вот поэтому-то я так неспокойно сижу здесь и разговариваю с вами. Это вовсе не значит, что мне не по душе ваше общество. Нет, вы мне очень нравитесь. Но мне никак нельзя угодить в лапы полиции. Я знаю, что они со мной сделают. Вот на прошлой неделе одного парня осудили на 5 лет только за то, что он на улице стащил у прохожего $2.85. Я сам читал об этом в газете. В тяжелые времена, когда нет работы, люди становятся отчаянными. Если бы меня сейчас схватили, то меньше, чем 10 годами мне никак не отделаться. Поэтому-то я и хочу поскорее убраться отсюда.
4: Подождите.
1: Она жестом пыталась удержать его и одновременно сняла ногу с кнопки звонка, которую время от времени нажимала.
4: Вы даже не сказали мне, как вас зовут.
3: Называйте меня Дэйв.
4: Ну так вот, Дэйв. Нужно что-нибудь сделать для вас. Вы еще молоды и впервые пошли по плохой дороге. Если вы и впредь будете брать все, что, по вашему мнению, вам причитается, то потом вы начнете брать и то, что вам наверняка не причитается. А вы знаете, какой бывает конец? Давайте-ка лучше поищем для вас честное занятие.
3: Мне нужны деньги. И нужны сейчас. Они не для меня, а для приятеля, о котором я вам говорил. Он в беде, его нужно выручить поскорее. Или он пропал?
2: я могу подыскать вам место.
4: Ах, что касается вашего приятеля, знаете что? Я одолжу вам деньги, а вы их пошлете ему.

0: Расстояние до оружия. Ей страстно хотелось быстрым движением схватить револьвер. Она была уверена, что сможет сделать это, и все же не решалась. В конце концов, она сдержала себя и убрала руку.
1: Вам хочется курить?
2: До смерти.
1: Ну, курите, пожалуйста. Я не возражаю. Мне даже нравится, когда курят. Сигарет, конечно.
0: Левой рукой он достал из бокового кармана клочок измятой папиросной бумаги и положил его возле правой руки рядом с револьвером. Снова полез в карман и высыпал на бумажку щепотку крупного бурого табаку. Затем, положив обе руки на револьвер, начал свертывать папиросу.
1: Вы так держитесь за этот отвратительный револьвер, как будто боитесь меня.
2: Вас не боюсь, мэм. Но все-таки чуточку неспокоен.
1: А я вот не побоялась вас.
2: Вы же ничем и не рисковали.
1: А жизнью?
2: Да, правда. И все-таки не испугались. Может быть, я чересчур осторожен.
1: Я не сделаю вам ничего плохого.
0: Устремив на него серьезный и искренний взгляд, она в то же время туфлей снова нажала кнопку электрического звонка.
1: Я вижу, вы плохо разбираетесь в людях, особенно в женщинах. Я пытаюсь убедить вас бросить вашу преступную жизнь и хочу найти для вас честное занятие, а вы...
0: Ему стало совестно.
2: Прошу прощения, мэм. Пожалуй, моя подозрительность не делает мне чести.
0: Сняв правую руку с револьвера, он закурил, потом опустил ее на колени.
1: Благодарю вас за доверие.
0: Она еще энергичнее нажала кнопку звонка.
2: А эти $300 я смогу сегодня же отправить по телеграфу. За них я согласен работать целый год, получая только на харчи.
1: Вы заработаете больше? Я обещаю вам не меньше $75 в месяц. Вы умеете ходить за лошадьми?
2: Носить ливрею?
1: Значит, это вам не подойдет. Дайте подумать. Вы умеете объезжать жеребцов? У нас племенной завод, там найдется работа для такого человека, как вы. Согласны?
2: Согласен ли, мэм? Скажите, где это, и я готов начать хоть завтра. И одно могу обещать вам, мэм. Вы никогда не пожалеете, что помогли Хьюги Люку в беде.
1: Хьюги Люк? Вы, кажется, назвали себя Дэй?
2: Да, мэм. Простите, что я соврал. Мое настоящее имя Хьюги Люк. Если вы мне укажете, где находится ваш племенной завод, и дадите денег на проезд, я утром отправлюсь туда.
0: Во время этого разговора она продолжала непрерывно нажимать кнопку звонка. Она давала разные сигналы. 3 коротких звонка и 1 длинный, 2 коротких и длинный, и, наконец, 5 звонков подряд. Затем после ряда коротких звонков она непрерывно звонила целых 3 минуты и то мысленно упрекала глупого заспавшегося дворецкого, то сомневалась в исправности звонка.
1: Я так рада, что вы согласны. Это можно будет устроить без особых хлопот. А теперь разрешите мне сходить наверх за кошельком? Вы колеблетесь? Я же доверяю вам $300.
2: Я верю вам, мэм. Ну, просто не могу справиться со своими нервами.
1: Значит, я могу сходить наверх за деньгами?
0: Прежде чем он успел ответить, она услышала отдаленный легкий шум. Она узнала скрип двери в буфетной, но он был так слаб, скорее легкое колебание воздуха, чем звук. Она бы и не услыхала его, если бы не ждала его с таким напряжением. Однако его услышал и Хьюги Люк.
2: Что это?
0: Вместо ответа она

0: мгновенно протянула левую руку и схватила револьвер. Ее движение было полной неожиданностью для Люка, и женщина рассчитывала на это. В следующий момент его рука коснулась пустого места, где прежде лежало оружие.
1: Сядьте. Не двигайтесь. Руки на стол.
0: Она помнила, как он держал револьвер, и урок пошел ей на пользу. Вместо того, чтобы держать тяжелый револьвер в вытянутой руке, она оперлась локтем о стол и целилась не в голову, а прямо в грудь. А он сидел спокойно и подчинялся ее приказаниям, видя, что нет ни малейшей возможности выбить у нее из рук револьвер. А надеяться на промах тоже бессмысленно. Он видел, что ни револьвер, ни рука не дрожат. Он следил не за женщиной, а за курком, который приподнялся от того, что она пальцем слегка нажала спуск.
2: Пожалуй, надо предупредить вас, что у него очень тонкая нарезка. Не нажимайте так сильно, а то вы просверлите во мне дыру величиной с грецкий орех.
0: Она немного опустила курок.
2: Вот так-то лучше. А еще лучше опустить совсем. Видите, как он послушен. Если потребуется, то быстрый и легкий нажим поднимет и опустит его. И на вашем зеркальном полу будет хорошая каша.
0: Дверь за его спиной открылась, и он услышал, что кто-то вошел в комнату. Но он не сделал ни малейшего движения. Он только посмотрел на женщину и увидел совсем другое лицо. Жестокое, холодное, безжалостное и все же удивительно красивое. Глаза ее тоже стали суровыми и сверкали холодным огнем.
1: Томас, вызовите по телефону полицию. Почему вы так долго не приходили?
3: Я пришел, как только услышал звонок, мэм.
0: Вор ни на минуту не отрывал от нее глаз. И она тоже смотрела на него в упор. Но при упоминании о звонке она заметила, что в его глазах мелькнуло недоумение.
3: Простите, мэм, не лучше ли будет мне взять револьвер и разбудить слуг?
1: Нет. Звоните в полицию. Я сама задержу здесь этого человека. Идите и действуйте быстро.
0: Дворецкий, шлепая ночными туфлями, вышел из комнаты, а мужчина и женщина продолжали сидеть, не сводя глаз друг с друга. Она испытывала острое наслаждение при мысли о будущих восторженных похвалах всех ее знакомых. Она уже видела заметки в светской хронике газет о молодой, прекрасной миссис Этлиф, которая одна задержала вооруженного грабителя. Она была уверена, что это вызовет настоящую сенсацию.
1: Когда вам вынесут в суде тот приговор, о котором вы говорили, у вас будет достаточно времени поразмыслить над тем, какую вы сделали глупость, посягнув на чужое имущество и угрожая женщине оружием. У вас будет достаточно времени, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. А теперь скажите правду. Ведь у вас нет никакого друга, который нуждается в вашей помощи. И все, что вы говорили здесь, ложь.
0: Он молчал, и в его глазах, устремленных на нее, ничего нельзя было прочесть. В эту минуту словно какой-то туман заслонил от него женщину.
1: Что же вы молчите? Почему не выдумываете чего-нибудь еще? Почему не попросите, чтобы я вас отпустила?
2: Я бы попросил, если бы...
1: Если бы что?
2: Я бы попросил вас отпустить меня, если бы вы были порядочной женщиной.
0: Она побледнела.
1: Будьте осторожней.
2: Да у вас не хватит духу убить меня. Наш мир – пригнусное место, если в нем разгуливают люди вроде вас. Но он, мне думается, не так низко пал, чтобы позволить вам безнаказанно продырявить меня. Вы дрянная женщина, но беда ваша в том, что вы слабый. Убить человека не так уж трудно, но вы не посмеете сделать это. У вас не хватит духу.
1: Осторожней выражайтесь. Предупреждаю вас, дело плохо кончится. От меня зависит, будет ли вам вынесен приговор суровый или мягкий.
2: И что это за бог, если он позволяет таким, как вы, безнаказанно делать подлости? Не понимаю, зачем ему так зло издеваться над бедным человечеством? Если бы я был богом...
3: Что-то случилось с телефоном, мэм. Провода повреждены или что другое. Станция не отвечает.
1: Так разбудите кого-нибудь из слуг. Пошлите за полицией, а затем возвращайтесь сюда.
0: Они снова остались вдвоем.
2: Не ответите ли вы мне на один вопрос, мэм? Ваш слуга говорил что-то о звонке. Я все время следил за вами и не видел, чтобы вы дотронулись до звонка.
1: Он под столом. Глупый вы человек. Я нажимала его ногой.
2: Благодарю вас, мэм. Мне казалось, что я уже встречал людей вроде вас. И теперь я в этом убежден. Я доверился вам, открыл вам душу, а вы все время подло обманывали меня.
1: Продолжайте. Говорите, что хотите. Это занятно.
2: Вы строили мне глазки, притворялись доброй и милой, и, пользуясь тем, что носите юбку, а не брюки, провели меня. И все это время ногой нажимали кнопку звонка. Что ж, и в этом есть кое-какое утешение. Я предпочитаю оставаться бедным Хьюги Люком и 10 лет сидеть в тюрьме, чем быть в вашей шкуре. Таким женщинам, как вы, мэм, место в аду.
0: Воцарилось молчание, во время которого мужчина не сводил с женщины глаз. Он, казалось, изучал ее и принимал какое-то решение.
1: Продолжайте. Скажите еще что-нибудь.
2: Да, мэм, скажу. Обязательно скажу. Вы знаете, что я собираюсь сделать? Я поднимусь со стула и пойду к двери. Я отнял бы у вас револьвер, но вы можете сделать глупость и спустить курок. Ладно, оставляю его вам. А жаль, револьвер хороший. Да, так я пойду прямо к двери. И вы не будете стрелять. Чтобы убить человека, необходимо мужество, а у вас его нет. Ну, а теперь приготовьтесь и посмотрим, сможете ли вы выстрелить. Я не причиню вам никакого вреда и уйду через эту дверь. Я ухожу.
0: Не спуская с нее глаз, он оттолкнул стул и встал. Курок наполовину поднялся. Она смотрела на револьвер, и он тоже.
2: Нажимайте сильнее. Курок еще и до половины не дошел. Ну-ка, попробуйте убить человека. Убейте человека. Сделайте в нем дыру величиной с кулак, чтобы его мозг брызнул на ваш пол. Вот что значит убить человека.
0: Курок поднимался толчками, но медленно. Человек повернулся спиной и не спеша пошел к двери. Она подняла револьвер, целясь Люку в спину. Дважды курок поднимался, но нерешительно опускался вниз. У двери Люк еще раз повернулся, прежде чем уйти. Презрительно усмехаясь, он тихо с расстановкой произнес отвратительное ругательство, вложив в него все свое отвращение к этой женщине.
4: Что ты? Ха-ха, это же мужик в юбке! Вот такие слова о себе услышала инженер-геолог Пархомова и теперь плакала. Она была одна в своей маленькой палатке и поэтому могла плакать, нисколько не боясь, что кто-нибудь увидит ее за таким бабьим занятием. Впервые плакала на изысканиях. Ей было тяжело. Ей было так тяжело, что она готова была вцепиться себе в волосы. А за палаткой лил дождь, то припускал, то переходил на тихий шелест, монотонный, удручающий. И тогда становилось особенно печально и горько, и хотелось вскочить куда-то, бежать с криком «Не такая я! Не такая!» А было время, когда эти слова «мужик в юбке» не только не обижали, наоборот, радовали. Она и хотела быть такой, чтобы навсегда отбить у парней охоту заигрывать с ней, чтобы прежде всего в ней видели геолога, мужественного человека, работающего наравне с ними, а не легкомысленную бабенку. И поэтому взяла себе за правило говорить резко и грубо, и ходить не семенящим шажком, а широким шагом, как ходят сильные волевые люди, и не хныкать, когда приходилось работать под проливным дождем или мерзнуть на ветряном холоде. Как-то еще в начале первых изысканий, тогда ей было всего 19 лет, старший инженер, в общем-то, добрый дядька, сказал ей: «Уж слишком вы, Катя, размашисты». «Ну и что?» – вызывающе посмотрела она на него.
5: «Девушке пристало быть более мягкой».
4: «Девушки сидят дома, а в тайге изыскатели». Отбрила она его и отошла, сплюнув в сторону. Он был достаточно опытный и в какой-то мере мудрый, этот старший инженер. Поэтому он снисходительно посмотрел на фыркающую девчонку, полагая, что время сделает свое нужное дело, и эта задиристая, грубоватая геологиня вернется в свой цех тех самых женщин, которым надлежит быть прежде всего милыми и нежными. Но этого с Пархомовой не случилось ни в те, ни в последующие изыскания. Напротив, чем больше она работала, то есть чем больше ездила на изыскания, тем откровенно грубее становилась. Стала курить, и не какие-нибудь папиросы высшего сорта, а настоящую махорку, заворачивая ее в газету, за что и прозвали ее Катей Махоркой. Но ей было наплевать на всякие прозвища. Она нарочно, чтобы ничего в ней не было бабьего, даже по выходным дням носила не платья, не кофточки с юбками, а всегда такие же, как у работяг, штаны, заправленные в русские сапоги, а вместо платка – кепку, а то и фуражку. И случалось, издали ее принимали за парня. И она была только рада. И все же вблизи на нее смотрели, как на женщину. Это она видела по губам изыскателей. Они сразу же начинали растягиваться, улыбаться ей эти губы, потому что никакие ее усилия не могли испортить того, что ей дала природа. а она дала ей крупные синие глаза и красивый рот. И тогда, чтобы отвязались от нее, она говорила хриплым, прокуренным голосом: «Ну, чего уставился? Иди, куда шел». «Ох и груба же ты! Давай, давай, чеши!» Окидывая презрительным взглядом того, кто пытался любезничать с ней, говорила она, и ее глаза становились темными от злости. Еще когда училась в техникуме, случайно услыхала от гогочущих ребят о том, что девчат специально посылают в экспедиции, чтобы парням не было скучно. И тогда же дала себе клятву доказать всем и каждому, что это ложь, что девчата такие же мужественные и влюбленные в свое дело геологи, как и парни, и что они прекрасно могут и без них обходиться. И доказывала, и ненавидела тех девчат, которые позволяли с собой заигрывать, сближались с парнями. Она бы это еще могла оправдать любовью, но видела, любви нет, а есть от скуки простое сожительство, и от этого становилось еще грубее. «Ты потому бесишься, что никому не нужна!» Но даже и такие обидные слова не задевали ее. Может, потому что не было такого, кто был ей нужен. Даже в городе, возвращаясь с изысканий, не встречала такого, да и не искала. Ходила в кожаной куртке, отдававшей какой-то ворванью, с платком, сбитым на шею. И постепенно перестали с ней шутить, заговаривать. Узнали. И если попадал в ту партию, где она работала, новый человек, то его сразу же предупреждали. Вернее, не предупреждали, потому что не все ведь такие, чтобы заигрывать с девчатами, а просто со смешками рассказывали про нее, даже не преувеличивая. И этого было достаточно, чтобы новый человек не приближался к ней. Обдерет. Кому это нужно? Так прошло 6 лет. К ней привыкли и даже не смеялись над ней. Что ж, всякие бывают люди. И пошел ей 26-й, когда она впервые заплакала. Лежала и плакала, а дождь хлестал, вода всплескивала в лужах у входа, и слышно было, как из большой палатки, где жили гидрометристы, временами доносился громкий хохот. Там их было 4, и среди них тот, которому сказали, что она мужик в юбке. Он появился в их отряде только вчера. Высокий парень с крепко посаженной головой на широкие плечи. И, конечно же, ничего до этого дня он про нее не знал, как не знала ничего про него и она. Но были у него какие-то удивительно властные глаза. Таких еще ей никогда не приходилось видеть. И когда он посмотрел на нее, то тут же она в непонятном ей смятении ушла. Весь вечер до самой ночи она просидела на берегу и все думала об этом парне и видела его глаза. И, думая о нем, глядела, как солнце садилось за высокий хребет далекой сопки, и как по всему небу потянулись алые полосы, и это было похоже на несметные миллионы полыхающих знамен. Это было похоже еще потому, что надвигались темные облака и на какое-то время врезались в алые полосы, и тогда становилось уже совершенно похоже на бесконечные колонны со знаменами и флагами. В удивлении она глядела на небо и понимала, что в другой раз могла бы этого и не заметить. Потом от реки стал подниматься туман, все гуще, плотнее, и пропали в нем берега с деревьями, и небо стало гаснуть. Наступила тишина. И только шумела река на кривуне у завала. А она все сидела и вспоминала, как он поглядел на нее своими необыкновенными глазами. И все запахи окружавшего ее вечера, остывающей реки, горьковатый дым угасающего костра и звуки, урчание воды у завала и шелест ее у прибрежных камней, и теплая влага тумана, и темное, уже затянутое облаками небо. Все это было для нее прекрасным. И она чувствовала, как сердце ее наполняется такой нежностью, что от смущения перед самой собой она все ниже опускала голову. И вот тут-то и услыхала: «Что ты, это же мужик в юбке!» Ее не видели в тумане, но она слышала, как они прохрустели по гальке сапогами, направляясь к реке, и как тот, про которого все это время она думала, сказал: «Вот никогда бы не решил, что она такая». На что послышалось: «Попробуй, так обдерет, что не отхаркаешься». «Замужняя, что ли?» «Ну да, просто мужик в юбке». Они засмеялись и прошли. А она осталась сидеть в тумане. Потом была длинная ночь. Под утро застучал дождь. И стала всплескивать вода по краям палатки в лужицах. Под дождь хорошо спится, но она не могла уснуть. Плакала. И утром плакала. Не вышла к завтраку. Хорошо, что барабанил дождь. И значит, никому не было до нее дела. И она могла плакать, не боясь, что кто-нибудь увидит ее за таким бабьим занятием. Начальник отряда по случаю дождя объявил выходной. Решено было, коли выходной, затеять пульку. И сразу же после завтрака засели. Играли уже часа три, когда в палатку вошла Катя Махорка. В ее руках была миска, полная горячих пышек с изюмом. Но пришла она не в очень удачный момент. Разыгрывался мизер, и поэтому всем было не до нее. Только начальник отряда, во всем любивший порядок, отрывисто спросил: «Почему тетя Шура не принесла?» «А какая разница?» – тут же воскликнул самый молодой из гидрометристов. «Были бы пышки!» И ухватил из миски сверху самую румяную. «Поставь сюда», — сказал начальник отряда и кивнул головой на край стола. Она поставила, и тут же про нее забыли. Им и в голову не пришло хотя бы взглянуть на нее. И уж тем более не пришло подумать, что это она, Катя Махорка, мужик в юбке, раздобыв у поварихи тети Шуры муки, соды, изюма и масла, целых 2 часа возилась с этими пышками и, раскрасневшаяся от печного жара, принесла их в надежде, что, может, у того с властными глазами переменится о ней мнение. И стояла с опущенной головой, смущенная.
5: но они даже не поглядели на нее.
6: Рабочий клуб «Коминтерн» занимал бывший директорский дом крепкой стройки из дикого камня трех цветов – желтого, голубого и зеленого. Двумя этажами вырастал он глыбой из ребра горы. Когда-то здесь жил таинственный старик, которого рабочие видели только издали и никогда не слышали его голоса. И было удивительно, как он, этот старчески важный директор, мог жить без страха перед пустотой сразу в 30 комнатах дворца, без кошмаров, без ужасов перед нищетой, грязью, вонью, животным существованием рабочих конур и общих казарм. И вот война, революция. Спасаясь из-под обломков, он, директор, бежал беспомощный и жалкий. Бежали с ним вместе и инженеры, и техники, и химики. Остался только один старейший строитель завода, инженер Клейст, похоронивший себя в своем рабочем кабинете в главном здании управления за шоссе, внизу против дворца его последнего создания. В весенний день, когда горели облака, море и горы, а воздух колол глаза солнечными иглами, рабочие завода собрались в слесарном цехе. Среди толчаи, рева и табачного дыма слесарь Громада внес предложение. Замечательный дворец, где жил кровопийца-директор, обратить в рабочий клуб и дать ему имя Коминтерн. В рабочем клубе Коминтерн и открыл Глеб Чумалов экстренное собрание ячейки. Комната была просторная, с высокими панелями из карельской березы, и из карельской березы была кустарная мебель. И стены, и мебель, зажженные вечерним солнцем, блистали золотом. Принесли грубые скамьи из зрительного зала. Глеб сидел за столом и видел всех сразу. Многие встречались с Глебом впервые, но здоровались с ним равнодушно, как будто не расставались. В последний раз они видели его в тот закатный вечер, когда схватили его офицеры у ворот завода в толпе рабочих и били вместе с другими. Иные крепко трясли ему руку, натужливо морщили лицо в улыбке и не знали, что сказать. Крякали и кричали междометиями. «Ну, что, брат, как же это, а?» И шли на места, не оглядываясь. А когда усаживались, опять ласкали его глазами в неудержимой улыбке. А вот пришел Громада, засмеялся и чахоточно крикнул. «Совсем другой коленкор, товарищ Чумалов, ей право. Жарь, как мы, коммунисты, дезорганизовались на козе и зажигалке, но ты не дозволяй дискутировать, крой на ребро и никаких гвоздей». Слесарь-лошак сидел в дальнем углу, сидел и молчал. Был меньше всех, но заметный, с угрюмым, безгласным вопросом в глазах. Женщины смеялись и тараторили, и бабьим поводырем стояла у стены Даша. Вошел Сергей Ивагин и склонился к плечу Чумалова. Глеб встал и строго оглядел партийцев. «Товарищи, вот вместо Лухавы товарищ Ивагин. Товарищ Лухава у грузчиков. Взбунтовались, как будто из-за пайков. Открываем собрание. Предлагаю избрать президиум». Не успел он сказать последнего слова, как женщины замахали руками и, перебивая друг друга, закричали «Дашу! Дашу Чумалову!». Мужчины тоже настойчиво требовали «Громаду! Чумалова! Савчука!». Громада подбежал к столу и нетерпеливо поднял обе руки. «Товарищи, насчет баб я ничего не страдаю. Ну, только бабы, как есть равноправные существа и так далее. А молодые, чтоб в поводырки, пущай поучиться немного. Тут надо бороду в председателе. А где же у Чумалова борода? Да у тебя-то волос кот нализал. А бабы уже злились. Дашу Чумалову, Дашу. Глеб опять помахал звонком. Голосуй, товарищи. Даша Чумалова первая в записи. Хотя она и жинка моя, но против женской команды не возражаю. Кто за? И не успел назвать имени Даши, бабы опять загорланили. Дашу, почему не даете ходу бабам, злыдни? Глеб первый поднял руку, и с ним вместе женщины и Сергей. Рабочие один за другим с неохотой, сопя и кашляя, подняли руки. Савчук из угла рявкнул, не поднимая руки. «Гони отсюда баб по домам, терпеть не могу!» Глеб отмахнулся звонком и опять оборвал крики. «Голосую громаду! Есть! Лошака голосую! Тут и мое имя в записи. Занимайте места, товарищи!» В президиум выбрали Дашу, громаду и Глеба. Собрание повела Даша. «Товарищи, требую тишины. Давай повестку дня, товарищ Чумалов. Слово для доклада товарищу Ивагину. Не больше полчаса, товарищ!» Сергей изумленно рассмеялся и развел руками. «Слишком суровый регламент, товарищ Чумалова. А вы не давайте воли словам. Говорите только о деле». Сергей говорил долго. Старался подбирать простые слова, а они, как нарочно, не давались легко. Он чувствовал, что его речь не доходит до этих хмурых людей. Им скучно, тягостно, и они ждут, не дождутся, когда он замолкнет. Даша уже раза два строго ловила глазами его глаза и недовольно сдвигала брови. А когда он потный и изнуренный кончил и сел на табуретку, все освобожденно вздохнули. «Товарищи, нет вопросов к докладчику?» «Ясно». Все в ожидании глядели на Глеба. Он встал, откашлялся и некоторое время вглядывался в лица рабочих. Глеб хорошо их знал. Они не поверят ни одному красивому слову, ни одному красноречивому обещанию. Так они отнеслись сейчас к книжному докладу Сергея Ивагина. Все пропустили мимо ушей. А стоит сказать только два слова. «Друзья, завтра по цехам!» И каждый из них бурно вскочит с места и крикнет, задыхаясь. «Товарищ Чумалов, давно этого ждем! Хоть сейчас веди! Разруха заела!» И когда Глеб перевел глаза на Дашу и встретил ее лицо, простое и милое, как прежде, он почувствовал, что виноват в чем-то перед нею, что он недостоин ее. И все его обиды и ссоры с нею показались ему такими ничтожными и унизительными, что от стыда он на мгновение закрыл глаза. Если бы знали эти люди, какой он был наедине с нею ревнивый дурак. Она верила в него, ждала от него значительных и решающих слов и ни на миг не сомневалась, что только он, ее Глеб, зажжет сердца товарищей, которые стосковались по труду. «Товарищи, не будем много разговаривать. Мы и без того чересчур болтали от безделья за эти годы. Надо кончать, товарищи. Мы забыли свои революционные обязанности. Завод стал не завод, а скотный двор. Государственное достояние мы грабим для своих личных потребностей. Разве это, товарищи, дело? Человек, друзья, о двух концах. Одним можно лезть к черту в зубы, а другим бить черта по зубам. Наши руки не для коз и свиней, наши руки другого устройства. Мы большевики особой породы. Какая душа, такие руки, такая работа мозгам. Как товарищ Ивагин сказал, новая экономическая политика. А что такое новая экономическая политика? Это бей черта по зубам хозяйственным строительством. Мы производители цемента, а цемент – это крепкая связь. Цемент – это мы, товарищи, рабочий класс. Это надо хорошо знать и чувствовать. Пора перейти к нашему прямому делу, к производству цемента для строительства социализма». Последние слова Глеба взволновали рабочих. Многие вскочили с места и стали требовать слова. Глеб поднял руку, требуя внимания. Даша зазвонила колокольчиком. «Так вот, товарищи, перехожу к делу. Начну с самого важного – с топлива. Топлива нет ни у завода, ни у рабочих. Для завода горючее мы достанем через госаппарат. А для города, для рабочих, для детей, для детских учреждений Нам нечего надеяться на дровяную повинность. Дров нам мужик не повезет. Будем сами выходить из положения. Только мы разрешим этот вопрос. Надо соорудить новый Бремсберг на перевал. Что это значит? Это значит, что мы пускаем первый дизель, пускаем динамо, освещаем жилища рабочих. По нарядам мы имеем запасы нефти и бензина. Бремсберг – это наш первый удар. Через Совпроф организуем воскресники, для технического руководства мобилизуем инженеров. Рабочие дружно зашлепали в ладоши. Савчук пробрался вперед и, тяжело дыша, ударил кулаком по столу. Вот тут Глеб подчеркнул насчет инженеров. Какой же тебе друг, инженер Клейст, который тебя предал на смерть? Правильно, спец, крысы зашился в норе, бродит украдкой, как вор. Чего смотрит ЧК? Инженер Клейст. Этот человек держал в руках жизнь Глеба и бросил его палачам. Инженер Клейст. Разве жизнь Глеба не стоит жизни инженера Клейста? Лошак молча поднял руку. Товарищи Лушаку слово! Все повернули головы к горбатому слесарю. Как говорится, товарищи, ставь человека на постав, как дело на попа. Инженер Клейст не шанс, а мокрица не наковальня. Так хочу высказать. Пущай Клейст припаял Чумалова в лоск. Ну, а какой рукой коснулся он Даши? Ведь кто ее, Дашу, изволок из смерти? Он, Клейст. Подумать надо. А насчет Бремсберга предложение Чумалова одобряю. Только я к тому, как бы нам зря дров не нарубить. Даша забеспокоилась и перебила лошака. Товарищ лошак, обо мне при ней нет. Ты держи разговор по докладу. Причем тут я и Клейст. Дело идет о Бремсберге и топливе. Сам же говоришь, что надо дело ставить на попа. Лошак махнул рукой и сел на место.
0: Опять Даша. Опять какая-то тайна, которая тревожит душу. Глеб думал и боролся с собою.
6: Товарищи, дайте мне самому посчитаться с инженером с глазу на глаз. А сейчас оставим этот вопрос. Мы уклонились от дела.
0: Прения пошли быстро и гладко вплоть до резолюции. Решили немедленно начать постройку Бремсберга на перевал и с завтрашнего дня идти по цехам. По тропе, раздробленной острыми пластами камней и засыпанной щебнем, через кусты кизила, туи и можжевельника, Клейст поднялся на ребро горы. Внизу во впадине плыла из ущелья ночная тьма. Прозрачные заросли ясеней и грабов дымились в садах и на склоне горы, а среди них огромными черными факелами струились ввысь тополя. Прямо под сползающей горой массивы заводских зданий. За ними выше крыш и башен мутно хрусталилось море. Все было далеко и чуждо. Понятны и близки были только железобетонные гиганты, построенные им, инженером Клейстом. В это страшное время, когда грозно молчал потухший завод и коченел кладбищем машин, Клейст, опираясь на палку, одиноко бродил по рельсовым путям и лестницам, по верхним и нижним площадкам территории с высокими эстакадами и угрюмыми башнями. В этих необитаемых сооружениях он видел только одно – грандиозную смерть прошлого. Его графическая формула оказалась правильной. Колесо событий неудержимо катилось по намеченному пути. Культуру какого мира несет с собой рабочий Чумалов? Воскресший из крови, он неотразим и бесстрашен, и в глазах его беспощадная сила. А Глеб в это время стоял на площадке вышки, сплетенной из стальных полос. Когда-то отсюда подавался уголь в вагонетках в машинное отделение. Вагонетки спускались по лифту в черную пропасть колодца и по рельсам отправлялись в тоннели к машинным корпусам. Теперь вышка была пуста.
6: До боли в пальцах он сжимал железные прутья барьера и смотрел на бетонные корпуса, на трубы, улетающие к звездам, на струны канатов с застрявшими вагонетками. Завод жил когда-то своей большой жизнью. Это был настоящий город, заселенный десятками тысяч рабочих. По ночам окна цехов горели ослепительным огнем, и всюду сияли бесчисленные луны и созвездия электрических фонарей. Там в бухте у пирсов стояли океанские корабли и поглощали миллионы тонн свежего цемента. Из завода на пирсы, из пирсов на завод вереницами реяли в воздухе вагонетки. Это было в прошлом, а теперь тишина и безлюдье. Клейст шел медленно, часто останавливался и смотрел на многоэтажные кубы строений, как на гробницы минувшей эпохи. Смотрел и думал, шел, останавливался и думал. Глеб перегнулся через перила и увидел размытую тень Клейста. Вот человек, которого он с наслаждением мог бы задушить в любой час. И этот час был бы радостным часом в его жизни. Это он, Клейст, однажды в мстительной злобе отдал его на истязание и смерть офицерской Аравии. И этого дня не забыть Глебу никогда, во веки веков. Почему стоит здесь этот масластый инженер? Почему он молчит так замкнуто и обреченно? И странно, посматривая на Клейста, Глеб не чувствовал мучительной боли. Не то она перегорела, не то потухла сейчас, когда Глеб увидел его таким одиноким и беспомощным. «Так вот вы где, товарищ технорук!» Клейст выпрямился и оторвался от барьера. Он протянул руку к Глебу и, путаясь в словах, гневно пробормотал. «Вы, Чумалов, ради бога, делайте скорее, что нужно, и, пожалуйста, пожалуйста, без пыток!» Глеб подошел к Клейсту и засмеялся. «Товарищ технорук! О чем вы говорите? Выкиньте из головы эту ерунду. Я же не зверь. Все пережито, и мы научились отдавать себе отчет в каждом своем поступке. Ну, было. И черт с ним. Теперь уже другие дни. Что же вы думаете, я не мог подсечь вас и расправиться, если бы захотел? Мне вы нужны живой, а не мертвый». Клейст бессмысленно смотрел на него и вздрагивал, как в ознобе. «Зачем вы издеваетесь надо мной, Чумалов? Я не понимаю и не хочу, чтобы вы в эту минуту, такую ужасную минуту...» «Хорошая минута, товарищ технорук. Вы напрасно волнуетесь. Я, конечно, понимаю. Вы ожидали, что вот, мол, этот живой мертвец обязательно отомстит за прошлое. Ему есть о чем вспомнить. Да, мне есть что вспомнить. Например, о трехлетних боях. Революция – самая лучшая школа. А в борьбе бывают и преступления, и ошибки. Громадная начинается борьба, товарищ технорук. Это будет потруднее кровавых боев. Не шутка? Хозяйственный фронт. Вот смотрите, все эти великаны – дело вашего таланта и рук. Надо оживить это кладбище, товарищ технорук. Надо зажечь огнем. Перед нами открывается целый мир, который уже завоеван. Пройдут года, и он заблещет дворцами и невиданными машинами. Человек будет уже не раб, а владыка, потому что основой жизни будет свободный и любимый труд». Он засмеялся в волнении и взял под руку Клейста. «Немножко помечтать хочется, товарищ технорук. Да это и неплохо. От мечты и мысли горячее. Так вот, принимайтесь за работу, Герман Германович. Первый шаг – это сооружение Бремсберга на перевал для доставки дров. Ремонт электромеханического цеха. Дизели готовы к пуску. Там Брынза сумел хорошо сохранить механизмы. Потом ремонт корпусов. Заработают каменоломни, завизжат вагонетки, завращаются печи. Клейст сипло и глухо пробормотал: то, что разрушено, что умерло, не может воскреснуть. Нет. Герман Германович, разве мы хотим восстановить старое и разрушенное? Наоборот. Вы правы, конечно. Капиталистический мир разбит, уничтожен, и он больше не воскреснет. Это так. Но вы уже живете в новом мире. Вы уже не принадлежите себе, товарищ технорук. Ваша голова, ваша сила уже в крепких и надежных руках. И в процессе труда и строительства вы переживете в 1000 раз больше радости, чем тогда, когда вы служили капиталу. Тогда вы были наймитом, а сейчас вы свободный творец. За дело, Герман Германович, все будет замечательно. И с простодушной фамильярностью Глеб Чумалов встряхнул Клейста за плечи. Шляпа свалилась с головы Клейста, и ночной птицей полетела вниз во тьму. В последней изнурительной борьбе за жизнь понял Клейст, что эти страшные руки, насыщенные смертью, сурово и крепко пригвоздили его к жизни. Ошеломленный, он не мог постигнуть смысла этого потрясающего события. Стоял странно пустой, обреченный, весь в слезах от счастья. Дни горели солнцем и зноем, и насыщены были хлопотами, делами, горячкой, а ночи как-то не запоминались. Обливаясь потом, бегал Глеб в совпроф, в окружком, в учпрофсож, в заводоуправление, в машинные корпуса завода. Там брынза, там дизели, готовые к работе. По обыкновению Лухаву в совпрофе не заставал. Лухава не мог сидеть в стенах совпрофовской комнаты. Каждый день с утра до ночи он носился по профсоюзам, по предприятиям и на месте входил во все мелочи производства и жизни рабочих. Жидкий всегда радостно встречал Глеба, и азиатские ноздри его дрожали от волнения, а Глеб с задранным шлемом кричал в негодовании: «Когда же мы, товарищ Жидкий, доберемся до этих крыс в совнархозе? Ведь на каждом шагу саботаж, на всякую мелочь приходится затрачивать не часы, а дни, недели». Жидкий выходил из-за стола и дружески подхватывал его под руку: «Бушуешь, громобой? Зачем так много огня? Ведь сгоришь, надорвешься. Скоро же ты забыл, как работал в армии. Надо уметь руководить, организовать и расставить людей. Да ведь силы напрасно сгорают, силы и время. А какой это дорогой материал?» Жидкий смеялся и хватал Глеба за плечи: «Родной мой, я и сам бушую. У самого душа горит. Может быть, поэтому я и люблю-то тебя, этакого черта. Но не в этом дело, сударь мой. Нельзя размениваться на мелочи. Не забывай, что мы коммунисты. Мы совершаем революцию, социализм строим. А это огромная, страшная борьба. На нашем пути миллионы препятствий. И открытые, и скрытые враги, и множество всяких пережитков. А потом разруха, голод. Все приходится делать заново и по-новому. Это не простое восстановление, не ремонт. Нет, это созидание такой системы жизни, о которой веками мечтало человечество». Глеб уходил от него приподнятым и чувствовал себя освеженным и еще более сильным. На заводе электромонтеры приступили к работам по ремонту электросистемы. В слесарном цехе шла иная работа. В вихре железного скрежета, свиста, шипения, звона опять воскресали к жизни детали машин. Из цеха в машинные корпуса и опять по двору в цех, навстречу друг другу в синих блузах, отливающих медью, шагали рабочие. У всех на устах был Бремсберг. Глеб забегал в цеха, хватался за инструменты, резал, пилил, сверлил, точно хотел перегнать самого себя. А между машин бренчали металлом его помощники, похожие на него. Он подмигивал, кивал в их сторону. «Видишь, ребята заработали с жаром. Забытый друг, пустоболт и чехарда этих лет. Вот что значит сила машин. Пока живы машины, не убежать от них никуда. Тоска по машине сильнее тоски по зазнобе. и опять кричал на весь корпус: «Топливо, топливо, друг мой дорогой! 10 цистерн! Для первого раза довольно! 10 цистерн!» Вместе с Клейстом, с техниками и рабочими каменоломен Глеб шагал по ущелью, по площадкам разработок, заросшим травою, важный, молчаливый, с провалами в глазах, Клейст исследовал Бремсберги. Инженер Клейст, преданный спец Советской Республики. Рабочий Глеб Чумалов способен быть другом инженера Клейста. Разве это не победа? Что ж, может быть, это новый день. Может быть, начинается другая жизнь, невиданная и счастливая. Нестерпимо пахло каменным накалом и жженой травой. Во рту и глазах горела пыль. В горах звонили колокола. Хорошо, все огромно и беспредельно. Солнце живое, как человек. Оно насыщает кровью каждую клеточку тела и воспламеняет желаниями и верой в будущее. Из заводской столовой Даша и Глеб вышли на шоссе и свернули в кусты, опутанные космами дикого винограда и гирляндами неумирающей зелени плюща. Вот что, Дашок, пойдем-ка на гору, посидим малость. Не хочется домой. Ну что ж, пойдем, хоть я и устала, а тоже неохота в комнату. Вечер-то больно хороший. Глеб растрогался, Даша взяла его за руку, кисть в кисть, и молча пошла рядом. Глеб чувствовал, что она встревожена. Он угадывал, что она боролась с собою, что-то хотела сказать ему, сказать свое, задушевное, важное, но не могла решиться. Мимо палисадников и домиков они прошли, не проронив ни слова. Также сосредоточенно взбирались они по ребрам пластов к площадке бассейна. Он поддерживал ее за плечи и прижимал к себе. И ей это нравилось. Они обошли каменные отвалы и штольню с железной заржавленной дверью на замке. По ступенькам поднялись на широкую бетонную площадку. Она была ровная и колокольно-звонная. Глеб посмотрел на Дашу и ничего не увидел в ее лице, кроме затаенной улыбки. Что с ней? Мы с тобою, Глебушка, стали другие. Я много пережила, много перестрадала и научилась ходить на своих ногах и думать своим умом. К родному человеку, Глебушка, и подходить надо осторожнее и уважительнее. Ее слова били по сердцу, и она была такой неотразимой, такой новой и крепкой в своей правде, что он не мог уже говорить с ней так, как раньше. В ту незабываемую ночь он впервые почувствовал, что и он стал иным, не тем, каким был вчера. Точно внутри у него все перевернулось. Он испытал новую, неведомую до сих пор любовь к ней, не только как к женщине, а как к человеку, роднее которого нет никого. Глеб положил голову на колени Даши. «Здесь под небом чувствуешь себя другим, Дашок. Вот лежу у тебя на коленях. Когда это было? И никогда я, кажется, не переживал ничего подобного. Я знаю только одно, что твоя любовь была больше и глубже моей, и я тебя недостоин. Я и сотой доли не пережил того, что пережила ты. Расскажи же мне сама о своих мытарствах. Может быть, я и себя тогда узнаю лучше». Воздух внезапно вспыхнул молнией. Везде большими и маленькими звездами зароились огни. Волна восторга охватила Глеба. В волнении он поднялся на локоть. «Даша, голубка, гляди, как хорошо бороться и строить свою судьбу! Ведь это все наше! Мы, наша сила и труд!» Даша опять положила руки на его грудь. Она сама волновалась, и Глеб слышал, как глухими толчками билось ее сердце. «Да, милый, хорошо бороться за свою судьбу. Пусть муки, пусть смерть, страшно это. И не всякий может вынести. Я вот вынесла, потому что любила тебя сильнее страха». И в этот лиловый вечер Она рассказала Глебу о своих злоключениях, о том, как она научилась бороться, как нашла свою дорогу к счастью. Пуск завода назначен был в день октябрьской годовщины. Торжественное заседание горсовета решено было устроить в клубе, чтобы связать его с торжеством первой большой.

Красными повязками, красными крыльями взмахивают транспаранты. За ними не видно толп, а дальше опять толпы в движении и зыби. И видно, как снизу из ущелья все еще текут бесконечные массы людей. Там далеко музыка играет марш, а тут огромное движение и необъятный гул. День был прозрачный, по-осеннему свежий и янтарный, по-осеннему приближающий дали, по-осеннему ядреный и маревный. Глеб смотрел на горы и в небо. Там пел пропеллер невидимого самолета, и шелковые нити паутин плавали в сине и дымились жемчужной пылью. Глеб сжимал железные полосы перил и не мог удержать изнурительной дрожи в ногах. Откуда прет такая тьма народу? Здесь и без того уже навалило 1020, а колонны все идут без конца. Вон они, не меньше, чем за полверсты, растекаются по бурому взгорью, по камням и кустарникам, вливаются в общую массу и ползут все выше, все выше. Недалеко вправо за вышкой стоит вольно полк красноармейцев, так же, как когда-то стоял и он, Глеб. Давно ли это было? А теперь он здесь. Опять рабочий завода. Завод. Сколько положено сил, сколько было борьбы. Вот он, завод, богатырь и красавец. Разве все это не стоит того, чтобы эти несметные толпы народа пришли сюда и порадовались общей победе? Что он, Глеб, среди этого людского моря, не море, а живая гора, камни, воскресшие людом, ох, какая силища! Теперь город с дровами, а здесь все готово к пуску завода. Работает транспорт, будет работать судосталь, зашумят паровые мельницы. А разве мало здесь горных потоков, чтобы поставить турбины? Были когда-то смертельные ночи и дни в боях. И было, дрожал за жизнь свою и думал о Даше. Как все это давно, как далеко и ничтожно. Даша, ее нет, она утонула в толпах, и ее не найдешь, и его нет, а есть только взволнованные массы, и своим сердцем он чувствует тысячи сердец. Рабочий класс, республика, великое строительство жизни. Черт возьми! Мы умеем страдать, но умеем же и радоваться.

0: В эфире субботняя музыкальная программа «Добрый вечер».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер. Наша сегодняшняя программа посвящена эстраде.
1: Эстрада – одно из самых любимых искусств. И трудно себе представить радиопередачу, телевизионную программу, концерт, даже кино, в которых не принимали бы участие артисты эстрады. И сегодня вы встретитесь с артистами эстрады, известными и неизвестными, даже еще и не артистами, только студентами. Студентами факультета эстрадного искусства Государственного института театрального искусства имени Анатолия Васильевича Луначарского.
2: Впрочем, если уж быть абсолютно точными, и популярные артисты эстрады, певцы, артисты речевых жанров, которых вы сегодня услышите, тоже студенты нашего факультета или совсем недавно были ими.
1: Итак, мы предлагаем вам, друзья, совершить небольшую экскурсию по нашему факультету. Но прежде разрешите представить вам заведующего кафедры эстрадного искусства ГИТИСа, народного артиста Советского Союза, профессора Яким Георгиевича Шароева.
2: А мне, в свою очередь, очень приятно представить нашего декана, доцента

0: Кандидат искусствоведения Александр Александрович Бурмака.
1: Яким Георгиевич, а мы с вами не решили одну проблему.
0: Какую же, Александр Александрович?
1: Как нам быть с оригинальным жанром?
0: А что вы имеете в виду?
1: Я понимаю, как мы представим нашим радиослушателям певцов, рассказчиков, чтецов. Ну а пантомима, акробатика, иллюзион, в конце концов, все то, что и называют оригинальным жанром. Ведь в учебных программах нашего факультета есть и такой предмет.
0: А знаете, что, Александр Александрович, я думаю, что нам поможет в этом Елена Камбурова, наша недавняя выпускница.

не расходы, время зря. Мы ведь верим, что у тебя в руке в трубку свернуты страны и моря. Не играй с обезьяной в домино,

0: Сделай так, чтобы поняли меня.
1: Итак, дорогие друзья, вы услышали песню новеллы Матвеевой «Фокусник» в исполнении режиссера эстрады Елены Камбуровой.
2: Простите, Аким Георгиевич, известная артистка эстрады Елена Камбурова певица. Я не ошибаюсь?
1: Нет, вы не ошибаетесь.
2: А вы говорите режиссер.
1: Так она режиссер и очень интересный режиссер.
2: Ну вот что, мне кажется, Аким Георгиевич, настала пора чуть подробнее рассказать нашим радиослушателям о том, кого все-таки выпускает наш факультет. Итак, сначала была кафедра эстрадного искусства, созданная вами.
1: Ну, точнее, в 1964 году был создан экспериментальный курс режиссеров эстрады и массовых представлений. И сегодня мы гордимся тем, что многие молодые звезды советской эстрады – воспитанники нашего факультета эстрадного искусства ГИТИСа имени Луначарского.
2: Ну что ж, Аким Георгиевич, продолжим наше путешествие.
1: Продолжим.
2: Давайте для этого вернемся на несколько недель назад и попадем с вами в самую горячую пору, пору экзаменов. Давайте-ка зайдем с вами в аудиторию. Так, здесь готовятся к экзамену по слову на эстраде студенты очного отделения. Таня Прокофьева, Наташа Балашова и Таня Струнина репетируют эстрадный номер.

0: Все говорят, надо выходить замуж, а где вход в этот выход? Не говорят. А как познакомиться с тем, чтобы непременно женился на тебе, а не на подруге? Ждать от него робких шагов или сразу врезаться ему в память, запасть глубоко в душу, навеки? А как при этом умудриться остаться скромной и наивной? Вот сейчас в моде скромные, а замужем решительные, которые сразу берут быка за рога. Где знакомиться, где встречаться?
1: А мы познакомились на дистанции 400 метров с барьерами. И сначала я почувствовала, что какая-то невидимая сила перенесла меня через барьер. Кто-то нес меня на руках. Наш результат был на 3 секунды выше мирового рекорда для мужчин. Я посмотрела на того, кто пронес меня по всей дистанции. Это был симпатичный молодой человек. Мы поженились. Он постоянно спрашивал меня, ты меня любишь? Ты меня любишь? Я ему отвечала, люблю, люблю, чтоб ты сгорел.
0: Ой, а что такое любовь? Это когда ты ему не нравишься, и он тебе не нравится. Но родители нравятся. Это любовь? Я не знаю.
2: А я вообще делаю вид, что мне хорошо. Что я вроде даже где-то счастлива. Вот только не знаю где.
0: Ой, а сколько нужно иметь детей? У кого их нет, говорят 5-6. А у кого один, говорят, один это многовато. И вообще говорят, что в семье кто-то кого-то должен ревновать.
1: На работе было просто неудобно, потому что каждые 5 минут звонит телефон, спрашивает меня. Я подхожу и отвечаю, люблю я тебя, люблю.
0: Муж один, а сколько проблем?
1: Но самое страшное было ходить с ним в театр, потому что и там он постоянно меня спрашивал. Ты меня любишь? Ты меня любишь? Скажи мне только одно слово, любишь или нет? Я говорила, люблю, люблю, но только замолчи. Он на 5 минут замолкал, а потом в самый трагический момент, когда весь зал, затаив дыхание, смотрел на сцену, в действие спектакля вплетался голос моего супруга. «Дорогая моя, я тебя последний раз спрашиваю, любишь или нет?» И какой-то мужской голос ответил вместо меня. «Замолчи, дорогой, все тебя любить будем». С этого дня мы перестали ходить в театр.
2: А кто сказал, что нельзя жить на одну зарплату? Неправда. Мы живем на одну, на мою.
0: А у кого должны быть деньги? У него, у меня или поровну? Ни у него, ни у меня.
2: А зато любит он меня. Ну, правда, странной любовью. Если что говорит, покалечу.
3: Чтоб никому не досталась такая красивая.
2: Говорят, иди жалуйся.
3: А куда?
2: В милиции, говорят, ничем помочь не можем. Вот если убьют, другое дело.
0: Столько наговорят... Я теперь не знаю, выходить мне замуж или не выходить.
1: А Леду мы поехали в кружок.
4: Я думаю, хотя бы там. Я попробую без его вопроса. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю.

0: А студенты-заочники в это время репетируют дипломный спектакль в Большом репетиционном зале. А вот наш студент-заочник Геннадий Белов. Радиослушателям он хорошо знаком.
1: Когда мне предложили сыграть роль замполита Данилова в нашем дипломном спектакле по роману Веры Пановой «Спутники», для меня это было неожиданностью, так как я никогда не играл на сцене в драматических спектаклях. Я в основном привык работать на эстраде. Я пою. Правда, в этом спектакле мне все-таки пришлось спеть песню. Но самое главное – это то, что эта работа над этой ролью, а она роль довольно-таки большая, главная, можно сказать, роль в спектакле, она очень многое дала мне как артисту. И я с большой благодарностью вспоминаю те минуты, те часы, которые мы проводили в репетиционном зале. И хочу сказать большое спасибо моим наставникам.
2: Давайте послушаем небольшой эпизод из спектакля «Спутники», в котором заняты студенты Маргарита Неведомская, Оксана Лукьянова, Евгений Петросян и Геннадий Белов.

0: Доктор, ну почему вы все время молчите?
1: Ну, поделились бы со мной. Послушайте, ну вы всегда такой неживой.
2: Ну, почему это неживой? Я всегда ощущал в себе достаточно жизни.
1: Ну, значит, ваши ощущения вас обманывают. Послушайте, вы любили когда-нибудь?
2: Странный какой-то вопрос.
1: А вы ведь вообще, доктор, странная личность. Знаете ли, 40-летний холостяк в наши дни большая редкость. Сейчас вон мальчишки 20-летние те.
2: Но я же не мальчишка.
1: Вот именно. Вы так и не ответили на мой вопрос.
2: Ну а разве я один? Большую часть времени я провожу в коллективе.
1: Доктор, вы форменный обалдуй.
2: Почему? Не понял. Юлия Дмитриевна, Юлия Дмитриевна.
3: Слушаю вас.
2: Ну вот скажите, что нужно человеку для счастья?
3: О, доктор, я право не знаю. Ну...
2: У меня же есть все. Прочное положение, солидная профессия, чистая репутация. Ну а что же нужно человеку для счастья, в конце концов?
3: А любовь?
2: Любовь. В юности я отдал дань любви, но она не принесла мне настоящего счастья. В сущности, я очень одинок, Юлия Дмитриевна. Очень. Но я надеюсь, что моему одиночеству скоро придет конец. Я просто уверен в этом. Спокойной ночи.
3: Какой удивительный человек.

0: Только что вы слышали, как Евгений Петросян выступил в не совсем обычной для него драматической роли в драматическом спектакле. Что же получается, Аким Георгиевич, мы переучиваем эстрадного артиста в драматического актера?
1: Конечно нет, Александр Александрович. Но будущий режиссер, а именно этой профессией овладевает синергетис Евгений Петросян, должен пройти в институте настоящую школу актерского мастерства.
0: Вы правы. И я думаю, что это очень нужно и для такого интересного артиста эстрады, как Евгений Петросян.
2: У вас как на работе? Все нормально? У нас работа не бей сидячего. Но вид у всех будьте нати. Ломоносовы и Софьи Ковалевские. 27 Ломоносовых и 32 Софьи Ковалевские. Один Архимед. Все время в одну точку смотрит. Что только не делали, и потолок белили, и точку эту в другом месте рисовали, а он все туда же смотрит. Уже думали, столбняк. Оказывается, он внутрь себя смотрит, мысль ищет. Причем находит он ее только тогда, когда начальник подходит. Сразу восклицает: «Ну надо же, а!» Только начальник отходит, уже не надо. Секретаршу нашу никогда на месте не застанешь. Она каждый день зубы лечит. Я подсчитал, у нее 395 зубов. Как у акулы. В 6 рядов. Начальник говорит: вы бы хоть для разнообразия сказали, что идете к окулисту. Она говорит: к окулисту не могу, к нему уже 7 человек отпросилось. Действительно, эти семеро каждый день бегают к окулисту, очки подбирают от минус 6 до плюс 18. У них какое-то уникальное ненормальное зрение, потому что они из окна видят, что в магазине напротив дают, а под носом чертеж руками ощупывают. Да приговаривают: глаза б мои его не видели. А одна работает, просто не глядя. Под столом вяжет. Но моток у нее разматывается не из ящика, чтобы незаметно было, а по-новому, из-за батареи, чтобы вещи теплее были. 3 года она вязала, никто не замечал. На 4-й батарея треснула. Она ее ниткой перетерла. Даже сантехник ошалел. Раньше, говорит, текло, где кран, а сейчас струя с ребра бьет. Да еще с махером. Теперь ее пересадили к колонне. Представляете, если она колонну перетрет, а? Остальные сотрудники у нас все при деле. Целый день в коридоре курят и курят. Курят, и начальство говорит: курение, медленная смерть. Они говорят: а мы и не торопимся. А недавно звонят из отдела кадров и говорят: двое из главка с проверкой нагрянули. Что тут началось? Один кнопку ищет, другой скрепку, третий сел не на свое место с перепугу. Хозяйка говорит: уйдите, это мое место. Она говорит: пустите, меня отсюда не видно. Она все боится, что ее о чем-нибудь спросит. Рост у нее 2 метра, с кого же еще спрашивать? А другая сотрудница увидела, что у нее чайник включен в рабочее время, и в ужасе накрыла его своей юбкой. И сидит, как кукла на чайнике. Потом опять звонят из отдела кадров: ошибка произошла. Это не из главка, это 2 наших сотрудника из отгулов вернулись. Их в лицо забыли, потому что за овощную базу, колхоз и дружину у них отгулов накопилось в размере декретного отпуска. Хотите знать, где я работаю? Причем здесь где? Важное как?
0: Многие хотят учиться на нашем факультете. У нас большой конкурс и на заочном, и очном отделениях. Вы не припомните, Аким Георгиевич, скольких абитуриентов мы прослушали в прошлом году?
1: Что-то около 1500. И вы знаете, Александр Александрович, что меня больше всего радует и волнует?
0: Что же, Аким Георгиевич, уверен, что не само количество жаждущих учиться на факультете?
1: Разумеется, нет. Меня радует то, что многие, очень многие из тех, кто приходит к нам на заочное отделение, они приходят с большим опытом работы на эстраде, и их приход продиктован серьезными, глубокими причинами, жизнью, творческой судьбой, а это очень важно.
0: Вы совершенно правы. Профессия наша очень сложная, и она не терпит случайных людей. Давайте сейчас воспользуемся перерывом в занятиях и возьмем интервью двух наших студентов. Вот певица Галина Улетова, лауреат международных конкурсов, студентка нашего факультета, которую вы не раз слушали по радио, видели в телепрограммах.
3: Как я попала на отделение режиссеров эстрады? Вот вы сказали, что меня знают, слушают по радио, видят по телевидению. И, конечно, за то длительное время, а я уже в Москонцерте 1974 года, много было и удач, и промахов в подборе репертуара, много было перепробовано. Но вот пришло то время, я поступила в институт в 1981 году, я почувствовала, какой-то из концертов, какой-то из ответственных концертов, я почувствовала, что певец не только должен исполнять песню, но и сыграть. Когда стала учиться в институте, я научилась как-то разбирать текст по-другому, находить второй план текста, как-то переводить, что ли, на свой характер, на свое восприятие и отношение к окружающей жизни, к людям. И хочу попробовать свои силы как профессионал, как режиссер-постановщик эстрадной программы. Думаю, что моя мечта сбудется. Тому, чему меня научили, попытаюсь все это воплотить, что ли, в жизнь, в дело, которому я научилась.

0: А теперь интересно узнать, как совмещает учебу в ГИТИСе с напряженной творческой работой в Академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко Вячеслав Осипов.
1: Да, вы знаете, сейчас я сдал экзамен и удовлетворенный иду на спектакль. У меня сегодня вечером будет спектакль «Верди. Битва Прилиняно», поставленный главным режиссером нашего театра Яким Георгиевичем Шароевым. Вообще удивительная штука жизни. Когда я вновь сел за учебную парту и вообще быть в стенах ГИТИСа, изучать режиссуру, это, во-первых, делает меня намного моложе. Когда вновь сидишь со студентами, переживаешь сессию, какие-то предметы, сдаешь их, это омолаживает. И вы знаете, и, наверное, заставляет по-новому иначе смотреть на какие-то мои работы прежние, которые я сделал в театре. Сейчас вы услышите арию Хозе в исполнении моем на французском языке в оригинале.

0: Вся жизнь экзамен. Особенно творческая жизнь. Но для кого-то она только начинается. Как для нашей студентки Лены Старостиной. Лена репетирует монолог.
1: Каждый день, ну буквально каждый божий день, мой муж просит, требует, больше того, он настаивает на том, чтобы я была такой элегантной, как Светлана Михайловна, нежной, как Агния Павловна, красивой, как Мария Яковлевна, умный, остроумный, как Вера Даниловна, чтобы я готовила, как Ксения Львовна, рубила дрова, как Дарья Петровна, музицировала и пела, как Полина Марковна. Полина Марковна! Шила, вязала и вышивала крестиком, как Елена Сергеевна, приносила зарплаты столько, сколько Софья Ларионовна, да еще любила бы его, как Любовь Алексеевна. Да если бы я хоть наполовину была такой, какой он хочет меня видеть, я вышла бы замуж за другого мужчину, который был бы таким добрым, как Сергей Александрович, аккуратным, как Юрий Михайлович, заботливым, как Николай Львович, расторопным, как Михаил Федорович, чтобы он чинил бытовые электроприборы, как Павел Антонович, малярничал, как Николай Васильевич, слесарничал, как Петр Евгеньевич, убирал и стирал, как Константин Сергеевич, воспитывал детей, как Владимир Владимирович, пел и сочинял стихи, как Алексей Альбертович, поднимал килограммов столько, сколько Евгений Шибагудинович, приносил зарплаты столько, сколько Ари Альбинович, да еще любил бы меня, как Алексей Михайлович, Сергей Иванович и Юрий Петрович.
2: И снова песня. Поет выпускница нашего факультета, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Шаврина.

0: гуляла, на базаре торговала. Тут талюли, тут талюли, тут талюшеньки мои. Тут талюли, тут талюли, тут талюшеньки мои.
1: Яким Георгиевич, перерыв окончился. Давайте пройдем на занятия.
2: С удовольствием, Александр Александрович. Вы слышите музыку? Вот в этой аудитории проводит занятие Павел Яковлевич Слободкин, старший преподаватель нашей кафедры и выпускник нашего факультета. Хорошо вам известный как руководитель ансамбля «Веселые ребята». Инструментальная музыка и песня на эстраде – серьезный предмет. И по нему тоже надо сдавать экзамены.

0: truth.
1: Яким Георгиевич, вот мы с вами сейчас говорим о студентах, о занятиях, об экзаменах, об очень интересном, увлекательном нашем деле. И все-таки мне немножко грустно.
2: А я понимаю вас, Александр Александрович. Вот только что мы выпустили еще один курс. Курс актеров и режиссеров эстрады. Прошли 5 лет.
1: И как быстро приходит пора расставания. Годы учения проходят незаметно. Кажется, вот только-только перед тобой первокурсники, и вот по всем концам нашей страны разъехались выпускники этого года.
2: Да, и снова первый курс. Но какая большая радость для педагога, когда ты видишь афишу и читаешь на ней имена своих студентов, актеров и режиссеров, когда ты слушаешь радио и слышишь их голоса, смотришь телевизор и видишь их лица.
1: Так что, в общем-то, мы не расстаемся.
2: Вот, кажется, совсем недавно закончила наш факультет Алла Пугачева. Как она училась? Отлично! И теперь я с удовольствием вижу имя Аллы Пугачевой на афише не только как замечательной актрисы, исполнительницы, но и интересного, своеобразного режиссера эстрады.
1: Все-таки превосходная у нас профессия. Не правда ли, маэстро?
2: Правда.

час, ось ясний час, і граю я!

Вы слушали музыкальную программу «Добрый вечер». Ее вели наши гости. Народный артист Советского Союза профессор Иоаким Шароев и кандидат искусствоведения доцент Александр Бармак. Всего вам доброго!

0: о печалях юных лет. Когда ж окончил я, она в награду мне подарила вздоха целый мир. Клева, что странно это, очень странно, что жалостно и чудно. Хотела б не слыхать, и все ж хотела б такой же быть. Меня благодарила и намекнула, кто ее полюбит, пусть про себя такое же расскажет, он покорит ее. Открылся я, она забранный труд мой полюбила, а я за жалость полюбил ее. Вот вся волжба, что здесь я применил. Она идет сюда, пусть подтвердит.
1: Чёрен не мавр, а мир, окружавший его. Мир, где торжествует Яго. В знаменитом 66-м сонете Шекспир писал: «Зову я смерть, мне видеть не втерпёшь достоинство, что просит подаяние, над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии. И совершенству ложный приговор, и девственность поруганную грубо, и неуместной почести позор, и мощь в плену немощи беззубой, и прямоту, что глупостью слывет, и глупость в маске мудреца, пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока. Все мерзостно, что вижу я вокруг, но жаль тебя покинуть, милый друг».
2: Свои раздумья об эпохе, свои сомнения и надежды сильнее всего выразил Шекспир в трагедии, которая вот уже 360 лет сохраняет одно из первых мест в репертуаре мирового театра. Число статей и книг о ней достигает 20 000. Белинский назвал ее блистательнейшим алмазом в лучезарной короне царя драматических поэтов. Ее играли во дворцах и под открытым небом, перед королями и жителями трущоб. Не было ни одного актера, который не мечтал бы сыграть ее героя, датского принца Гамлета.
3: Играли меня по-разному. Одни вялым и нерешительным, другие озлобленным и коварным, третьи хитрым и терпеливым. Меня называли сильным и беспомощным, мягким и жестоким. И каждый спектакль, а в 20 веке и каждый кинофильм — это спор обо мне. А я размышляю и действую, и задаю вопросы, и ищу на них ответы. Не моя вина, что вместе со мной ищет их и все человечество.

0: быть или не быть, вот в чем вопрос. Что благородней? Терпеть ли молча прощи стрелы яростной судьбы? Или ополчась на море бед, сразить их противоборством? Умереть, уснуть не боли, и знать, что сном кончаешь тоску и тысячу природных мук, завещанных живым. Такой развязки нельзя не жаждать, умереть, уснуть. Уснуть. И видеть сны. Все дело в этом. Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим суету земную? Вот что сбивает нас. Вот где причина того, что бедствия так долговечны. Кто снес бы злобы и глумление века? Гнет сильного, насмешку гордеца, бой презренной любви, судей несправедливость, заносчивость властей, обиды низких, чинимые безропотной заслуги. Когда бы он сам мог дать себе расчет простым кинжалом? Кто бы и плелся с ношей, чтоб охоть и потеть под нудной жизнью? Когда бы страх чего-то после смерти, безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам, волю не смущал, внушая нам терпеть невзгоды наши и не спешить к другим от нас сокрытым. Так трусами нас делает раздумь, и так решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледным, и начинание взнесшееся мощно сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия.
1: Гамлет ищет решение. О, нет. Это не слабый, нерешительный человек. Он знает твердо, что должен отомстить за убийство отца. И он карает виновных смело и беспощадно. Гамлет убивает всех своих врагов, кроме одного. С этим врагом он не знает, как бороться. Дело не в преступном Клавдии или Полонии. Гамлет открывает, что во всем мире царствуют зло и несправедливость. Он гуманист, учившийся в Виттенбергском университете, который был символом науки Возрождения. По преданию, именно там, продав душу дьяволу, обучал тайнам земли и неба доктор Фауст. И трагедия Гамлета – это трагедия гуманизма, провозгласившего человека венцом всего существующего и увидевшего вдруг, что весь мир – тюрьма, и превосходная, со множеством запоров.
2: Что за мастерское создание человек? Как благороден разум, как беспределен в своих способностях, обличиях, движениях, точен и чудесен в действии. Краса вселенной. Да, я это говорил. Но я видел и другое. Над миром властвуют хищники, отвратительные в своей подлости и лицемерии. И из людей меня не радует ни один. Я выполнил клятву, данную отцу. Но разве что-нибудь изменилось на земле?
3: Слово Гамлета — острая стрела, облитая ядом, — заметил Белинский. Его стрелы достигают цели, но мир от этого не становится лучше. Как изменить его? Это не знал датский принц, самый глубокий и проницательный из всех шекспировских героев. как заметил кто-то, единственный человек, который был бы способен написать пьесы Шекспира. Не знал ответа и великий драматург. Ответа, который дала история несколько веков спустя. За пьесу «Гамлет» Шекспир получил 7 фунтов стерлингов. Это была цена плаща актера, игравшего царедворца Полония. Человечество оказалось более щедрым. Оно назначило иную цену, даровав этой пьесе бессмертие.

0: Старик Шекспир не сразу стал Шекспиром, не сразу он из ряда вышел вон. Века прошли, пока он целым миром был в звание Шекспира возведен.
1: Вы слушали передачу для старшеклассников «Вильям Шекспир», автор Феликс Арской. В передаче принимали участие артисты московских театров, режиссер Антонида Ильина, редактор Лидия Виноградская. Следующую передачу из цикла «Выдающиеся писатели мировой литературы» вы услышите 25 ноября в 10 часов 15 минут по первой программе и по программам 1 А и Б.
2: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она? Друг ответил,

0: Была тебе любимая, была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: У микрофона наш музыкальный комментатор Фарида Фахми.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Некоторые из вас помнят, наверное, что первая передача цикла прозвучала 22 января, и участие в ней приняла Александра Николаевна Пахмутова. Ну, а сегодня о музыке, о значении искусства в жизни человека, о том, какие обязанности берет на себя художник, творец, отвечая на наши вопросы, говорит лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат Государственной премии СССР, композитор Микаэл Таривердиев. Но прежде чем начать беседу, несколько слов о его творчестве. Мы открыли передачу фрагментом из музыки к кинофильму «Ирония судьбы» в записи Сергея Никитина. И сейчас вновь прозвучит вокальная музыка. Жанр этот сегодня, можно сказать, занимает главное место в творчестве Таривердиева. Его вокальная лирика своеобразна и обаятельна. Ей свойственны какое-то особое изящество и внутренняя естественность. Таривердиев чувствует колорит слова, слышит музыку поэтической строки. Он не только и не просто отталкивается от поэзии, создавая музыкальные образы, но буквально опевает каждую фразу. И возникают тонкие, выразительные и очень гибкие мелодические речитации. Композитором найден свой собственный ключ к тайнам человеческого голоса, пения, к тому, как выразить суть и характер слова в музыке. Гармоничным третьим компонентом вливается в вокальную лирику Таривердиева линия фортепианной партии. И смысл этого слияния самому автору удается раскрыть на редкость точно и убедительно. Поет Нина Лебедева, за роялем Микаэл Таривердиев. Прозвучит миниатюра «В тумане утреннем» из средневековой японской поэзии.

0: Михаил Иванович, нашу беседу мне хотелось бы начать вот с какого вопроса. Композитор – это ведь понятие значительное и очень емкое, не правда ли? Вот что оно означает для вас? Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать профессиональный музыкант, чтобы иметь право называться композитором?
1: Ну, этот вопрос неоднозначный, конечно, но, если позволите, я начну не с этого конца. Начну не с композиторов, а, чтобы было проще, наверное, мысль была более понятна, скажем, с поэтов. Что такое поэт?
0: То есть, другими словами, что такое художник, творец?
1: Конечно. Поэт для меня человек, который имеет свой мир, свою позицию в этом мире, и социальную позицию, философскую позицию. Поэт для меня человек, который имеет свой неповторимый стиль. Поэт для меня человек, который пишет своим собственным языком и умеет создать свой собственный мир. Мне кажется, в сегодняшнем мире чрезвычайно важно иметь свой голос. Кроме того, для меня еще поэт – это своя собственная гражданская позиция.
0: Михаил Иванович, вот вы употребили этот термин «гражданская позиция». Что вы под этим подразумеваете? Что мы под этим подразумеваем?
1: Гражданская позиция для меня – это все, что наполнено чистыми гуманными помыслами. Это могут быть воспоминания о героях войны. Это могут быть проблемы, связанные с нашими сегодняшними современными проблемами, и с БАМом, и с многими другими. Безусловно. Это и добро, которое мы направляем в адрес матери, в адрес женщины, страны. То есть все связанное вот с чистотой и гуманностью помысла художника, для меня это и есть гражданская позиция. Композитор – это профессионал, имеющий свой мир, свою позицию и умеющий создать нечто то, чего до него не было. Он должен видеть в самых обычных вещах, казалось бы, нечто необычное. Вот увидеть это и показать – это и есть задача художника. Этим он делится с людьми. И таким образом искусство становится социальным, становится общественным, потому что, работая для себя, мы работаем в итоге для людей всегда.
0: И ведь еще вот необходимо соотнести свой голос, то есть новаторство, с традицией, верно?
1: Свой голос не возникает так сам по себе, не рождается из ничего. Это вполне естественно. И хотя профессия художника, казалось бы, из ничего рождать нечто, но на самом деле это рождается из ощущений сегодняшнего мира. Это рождается из того, что он слышал, знает и как-то им переработано в его творчестве. То есть из двух компонентов. Из традиций великой литературы, великой поэзии, великой музыки, с одной стороны, и из собственного восприятия мира. Без интереса к тем традициям, дорогим и великим традициям, которые накопило человечество, и в частности культура собственной страны, безусловно, уже ничего и не может быть.
0: Михаил Иванович, вот, казалось бы, высокие помыслы, чистые возвышенные чувства, талант композитора, вот все это должно бы сразу найти путь к слушателю. Но, к великому сожалению, не всегда так получается. Серьезная музыка, музыка академических жанров, она не всегда и не сразу становится другом широкой аудитории. Вот в чем тут дело? Природная невосприимчивость или просто обычная неподготовленность?
1: Сегодня очень развились жанры массовые, я имею в виду эстрадную музыку и так далее. Эстрадную музыку можно включить в любом месте. В начале, в середине, в конце. Можно выйти из комнаты, она будет звучать, вы снова войдете, она будет звучать дальше, и большого урона вы при этом не потерпите. Музыка же фундаментальных жанров требует иного подхода, принципиально иного подхода. Она требует остановки на том бешеном бегу, в котором мы находимся. Ее невозможно слушать, скажем, едучи в машине. Она требует развернутого пространственного отношения. Ведь все течение мысли должно быть прослежено до конца. Поэтому я считаю, что одной из очень важных задач, которые стоят перед всеми нами, снова начинать приучать нашу молодежь, особенно молодежь, к восприятию серьезных, больших форм музыки. Почему я об этом говорю? Потому что при всей моей любви, я очень люблю эстрадную музыку и джазовую, но музыка та большая, которая входит в золотой фонд мировой культуры, и русской, и советской, и старой культуры, и западной, это неоценимые вещи, дающие пищу для ума и сердца. И это дает нам нравственное совершенствование. Вот говорят, можно прожить без Бетховена, без Моцарта, без Чайковского, Можно прожить без Пушкина, Лермонтова, можно прожить без картин великих наших мастеров, вообще без большого искусства. Можно. Ну, наверное, можно прожить всю жизнь и без любви. Тоже можно, наверное. Но будет ли эта жизнь полна? Нет, не будет. Мы сами себя обедняем, отрубая у себя необходимые для нас всех широкие формы мышления. Большая музыка, да, поначалу требует того внимания, которое требует массовое. Внимание. Потом, когда человек уже становится соучастником этой музыки, входит в нее, безусловно, тогда он начинает понимать, как много она может дать. Я буду счастлив тогда, когда мне скажут, что массовыми жанрами может называться также и соната, массовыми жанрами может называться также и симфония, и балет, и опера. Я хочу вам напомнить, что было время, когда эта музыка и была массовой. Когда Верди скрывал какие-то арии до последнего момента, потому что все опасались, что в день премьеры вся Италия уже будет петь эти арии. Да, сегодняшняя музыка стала сложнее, конечно, и оперная в том числе, безусловно. Но и мы стали сложнее. Я ратую за то, чтобы мы серьезнее повернулись бы лицом к фундаментальным жанрам музыки, без которых развитие культуры невозможно.
0: Послушаем фрагмент первого концерта Прокофьева для скрипки с оркестром. Солист Игорь Ойстрах.

0: Продолжаем беседу.
1: Михаил Иванович, вы композитор, которого знают как автора многих вокальных циклов. Сегодня, если так можно выразиться, вышли на иные, на новые для вас творческие рубежи. Может быть, мы немножко приоткроем этот секрет, чуть забежим вперед. Вы написали концерт для скрипки с оркестром. Вы автор оперы, которую собирается ставить в Московском камерном музыкальном театре. Уже ставит, да, Борис Александрович Покровский. И вы, если я не ошибаюсь, сейчас написали монооперу. И все это, несмотря на различия жанров, камерно, по характеру, по доверительности, интонации.
2: Вы знаете, я всегда увлекался камерной музыкой, всегда ее писал. И, кстати, вот мой уход в область, скажем, киномузыки, я не считаю изменой этому жанру. Потому что, в принципе, мне кажется, что все, что я делаю, это вообще само по себе камерно. Будь то опера, она камерная. Будь то романсы, они камерные. Музыка к фильмам, она тоже ведь камерная. Вспомним «Иронию судьбы с легким паром», прекрасный фильм Эльдара Рязанова, то там ведь музыка тоже камерная.
0: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами.
1: Это был фрагмент из музыки к кинофильму «Ирония судьбы» в записи Аллы Пугачевой.
2: Камерная музыка я трактую как обращение одного человека к другому. Есть авторы, которые обращаются сразу к большой аудитории. А есть авторы, которые предпочитают обращаться как бы отдельно каждому. Понимая, что за ними стоит целая аудитория.
1: Ко всем через одного, да? Вот так, может быть.
2: Может быть и так. Вот чем отличается телевидение, скажем, от кинематографа? В кинематографе ты обращаешься к залу, а в телевидении обращаешься к одному человеку. То же самое вот и в камерной музыке. Я писал вокальные циклы. А потом, когда я стал увлекаться музыкой кино, то я их решал, эти фильмы, в общем, так же. Я и сейчас продолжаю любить кинематограф, я не собираюсь его бросать, и мне это интересно. Но, возвращаясь обратно в камерную музыку, я, в общем, те приемы, которые там были отработаны, тоже использую. Подспуды, наверное, не знаю, но использую тоже.
1: Это называется как бы работать на стыке жанров. И вот однажды появился скрипичный концерт. Почему именно скрипичный?
2: Ну, я думаю, потому что я очень много написал вокальной музыки, мне хотелось уже написать инструментальную, да. Наверное, потому.
1: Сейчас параллельно с новыми инструментальными жанрами вы продолжаете работу в области камерной вокальной музыки. Я бы сказала, завидная верность и завидная преданность раз избранному. В чем тут дело? Может быть, любовь к слову?
2: Вы знаете, очень много для меня связано со словом. Я считаю, что вокальная музыка рождается от соединения двух полноценных и полноправных образов. Образа стихотворного, образа музыкального. Соединяясь, эти образы должны давать некое новое, третье качество. Если это иное качество не возникает, то да, вокальная музыка не состоялась, на мой взгляд.
1: Ну, а исполнитель, его роль?
2: Исполнитель – это посредник между автором и слушателем. И вот когда исполнитель самим фактом своей личности, своей музыкальности, своего духовного мира окрашивает, не меняя ничего в вашей музыке, и привносит свое, вот это для меня самая высочайшая оценка этого исполнителя.
1: Значит, исполнитель тоже личность.
2: А да? Как же? Для исполнителя индивидуальность очень важна

быть и больше, а может быть и меньше, чем 15.

0: Прозвучал фрагмент цикла Теривердиева на стихи Беллы Ахмадулиной. Пела Зара Долуханова. Продолжаем беседу с Микаэлом Теривердиевым.
1: Сейчас мы имеем возможность познакомить широкую слушательскую аудиторию с новым для них именем. Мы с вами недавно записали несколько ваших вокальных циклов в исполнении солистки филармонии города Ростова-на-Дону Елены Комаровой. И мне представляется, что вот эта запись прекрасной иллюстрацией того, что вы сейчас говорили об исполнителе.
2: Так получилось, что на одном из наших фестивалей в городе Омске мне представили молодую певицу Елену Комарову. И мне очень многое понравилось. И мы очень много работали и с ней, и с очень хорошим пианистом Дмитрием Дубинским. Я бы сказал, не аккомпаниатор, а что ли, ну, соисполнитель. Это дуэт, в общем-то, дуэт. Мы сделали несколько вокальных циклов, и в том числе вот свой новый цикл на стихи Андрея Вознесенского я охотно отдал Елене Комаровой. Нравится она мне своей непосредственностью. У нее очень красивый и богатый тембр голоса, очень благородного звучания. Нравится она мне еще вот чем – фанатизмом. Я очень люблю людей, которые фанатично преданы своему делу.
0: Послушаем фрагмент вокального цикла Теривердиева на стихи Маяковского. Поет Елена Комарова. За роялем Дмитрий Дубинский.
3: Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. И задыхаясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку.

окно спокойным ужином. Говорит кому-то: ведь теперь тебе ничего не страшно.

0: теплый вечер на крыше загоралась хоть одна звезда.
1: Михаил Иванович, вы очень часто в различных поездках в самые отдаленные уголки нашей огромной страны, организуемых Союзом Советских Композиторов, выступаете не только с исполнением своей музыки, но выступаете как человек, беседующий с публикой, то есть делающий вот эти вот беседы частью своих выступлений. Я бы назвала вас здесь музыкантом-просветителем. Мы часто говорим о том, что современный художник – это, конечно, человек, который имеет свою позицию, позицию социальную, гражданскую. И мне представляется, что вот эта просветительская деятельность в жизни каждого творца-художника – это вещь необходимая, мимо которой он не может пройти. Может быть, именно в этом и выражается гражданственность его позиции.
2: Выступая с какими-то острыми оценками на своих творческих вечерах, я вызываю достаточно острые реакции. Там, где мне было бы, наверное, удобнее и проще сесть за инструмент, что-то сыграть. Почему, тем не менее, это я делаю? Да потому что я считаю, что это сейчас необходимо. Просто необходимо. Как раз вот те проблемы, о которых мы сегодня с вами говорили, проблемы музыкального просвещения, проблемы, связанные с музыкальным воспитанием молодежи, с воспитанием эстетики в нашей молодежи, эти проблемы сегодня для меня привели чрезвычайно, что ли, важное значение. Вот почему я езжу в длительные поездки, часто споря с залом, потому что у зала сегодня есть свои представления, что плохо, что хорошо. В любом зале есть человек, который поступает и говорит, что опера не нужна. Почему так мало передают эстрадные музыки, почему так много опер, кому нужна сегодня симфония и так далее. И мне приходится с ними спорить и ссориться, вот так. Но в зале всегда бывают те, кто уходит перебежденный. И если в этом зале будет хоть 5 человек, которые пришли с одним настроением, а уйдут с другим, моя миссия выполнена.
1: Мне представляется, что напрасно вы делаете такой акцент на том, что это нужно только сегодня. Просветитель – это, по-моему, необходимая часть, неизбежная, я бы сказала, часть жизни каждого большого художника. Так было всегда. Ваши учителя в прошлом, классики русской музыки 19 века, никто из них не избежал этой вот ипостаси своей деятельности.
2: Дело в том, что с появлением средств массовой информации, с появлением телевидения, радио, пластинок, фронт борьбы стал шире, потому что культура стала всеобщей.
1: Массовой.
2: Более массовой.
1: Да.
2: Вот почему я говорю об этом сегодня. Тут еще ведь одна есть вещь, которую мы должны, наверное, как-то учитывать. Вот говорят, золотой фонд классики, или песенный, или народный. Как возникал золотой фонд? Ведь во все времена писалось много чепухи. Вполне естественно. Чепуха эта исполнялась в малых, небольших аудиториях. И эта чепуха очень быстро осаживалась, выпадала в осадок. И на поверхности сита этого времени оставались золотые крупицы. То есть время и народ выбирали тот золотой фонд, люди и время. Вот два фактора. С появлением каналов массовой информации, естественно, стало все сложнее. Все тиражируется в миллионах экземпляров сразу. То есть шедевр тиражируется в миллионах экземпляров. И не шедевр тоже тиражируется в миллионах экземпляров. Естественно, шедевров меньше. Естественно, шедевры не так уж сильно блистают в окружении всего остального. Самым большим, мне кажется, вообще вот огорчением моим, то, что сколько мы не даем, а мы даем много музыки большой и музыки серьезной, мы слышим по телевидению, по радио, все-таки она как-то менее слышна на фоне музыкальных однодневок. Повторяю, музыка развлекательная. Я в этом глубоко убежден, необходимо. Как сделать, чтобы люди понимали, что нужна музыка и это, и та. Людям нужно все. Нужны пирожные, это легкая музыка, музыка развлекательная, но нужен и хлеб, это музыка фундаментальная.
1: Мы с вами сегодня, Михаил Иванович, много говорили о высокой
2: Очень.
1: Музыке, о музыке глубокого содержания, больших идей. Что бы вы предложили для сегодняшней программы и что бы мы могли дать? Сообразуюсь с тем, о чем говорили, и с вашими пристрастиями в искусстве.
2: Я бы взял бы Вивальди во имена года.
1: Почему именно Вивальди? Чем он вам дорог?
2: Чистота, ясность мысли, удивительная прозрачность и точность позиции меня всегда Москва это привлекает. Потом одного из любимейших моих композиторов, Мусоргского, и из современников наших, Родиона Щедрина, либо что-то из «Мертвых душ», или же вот из последней его работы, очень интересной, очаровательной фортепианной свиты, какую-нибудь пьесу последнюю.
1: Вы имеете в виду «Тетрадь для юношества», да? Вивальди, да, это прекрасно. Чистота фактуры, прозрачность и ясность мыслей, лаконичность высказывания – это, конечно, какие-то неприходящие качества. И в такой гармонии удивительной все это там сложилось. И вообще интерес к старой музыке сегодня ведь необычайно сильный. Я хочу сказать, что это ваше желание наверняка совпадет с желаниями очень многих слушателей, потому что на концерты, на которых сегодня играют старую органную музыку, музыку инструментальную старых
2: как приятно,
1: мастеров,
2: да, за это?
1: И приятно,
2: как
1: и просто приятно попасть это? Невозможно.
2: Да, вот, вот,
1: было
2: вот,
1: бы приятно, именно... если бы было легко попасть.
2: Нет,
1: да.
2: Нет, извините, я вас перебью. Мне приятно, что на концерты органной музыки невозможно попасть. Уж ладушки не попаду, бог с ним. Но то, что залы там не пустые, это прекрасно.
1: Да, это прекрасно, да. Я согласна.

0: Это был фрагмент солистка Лиана Исакадзе.
1: Ну, а теперь о Мусоргском. Великий русский композитор, новатор. Вероятно, я не ошибусь, если назову его среди тех композиторов прошлого, у которых вы учились прежде всего.
2: Без сомнения. Да?
0: Мусоргский и Драгомышский.
2: Мусоргский,
0: вот их принципы, да, взаимоотношения.
2: Их принципы взаимоотношения со словом вообще были революционны для своего времени. И не просто были революционны, они остались сегодня основополагающими для вообще мировой культуры. Потому что то взаимоотношение музыки и слова, которое было открыто Мусоргским и Драгомышским, это вот соотношение сегодня не только не стало просто исторической традицией, а по-прежнему является одним из самых реальных и основополагающих, что ли, моментов
0: принципов творчества. И стимулов творчества.
2: Вот как интересно, что прогрессивность, открытая так давно, она осталась совершенно прогрессивной и сегодня. И думаю, что она будет прогрессивной всегда.

0: только старый да не дужи, только рыжий не уклюжи, вот и Прага вся бока.
1: В исполнении Юрия Белокринкина прозвучал гопак Мусоргского на слова Тараса Шевченко из поэмы «Гайдамаки» в переводе Льва Мея. Что же касается Родиона Щедрина, знаете, очень многие музыку Родиона Константиновича Щедрина считают сложной. Говорят иногда, что недостаточно там красоты, что вот, так сказать, недостаточно, он демократичен и мелодичен. Но мне эта музыка кажется прекрасной. Что это такое, красота в музыке и вот красота щедринской музыки?
2: Для меня композитор – это свой мир и своя позиция. Сюда включается понятие красоты, без сомнений. Этот мир именно щедринский. Такого мира не было. Безусловно, он может кому-то быть более близок, кому-то менее близок. Это разговор другой. Что касается немелодичности, по-моему, это просто разговор несерьезный, потому что мелодика-то ведь разная. Мелодика абсолютно ведь разная. Скажем, ведь были времена, смешно вспомнить, но ведь это правда, ведь Прокофьев-то ведь считался немелодистом. Прокофьев, который был настолько ясен, и был, и остался, и останется. Прост, очень четок, кристально прозрачен, с удивительной красоты мелодиями. Времена меняются, понятия красоты, мелодики, они меняются. Дело в том, что нам кажется мелодика красивой, когда она чем-то похожа на ту, которую мы ожидали. Вот и все. Вопрос о сложности. Ну, что вам на это сказать? Разве сложны частушки озорные для восприятия? По-моему, нет. Разве не прозрачна, скажем, музыка прелестная совершенно в опере «Не только любовь»? Она прозрачна абсолютно, ясна, очень народна. Вся музыка Щедрина, кстати, пронизана народностью, и она вся основана народности. Когда расставится задача более сложная, скажем, «Чайка», или, скажем, «Анна Каренина», то и там и музыка сложнее, вполне понятно, потому что мир более сложных переживаний, более сложных. У Щедрина музыка своя. Он уже в музыке оставил свой почерк и свой стиль. Он может не нравиться и может не восприниматься кем-то. Это право этого человека. Мне же этот мир понятен, близок и очень дорог. Для меня музыкальный, так сказать, небосвод и небосклон был бы беднее без этого мира.
1: Послушаем фрагмент оперы Родиона Щедрина «Мертвые души. Две дамы». Солистки Ирина Журина и Ольга Терюшнова.

0: Herz. Я не могу, она ошибая, как чита. Но пишется на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было участников.
1: Но вы думаете, нет? И?
0: А кто же, вы полагаете, мог помогать ему?
1: Ну да хоть и нас трех.
0: Неужели нас трех?

0: какие интересные новости я узнаю от вас.
1: Михаил Иванович, расскажите нам, пожалуйста, когда и как вы начали заниматься музыкой? Ну и о своих учителях, конечно.
2: Сколько себя помню, я всегда писал музыку. Первая моя музыка, которая прозвучала, которую я услышал, мне было 14 лет. Это был однакный балет, который шел в оперном театре на дневных спектаклях.
3: Какой балет?
2: «На берегу» назывался балет, он о войне.
1: В каком оперном театре?
2: В оперном театре города Тбилиси, где я родился и жил тогда. Учился я у двух преподавателей, двух профессоров. Это Шава Михайлович Швелидзе, прекрасный грузинский композитор, который учился в Тбилиси. А потом я учился у Арамыльча Хачатуряна. Вот если я говорю, что если я что-то, значит, умею, то я умею, потому что меня научил Арамыльч. А если чего-то я не умею, то это потому, что я не сумел у него этому научиться. Очень хотелось ему подражать, когда я учился у него. И первое, что он делал, он там вышибал у меня все, что было хоть как-то похоже на него. Это вот было первое, что он делал. И он первый меня заставлял, что ли, искать свое. Позже я понял, что это самое главное. И это самое главное, чего он меня научил. Нужно быть самим собой в любых обстоятельствах. В любых. Вот Арам Ильич меня учил оставаться самим собой. Я прекрасно помню время, когда то, что я делал, в общем, не принималось. Потом какая-то часть и публики, и профессионалов стала принимать это. В большей или меньшей степени. И нужно иметь смелость, не нравится. Если только ты уверен в том, что то, что ты делаешь, вот это правильно. Вот нужно иметь смелость, не нравится публике. Ты можешь ошибаться, конечно. Но если ты убежден в этом, рано поздно какое-то признание приходит.
1: Михаил Иванович, чего бы вы пожелали многим и многим молодым композиторам для того, чтобы голос их звучал как можно более твердо и как можно более заметно, чтобы он становился ярче и расцветал. Чего бы вы им пожелали и что бы вы хотели, чтобы они в себе воспитывали прежде всего для того, чтобы в конце концов стать достойным этого слова композитора?
2: Вы знаете, кроме самой профессии нашей, которая очень сложна и очень трудоемка и энергоемка, сама профессия, и должны быть еще определенные человеческие качества. Композитор, как и поэт, как и художник, должен обладать очень жестким характером. И мне кажется, что вот твердость характера и вот убежденность в своей правоте.
1: Принципиальность.
2: Да, это и есть принципиальность, чтобы он мог противостоять вообще и хвале, и клевете.
1: И отстоять свою позицию,
2: да.
1: Но в том случае, если эта позиция есть.
2: Вот самое главное – наличие позиции. Должна быть позиция. Чего я хочу, какую музыку я хочу писать, и что бы ни говорили, нужно доказывать не словами, а музыкой.
1: Михаил Иванович, чего бы вы пожелали нашим слушателям? Мы с вами в передаче много раз касались того, что слушать нужно, необходимо в жизни высокую, большую музыку, и в нашей программе прозвучало много замечательных произведений. Что вы считаете, наши слушатели в этом находят, и что могут найти?
2: Вы
1: Почему
2: знаете,
1: мы им это советуем?
2: Вы знаете, я ничего не пожелаю тем, кто любит и понимает большую музыку. Я просто передаю им привет и благодарность. А тем, кто не любит и не понимает большую музыку, я просто их попрошу один раз, всего лишь один раз, взять, скажем, сонату Бетховена и ее послушать. Или же взять Чайковского, или современную музыку. Но без предубеждения просто вот спокойно сесть, вот подарить эти полчаса самому себе. Никуда не спеша, просто войти в это ощущение. Я убежден, что если они просто себе это позволят один раз, боюсь, что они переменят свое мнение. Или, вернее, не боюсь, а обрадуюсь за них. Музыка не должна обслуживать нас. Музыка должна служить нам. В этом ее назначение.

0: Прозвучал фрагмент пятого концерта для фортепиано с оркестром Бетховена. Солист Эмиль Гиллельс. На этом заканчивается вторая передача из цикла «Беседы о музыке». Сегодня в ней принял участие лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат Государственной премии СССР, композитор Микаэл Таривердиев. Передачу подготовила и провела комментатор Фарида Фахми.
1: Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Добрый день! Сегодня мы с вами вспомним поэта раннего символизма Фёдора Сологуба. Это псевдоним Фёдора Кузьмича Тетерникова. Тэффи про него писала: «Лицо бледное, длинное, безбровое, около носа большая бородавка, всегда усталое, всегда скучающее лицо». Но надо вам сказать, что его лирика действительно поражает такой цельностью, в каком смысле, устойчиво-пессимистическое настроение, так довольно-таки узкий круг тем, повторяющихся образов символов. «В поле не видно низги, кто-то зовет, помоги, что я могу? Сам я и беден, и мал, сам я смертельно устал, как помогу? Кто-то зовет в тишине: брат мой, приблизься ко мне, легче вдвоем. Если не сможем идти, вместе умрем на пути, вместе умрем». Он никогда не смеялся, всегда молчал, как идол, и даже получил прозвище «колдун». Он жил в казенной квартире городского училища на Васильевском острове в Петербурге, где преподавал математику довольно-таки долго, больше 20 лет, и потом был школьным инспектором. Жил с сестрой. Тэффи пишет про нее: плоскогрудая, чахоточная старая дева. Но, видимо, любили друг друга, и ей посвящено много стихов. Они были очень бедны. Отец был портной, мать – крестьянка, причем, когда отец рано умер, мать работала прислугой и растила двух детей. Судьба. Родился сын у бедняка. В избу вошла старуха злая. Трясла с костлявой рука, седые космы разбирая. За повитухиной спиной старуха к мальчику тянулась, и вдруг уродливой рукой слегка щеки его коснулась. Шепча невнятные слова, она ушла, стуча клюкою. Никто не понял колдовства, прошли года своей чередою. Сбылось веленье тайных слов, на свете встретил он печали, а счастье, радость и любовь от знака темного бежали. Или стихотворение «Лихо», так оно и называется, «Лихо». Кто это возле меня засмеялся так тихо? Лихо мое, одноглазое, дикое лихо. Лихо ко мне привязалось давно с колыбели. Лихо стояло и возле крестильной купели. Лихо за мною идет неотступной тенью, лихо уложит меня и в могилу, лихо ужасное, враг и любви, и забвенью. Кто тебе дал эту силу? Лихо ко мне прижимается, шепчет мне тихо: я бесталанная, всеми гонимая лихо, в чьем бы дому для себя уголок не нашло я. Всяк меня гонит, не зная минуты покоя. Только тебе побороться со мной недосужно. Странно мечтая, стремишься ты к мукам. Вот почему я с твоей душою так дружно, как отголосок со звуком. И когда Федор Сологуб жил с сестрой, очень много осталось воспоминаний о таких литературных посиделках. Собирались у него молодые поэты, их угощали пряниками, медовыми лепешечками, за которыми сестра ездила куда-то на другую сторону реки, читали поэты, причем молча, без разбора. Но, кстати, иногда сам читал что-нибудь. Так были прочитаны там «Мелкий бес», его знаменитый роман, и «Начало новых чар». И в этих новых чарах

то явлено много бездумному миру чудес. Но высшее чудо на свете, великий источник утех, блаженно невинные дети, их тихий и радостный смех. Но нежность души он прятал. Он хотел казаться демоничным. Кстати, Розанов прозвал его «кирпич в сюртуке». После смерти сестры неожиданно Фёдор Сологуб женился на молодой переводчице Анастасии Чеботаревской, которая перекроила его быт совершенно по-новому. Они переехали на большую квартиру, где, как пишут, были золочёные стульчики, и все было розовое, то есть совершенно другой быт. И тихие беседы, которые были раньше, сменились шумными сборищами, станциями и смазками. Атмосфера была такая беспокойная, напряженная. Я почему это вам рассказываю? Потому что это все было отражено потом в стихах. Он был обидчив и мнителен. И внешне он переменился, как говорят. Он помолодел, он обрил свою бороду, такой голый череп, абсолютно модный по нынешним временам, такой римлянин, закрытый. Всех писателей разделял на графоманов и дилетантов. Про себя он говорил, что он графоман. Писал, кстати, очень много, всегда. «Беру кусок жизни, грубый и бедный, и творю из него сладостную легенду, ибо я поэт», – писал он. «Я бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах. Не сотворю себе кумира ни на земле, ни в небесах. Моей божественной природы я не открою никому, тружусь, как раб, а для свободы зову я ночь, покой и тьму». Кстати, в этих стихах все равно вот это одиночество, усталость, боясь жизни. Любил, кстати, смерть как символ. И вот эта тема смерти во многих стихах. «О, смерть, я твой, повсюду вижу одну тебя и ненавижу очарование земли. Людские чужды мне восторги, сражения, праздники и торги, весь этот шум в земной пыли. Твоей сестры несправедливой, ничтожной жизни, робкой, лживой, отринул я издавна власть, не мне, обвеянному тайной, твоей красы необычайной, не мне к ногам ее упасть, не мне идти на пир блестящий, огнем надменным тяготящий мои дремотные глаза, когда на них уже упала прозрачней чистого кристалла твоя холодная слеза». Или «Живы дети, только дети, мы мертвы, давно мертвы, смерть шатается на свете и махает, словно плетью, уплетенной туго сетью возле каждой головы. Хоть и даст она отсрочку, год, неделю или ночь, но поставит все же точку и укатит в черной тачке, сотрясая в дикой скачке из земного мира прочь. Торопись дышать сильнее, жди, придет и твой черед, задыхайся цепенея, леденее перед нею, срок пройдет, подставив шею, ночь, неделя или год». Конечно, это все темы отчаяния и безнадежности. Вот это вот жизнь для него неволя или плен. Недаром он пишет про жизнь одноглазая, дикая и лиха. «Где ты, делос несказанное, тайна жизни, красота? Где твоя благоуханная, чистым светом осиянная, радость взоров, нагота? Хоть бы в дымке сновидения ты порой являлась мне, хоть бы поступью видения в краткий час уединения проскользнула в тишине». В 1907 году он уходит на пенсию и стал писать не только по ночам. Писал не только стихи, как я вам говорила,

0: говорила, рассказы, романы. Кстати, знаменитые его сказочки, где говорилось тоже о красоте и смерти. Ну, например, вот о полевой лилии и капусте. Росла полевая лилия, и капуста ее осуждала. Что это? Стоит голая. Вот я как оделась. Сначала рубашка, на рубашку пряжка, на пряжку одежку, на одежку застежку, потом рубашку, ну и так далее. На пряжку покрышку, не видать кочерышку. Тепло и прилично. Или, например, другая сказочка о волшебной палочке. Кому очень тяжело на свете, тот должен только прижать эту палочку волшебную к виску, и все горе сразу уйдет. Но только попробуйте найти эту волшебную палочку. Но были, мягко говоря, и странные сказочки, например, «Тени». По-моему, это даже, кстати, была первая сказка Сологуба, когда мать показывала из пальцев тени на белой стене больному сыну, а потом так увлеклась и поверила в эти тени, что сошла с ума, и сын тоже. То есть вообще вот это такая однобокость. Но, тем не менее, Сологуба очень ценили и современники, и большие поэты потом. Его считали колдуном и садистом в какой-то степени. Кстати, в его кабинете висел так называемый портрет сатаны. И вот эта вот полутьма, таинственность. Все это потом, ведь если вы читали «Мелкий бес» или смотрели спектакль в «Современнике», который поставил в свое время Виктюк, вот это вот все передано. Некоторое такое мещанство, затхлость быта ненавистного. «Когда я в бурном море плавал, и мой корабль пошел ко дну, я так воззвал, отец мой, дьявол, спаси, помилуй, я тону». Конечно, с возрастом его душевное одиночество и холод сердца, и презрение к человеку только усиливалось. И в стихах, вот я вам уже говорила, появляется такая эротика, живые мертвецы, такие воющие собаки, оборотни. Ну, например, было в начале: «Я верю в творящего Бога, в святые завесы небес», а стало потом: «Собираю ночью травы и варю из них отравы». Кстати, любил играть в слова. Например, он говорил: «Почему говорят гимн Азия, а не гимн Африка?» Или там: «Чир Нила, а не чир Волги». Ремезов его прозвал «Недотыкомка». «Только забелели поутру окошки, мне метнулись в очи пакостные хари, на конце тесемки профиль дикой кошки, тупоносый, хищный и щекастой твари. Хвост, копытца, рожки мреют на комоде, смутен зыбкий очерк молодого черта, нарядился бедный по последней моде, и цветок алеет в сюртуке у борта. Выхожу из спальни, три коробки спичек прямо в нос мне тычет генерал сердитый, и за ним мордашки розовых певичек. Скоком вверх помчался генерал со свитой. В сад иду поспешно, машет мне дубинкой за колючей елкой старичок лохматый. Карлик, строя рожи, пробежал тропинкой, рыжий, красноносый, весь пропахший мятой. Все, чего не надо, что с дремучей ночи мне метнулось в очи, я гоню аминем». Завизжали твари хором, что есть мочи. Так и быть, до ночи мы тебя покинем. Александр Блок любил стихи Сологуба. Блок сказал, что предмет поэзии Сологуба скорее душа, переломляющая в себе мир, а не наоборот, мир, преломленный в душе. Актеры любили читать его стихи с эстрады, некоторые композиторы писали музыку на его стихи, но это как-то не осталось. Но самое такое знаменитое его стихотворение при чтении «Чёртовы качели». Кстати, сам Сологуб читал очень строго, ну, вообще, как все поэты, не выделяя ни содержания, ни музыки, ни чувства тем более, так как метроном. Но поскольку я актриса, все-таки я не буду придерживаться этого поэтического чтения, поэтому послушайте. «Чёртовы качели». В тени косматой ели над шумной рекой качает черт качели мохнатой рукой, качает и смеется вперед-назад, вперед-назад, доска скрипит и гнется, а сук тяжелый трется, натянутый канат, снует с протяжным скрипом шатучая доска, и черт хохочет скрипом, хватаясь за бока. Держусь, томлюсь, качаюсь вперед-назад, вперед-назад, хватаясь и мотаюсь, и отвести стараюсь от черта томный взгляд. Над верхом темной ели хохочет голубой: попался на качели, качайся, черт с тобой. В тени косматой ели визжат, кружась гурьбой: попался на качели, качайся, черт с тобой. Я знаю, черт не бросит стремительной доски, пока меня не скосит грозящий взмах руки, пока не перетрется, крутясь конопля, пока не подвернется ко мне моя земля. Взлечу я выше ели и лбом о землю трах, качай же, черт, качели, все выше, выше, ах! Остались портреты. Сомов написал его портрет, кстати, без бородавки его знаменитый. Кустодиев. Сологуб много переводил и очень много работал. И как-то сказал однажды Тэфи: что мне еще придумать? Лысину позолотить, что ли? И она пишет про него, что наступила душевная пустота. Он не знал, чем заняться. После революции, которую он очень трудно, конечно, принял, и вроде бы сам из низов, из простых людей, но с ними не хотел соединяться ни в коем образе. И жена его, Чеботаревская, нервно заболела. Они хотели эмигрировать, но было трудно с визами, не выпускали. Наконец, когда они все-таки получили визу с большим трудом, Чеботаревская не выдержала, покончила с собой, она утопилась. И только через год нашли ее тело. По одной такой легенде, это тело приплыло к берегу, к даче, где жил у своих друзей Сологуб. И после ее смерти он еще раз резко переменился. Вот эти вот перемены его очень и внешние, и внутренние отмечали современники. И наступило такое долгое умирание. Он умер, кстати, в 27-м году. Человек или злобный бес в душу, как в карман залез, наплевал там и нагадил, все испортил, все разладил и, хихикая, исчез. «Дурачок, ты всем нам верь!» — шепчет самый гнусный зверь. «Хоть блевотину на блюде поднесут с поклоном люди, ешь и зубы им не щерь». Вот эта вот озлобленность некоторая, он уходил тяжело. В мире ты живешь с людьми, словно в лесе, в темном лесе, где написан бес на бесе, здесь с такими же зверьми. Переплетение с реальностью, с жизнью такой бытовой, с обыденностью, вот это вот каким-то выдуманным, с волшебным, с мистическим, о котором говорил в свое время Блок. И вот эта мечта и действительность у него в вечной борьбе и несовместимости. И вот это основная, пожалуй, муза Сологуба. Мечта и действительность. И побеждает, конечно, мечта. «Хочу конца, ищу начало, предвижу роковой предел. Противоречий я хотел, мечта владычицею стала». Ну, конечно, он мастер. Но, с другой стороны, пожалуй, единственный поэт в мире, который осмелился назвать Бога милой в своем стихотворении. И причем это не оказалось пошлостью. Вообще у него нет пошлости, несмотря на самые крайние темы его стихов. Расточитель. «Измотал я безумное тело, расточитель дарованных благ, и стою у ночного предела, изнурен, беззащитен и наг. И прошу я у милого Бога, как никто никогда не просил, подари мне еще хоть немного для земли утомительной сил. Огорченья земные несносны, непосильны земные труды, но зато как пленительны весны, как прохладны объятья воды, как пылают багряные зори, как мечтает жасминовый куст, сколько ласки в лазоревом взоре и в лобзании радостных уст. И еще вожделенней лобзанья, ароматней жасминных кустов, благодатная сила мечтанья и певучая сладость стихов. У тебя, милосердного Бога, много славы и света, и сил. Дай мне жизни земной хоть немного, чтоб я новые песни сложил». Конечно, стихи Федора Сологуба удивительно музыкальны, и читать их очень приятно. Он всегда их возводил в какой-то высший эстетический принцип. Я рада, что мы его сегодня вспомнили. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.
2: Радио России. Культура.
3: В намерение Поли входило высказать отцу покаянное удовлетворение, что, вопреки враждебным наветам, он оказался на высоте положения, похвалить сентябрьскую лекцию, одобрить его вступление в партию, то есть поддержать несчастного старика в его одиноких обстоятельствах на закате дней. Но при ближайшем рассмотрении перед нею оказался моложавый, с колючей приглядкой, улыбающийся человек, уж никак не походивший на забитое, жалости достойное существо. Мысли ее спутались, а заготовленные речи мигом вылетели из головы. Утратив свою независимую выправку, она потерянно тискала пряжку поясного ремешка. Иван Матвеевич успел рассмотреть комсомольский значок на еще не обмятой гимнастерке, обгрызанные ноготки, вспугнутые серые глаза, и как не хотелось ему глядеть в них, узнавать те, другие, уж чуть расплывшиеся в памяти, он все же отвел взгляд, чтоб не умножать понятного поля на замешательство. «А я-то все гадал, что там на кухне шевелится. Рад случаю посмотреть, полюбоваться на тебя. Ну, здравствуй, дочка!» И, не дожидаясь ответа, запросто повел к себе за ее немую, как и у матери ее тогда захолодавшую руку. «Пустите, я лучше сама», — постаралась освободиться Поле. Он взял было пепельницу поставить на стол, но раздумал, нечто другое поискал глазами вокруг и не нашел. Сердито подергал галстук, потом легко для своего возраста вымахнул тяжелое кресло на середину, а Поля смятенно догадалась, что и отец не меньше ее взволнован встречей. «Вот сюда садись, вон, таким образом». «Ничего, я и здесь, в уголке», — сказала Поля. «Нет-нет, садись, не чужая, ведь это же твой дом, которого для меня ты не покидала ни на минуту. Но только как тихо ты вела себя все эти годы. Теперь уж не отпустим, пока не допросим обо всем. Я и сам 100 раз к тебе собирался, да сестра запретила, с твоих же слов Таиска мне не лжет. Ну, давай знакомиться. Давно, давно ждал тебя. Ты же комсомолка, Открывайся на чистоту. В чем я провинился перед тобою? Ни в чем, но так получилось. Я еще с самого приезда повидаться хотела, да сперва дела разные отвлекали, а потом и оглянулась на кухню в поисках отступления или помощи, но Таиска еще не возвращалась из очереди. Постой, так сколько же лет я не слышал твоего голоса? Неужели с 36-го? В том году, будучи в ваших краях, я нарочно заезжал в Лошкарев взглянуть на тебя. Не помнишь? К сожалению, я не мог, не посмел назваться тогда вследствие служебных неприятностей. И он беглым, испытующим взглядом окинул Полю. У меня случился небольшой вынужденный отпуск, и, знаешь, как всегда в случаях больших разочарований, вдруг потянуло к целительным родничкам детства. Вот я и поехал на Ингу. Наихудшие предположения его подтверждались. «Я знаю, папа, я читала про все это», — кивнула Поля. «И ты поверила. Тому, что писали про меня, поверила». «Я не имела права не верить этому, папа». «Да-да, так и нужно. Так всегда в жизни и поступай, верь». Заторопился он, принося себя в жертву главному и незыблемому. «Мы слишком часто упускаем из виду, что дети запоминают некоторые ошибочные и болезненные манипуляции с их отцами, производимые у маленьких на глазах. Но в данном случае ты вполне можешь верить и мне, дочка. Я не крал, не продавал отечество». Не обманывал, хотя и должен признать себя весьма недалеким человеком, если за целую жизнь не сумел доказать самых банальных очевидностей моему народу. Он опустил глаза. И мама тоже читала. Я долго прятала от нее. Она сама нашла эти вырезки у меня под подушкой. Мы и поняли тогда... Почему один денежный перевод пришел на 2 месяца позднее? Только вы напрасно извинялись в письмах насчет тех денег. Мы совсем неплохо жили и живем. В прошлую зиму даже радио себе купили. Иван Матвеевич пристально посмотрел на свои расставленные пальцы. Я не только потому их посылал, чтобы вы лучше жили, а чтобы иметь право однажды под старость вот так посидеть с тобой, взять за руку тебя, потолковать насчет жизни таким образом. Когда-нибудь ты сама поймешь это с необыкновенной ясностью, хотя пусть лучше никогда не будет, чтоб ты испытала эту потребность такой же силой, как я. И, радуясь чему-то, круто переменил разговор. Однако же все обернулось в наилучшем виде. Выросла комсомолка и уже в армии. На войну еду. Вот проститься зашла, сказала Поля, подняла лицо и, не смахивая набежавшие от волнения слезинки, улыбнулась отцу в самые глаза. Опять он смотрел себе на пальцы, вернее, сквозь них, на большие кирзовые сапоги, и, поймав направление его взгляда, дочь скрестила ноги под столом, чтобы их стало немножко меньше. «Понятно, все приходят прощаться конвейером. Ты третья сегодня. И в соседних домах тоже прощаются, в соседних городах и странах. Во всем мире настанет полоса больших разлук и перемен. Свиданий будет гораздо меньше». Таким образом. Но это неминуемо. Да ты не стесняйся своих сапог, дочка. Сейчас нет одежды наряднее и честнее твоей. И как же, призвали тебя в армию, что ли, или сама? Да, я по своему желанию пошла. Ага, таким образом. Молодость защищается сама. Вот любопытно, кстати. Некоторые поэты находят известное упоение в бою. Я имел случай лично проверить это в 1915 году, но на моем опыте воззрение это не подтвердилось. Так что же именно повлекло тебя туда? Это самое упоение, желание испытать себя в опасности, гражданская совесть, гнев, оскорбленная гордость твоя, может быть, стремление к славе, наконец, подсказывал он, чтобы облегчить ей выбор и точность обозначения. Все не то. Совсем другое, покачав головой, сказала Поля. Только объяснить мне трудно. А ты намекни, я пойму. Уж очень мне любопытно все в тебе. Поля настороженно покосилась на отца. Но нет, он пока не отговаривал, не жалел, чего так боялась. И до такой степени держался вровень с нею, что некоторые из своих выводов ставил в прямую зависимость от ее ответов. Теплота доверия охватила ее. И ненадолго ей стало совсем легко с отцом, почти как с Варей. «Я так объясняю», — начала она. «Ну, к чему стремятся люди?» Говорят, к счастью. А, по-моему, неверно. К чистоте стремиться надо. Счастье есть главная награда и довесок к чистоте. А что такое чистота на земле? Это чтобы не было войны. И чтобы жить без взаимной обиды. Чтобы маленьких не убивали. Чтобы на ослабевшего не наступил никто. Ведь каждый может и ослабеть в большой дороге, правда? И чтоб дверей на ночь не запирать, и чтоб друг всегда за спиной стоял, а не враг, и чтоб люди даже из жизни уходили не с проклятием, а с улыбкой. Желательно, но вряд ли осуществимо, вставил Иван Матвеевич. Ты продолжай, продолжай. И еще чтоб трудились все, потому что человек без труда хуже любого зверя становится. Ему тогда весь мир взорвать нипочем. Никто так не презирает людей, как сами достойные презрения. Вот. А иначе-то ведь и нельзя. Зазорно как-то иначе, верно? А рассказывают, что и там ничего живут. Даже музыку слушают и цветы сажают.
0: Где это там?
3: Ну, в этом. Как его? В Старом мире. Не раз сама рефераты о нем читала. И одного никак в толк не возьму. В щелку на него взглянуть, что это за штука живучая такая? И почему? Почему она не взорвалась, не распалась давно от одной боли людской?
0: Да нет, она и взрывается помаленьку кусочками, Поля, засмеялся Иван Матвеевич.
3: Побыстрее бы уж, а то жизнь-то ведь проходит. С детской ясностью пожаловалась Поля. Глупенькая и смешная, верно?
0: «Нет, ты не очень глупенькая и далеко не смешная», — волнуясь, заговорил Иван Матвеевич. «Вот тебе захотелось взглянуть на него. А скажи, в школе у вас не проходили миф такой о Горгоне?»
3: «Так и знал. А жаль.
0: Без познания таких корней человечества не поймешь и листьев в его кроне. Видишь ли, имелось в мифологии у греков такое адское страшилище с железными руками, золотыми крыльями и змеями вместо волос. Неизвестно чем, ужасом, сладостью или печалью, но только оно окаменяло взглядом каждого, кто решался глядеть ему в очи. Древний поэт помещал ее жилище далеко на западе, за океаном.
3: Значит, это страна такая?
0: Нет. Гораздо грознее и шире, Поле. Это вся сумма низменных страстей, в основном руководивших поступками вчерашнего человечества. И только один отважный среди людей нашелся, Персей, кто порешился на поединок с нею. Морщинка озабоченности и тревоги за героя набежала на Полин лоб.
3: И как же, одолел он ее?
0: Да.
3: Какой молодец! И что же потом случилось?
0: Иван Матвеевич помедлил с ответом. Ну, это довольно сложного рисунка миф.
3: Из крови горгоны родились поэзия и грозовая туча, что в жарких климатах совмещается с понятием о плодородии. Как видишь, неплохая награда за победу таким образом. Но и Персей отвернулся, когда заносил свой серп над горгоной, хотя благоразумно запасся такими новинками своего времени, как волшебное зеркало, шлем-невидимка и летучие башмаки. Он понимал, на что идет. Поля настороженно взглянула на отца. Кажется, надвигался тот неприятный ей разговор. Я не поняла, простите. Вы хотите предостеречь меня от рискованного предприятия? Напротив. Тем более, что и горгона уж не та. Повыпали ее зубы, но я никогда не говорил с тобой, и мне захотелось посмотреть поле. Что же имеется у тебя самой на вооружении твоей души против зла с тысячелетним возрастом? Я скажу, вырвалось у Поли. Мне думается, что молодость наша и чистота. Чистота? Это в смысле незараженности излишней мудростью, что ли? Осторожно переспросил Иван Матвеевич. Нет. А в смысле бескорыстия поставленных нами целей? Словом, целей наших чистота. Ну, на худой конец что-нибудь и похлеще найдется. Так один мой товарищ школьный говорил. Он тоже на войне теперь. Но все равно, это и мои мысли. Поля из-под лобья взглянула на отца. А что же еще требуется, по-вашему? Было слышно, как на кухне стучала посудой воротившаяся из очереди Таиска. Вполне своевременно она внесла на подносики блюдце карамели, чайник и тарелку холодной, нарезанной дольками свеклы. Огорченная чем-то или же не смея вмешаться в ученую беседу, она молча присела в стороне. Только спросила глазами у брата, договорились ли, и тот сделал ей успокоительный жест в знак того, что, дескать, не совсем еще, но налаживается. Внезапно с глухим вздохом раскрылась дверца буфетика, и, вспомнив рассказы матери, Поля улыбнулась. Все это чуть позгладило неловкость намечавшейся размолвки. Вот, опробуй, Поля, от теткиных трудов. Как бы извиняясь за скромность угощения, пригласил Иван Матвеевич. Сама в палисаднике выращивает. Обрати внимание, исключительной вкусовой гаммы свекла. Не находишь? Спасибо, я ведь прямо из столовой к вам прикатила. И, смягчившись его боязнью снова потерять ее надолго, погладила руку отца. Я все понимаю, папа, но, пожалуйста, не бойтесь за меня. Еду я всего лишь санитаркой, и к тому же, говорят, на самый тихий участок фронта. Какая там горгона? Единственное, чтобы не обидеть старуху, она взяла ломтик, согласилась, что свекла редкой сахаристости, и посмотрела под рукав на часики, те самые, что Иван Матвеевич подарил жене вскоре после переезда из лесничества в Москву. Военная одежда надежно охраняла Полю от упрашиваний погостить денек-другой. Иван Матвеевич мельком взглянул на фотографию в золоченой рамке. «Когда ты видела маму в последний раз? И вообще, как она там?» «Мы виделись накануне отъезда, но я приехала сюда еще в июне. С тех пор было только 2 письма от нее, потом все оборвалось». «Да, мне рассказала сестра. Пожалуйста, опиши мне ее последний день перед твоим отъездом». И прикрыл глаза, чтобы лучше видеть то, что ему хотелось. «Да нечего ей описывать-то. Ну, сделала обход больных, как положено фельдшерице. После смерти Егора Севастьяновича молодого врача к нам прислали, неопытного. Вся больница на маму легла. Вечером принимала своих избирателей, у нее как раз по субботам депутатский прием. Только домой вернулась усталая, тут ей хозяйственные отчеты какие-то принесли. Да на счастье свет погас. У нас там Электричество пока не важное, часто портится. С полчасика посидели мы с ней в потемках, обнявшись. Потом поехали на станцию. Это хорошо. При мне электричества вовсе не было, сказал в задумчивости Иван Матвеевич. Не замечала, не зябнет она теперь. Поля не поняла вопроса. Да с чего зябнуть-то? Дрова свои на Инге живем. Иван Матвеевич постарался в пределах возможного уточнить вопрос. Я в том смысле спросила, что не скучно ли ей там одной? Ты ведь главным образом в Лошкареве жила, так вот, не тоскует ли без близких-то? И опять Поля не поняла его ревнивого вопроса. Она на людях весь день, так что тосковать вроде и некогда. Разве теперь только? Очень это плохо, что весь месяц ни слуху, ни духу от нее. И что она сейчас, в данную минуту делает, уж не знаю. Не вижу. Да разве разглядишь сквозь пороховой-то дым, в качестве утешения вставила Таиска. Ну, такая мама, как у меня, уж нашла бы способ весточку о себе подать. Темнело рано, по-зимнему. Поля стала прощаться. После неизбежных напутствий, советов беречь здоровье и приглашений заходить до отъезда, старики вышли проводить ее в прихожую. Поля позволила отцу застегнуть деревянные пуговицы на ее ватнике. Он делал это неумело, просто стремился оттянуть разлуку. «Не забывай нас, Поленька. Напиши нам при случае, защитница ты наша», — сказала Таиска и как-то особенно истово поклонилась уходящей в пояс. Она была такая сдержанная, рассеянная в тот вечер, что брат не узнал ее. Даже не предложила присесть перед отъездом по русскому обычаю, как это всегда велось в их доме. Даже не заметила, что, придя со свертком, гостья уходила с пустыми руками. Но вот уж и дверь была распахнута, а Поля почему-то медлила с уходом. «Если тебе что-нибудь нужно, Поля, ты... прямо скажи», — предложил Иван Матвеевич. «Конечно, у солдата харчи и мундир готовый, но имей в виду, здесь до последнего гвоздя все твое пополам с Сережей». «По глазам, видать, и хочется ей чего-то, а сказать боится», — подтвердила Таиска. «Может, деньги или из теплого, что возьмешь, в самую стужу отправляешься? Ты не стесняйся, Поленька, нам для тебя ничего не жалко». И действительно, такая готовность на любую жертву читалась в их лицах, что Поля решилась. «Видишь ли, папа», — подкупающим голоском и сама не приметив перемены в обращении, начала она. «У меня довольно много имеется маминых карточек, даже из местной газеты вырезала одну после выборов в районный совет. Но везде она такая озабоченная, словно и на фотографии спешит куда-то. И никогда я ее не видела такой веселой, как у тебя в золотой рамочке. Ты не рассердишься, если... словом, подари мне ту, твою, со стола, можно?» Она была уверена в успехе, потому что это была ее первая личная просьба к отцу. «Ах, таким образом, — замялся Иван Матвеевич, — «О, я очень охотно сделаю это, но, правду сказать, просьба твоя застает меня несколько врасплох. Давай вернемся на минутку и сообща придумаем что-нибудь». «И я не стала бы просить ее», — говорила Поля, возвращаясь следом в кабинетик и не примечая смущенного Таискина лица. «Но все равно ведь стоит у тебя без дела. А мне она так пригодилась бы в дороге. Правда, я никогда не видала маму и расстроенной, но зато мне никогда не удавалось и рассмешить ее». «Ты не оправдывайся, я отлично понимаю тебя, Поля», — многословно соглашался Иван Матвеевич, топчась на месте. «И, пожалуй, я уже нашел выход из положения. У нас в институте имеется фотограф, глубокий старик, но великолепный мастер своего дела. Сейчас он немножко болеет, но у него имеется свояченица. Собственно, она-то и вела всю работу. К несчастью, у них нет телефона. Но утром пораньше я свезу эту карточку на пересъемку и подарю тебе даже две копии в запас. Ты еще побудешь, конечно, денька три в Москве. При этом Иван Матвеевич проявлял необычайную подвижность. То относил фотографию к окну, чтобы рассмотреть что-то в тусклых призимних потемках, то тер рукавом бронзовые гирлянды на пропылившемся ободке, ища повода еще ненадолго задержать ее в руках. «Наш поезд уходит сегодня в 10», — сказала Поля. Иван Матвеевич мужественно улыбнулся. «Тогда мы... Вот что. Я даже не буду вынимать ее. Бери так. Под стеклом она будет сохраннее». «Да ты не бойся, ничего с ней и так не случится», — заторопилась Поля, начиная понимать поведение отца, и ей стало тепло от своей догадки. «Я положу ее в комсомольский билет, а уж это самое надежное место. Между прочим, очень красивая рамка, наверное, старинная, из бронзы, да?» «Пустяки, такие вещи часто попадаются». «Забирай вместе с рамкой, без возражений забирай. Но только помни, в обмен на твое письмо отдаю. Ты напишешь его нам сразу по приезде на место. Не меньше 4 страниц самого убористого почерка, согласна?» Впрочем, он прикинул на ладони вес подарка применительно к солдатскому подсумку и уже без понуждений достал фотографию из прорези на обратной стороне. «Бери. Как и все остальное здесь, это тоже твое поле». Карточка в обрез уместилась в комсомольском билете. Лишь полоску с края пришлось подогнуть. Поле покидало отцовский дом с двойной радостью. Выполненной, наконец, тяжелой обязанности и давно желанного приобретения. В полупустом вагоне метро она привела в порядок свои бесчисленные впечатления. И прежде всего открыла с легким сердцем, что не уносит с собой на фронт ни стыда за отца, ни что еще лучше унижающей жалости к нему. Да и жил он, в конце концов, не хуже мамы. Несколько смущало Полю несоразмерное такому свиданию скудость отцовского угощения. И правильно, пожалуй, поступила, пока ждала своей очереди на кухне, по внезапному осенению запихнула в глубину шкафчика 2 банки только что полученных ею пайковых консервов. Этот маленький подарок внушал Поле чувство взрослости. При подведении итогов генерального испытания, выдержанного Иваном Матвеевичем на 5 с минусом.
4: Около магазина с разбитыми наружными стеклами, заделанными досками, была давка. Дожидавшиеся на улице люди в самодельных суконных башмаках, с холстинными сумками за спинами, всунув руки в рукава, топтались на месте от холода и всякий раз повертывали головы, когда кто-то выходил из двери. Детина в фартуке следил за очередью.
5: «Алло, не напирай! По 5, кому говорю? А ты получила, так уходи, не стой тут. Давай!
6: Да иду, следу.
7: А что вам выдали, бабушка?
6: Не знаю, матушка, не разберешь. Вот, погляди-ка.
8: А тебе что нужно было, старая?
6: Рубаху старику, да шапку. А не, видишь, вот. Пеленки зачем-то дали, да крючков.
9: С пеленками немножко опоздали. Сколько тебе годков-то?
6: С самого утра стояла. Опоздаешь.
9: И чем народ недовольный? Что не нужно, и то дают. А ему все мало. Верно я говорю?
8: Вам только в языки почесать.
7: А сколько всего было, готового платья, мехов, белья всякого. На целый свет хватило бы.
9: Да, а тут раз, два и разбазарили. Ничего, кроме крючков да пеленок.
8: Все бы вам поржать.
10: Не, скажите мне, сердечные-то мои, куда ж все подевалось?
8: Куда? Известно, куда. Как бы народ честный был.
7: Контролера бы поставили, когда такие жулики.
9: А за контролером кому смотреть, гражданочка?
8: Чтобы народ честный, разделили бы все по-божески. На 10 лет бы хватило, сиди на печке, доешь пироги.
9: Да, дров много выйдет, не протопишь.
11: Нет, ну правда, ведь это ж какую совесть надо иметь, чтобы в такое время воровать.
9: Дура, теперь только и воровать. Вот они все такие. Молодые-то.
10: Нет, у меня бог милостив, сыночек есть. Так можно твердо сказать, ничего к рукам не пристало.
8: О, такие редкости.
10: Хоть и трудно жить, ну что ж сделаешь-то, зато совесть чиста.
7: А около нас соседи, муж на складе служит. Так прямо доверху сундуки завалили.
10: Хорошо живут, а?
7: Хорошо, все есть. И мука белая, и сахар.
10: Ну, конечно, ежели на хорошее место-то попал. Вот и гребет, а.
7: Да теперь иначе и нельзя. Ты не возьмешь, другие утащут.
8: Верно, верно. Оттого и воруешь, прости господи, что кругом жулики честного человека днем с огнем не найдешь.
10: Нет, мой вот благодаря богу-то служит в учреждении. Вы, говорит-то, вот не могу в учреждении. Так там на складе тоже и одежда всякая, лекарства.
9: Ну, а чё ж ты тут-то стоишь, бабка? Верно, а ну, бегом на склад.
10: Да нет, уж не, он уж очень совестливый-то. Около него, можно сказать, горы добра, и другие, небось, в обе руки хватают. А он все как будто совестится.
11: Коммунист, что ли?
10: Нет, нет, так, не смелый очень.
9: Только место зря занимает.
8: Вот мать-то и стой на морозе.
9: А там, глядишь... пеленки выдадут.
10: Я вот уже сама так-то. Ведь не говорю, чтобы нахальничать, а так хоть что-то вот такое уж необходимое-то. От этого казна ж не обеднеет.
7: А у меня племянник в аптеке служит. Так то все-таки порошков хоть принесет. Место, надо сказать, паршивое. А мы на порошки... 2 пуда хлеба на меня.
9: Ну, так умный парень и на плохом месте хороший оборот сделал.
10: Да, да. Вот иной раз лежишь ночью и думаешь, царица небесная матушка, за что ж ты наказала-то на старости лет маяться заставила? Другой-то какой-нибудь в бюро около карточек кто-то рется, и то только и знает, что муку домой таскает.
9: О, это есть такие головы, работают здорово.
10: Вот бы сейчас-то бы жить, Горь, не видать. А я с самого утра на морозе в очереди. Ему же за палитом.
8: Пальто, это хорошо.
9: Что ж, пальто, когда под пальтом ни шиша нету.
7: Выбирайте лучше на вате. Оно и для зимы годится, и весной носить можно.
10: Да я и сама уж так думаю. Mm-hmm. Да,
12: тут из магазина показалась новая партия отоварившихся.
5: Отогрись, дай людям пройти.
11: Что, ну что дают-то? Что досталось?
13: Да что не нужно, то и досталось. На ордере меховая шуба, а тут цветную кофту дали, да крючки в придачу, а?
5: Пойди еще 5 человек.
12: Старушка заторопилась и, мелко перекрестившись, с испуганным лицом скрылась за дверью.
7: На вате выбирайте.
5: А ну, отцы, не напирай!
8: Что же они крючками-то задушили совсем? Треть Третий раз на крючки попадаюсь. Ой.
9: Они как наладят чего выдавать, так пока из ушей не полезет.
8: Крючки-то перержавленные. Тьфу, куды все хорошее подевалось.
7: Третьего дня сосед принес кусок сукна, аршин 25.
9: Ай, вот ведь есть такие места, да. Попадают люди.
11: Да, кому счастье.
5: Не допирать! Умному человеку везде счастье, а вот такой дурак, как у той старушки, что за пальтом пошла, так такого куда ни сунь толку не будет. А ну пропусти!
7: Ну, подождите, подождите, старушка идет. Слава богу, хоть не задерживает.
9: Ну, на вате взяла.
10: Да, на вате, на вате. Наволочек дали, да крючков взамен. Наказал Господь, детёт. У всех люди, как люди, это уродина какая-то окаянная. Вот приду, суну в рыло эти крючки-то. Прости, Господи, моё согрешение. Не сын он мне.
5: Пройди еще пять.
12: А очередь все не убывало.

Мне кажется, что я тебя люблю. И выхожу из черного тумана за то, что спас меня ты на краю. Пусть для себя негаданно, нежданно. Мне кажется, что я тебя люблю. Глаз северных застенчивую просень и молодость окопную твою, и душу, что не остудила осень. Мне кажется, что я тебя люблю за то, что знаком верности отмечен, за то, что ранен много раз в бою, которой жизнь зовется просторечие. Мне кажется, что я тебя люблю за то, о нет, ведь любят не за что-то, загут в крови растерянность свою за это ощущение полета. Мне кажется, что я тебя люблю.

0: Событиям, о которых сегодня будут вспоминать и говорить люди, более 80 лет. Целая жизнь, которую одни прожили дома, другие в изгнании. И у каждого была своя правда, за которую сражались и умирали россияне. Не только в окопах, хотя бы на Перекопе, Севаше, Екатеринодаре и Кронштадте, а потом во Владивостоке и в Севастополе. Там все кончилось. Это как у Цветаевой. Старого мира последний сон. Молодость, доблесть, Вантея, Дон.
1: Всем, всем, всем. Приказываю всем строевым начальникам принять решительные меры к недопущению повторения случаев самочинных расстрелов и ограблений сдающихся красноармейцев.
0: По сведениям от перебежчиков, именно эту листовку красноармейцы покупали друг у друга, платя значительные деньги, так как считали ее паспортом, обладатель которого, сдаваясь в плен белой армии, мог быть спокоен за свою судьбу. Приказ генерала Деникина, во всяком случае, был именно таков.
1: Солдатам необходимо разъяснить, что наряду с палачами-коммунистами, латышами и китайцами, добровольно льющими кровь, Красной армии служат под страхом расстрела мирные крестьяне и рабочие. Родина ждет вас. Она прощает ваши грехи. Генерал-лейтенант Деникин.
2: Террор. Радиофильм Леонида Варебаса.
0: Париж. Марина Грей, дочь генерала Деникина.
3: Теперь сказать, кто был прав, кто был не прав, столько лет прошло, что очень трудно. История идет, что теперь происходит в России, я даже плохо понимаю, хотя слежу за этим. Так что красные герои были и белые герои были.
4: Террор – страшная вещь. Когда заходили белые, то в городе пели песни. Скоро белые придут, будем рыбку кормить комиссарами. Но потом, когда наступали красные, лепешка переворачивалась. Будем рыбку кормить офицерами.
0: Москва. Виктор Ампилов, лидер движения «Трудовая Россия».
1: Из текста большевистской листовки. «Долой Деникина! Рабочая молодежь города, твоя задача разрушить тыл белогвардейцев. Ты должен мешать движению поездов, портить мосты, дороги, рвать телефонные провода. Крестьянская молодежь, твой путь в красные партизанские отряды, которых уже много.
5: Разве не было душегубов у красных? Были. У белых? Были. Даже Антон Иванович Деникин говорит, что начинали белое движение почти святые, а кончили, ведь многие душегубами были.
0: Краснодар. Виктор Соловьев, подполковник в отставке, литератор. Севастополь. Максимова дача. Место, где в последние дни гражданской войны шли расстрелы бывших офицеров прежнего режима. Не обязательно тех, кто воевал против большевиков, кто не успел на последний корабль Белого флота или не захотел стать беженцем. Среди 150 тысяч россиян, покинувших Крым, не только пассажирами, воинами, с походными штабами, знаменами и оружием. Спустя 80 лет расстрелянных тогда вновь подвергли поруганию. На этот раз взорвали камень примирения, который установили 15 ноября 1995-го. Всем безвинно погибшим, белым и красным, после смерти одних и торжества других, в годовщину окончания гражданской войны. Севастополь. Владимир Стефановский, офицер-подводник, председатель правозащитной организации «Морское собрание».
6: Овраги эти были заполнены костьми. Тут денно-ночно раздавались выстрелы для гражданских, для тех, кто остался, для жителей. Это было невыносимо. Слышать, как тут тарахтели пулеметы, и все знали, что тут производится расстрел тех, кто не успел уйти. расстреливали не только по признаку совершения преступления или участия в Белой армии, а просто подозреваемых и по признаку революционной совести. Всех подряд, детей, девушек, медсестер, которые лечили или перевязывали врангелевцев. И таких мест тут, в Севастополе, каждая балка – это место расстрела.
0: Из материалов особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков, созданной по приказу генерала Деникина 4 апреля 1919 года. Массовый террор происходил одновременно во всех городах Крыма под руководством особого отдела 4-й армии. Количество расстрелянных по официальным советским данным. Симферополь – около 20 тысяч, Севастополь – 12 тысяч, Феодосия – около 8, Керчь – около 8, Ялта – 4-5 тысяч.
7: У меня большие сомнения в количественных показателях документов, потому что нигде так не врут, как на охоте и на войне. Потому что вот назывались умопомрачительные цифры, что столько-то там, больше 100 тысяч офицеров было уничтожено. Да их столько не было просто-напросто.
0: Москва. Валерий Агеев. Консультант пресс-бюро службы внешней разведки России.
7: Не, ну то, что жестокость была необыкновенная, и тут есть один документ, исходящий от Льва Давыдовича Троцкого, а есть другой документ, исходящий от Михаила Васильевича Фрунзе. И вы видите сразу две позиции. Одна позиция Фрунзе, чтобы, во-первых, разбираться и без разбору не делать того же. И другая позиция Троцкого. Лев Давыдович отличался такой резкостью, скажем так, осторожных решений. И, естественно, ему, конечно, не жалко было ни поручиков, ни полковников, ни просто обывателей.

0: Говорено за сутки 273.
1: Николай Гумилев. Неизданное и не опубликованное. Париж, 1986 год. Замирает дыхание, и ярче становятся взоры перед сладко волнующим ликом твоим неизвестность. Как у путника, дерзко вступившего в дикие горы и смущенно увидеть еще не открытую местность. В каждой травке намек на возможность несбыточной встречи. Этот грот, обиталище феи, всегда легкокрылый. Миг и выйдет, атласные руки положит на плечи и совсем замирающим голосом вымолвит: «Милый, у нас есть хранитель, волшебник ревнивый и страшный. Он отмстит, он как сетью опутает душу печалью. И поверить нельзя, что и здесь, как повсюду всегдашний, бродит школьный учитель, томя прописною моралью».
0: Москва, Карпов, консультант пресс-бюро службы внешней разведки России.
2: Ну, дело в том, что касается Гумилева, он был расстрелян невинно. Это факт, конечно. И понимаете, в чем дело? Здесь его подвела офицерская честь. Он просто не хотел давать свидетельские показания против своих соратников по оружию. Сам-то он никак не был замешан ни в каких этих контрреволюционных делах. Ну, просто потому, что он отказался от дачи каких бы то ни было показаний. Вот, его расстреляли, хотя расстрелять его было не за что, просто-напросто.
3: И смотрели, что да. Поэты...
2: Нет, ну, что вы хотите. У всех была разная судьба. Возьмем, например, такого знаменитого, так сказать, политического деятеля, как Владимир Николаевич Каковцев, который был, так сказать, премьер-министром, вот, был видной фигурой, сановник большой. Он ведь тоже, так сказать, когда началась гражданская война, еще первый этап, она его застигла на Северный Кавказ, Минеральные воды. Ему после всех мытарств удалось вернуться в Петроград. Он был арестован ЧК, Урицкий и прочие, которые этим делом командовали. Но его освободили, выпустили. А вы знаете, почему его выпустили? Он даже в своих мемуарах, двухтомных мемуарах, пишет и выражает недоумение. А потому что его допросили и спросили, а какова была твоя роль во время вот событий в Киеве, когда был убит Столыпин? А он как раз в 1906 году, поскольку он был министром внутренних дел и автоматически заменял его, предпринял все меры к тому, чтобы предупредить еврейские погромы. Ему сделали исключение за то, что он в свое время не допустил кровопролития. Но поскольку Гумилев, естественно, был просто поэт, вот, то есть представитель буржуазной интеллигенции, и отказался давать нужные показания, он был расстрелян.
0: А вот и сенсационные подробности, но не расстрелов и расправ.
4: Телеграмма из Парижа. Вилл, это кличка разведчика белогвардейского, находится в Кронштадте. Нужны средства. И спросить у генерала Миллера 15 тысяч франков. Из ассигнованных нам, согласно телеграмме генерала Манкевица, за номером таким-то. И сейчас же переведите Вильсону.
0: Москва. Валерий Агеев. Консультант пресс-бюро службы внешней разведки России.
4: Это расшифрованная, перехваченная телеграмма. Значит, речь идет о деньгах, которые должны были отправлены в Кронштадт быть во время восстания. Вот, пожалуйста, от 10 марта телеграмма 21 года. Вильсенсфорс даны инструкции об установлении шифра с Кронштадтом, когда удастся, будем просить пользования Эйфелевой башней. Вот, то есть ничего неожиданного восстания в Кронштадтах для Запада и для разведок, ничего неожиданного, в общем-то, не было.
0: Как вешали уже убитого генерала Корнилова, в бывшем Екатеринодаре хроники не сохранились. Зато помнят люди, не только в самом городе, на Кубани. Помнят про разоренные станицы и убитых заложников, про огромные кладбища траншеи под нынешними улицами Краснодара, куда лошадьми стаскивали убитых белогвардейцев, без погребальных обрядов и поминальных молитв. Впрочем, если бы тогда в гражданскую победа досталась другой стороне, неизвестно, как поступили бы с убитыми красноармейцами. Быть может, как писали еще совсем недавно в школьных учебниках про смерть дальневосточного комсомольца Виталия Баневура. Ему палачи вырвали сердце. Или про его земляка Сергея Лазо, сожженного в топке паровоза. Кто знает. Впрочем, в бывшей женской гимназии станицы Елизаветинской, теперь перестроенной

0: под храм, вам расскажут и другую историю. Как большевики мотыгами добивали здесь раненых белогвардейцев и просто больных гимназистов. Станица Константиновской, жена офицера Сорокина, жена бывшего атамана Дьяконова, были изрублены и сколоты штыками. Жена доктора Елисеева изнасилована. 15-летний учащийся Харламов расстрелян без всяких причин. Здесь, на Кубани, были свои трагедии, когда действительно брат шел на брата. Об этом сейчас.
1: Вы знаете, это какой всеобщий подъем был, оборонять город от Корнилова. Идут банды, ну какие банды, ну не было ж банд, была регулярная армия сторонников белого движения, которые шли со своей правдой. А те, кто сидели в красных окопах, ведь у них своя правда была.
0: Краснодар. Виктор Соловьев, подполковник запаса, литератор.
1: В нашей семье сложилось так, что у нас были и советские офицеры. Вот мой отец. Видите, на нем, значит, знаки майора советского. Ну, естественно, на мой отец, поэтому мы и похожи. Рядом Антон Иванович Башта, вот я вам покажу его фотографию. Он дослужился в белой армии до чина Исаула. Был репрессирован, уцелел. А в 41-м году организовал отряд самообороны в городе Воронеже и отстоял один район Воронежа, за что был награжден орденом боевого красного знамени. Я считаю, эта фотография уникальная. На этой фотографии вы видите высший орден советской власти и один из высших орденов Старого Мира, который ушел в небытие.
0: Это Всесвятское кладбище. И на могилах красногвардейцев действительно нет крестов. Их хоронили под революционные песни. И как один умрем. И даже без большевистских звезд. Впрочем, одна здесь есть. На могиле красного парламентария Седина, заколотого белогвардейским нарядом у одного из железнодорожных переездов. Вместе с товарищами, когда с белым флагом в руках он шел договариваться о мирной сдаче города Красной Армии. Его отец, Митрофан Седин, редактировавший при большевиках газету «Прикубанские степи», тоже был расстрелян. Без суда и приговора. Его показала белому офицеру одна из курсисток. Виктор Соловьев, подполковник запаса, литератор.
1: Вот это вакханалия без власти страшно расстраивало. Вот я вам могу показать сейчас в городе Екатеринодаре дом, хозяина которого застрелил красноармеец. Ну, грабитель. Вот Золотарев, у него отряд, это в Красной гвардии был. Это такое хулиганье было. Варье, грабители, пьяницы, что самого Золотарева расстреляли, местные советские власти, а отряд его был расформирован. Койковой к стенке поставили. Но ведь те, которые Корнилов привел, ведь там тоже разные люди были. Ведь были люди такие озлобленные, особенно со стороны офицерства, которым солдаты строевали погоны. Плевали в лицо, издевались, особенно на вокзалах издевались.
0: Местные казаки, по копейке собиравшие деньги для первого на Кубани мемориала Белой армии, как раз и пытались дать хоть какой-то покой так погибшим, на берегу Кубани, где и построили вот этот мемориал. Не случилось. В канун Дня примирения снова война, на этот раз с мемориальными плитами. Могил здесь нет. И надгробие генералу Корнилову, погибшему в Екатеринодаре, в 2 километрах отсюда, только символ.
2: Поле было вспахано, чтобы когда Красная Армия придет, чтобы не нашли его могилки, чтобы не выкопали. А потом сказали, который священник его причащал, ну когда он умер, или как это называется?
3: Отпевал.
2: Отпевал его. И вот этого священника нашли, привели к этой могилке. Может быть, над ним издевались, не знаю, но он показал где-то могилку, где похоронен Корнилов. Они правы же были, разве можно так делать? Все-таки он генерал был, все-таки он командовал, он защищал Кубань, он на стороне кубанцев был, он хотел самостоятельно, как говорят, чтобы было самостоятельно Кубань. А его это тело так растерзали.
0: Краснодар. Галина Анохина, жительница дома, где погиб генерал Корнилов. В Париже в доме Корниловых до сих пор хранится осколок того снаряда, рядом с боевыми регалиями российского генерала Корнилова.
3: Армия везла с собой одновременно и труп моего деда, и труп полковника Нежинцева, который был убит день до моего деда. Полковник Нежинцев командовал Корнилским ударным полком. Решили их захоронить ночью, и потом, когда вернутся, они в этот момент могли, если хотите, найти и отпевать как следует, и, значит, похоронить нормально. Но то, что произошло, это что, несмотря на приказ, который был отдан, захоронили посередине белого дня. И когда красные пришли, начали раскопки, нашли оба трупа, Нежинцева оставили, потому что потом его нашли труп, когда белые вернулись, а моего деда вывезли в Екатеринодар. Там издевались над трупом, потом сожгли его и бросили в помойку. Так что, когда говорят, что есть могила Корнилова не существует. Могила Корнилова – это русская земля.
0: Париж. Лавр Шапрон, внук генерала Корнилова, умер в прошлом году.
4: Из дневника, переданного дочерью генерала Деникина. Призывы к сердцу и доблести казачьей не доходят до казак. И генерал Колейдин, первый выборный донской атаман, стреляется. Надеясь, что его выстрел всколыхнет православный Тихий Дон, и он сумеет защититься и спастись. Но выстрел одиноко прозвучал в январской стуже, разве что в аккорде кадетских выстрелов. Заплакали казачки, и деды утерли старую слезу, почувствовав гибель и вольницы, и веры, и всего своего казачьего уклада.
0: Короткое пояснение. Генерал Каледин застрелился после того, как 35 полков не поддержали его призыв идти на смертный бой с большевиками. Нейтралитет. Гражданская война кончалась, но только на фронтах России. Белое движение достанут и за границей. Вот еще одна страница террора.
5: Я родилась в 19-м году в Екатеринодаре. Что теперь Краснодар, который папа занял, Корнилов был убит несколько месяцев перед этим, а значит, папа, когда его заменил во главе белых, так он, значит, взял Екатеринодар, и я родилась в госпитале в Екатеринодаре, а уехала из России на следующий год, то есть мне было ровно год. После папиной смерти начала читать его книги. До его смерти я даже их не читала. И, значит, потом сама написала книги. Первая была «Белые армии», а вторая «Ледяной поход» по-французски.
0: Париж. Марина Грей, дочь генерала Деникина.
5: Я публиковала книжку, которую я назвала «Le général meurt à minuit», то есть генерал умирает в полночь. А вот это когда французская полиция решила постараться узнать, как был Кутепов похищен, так вот, значит, это... Мне из полиции дали фотографии, вот эти фотографии.
6: Следственный эксперимент, как сейчас бы сказали.
5: Да.
6: Вот вы упомянули Кутепова. Тогда все знали здесь уже, что это большевики выкрали?
5: Папа был совершенно уверен, как только он исчез. А остальные люди, по-моему, остальные наши знакомые тоже были уверены. Кутепов до посещения все время бывал у нас, или мы бывали у него.

0: Мы раньше вообще отрицали, ничего не говорили, а сейчас, поскольку также страница нашей истории, пускай кровавой, пускай драматической, но это история нашего государства. Вот. И мы решили придать огласке эти факты. Так, в частности, например, были похищены и Кутепов до начала Второй мировой войны, и Миллер. В частности, при участии, ну, резидентом в Париже тогда был Орлов, известный, так сказать, разведчик, который потом стал невозвращенцем. Определенную роль в этом плане сыграл другой, менее известный, это Смирнов-Глинский, который был расстрелян Сталином. Принимали участие Дьяконов, генерал, наш агент, который, кстати, сделал много, чтобы не допустить сближения между Францией и нацистской Германией. Плевицкая и ее муж, генерал Скоблин. Так сказать, та же Плевицкая была осуждена французским судом и умерла в тюрьме.
1: В нескольких километрах от Версаля, где и живет Марина Деникина, мадам Грей, есть еще один русский уголок. Самый печальный и единственный на всю Францию. Последнее пристанище для бывших россиян или считавших себя таковыми. Даже если на родине предков побывать, так и не случилось. Сен-Женевьев-де-Буа. Одного тут нет, врагов, только единомышленники и однополчане. Тех еще российских битв. Корниловцы, колчаковцы, алексеевцы, дроздовцы. Рядом с бывшими юнкерами и бывшими кадетами. Теперь уже действительно в прошлой жизни. А сколько еще в Европе таких мест? У каждого свое. В Аргентине и Тунисе, в Турции и Болгарии, в Сербии и Бельгии. Стоит им поклониться.

0: Брюссель, столица Бельгийского королевства. Русская церковь и оба многострадального. Храм-памятник всем погибшим от рук большевиков. Ежегодная панихида по всем безвинно убиенным. Потому здесь и царские реликвии, и Евангелие, оно принадлежало императрице Александре Федоровне, иконка, найденная на месте казни белогвардейским следователем Соколовым, и иконы, полученные в дар от семьи эмигрантов Щербатовых, Апраксиных, Набоковых, Кочубеев, Голицыных. Чуть ли не вся история Российской империи. А первыми в поминальном списке члены семьи Николая II, последнего российского императора. Здесь, уже в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, они похоронены. День своего расстрела в Екатеринбурге в июне 18-го. А еще были Пермь, Алапаевск и Петропавловская крепость Санкт-Петербурга. Ну а начали с недавнего российского самодержца.
1: К 1917 году семья Романовых насчитывала уже более 60 человек. И жертвами революции стали не только члены семьи императора Николая II, но и другие представители дома Романовых. И, в общем, останки многих из них до сих пор не обнаружены.
0: Санкт-Петербург. Ирина Боброва, хранитель Петропавловского собора, и Надежда Тихонова, научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга.
2: Великие князья Николай Михайлович, Павел Александрович, Георгий Михайлович и Дмитрий Константинович были расстреляны именно здесь, в Петропавловской крепости. На наши запросы Центральный архив ФСБ дал только один факт, который можно считать абсолютно безусловным. Это дата расстрела. 24 января 1919 года. Но, опять-таки, архивные документы не сохранили ни место расстрела, указания на это, ни тем более место погребения.
0: Москва, Валерия Новодворская, лидер партии «Демократический союз».
3: Когда уничтожают мир, уничтожают человеческую жизнь, слишком многих приходится потом добивать, потому что они в безвоздушном пространстве жить не могут. А когда это 100-миллионная страна, которой завладела кучка экстремистов, опирающихся на всех бездельников и прохиндеев, каких им там Бог послал, на комбеды, на анархистов, еще черт знает на кого, на так называемых бедняков, предопределен террор просто логически, потому что если они не уничтожат нормальных людей, они не смогут создать ненормальную жизнь. То всех, кто стоял на ногах, надо было убить. Это было предопределено. А поскольку цель была поставить страну на голову, то всех, кто стоял на ногах, надо было убить. Это было предопределено.
0: Кто прав, кто виноват в терроре, белым и красным, каждому решать самому. Даже сегодня. Мы увидели лишь то, что увидели.
4: Террор. Радиофильм Леонида Варебруса.
5: Спасение. Есть в человеке одна черта, которая принципиально отличает его от всего остального мира. Только человеку дано знать, что он смертен. И только человеку становится от этого страшно. Страшно от того, что не живется, спится, и все двоится, все четверится. В прошлом грехов так неистово много, что и оглянуться страшно на Бога. Да и когда замолить мне грехи мои, ведь я на последнем склоне круга. А самое страшное, невыносимое, это что никто не любит друг друга. Смерть и одиночество. Эти два главных врага счастья повсюду сопутствуют человеку. Конечно, люди изобрели достаточно способов избавляться от гнетущего присутствия этих назойливых спутников, точнее, научились их просто не замечать. но они от этого не исчезают. Когда наш современник смотрит на египетские пирамиды, его изумляет не столько технический гений древнего человека, сколько бессмысленность этих творений рук человеческих. Бессмысленность, конечно, с нашей сегодняшней практической точки зрения. Не безумием ли было тратить колоссальные силы и средства на строительство культовых сооружений в то время, как сами люди нередко жили в нищете и убожестве? Зачем нужно было евреям, только что возвращенным из вавилонского плена, целых 40 лет заниматься восстановлением своего храма? Подобных примеров не перечесть. Но кому нужны были такие подвиги? Человека религиозного от неверующего отличает то, что он не боится думать о смерти. И думать не только о смерти, но и о ее преодолении. Удержать смерть не во власти человека. Но есть религия, соединяющая с тем, в чьих руках и жизнь, и смерть. Ведь главной целью религии является спасение человека. Спасение как победа над смертью. Спасение как избавление от внутреннего разлада. Спасение как достижение счастья и блаженства. Именно в надежде на спасение народы, не жалея сил, воздвигали каменные глыбы, строили пирамиды, возводили величественные храмы. Дыхание вечности становилось неисчерпаемым источником вдохновения, того загадочного для нас вдохновения, которое поднимало тонны камня на невероятную высоту. На протяжении тысячелетий люди возводили храмы богам в надежде обрести личное бессмертие. Но кто мог дерзнуть помериться силами с самой смертью? Только тот, кто и есть источник всякой жизни. Языческим богам, занятым скорее выяснением отношений друг с другом, это было не под силу. Сам Творец неба и земли создал такой храм, который смог вместить в себя всю полноту божества. В личности Иисуса Христа соединились нераздельно и человечество, и божество. Избавление от смерти и греха, которого так ждало человечество, совершилось на кресте. Смертью и воскресением Христовым людям была дарована вечная жизнь. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» – восклицает Иоанн Златоуст. Христос стал первенцем нового рода людей, людей, живущих верой воскресшего Сына Божия. Бог становится человеком, чтобы снова вернуть потерявшегося к себе домой. Из-за любви к человеку Бог любви сделался распятой любовью, дабы своей смертью победить царство смерти. Смертью смерть поправ и даровать новую, святую жизнь заключенным в гробницах страстей и пороков. Но каким образом спасение, совершенное Христом, распространяется на верующих в Него? Ведь спасение не просто прощение грехов, а перерождение всего человека от смертного к бессмертному. Поскольку божественный замысел о человеке был исполнен во всей полноте только во Христе, соответственно, Мера близости ко Христу, мера уподобления Христу определяет и меру спасения человека. В основанной Христом Церкви, которая является Его телом, постоянно пребывает Святой Дух. Именно действием этого Духа при усердном труде человека и совершается освобождение от уз греха и страстей, духовное возрастание в добродетелях. Христианство говорит о спасении как состоянии, доступном еще прежде смерти. Человек может вкусить Царство Божие еще здесь, на земле, когда его сердце чисто, он внутренним оком ощущает близость Бога и поет. «Есть только одно истинное счастье на земле», — пишет Иван Ильин, — «пение человеческого сердца». Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем, которое заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась новая жизнь, и что человек приобщился новому бытию.

Фрэнк Калпервуд, сын мелкого филадельфийского банковского служащего, уже в 9 лет проявил себя прирожденным вожаком. В школе он приобрел репутацию мальчика, на здравый смысл которого всегда можно положиться. Он был упрям, смел и задорен. Это был свежий, плотный, хорошо сложенный мальчик с правильными и тонкими чертами лица, большими ясными серыми глазами и темными каштановыми волосами. Он всех донимал вопросами, требуя немедленного, исчерпывающего ответа. Мальчик постоянно над чем-нибудь размышлял, ибо он не находил ответа на главный вопрос, который постоянно задавал себе. Как устроена жизнь? Откуда явились на свете люди? Каково их назначение? Кто положил всему начало? Мать рассказывала ему предания об Адаме и Еве, но он не верил ей. С детства его влекли к себе экономика и политика. Уже в ранней юности Фрэнк получил широкое представление о финансовой системе Америки. Он знал, что такое банк, чем занимаются маклеры, что такое акции и почему их курс колеблется. Он обладал врожденным чутьем финансиста и схватывал все, связанное с этим великим искусством. Золото – это удивительное средство обмена, сильно занимало его. Фрэнку Калпервуду шел всего 14-й год, когда он впервые пустился в коммерческое предприятие. «У этого малыша хорошая закваска, вы еще не то увидите», – говорили про него. И когда Калпервуду было около 34 лет, он уже имел банковскую контору, оцениваемую приблизительно в 2 миллиона долларов, из которых почти 500 000 принадлежало ему лично. Его излюбленным делом, в которое он верил больше, чем в какое-либо другое, было комбинации с городскими железными дорогами. Благодаря авансовому кредиту, открытому Стинером, городским казначеем, ему удалось купить 51% всех акций для себя и для Стинера. И теперь он мог распоряжаться дорогами по своему усмотрению. «Фрэнк», — говорил иногда его отец, — «ты не боишься взорваться? Последнее время ты занял много денег. Не больше, чем когда-либо раньше, отец. Крупные дела нельзя делать без широкого кредита». Его душа всегда неутомимо чего-то искала. Вначале его единственным стремлением было, по-видимому, богатство. Потом к этому присоединилась еще женская красота. Рыжеволосая, красивая и страстная Эйлин, 17-летняя дочь миллионера Беттлера, который оказывал Калпервуду свое покровительство, была теперь его возлюбленной. От этой страсти в Калпервуде пробудилась такая радость жизни, какой, казалось ему, он никогда еще не знал. Он начал проявлять широкий размах в своем образе жизни. Постепенно в целях личного обогащения стал действовать как отважный спекулянт. Захватил в свои руки все важные отрасли американской промышленности и стал влиять на их развитие. Буря грянула неожиданно, как гром среди ясного неба. Это был всего лишь пожар, к тому же вдали от Филадельфии. Исторический чикагский пожар 7 октября 1871 года. Город, особенно его обширный торговый район, выгорел дотла. И эта косвенная причина мгновенно вызвала в финансовом мире разных городов Америки отчаянную панику. И острое чутье Уолл-стрит в Нью-Йорке при первых же сообщениях угадало всю серьезность положения. Экстренный выпуск, подробности чикагского пожара, экстренный выпуск, весь Чикаго в огне, экстренный выпуск. «Дело, по-видимому, серьезно. Это грозит паникой», – спокойно произнес Фрэнк. И в глазах его, и в голосе появилось что-то холодное и властное.
Быстро, четко и находчиво работал его мозг над проблемой его собственной задолженности. Предметом его главной тревоги были полмиллиона долларов, взятые из городской кассы и положенные городским казначеем Стинером в его дела. Скандал, связанный с городскими средствами, грозил очень серьезными последствиями. Служебной карьере Стинера пришел бы конец, а он сам, вероятно, очутился бы в тюрьме. Он неминуемо обанкротится и тогда выплывет на свет, что он пытался наложить руки на городские железные дороги, и что он делал это при помощи суд из городской кассы. Старик Беттлер, узнавший о связи своей дочери Эллен с Каупервудом, делал все, чтобы погубить его. «Я выживу его из Филадельфии, хотя бы мне пришлось потратить для этого все мои деньги до последнего доллара. Он будет в тюрьме!» Недурной финал для человека, еще совсем недавно в своих надеждах, залетевшего так высоко. И все-таки, стоя у себя в конторе перед главными кредиторами, Каупервуд не испытывал чувства, что его жизнь разбита. «Джентльмены», — сказал он, уверенный в себе, как всегда, «если вы предоставите мне отсрочку в 15 или, скажем, 20 дней, я убежден, что могу привести все дела в порядок. Биржа должна прийти в нормальное состояние. Мне нужно только время». Но времени под давлением Беттлера ему не дали. Его принуждали закрыть дело, а Беттлер тем временем сможет придать огласке дело с городской казной. Каупервуд понял, что в своих мечтаниях о богатстве и славе претерпел сокрушительный удар, а может быть и окончательное поражение. Но его лицо все-таки оставалось сильным и выразительным. «Я еще не сдамся, я еще молод, я найду выход». Молодость и радость жизни играли в его крови. Он был молод и полон сил, и ему ни до чего не было дела. И вот исправительная тюрьма штата Пенсильвании. Какая страшная участь! Каупервуд сел и сосредоточил мысли на своем положении. Живая могила. И подумать только, что теперь ему придется провести здесь 3 года и 5 месяцев. В камере было далеко не тепло, и он старался согреться, завернувшись в одеяло. Но это мало помогало ему. У него было холодно на душе. «Нет, это не годится», — произнес он. Он повернулся лицом к стене и скоро заснул. На другой день начальник тюрьмы вошел в камеру Каупервуду, и вместо слабовольного и бескровного арестанта он увидел человека, дышащего энергией и силой, здоровую прямую фигуру которого не могли изуродовать ни отвратительные одежды, ни перенесенные несчастья. «Вы можете быть вполне уверены, что все, сделанное для меня здесь, будет по достоинству оценено», — медленно сказал Каупервуд, не сводя пристально взгляда с начальника тюрьмы. Он мечтал о том, чтобы открыть для Эллен возможность навестить его. И вот Эллен пришла. Она старалась из всех сил придать себе бодрый вид. Но при виде длинного коридора, массивных дверей, решеток и серого каменного пола она вся похолодела. Ее Фрэнк в таком ужасном месте. Затем она увидела Каупервуда. «О, мой дорогой мальчик, любимый мой, что они с тобой сделали? О, бедняжка мой дорогой!» Она прижимала его голову к себе.
Ее любовь была так безгранична, так неподдельна. Глубина волнения Эйлин, бархатная нежность ее рук, ее красота – все это отняло у него остаток воли. Он быстро отстранился от Эйлин и сжал кулаки. Но было поздно. Слезы полились у него из глаз, и он не мог их остановить. «Проклятие!» – воскликнул он. «С какой стати мне плакать? Что со мной делается, черт побери?» «О, милый, я люблю тебя, обожаю. Я дала бы истерзать себя на куски, если бы это могло принести тебе пользу. Полно, милый, полно. Не стыдись своих слез. Плачь вместе со мной, мой ненаглядный». «Чудесная ты девочка», — сказал он с нежной и виноватой улыбкой. «Ты у меня молодец. Ты для меня огромная поддержка. Но не тревожься за меня. Мне здесь не так плохо, как тебе кажется». В начале марта, когда решено было помиловать городского казначея Стинера, к этому, по необходимости, но без особой охоты, присоединили вопрос о помиловании Каупервуда. И вот однажды, под вечер, его секретарь, адвокат и начальник тюрьмы вошли в его камеру. Все трое радостно улыбались. Каупервуд сразу догадался. «Я готов», — сказал он. У выхода он остановился, повернул голову и в последний раз взглянул на железную дверь. Когда Фрэнк Каупервуд вышел из исправительной тюрьмы в Филадельфии, он понял, что старая жизнь, которую он прожил в этом городе, окончена. Излишне рассказывать о том, как банкротство одного банка и его игра на бирже снова обогатили его. Но имя его было связано со скандалом, и местный финансовый мир, и местное общество не были склонны снова принять его. Он должен был продолжать свой путь один, без всякой помощи. Филадельфия не привлекала его больше, и вот поезд, мчавшиеся сквозь горы Пенсильвании и через степи Огайо, уносили с собой на запад в Чикаго финансового чистолюбца, который, несмотря на свою молодость, богатство и прекрасное здоровье, с глубокой задумчивостью вглядывался в свое будущее. Чикаго! О, этот город Чикаго, с развитием которого будет вскоре тесно связана жизнь Фрэнка Альджернона Каупервуда. Чикаго – символ Америки, суровый, грубый, неотесанный титан. На него смотрят восток и запад. Сюда тянулся самый странный разношерстный люд. Золотоискатели из Калифорнии с мешком золота, всему удивляющиеся иностранцы, венгры, поляки, негры, шведы, немцы. Здесь же были проститутки, воры, шулера, романтические авантюристы. Этот город наводняли подонки всех городов мира. В кабинете мистера Эдисона, председателя Чикагского городского банка, были так устроены зеркала около окон, что он мог видеть всех, кто входил в его подъезд, прежде чем они видели его. И он был поражен лицом и осанкой Каупервуда. Лицо Каупервуда было необычным. У него были удивительные глаза, мягкий и нежный, но который...

0: остался ни с чем, никому не давал отчета в своих проступках и делал то, что ему нравилось. «Я буду очень рад помочь вам», — сказал Эдисон. «Здесь очень много интересного». И Каупервуд почувствовал, что этот банкир, хотя еще и не в его руках, но уже склонен к прочной и полезной для Каупервуда дружбе. В тот день, когда Каупервуд повенчался с Эллен, он сказал ей: «Я хочу, чтобы ты знала, дорогая, что мы действительно начинаем новую жизнь. Теперь все будет зависеть от того, как мы с тобой сыграем эту игру. Если ты послушаешь моего совета, то мы пока не будем стремиться к тому, чтобы занять положение в чикагском обществе. Ведь если мы будем вести светскую жизнь, люди неизбежно начнут допытываться о нашем прошлом. Сейчас мы уедем с тобой в Европу, и там увидим такие образцы искусства, которые дадут нам хорошие идеи при постройке нашего дома». «О, Фрэнк!» Эллен была в восторге. «О, Фрэнк, ты тигр, огромный тигр!» — сказала она. «Ты сильный, страшный лев!» Он улыбнулся. «Бедная Эллен!» — подумал он. Она плохо сознавала, какой неразрешимой загадкой он был даже для самого себя и для себя больше, чем для кого-либо другого. Скоро Каупервуду удалось вложить около 100 тысяч долларов в новые газовые компании. Он ликовал, думая о будущем. Концессии были действительно на 20 лет, и когда окончатся сроки концессии, он, вероятно, скупит остальные, объединит их или продаст все дело с большой выгодой для всех. Развитие Чикаго должно способствовать его планам. А пока они с Эллен решили отправиться за границу. В июне они уехали в Париж, радостные, здоровые, веселые, окруженные комфортом и роскошью. Замечательно было путешествовать с таким мужем, как Фрэнк. «Чудесный день», — говорил Каупервуд. «Посмотри, как красивы эти мраморные статуи. Хочешь, мы поедем в Версаль или Фонтенебло. Вечером мы должны посмотреть «Сару Бернар» французской комедии». У Каупервуда во время путешествия вспыхнул интерес к искусству, и он твердо решил построить новый дом и составить замечательную коллекцию картин. Открытие нового дома на Мичиган-авеню наконец произошло. Они разослали около 300 приглашений. Их богатство в сочетании с красотой Эллен и с выдающимися чертами характера Каупервуда неизбежно должно было превратить их первый прием в исключительное событие, которое в то же время, благодаря их прошлому, могло стать для них опасным. И вот на следующее утро после приема во многих домах обсуждались усилия Каупервуда завоевать расположение чикагского общества, и взвешивались их шансы быть принятыми в него или отвергнутыми. «Несчастье, миссис Каупервуд, в том, — говорили одни, — что она слишком проста, и все у них слишком бьет на эффект. Что это за идея? Повесить на одном конце галереи ее портрет, а на другом — картину Жеро. А что вы скажете об этой толпе приглашенных? Разумеется, никого из настоящих представителей общества там не было. Они забыли, что сами были.
1: Я слышала, Каупервуд обанкротился в Филадельфии перед приездом суда, сказала миссис Меллер, и что против него было возбуждено несколько судебных процессов. Вы слышали что-нибудь об этом? Обратилась она к своей приятельнице.
2: «Что вы, Нелли, дорогая!» – воскликнула миссис Уокер, смущенная тем, что такая светская женщина, как миссис Мэрил, упоминает о подобных людях. «В Филадельфии у него

0: были какие-то дела с городским казначеем, который растратил 500 тысяч долларов, и оба они сидели в тюрьме. Но это еще не самое худшее. Он сошелся с одной молодой девицей, мисс Бэтлер. Она подняла глаза к потолку. Отец девушки умер, а выйдя из тюрьмы, Коппервуд исчез из Филадельфии, развелся с женой и снова женился. Его первая жена живет где-то в Филадельфии с двумя детьми.
1: «Довольно интересная история», — сказала миссис Мерил осторожно, думая в это время, как легко будет теперь не допустить Коппервудов занять положение в обществе. И она вполне определенно выразила свою точку зрения на эту семью. «Люди не нашего общества, и никогда они не будут приняты в наше общество».
0: И как раз в этот смутный период впервые у Коппервуда появилась мысль, что между ним и Эллен очень значительное умственное различие. В посольствах, при дворе, везде, где они бывали, все быстро замечали изящество его манер, остроту его ума. Но в то же время он видел, что Эллен принимали не так охотно. «Взгляните, разве это не типичная американка?» Услышал он замечание какой-то дамы на одном из больших приемов. «Посмотрите, как она безвкусна, самоуверенна и как наивна!» Он жалел Эллен. И в то же время он склонялся к мысли, что, может быть, для него теперь нужна была бы женщина другого типа. Если бы рядом с ним была женщина с более тонким художественным пониманием, с большим светским тактом, насколько легче было бы ему жить. Он часто ловил на себе женские взгляды, и теперь уже другие женщины часто вызывали в нем мгновенный интерес. А Эллен с мучительным любопытством наблюдала за своим властелином и спрашивала себя, неужели он действительно уходит от нее так же, как 13 лет назад ушел от своей первой жены. Частное сыскное агентство, к которому она обратилась, после многих недель мучительных колебаний ей сообщила, что у него есть связь с миссис Сольберг. Первую минуту Эллен оцепенела. О, Рита Сольберг! Эллен сразу поняла это. Она была для нее более опасна, чем какая-либо другая женщина. Рита красива и умна, а это самое страшное соединение. Рита действительно была очаровательна. И Эллен охватила бешенство, звериная ненависть. Рита Сольберг! Коппервуд лгун, притворщик, подлый трус! Она живо рисовала себе Риту, ее белые руки, обнимающие Коппервуда, и его губы на губах Риты. Нет! Нет! Рита не получит его никогда! И вдруг к ее дикой радости Рита Сольберг, возвращаясь домой по Мичиган-авеню, зашла к Коппервудам. Рита была восхитительна в бледно-голубом платье. Настоящая мечта. Увидя Риту, Эллен почувствовала неудержимое желание схватить ее за горло и ударить. Но нашла в себе силы удержаться и сказать: «Миссис Сольберг, не зайдете ли вы на минуту ко мне в спальню? Я хочу кое-что показать вам». И Эллен вошла вместе с Ритой в комнату и заперла дверь. «Вот как?» — сказала она, смотря на Риту и быстро приближаясь к ней. «Вы хотели тайком завладеть моим мужем, и в то же время вы улыбаетесь и лжете мне. Ах! ты животное! Кошка, проститутка! Я покажу тебе, как издеваться надо мной!» За словами последовали действия. Эйлин бросилась на Риту, как разъяренное животное схватило ее за горло, сорвала с нее шляпу и била по лицу. Эйлин обезумела от бешенства. Каупервуд вошел в вестибюль, и вдруг... Что это такое? Что за дикий вопль? Что случилось, где Эйлин, пронеслось в голове Каупервуда, когда он бежал по лестнице? «О, Боже, не убивайте меня! Помогите, помогите!» Каупервуд рванул дверь, она распахнулась, и Каупервуд бросился в комнату, где Эйлин, стоя на коленях около лежавшей на полу Риты, била ее. «Эйлин, что ты делаешь? Ты с ума сошла!» Он схватил ее сильные руки и оторвал от Риты. «Какой дьявол вселился в тебя? Перестань кричать!» Он зажал рот Эйлин платком, потом встряхнул ее грубо, жестко. Она почувствовала его огромную силу, была побеждена и смолкла. «Ты сделала все, чтобы повредить моему положению здесь, в Чикаго. Ты серьезно ранила и, может быть, даже убила эту женщину. Тебя могут повесить за это».
2: «Ну и пусть меня повесят. Я хочу умереть», — простонала Эйлин. «О, Боже, зачем мне жить?»
1: «Эйлин», — сказал Каупервуд, помолчав, — «не надо плакать. Я не оставлю тебя. Не плачь. Возьми себя в руки, Эйлин». Но Эйлин вместо ответа только стонала.
0: В то время, когда Каупервуд стал размышлять о том, как укрепить свое положение в обществе, расположить в свою пользу местную печать, произошло событие, вызвавшее живой интерес всех в Чикаго. На большой городской площади во время митинга рабочих кем-то была брошена бомба, и взрывом было ранено и убито несколько рабочих. После этого события выдвинулся вопрос о борьбе классов и так приковал к себе общественное внимание, как этого еще никогда до сих пор не случалось. Какие права принадлежат классам в процессе экономического и политического развития страны? Это событие дошло, наконец, до банков, финансовых предприятий и вызвало там большое волнение. Но Каупервуд не был взволнован этим событием. Он, к сожалению, не верил ни в силу масс, ни в их равные права, хотя сочувствовал отдельным лицам в рабочих массах. Каупервуд думал о жалких жилищах рабочих, долгих часах работы, ничтожной заработной плате, и решил, что для улучшения их положения нужно сделать только одно – увеличить им заработную плату. Каупервуд был весь поглощен личными интересами, жаждой наживы. Он хотел прибрать к своим рукам все городские железные дороги в Чикаго, сделаться их обладателем, их собственником. Между тем, враждебность местных банков Каупервуду все возрастала и создавала серьезные финансовые затруднения. В это время он случайно завязал одно знакомство, которое оказало влияние на всю его жизнь. В Луисвилле один полковник, богатый человек, у которого Каупервуд делал иногда займы, сказал ему: «Сегодня вечером, Фрэнк, я, с вашего позволения, познакомлю вас с одной очень интересной женщиной. Правда, у нее
1: не вполне безупречная репутация, но знакомство с ней приятно. Был дождливый вечер, и по пути полковник подробно рассказал историю миссис Флеминг, которая после скандального развода стала миссис Картер. А теперь, увы, известна среди группы широко живущих богатых мужчин просто как Хэтти Стар, содержательница более или менее тайного дома подозрительной репутации. И вот как-то раз, когда Каупервуд вошел вместе с Хэтти Стар в ее будуар, он увидел фотографию, стоявшую на столе, ее дочери Бирнайс. Это была карточка девушки лет 16 или 17. Каупервуд был восхищен. «Бирнайс Флеминг», — подумал Каупервуд. «Какое прелестное имя! И какое печальное начало жизни!» В один из своих приездов в Луисвилль Каупервуд однажды застал миссис Картер в большом волнении. «Что с вами?» — спросил он. «У вас что-нибудь случилось?» «О, мистер Каупервуд!» — воскликнула она трагически. «Вы, вероятно, уже слышали о смерти майора Харренбока в моем доме. Полиция требует теперь, чтобы я уезжала отсюда. Владелец дома прислал предупреждение о прекращении аренды. Если бы только не мои дети!» Она драматически прижала платок к глазам. «У вас нет никаких средств?» «Я истратила все на устройство этого заведения и на содержание детей в школе». А Каупервуд подумал, что небольшая помощь миссис Картер не могла бы затруднить его. А кроме того, явилась бы возможность встретиться с ее дочерью. «Послушайтесь моего совета и отправляйтесь сейчас же в Нью-Йорк. Я помогу вам на первое время. Вы можете начать новую жизнь, и это будет гораздо лучше для ваших детей, чем то, что вы сделали здесь». Первый раз Каупервуд встретил Бирнайс Флеминг во время своей поездки в Нью-Йорк. Они вместе с миссис Картер отправились навестить Бирнайс в пансионе. Их провели в довольно темную приемную, куда через несколько минут бесшумно скользнула гибкая, грациозная девушка. Это была Бирнайс. Каупервуд увидел, что она очень похожа на свой портрет и что она очаровательна. «Мама дорогая, неужели это действительно вы?» Ее длинные шелковые юбки мягко шелестели. Она сразу поняла, несмотря на свою молодость, что Каупервуд, вероятно, находит ее очаровательной. Однажды в своем тайном дневнике она записала: «Моя кожа чудесна, я люблю ее. Мои руки длинные, тонкие, изящные. Глаза глубокие и синие. Волосы цвета красноватой бронзы, густые, мягкие. Мои ноги не знают усталости, я могу танцевать всю ночь. О, как я люблю жизнь! Как я люблю жизнь!» «Бирнайс, — сказала миссис Картер, — позволь познакомить тебя с мистером Каупервудом». Бирнайс улыбнулась и на какую-то долю секунды остановила на нем свой открытый, но в то же время снисходительный взгляд. И Каупервуд увидел перед собой ее глаза, глубокие, синие. «А здесь у вас очень красивый сад», сказал он, глядя в окно на клумбу с цветами. «Да, цветы здесь чудесные», — ответила Бирнайс. «О, я сейчас принесу вам цветов. Правда, это против наших правил, но что они могут со мной сделать? Отослать меня домой? Так я только этого и хочу». Бирнайс скоро вернулась
2: и стала перед ним, как художественное изваяние. В руках у него были розы и душистый горошек.
0: «Ах, ты непослушная девчонка, — сказала миссис Картер, — я должна пойти и объяснить все твоей начальнице. Ну, что мне делать с ней, мистер Каупервуд?»
2: «Заковать ее в цепи из маргариток, — сказал Каупервуд. «Как хорошо вы сказали это! — воскликнула Бирнес. — Я подарю вам за этот цветок. Вот он!» И она подала ему розу. Раздражение в финансовом мире против Каупервуда делалось все сильнее и сильнее. В обществе укрепилось мнение, что методы и способы, которые он применяет в борьбе за свое влияние, не совсем безупречны. На Каупервуда смотрели как на темного дельца, опасного человека, от которого надо было избавить во что бы то ни стало Чикаго. И вот в этот момент неожиданно появилась планета Марс. Мысль о возможности соорудить такой огромный телескоп, которого до сих пор еще не было нигде, и с помощью которого можно было бы пролить новый свет на интересующую всех тайну Марса, волновало не только чикагское общество, но и весь мир. И вот как-то раз вечером Каупервуд долго смотрел на планету. Неужели на ней существуют действительно каналы? И неужели там, на Марсе, есть живые существа? Жизнь всюду необыкновенна и таинственна. В это время ему доложили, что его хочет видеть доктор Хупер, ректор университета. Доктор Хупер обратился к нему с просьбой войти в группу 10 человек, которые гарантировали бы расходы на покупку стекла для объектива телескопа. «Я слышал, что вы всегда интересовались астрономией». Каупервуд приветливо улыбнулся. «С помощью окуляра стоимостью в 40 тысяч долларов эта работа будет производиться лучше, чем с каким-нибудь другим стеклом?» – спросил он. «Да, сэр. 40 тысяч, во всяком случае, обеспечит нам нужный объектив для телескопа». Каупервуд задумался. «А как отнеслись бы вы, мистер Купер, — сказал он, — если бы вместо 10 человек нашелся бы один, согласившийся дать 40 тысяч?» «О, дорогой мистер Каупервуд! — воскликнул доктор. — Правильно ли я понимаю, вы лично хотите дать нам деньги для этого объектива?» «Да». Ректор университета встал и посмотрел на Каупервуда благодарными глазами. Они горячо пожали друг другу руки, и доктор Хупер ушел. Каупервуд спокойно вытянулся в кресле. Он позволил себе помечтать. Новость произвела потрясающее впечатление. Каупервуда объявили щедрым покровителем наук. Не только в Чикаго, но в Лондоне, Париже, Нью-Йорке этот сказочно богатый дар американского миллионера сделался предметом оживленных обсуждений. На банки и банкиров это произвело также очень сильное впечатление. И когда представители Каупервуда явились к ним, все они любезно согласились поддержать Каупервуда. Акции его поднялись в цене, и те, кто считал падение Каупервуда близким, бессильно скрежетали зубами. Теперь Каупервуд мог смотреть на себя уже как на финансового деятеля, имеющего национальное, а может быть даже интернациональное значение. Но все же он не дорос до тех нью-йоркских магнатов, которые занимали видное место на Уолл-стрит. И что значит все его успехи и все его достижения, если он не будет стоять наряду с этими людьми, если он не выстроит великолепного дворца, если у него не будет всемирно известной картинной галереи, и если он не получит Бирнайс. В одном из лучших отелей Нью-Йорка представьте себе роскошную столовую, куда Каупервуд пригласил Бирнайс и миссис Картер на ужин. «О, здесь так красиво!» — сказала Бирнайс. Она посмотрела на Каупервуда, который не спускал с нее глаз. Вдруг из ближайшей к ним двери, ведущей в бар, появилась странная фигура. С первого взгляда было ясно, что этот субъект пьян. Фрак его был измят, глаза налиты кровью, и весь он преисполнен пьяной самоуверенности. Остановившись в центре общего внимания, он вдруг фамильярным жестом положил руку на обнаженное плечо миссис Картер и громко воскликнул, подмигивая и ухмыляясь. «Алло, Хэтти, что вы делаете здесь, в Нью-Йорке? Вы не хотите возвратиться в Луисвилл, в свое заведение, на старое дельце, а?» Каупервуд и лакей тотчас же образовали цепь вокруг него и постепенно вытолкнули его в вестибюль, а затем послали за полисменом. «Этот субъект должен быть арестован», — заявил Каупервуд полисмену. «Он оскорбил даму, мою знакомую. Я требую, чтобы его привлекли к суду». Промучившись 2 дня со своими думами и чувствуя, что она больше не в силах этого выносить, Бирнайс вошла к матери в комнату и сказала: «Мама, почему вы не хотите рассказать мне эту луисвильскую историю, чтобы я знала правду? Я уже не ребенок». «О, я не виновата, Бэби, мне просто было нечем жить». «А какое отношение имеет ко всему мистер Каупервуд?» «Абсолютно никакого. Он предложил мне свою помощь на то время, пока я воспитаю вас, моих детей». «Значит, у нас нет никаких средств, и мы живем на деньги мистера Каупервуда?»
3: «Да». Миссис Картер вынула крошечный кружевной платочек и разрыдалась.
2: Бирнайс поднялась со стула. «Я хочу устроить нашу жизнь как-нибудь так, чтоб не зависеть больше от мистера Каупервуда». После этого случая Бирнайс упорно избегала Каупервуда. Но он сам приехал к ней. Морозный январский день, в широкой меховой шубе, в меховой шапке он вошел в дом. «А, вы здесь, Бэби!» — воскликнул он. Она стояла перед ним в синем фартуке, который надевала, когда писала красками, с палитрой в руке. «Я получил очень странное письмо от вашей матери. Она сообщает мне, что вы хотите оставить общество и заняться преподаванием или вообще какой-нибудь работой. Вы не думаете, что действуете слишком поспешно?»
3: «Нет, я этого не думаю», — спокойно ответила она. «У нас нет никаких средств к жизни. Почему бы мне не попытаться заработать что-нибудь? Ничего иного мне не остается».
2: «Бирнайс, разрешите мне сказать вам кое-что. Несколько слов о моей жизни. Я был очень привязан к моей жене Эйлин. Я думал, что она идеальный спутник моей жизни. А затем я убедился, что она не понимает меня. Во мне неизменно живет уверенность, что где-то должна быть женщина, который поймет меня и полюбит.
3: Теперь мой идеал, по-видимому, окончательно определился. У каждого из нас должна быть своя звезда. Да, у вас должна быть звезда. А вы надеетесь найти ваш идеал в какой-то женщине? Я нашел его, ответил он. Я люблю вас. Вы тот идеал, о котором я говорил вам. Все, что я сделал для вас и для вашей матери, было сделано мною из любви к вам. Я хочу, чтобы вы стали блестящей женщиной, чтобы все ваши дарования расцвели. Ради вас я выстроил дворец. Бирная с удивлением ждала. Она ждала, что он скажет о будущем. Пожелает ли он сделать ее теперь же своей любовницей или назвать своей женой, когда он получит свободу? Я все время жил надеждой, что вы полюбите меня когда-нибудь. Но если вы встретите такого человека, которого вы полюбили бы по-настоящему, я отошел бы в сторону. Вот все, что я хотел вам сказать. Вы должны быть счастливы, не считаясь со мной. Он замолчал. Потом быстро вышел и, вскочив в автомобиль, послал Бирнайс через снежное пространство, озаренное пурпуром заката, приветствие рукой. А в жизнь Бирнайс вошла теперь мучительная тревога. Она мечтала о полной свободе и независимости, что в наши дни может дать только богатство. И в этот час сомнений ее мысль обращалась к Каупервуду. Он был не молод и женат, но в его руках было могущество и деньги. Она не имеет права мечтать. Она должна играть такими картами, которые обеспечивают выигрыш. Ее охватило буйное веселье. Победа все же будет со мной. Вскоре после переселения в новый дом в Нью-Йорке Эйлин узнала о существовании Бирнайс Флеминг. Как-то раз Эйлин поехала навестить одну семью. Она случайно бросила взгляд на боковую аллею, где стоял автомобиль, похожий на ее собственный. Это был он, Каупервуд, с двумя женщинами. И скоро она узнала, что Каупервуд был постоянным гостем в доме миссис Картер. С этих пор, чем бы Эллен ни занималась, гуляла, каталась, посещала знакомых, она непрерывно думала об этой женщине. Бледное тонкое лицо преследовало ее. Что было в этих мечтательных глазах? Любовь к Каупервуду? Да! Да! И новый дом в Нью-Йорке потерял для нее всякое значение, всякий смысл. Однажды в дождливый вечер Каупервуд был дома, сидел в зимнем саду и читал. Эйлин сидела молча. «Ты тоскуешь, по-видимому?» – спросил Каупервуд. «О, нет, я привыкла к одиночеству», – ответила она. «Может быть, ты была бы спокойнее и чувствовала себя счастливой, если бы я жил отдельно от тебя. Это тебе удобно, сказала она. Ты ведь отлично знаешь, что я не хочу расстаться с тобой. Но ты хочешь этого. Ты не воображай, что я ничего не знаю о Бирнайс Флеминг, о том, что она здесь в Нью-Йорке, и что ты бываешь у нее. Я все знаю. Эйлин, сказал он холодно, ты делаешься вульгарной. Я больше не люблю тебя. Или, если хочешь, я устал от тебя. Я хочу быть свободным. Хочу перестроить свою жизнь заново и получить свою долю счастья, прежде чем я умру. Я отдам тебе этот дом, эти картины. Я дам тебе сразу такое состояние, какое ты потребуешь. Но будь благоразумна. И дай свое согласие на развод. И она увидела в его глазах ледяную беспощадную решимость. Перед ней был делец, банкир, холодно составляющий планы своих дальнейших операций. Ее охватил дикий ужас, отчаяние. Прекрасно, сказала она. Теперь я знаю, что мне делать. Я не могу жить так. Не было ни криков, ни рыданий, а спокойное заявление. Она повернулась и пошла по широкой лестнице к чудесному сооружению из мрамора и бронзы. Каупервуд продолжал сидеть, не веря, чтобы Эйлин была способна выполнить свою угрозу. Такие угрозы у женщин довольно обычны, но все же где-то в глубине у него стала нарастать тревога. Он вдруг вскочил, взбежал по лестнице и вошел в комнату Эйлин. Ее там не было. Тогда он быстро пошел по балкону над внутренним двориком и подошел к солнечной комнате. На одной из каменных скамеек этой прелестной комнаты сидела Эйлин перед круглым бассейном, бледная, поникшая. Ее левая рука висела вдоль тела, и из нее лилась кровь. Каупервуд молчал, потрясенный. «Как ты могла сделать это, Эйлин?» Он был раздражен, испуган и обрадован, что она жива. «Зачем ты не позволил мне умереть?» — сказала Эйлин. Он выпрямился и посмотрел на нее холодно. И глаза его блеснули сознанием своей власти и победы над ней. Финансовые успехи Каупервуда были сказочными. Городские железные дороги Каупервуда, точно сетью гигантских лиан, покрывали 2/3 площади города и питались его соками. Хищнические желания Каупервуда гнали его вперед. Он хотел, чтобы ему лично досталось еще около 100 миллионов долларов. Для этого нужно было, чтобы муниципалитет утвердил продление концессии на 50 лет большинством 40 голосов из 68. Общество было доведено до крайней степени негодования. Некоторые из чикагских граждан были так возмущены, что в уничтожении Каупервуда видели исполнение своего долга перед Богом, перед человечеством и перед демократией. И вот, наконец, настал день, когда должно было произойти последнее испытание. Внушительное тяжелое здание из черного гранита, где находился большой зал для заседаний муниципалитета, в этот вечер было окружено многотысячной толпой с палками, веревками, барабанами. Шум толпы, бой барабанов и крики с улицы проникали в зал. Для этой толпы Каупервуд с его сказочным богатством, железным сердцем, зловещими намерениями был воплощением зла. И в течение 80 секунд против Каупервуда был подан 41 голос, а за него 25. Проект постановления о концессии на 50 лет был окончательно погребен. В этот памятный вечер Каупервуд, сидя в библиотеке в своем доме на Мичиган-авеню, должен был признать, что он проиграл битву, и он устал. Ему противно теперь Чикаго, отвратительно бесконечная борьба. Он был совершенно одинок. И вдруг в 10 часов раздался звонок, и слуга подал ему карточку. Взглянув на нее, Каупервуд вскочил и бросился вниз по лестнице. «Как? Это вы, Бирнайс? Что привело вас сюда?» «Вы?» Я подумала, что теперь я, может быть, нужна вам. Вот и английские берега. Пароход «Кайзер Вильгельм» подошел к пристани Саутгемптона в туманное апрельское утро. Фрэнк Альджернон Каупервуд стоял на верхней палубе. Каупервуд сейчас с необыкновенной остротой ощущал, что жизнь его опять становится на редкость значительной и полноценной. Как только они сойдут на берег, и он устроит Эйлин, он сразу же отправится к Бирнайс. Она ждет его в отеле Клеридж. Он чувствовал себя молодым, бодрым, и это радостное ощущение усилилось, когда к нему неожиданно подошел посыльный и подал ему телеграмму. «Солнце всходит над Англией в миг, когда ты причалил. Море было серым без тебя, золотой из золотых. Ну, конечно, это Бирнайс!» Тут его со всех сторон обступили репортеры. «Куда мистер Каупервуд думает направиться отсюда? Правда ли, что он ликвидировал свои чикагские предприятия?» В Лондоне прошел слух, что он приехал сюда с целью купить знаменитую картинную галерею. Так ли это? На все эти вопросы он отвечал весьма приветливо и с любезной улыбкой. В отеле, когда Бирнайс встретила его цветущая, сияющая, и он схватил ее в свои объятия, он словно вдохнул в себя ее юность. «Добро пожаловать в Лондон!» — приветствовала она его. Около распахнутого окна был сервирован стол. «Смотри, повелитель, мы с тобой сегодня пируем вдвоем. Тебя приглашает твоя рабыня. Мы выпьем с тобой по бокалу вина». И, усевшись к нему на колени, она взяла со стола бокал с вином. «Смотри, я загадала желание», — сказала она и отпила половину. «Вот и ты тоже загадай». И она протянула ему бокал. «Ты должен бросить его через мое правое плечо, чтобы уже никто никогда больше из него не пил». Каупервуд допил до дна и швырнул бокал. «А теперь поцелуй меня, и все сбудется так, как мы с тобой загадали. Я готов этому поверить, С чувством сказал Каупервуд и торжественно поцеловал ее. После обеда они принялись обсуждать опасности, которые подстерегали их со всех сторон. Первая и главная опасность – Эйлин, которая едва только узнает, что Бирнайс в Лондоне, конечно, не остановится ни перед чем, чтобы погубить ее. Бирнайс думала, что Эйлин действительно любит его без памяти, а она, Бирнайс, обрекает ее на новое неизбежное страдание. А я думала, Бирнайс, ведь я тоже люблю Фрэнка, и потом мне необходимо отомстить этому светскому обществу. «Ах, кроме Эйлин, надо еще иметь в виду газеты», — сказал Каупервуд. «И если кто-нибудь догадается твое имя приплести к моему, тогда тебя совсем заклюют. Я пока вижу только один выход — стать твоим опекуном. Это даст мне право находиться всегда возле тебя под тем предлогом, что я распоряжаюсь твоим состоянием». Она сидела молча, задумавшись. «Да, в самом деле трудная задача», — наконец промолвила Бирнайс. «Оказывается, на свете бывают не только финансовые проблемы». Лорд Стейн стоял во главе электротранспортной компании. Каупервуду прежде всего для достижения своих целей надо было втянуть его в свое дело. План Каупервуда – объединить в своих руках весь лондонский подземный транспорт – отличался беззастенчивым цинизмом. Он стремился к тому, чтобы обеспечить, как всегда, именно себе львиную долю дохода. «У нас в Англии это отнюдь нелегкое дело», — говорил Стейн, «и успеха можно добиться главным образом благодаря покровительству и поддержке финансовых и общественных кругов. Вам это ясно? Прежде чем заняться всем этим, нужно совершенно точно установить, на какого рода компенсацию могут рассчитывать лица, взявшие на себя труд обеспечить такую общественную поддержку вам и вашему делу». Каупервуд сидел, небрежно откинувшись в кресле. Он отлично понимал, что, читая ему эти наставления, Стейн милостиво снисходил к нему, ибо благородный лорд, несомненно, был осведомлен обо всех скандалах, связанных с деятельностью Каупервуда. Лорд Стейн привычным жестом вдел монокль в правый глаз и невозмутимо уставился на своего собеседника. Каупервуд поблагодарил Стейна за проявленное ему участие и доброту и выразил уверенность, что их взаимное соглашение приведет к полному удовлетворению обеих сторон. И словно искусный шахматист, Каупервуд обдумывал теперь ходы, с помощью которых можно было бы перехитрить всех и прибрать к своим рукам весь лондонский метрополитен. Он разработал обширную программу и начал действовать. Каупервуд преуспевал, его дела пошли блестяще, но Бирнайс, с которой Каупервуд делился всеми своими бедами, замечала, что силы его пошатнулись. Он выглядел осунувшимся, усталым, и она подумала, не отправиться ли в какой-нибудь красивый уголок, подальше от суеты делового мира. А что, если съездить в Норвегию? Он там еще ни разу не был.
0: «Странный край», — говорил Каупервуд, всматриваясь в широкие морские просторы. «Да, странный край. Я рад, что ты привезла меня сюда, Бэви.
3: Как не похожи эти северные места на весь остальной мир. Необозримый океан. Он дает им рыбу, основной источник их существования. Рыба кормит их, поит и одевает, дает средства возделать клочок земли и безбедно прожить остаток дней. И Каупервуд вдруг почувствовал, что эти люди получают от жизни больше, чем он. Сколько здесь чистой, безыскусственной красоты, нехитрого уюта, сколько простоты и прелести в нравах и обычаях, а ни у него, ни у тех, кто посвятил себя погоне за деньгами, этого нет. Между тем лучшая пора его жизни миновала, ведь ему уже стукнуло 60. А что впереди? Подземные дороги, скандалы и ехидные заметки в газетах. Но не стоит задумываться, он должен работать и завершить свою карьеру новым головокружительным взлетом. Как-то возвращаясь в Лондон после одной из своих деловых поездок, Каупервуд остановился в Париже. Первый же вечер он встретил в вестибюле старого знакомого, некоего Шенли, и тот предложил Каупервуду пойти в Парижскую оперу на концерт. Там будут играть сочинения какого-то поляка по фамилии Шопен, о котором сейчас много говорят. И вот музыка так захватила Каупервуда, что, узнав из концертной программы, где похоронен Шопен, он предложил своему спутнику посетить кладбище Пер-Лашез. Это знаменитое место успокоения великих людей. На следующее утро Каупервуд и Шенли отправились на кладбище. «Вон под этим обелиском, — рассказывал им гид, — лежит Сара Бернар. Немного дальше могила Бальзака, о произведении которого Каупервуд знал лишь то, что их считают гениальным. Они миновали могилы Бизе, Мюссе, Мольера и, наконец, подошли к месту успокоения Шопена. На могильной плите лежали букеты роз и лилий, перевязанные лентами. «О, подумать только!» — воскликнул Шенли. «Шопен — великий музыкант, но ведь умер-то он больше 50 лет назад. А посмотрите, какая уйма цветов!» И Каупервуд подумал, что даже спустя год после его смерти вряд ли его могила будет усыпана цветами. Когда они направились уже к выходу, их взором предстало чудесное двойное надгробие на могиле Абеляра и Элоизы. И гид рассказал всем известную трагедию этой несчастной пары. Элоиза и Абеляр, 11 век, юная девушка, влюбленная в ученого монаха, и ее неумолимый, жестокосердный отец, член соборного капитула. Пока гид рассказывал, к могиле подошла молодая и очень красивая женщина с корзиночкой цветов в руках. Она стала пригоршнями бросать алые, голубые, белые цветы. Это зрелище так поразило Каупервуда и Шенли, что оба они сняли шляпы. Этот яркий и трогательный эпизод навел Каупервуда на размышления о тех чувствах, что связывали его когда-то с Эйлин. И внезапно у Каупервуда возникла мысль построить склеп, где они с Эйлин будут покоиться вдвоем. Да, он воздвигнет прекрасную гробницу, которая увековечит память о том, что и он когда-то любил Эйлин так же, как она любит его до сих пор.
2: Когда Каупервуд вернулся в Лондон, Бирнес, увидев его, не на шутку испугалась. Он заметно похудел и казался совсем измученным. «О, Фрэнк, милый!» — ласково говорила она. «Тебе надо посоветоваться с врачом. Пусть тебя внимательно исследуют».
3: «Бэви, дорогая моя!» — ответил он, обнимая ее. «Ты не беспокойся, все в порядке». Но через неделю после консультации с двумя лучшими лондонскими специалистами врач, лечивший Каупервуда, убедился, что у него серьезная болезнь почек и что она довольно скоро может привести к трагическому концу. «Я желаю знать, — сказал Каупервуд, — какой именно диагноз поставили специалисты. Все равно, хороший или плохой, я хочу его знать».
2: Доктор Джеймс, его старый друг, посмотрел ему прямо в глаза. «Если вы будете беречь себя и избегать переутомления, то проживете еще довольно долго».
3: Этот ответ Каупервуд выслушал спокойно, в полном молчании. Смерть.
2: Ничто в поведении Каупервуда не выдавало владевших им тяжелых мыслей. Он решил, что должен, невзирая ни на что, работать. И с головой ушел в дела, почти не позволяя себе отдыхать. Но месяцев через пять однажды, сидя в кабинете, Каупервуд вдруг почувствовал такую острую боль, какую еще ни разу не испытывал за все время своей болезни. «Нужно вернуться в Нью-Йорк», — подумал он. «Надо кое-что привести в порядок. Прежде всего, составить завещание. А Бирнес незачем знать о последнем приступе. Но надо, чтобы она поехала в Нью-Йорк». Нью-Йорк, отель «Астория», куда в карете скорой помощи прямо с парохода был доставлен банкир и миллионер Фрэнк Альджернон Каупервуд. Его собственный дом перестраивался, расширялась картинная галерея. Каупервуд уже болеет целый месяц, он очень слаб. Но надо собраться с силами. «Послушайте, Джеймс, — обратился он к врачу, — мне кажется, что я уже не встану. Позвоните Эйлин и попросите ее зайти ко мне». Эйлин пришла в назначенный срок, взволнованная, убитая. Он ласково взял ее за руку. «Видишь ли, Эйлин, — сказал он, — все мое имущество переходит к тебе, и все заботы об имуществе падут на тебя. Ты будешь распоряжаться огромными деньгами. Скажи мне, выполнишь ли ты в точности все?» «Я сделаю все, что ты скажешь, Фрэнк.
3: И еще одно, Эйлин. Я построил склеп на Гринвецком кладбище. Это отличная копия древнегреческой гробницы. В нем два бронзовых саркофага. Один для меня, а другой для тебя, если ты захочешь». Она не отвечала.
2: «Ну вот и все, — закончил он. — О, Фрэнк, не будем сейчас говорить об этом».
3: «Вот и все, — повторил он. В эту минуту открылась дверь, и доктор Джемс сказал, что больному не следует так много разговаривать. Эйлин повернулась.

0: Бирнайс вошла в комнату Каупервуда. Услышав знакомый голос, он вздрогнул. С усилием поднял голову и, преодолевая слабость, воскликнул: «Это ты! О, как ты светла!» Она наклонилась и поцеловала его. «Какие чудные у тебя волосы! Какие синие глаза!» И, крепче сжав ее руку, он притянул ее к себе.
1: «Фрэнк! Фрэнк!» Она пыталась успокоить его. «Фрэнк! Фрэнк!
0: Улыбнись мне еще раз! Точно луч солнца! Подержи руки мои в своих, о моя богиня!» В эту минуту вошел доктор Джемс. Он окинул внимательным взглядом Бирнайс. «Вы должны гордиться, дорогой друг», — сказал он. «Такой титан нуждается в вас». И вот доктор Джемс, Бирнайс и его старый слуга беспомощно стояли вокруг больного, сознавая, что ничего нельзя сделать. Но вдруг он рванулся, словно желая стряхнуть с себя невыносимую тяжесть, приподнялся, будто за тем, чтобы оглядеть комнату. Потом так же внезапно упал навзничь и больше не шевельнулся. Смерть.
1: Смерть! «Фрэнк!» — закричала Бирнайс. Она бросилась к нему
0: и, теряя сознание, медленно сползла на пол. Никакие тревожные думы и сновидения не подсказали Эйлин, что происходило ночью у нее в доме. Свет утренней зари разбудил ее. Внимание ее привлекли какие-то странные звуки. Поравнявшись с дверями зала, она вздрогнула и замерла. Посреди огромного зала стоял большой длинный ящик, весь задрапированный черным.
1: Гроб! О, Боже, Каупервуд, ее муж, он все же пришел к ней.
0: А она отказалась прийти к нему. Эйлин стояла, окаменев. Сзади раздались шаги, она обернулась. Дворецкий шел к ней с письмом в руке. Вскрыв конверт, она прочла: «Эйлин, когда эти строки дойдут до тебя, меня уже не будет. Я знаю, что я виноват. Впрочем, что толку сожалеть? Ни мне, ни тебе не станет от этого легче. Но почему-то я чувствую, что в глубине души ты все простишь мне. Прощай, Эйлин. Больше твой Фрэнк не будет тебе досаждать никогда». Эйлин подошла к гробу, взяла руки Каупервуда и поцеловала их. Под влиянием горя, которое после смерти Каупервуда чуть не сломило Бирнайс, она постепенно пришла к убеждению, что ей надо попытаться вновь найти себе место в жизни. Она решила, что ей надо бежать от этого общества, которое признает лишь одно божество – деньги. Растерянная брать.

Ходила она по комнатам своего дома, оставленного ей Каупервудом. Среди множества книг, которым уже давно никто не притрагивался, ей попался под руку маленький томик. «Индия». Бирнес наугад раскрыла его. «Рабиндранат Тагор». И взгляд ее упал на следующие строки. «С уходом молодости в жизни наступает прекрасная пора, подобно солнечной осени, спокойная и глубокая. В эту пору все пережитое, хорошее и плохое, радостное и горестное, изменяет наше сознание, и мы устраиваем жизнь так, как это позволяют наши ограниченные возможности. Манящий взгляд новой возлюбленной уже не влечет нас, и мы начинаем больше ценить старые привязанности. И мы чувствуем удовлетворение и покой, когда остаемся в милом кругу давно испытанных старых друзей. И горе тем, кто вынужден в эти мягкие сумерки жизни гнаться за новыми привязанностями, у кого не приготовлена ложа для отдыха, для кого не зажжен свет, когда вечером он возвращается домой. Ее взволновали эти слова. Индия. Рассказы об этой стране, о ее древней культуре всегда производили на Бирнес глубокое впечатление. Ну что же, решено. Она поедет в Индию. 5 лет путешествовала Бирнес по Индии, и, потрясенная нескончаемым зрелищем бедствий и нищеты, горя и мудрости этой удивительной страны, Бирнес вернулась к себе на родину, в свою страну, которую любила больше всего на свете. Она сейчас же позвонила доктору Джемсу. Ей захотелось узнать обо всем, что произошло в ее отсутствии. О, слишком много людей набросилось под прикрытием закона на состояние Фрэнка после его смерти, сказал доктор Джемс. Посыпались иски, отсрочки, встречные иски, опять отсрочки и решения, и суды. Так прошло 5 лет, и в конце концов все, что когда-то принадлежало Фрэнку Каупервуду, было продано с аукциона. Да, все его миллионы рассыпались, как дым. Бирнес рассказала Джемсу о той внутренней перемене, которая произошла в ней. Многое, что прежде казалось таким важным, теперь потеряла для нее всякое значение. Она описала Джемсу то, что видела в Индии. Горсточка богачей-аристократов, колонизаторов, англичан ведет поистине королевский образ жизни, а миллионы трудятся, не разгибая спины, и получают за это гроши, которых не хватает даже на хлеб. «Все, что вы говорите, верно», — сказал Джемс. Но и здесь, в Нью-Йорке, я знаю целые районы, где люди живут ничуть не лучше. Здесь вы тоже увидите заброшенных, обреченных детей, увидите трущобы, где условия человеческого существования невыносимы. Следующий день в точности походил на тот, когда хоронили Каупервуда. Такое же серое небо висело над головой. С охапкой цветов в руках Бирнес
шла по усыпанной гравием дорожке. И вдруг под надписью «Фрэнк Альджернон Каупервуд» она увидела другую – «Эйлин Бетлер Каупервуд». Ну что же, наконец-то Эйлин обрела свое место рядом с тем, из-за кого она столько выстрадала, на кого поставила все, что имела, чтобы проиграть. Ставить цветы в бронзовую урну Бирная задумалась. Она думала о Каупервуде. Как упорно, как яростно боролся он долгие годы, прокладывая себе дорогу к богатству, к власти, к роскоши. И что же сталось со всеми этими замыслами и стремлениями? Ничего. Не осталось ничего, кроме этой могилы. А она? Что она сделала, чтобы оправдать свое право на жизнь? Ничего. Но теперь, когда перед ней раскрылась беспощадная правда жизни, она поняла. Человек должен жить не только ради себя самого, он должен стремиться принести пользу многим. Но как? Что должна она делать? Нужно идти дальше и понять до конца, что такое жизнь и для чего живет человек.

0: Великая Отечественная война завершилась всенародной победой. В освобожденной Советской Эстонии началось восстановление народного хозяйства, начался новый подъем науки, литературы и искусства. Композитор Мярт Лаугус написал симфонию. Много труда, энергии, много бессонных ночей отдал он своему новому произведению. Композитор знал, что день первого исполнения симфонии будет испытанием его творческих сил, которые он хотел отдать новой советской Эстонии. Сегодня симфония впервые исполнялась в Союзе композиторов. После обсуждения симфонии Мярт Лаугус вернулся домой. С ним были его сыновья, старший Петер – бактериолог и младший Яак – музыкант. С ним была жена Петера Катрин и приемный брат Яака, его товарищ по консерватории Пауль Калеб. Дома их встретила жена Лаугуса, Марет. Вот все они сидят за празднично накрытым столом. Марет очень хотела, чтобы сегодняшний день был праздником для всей семьи. Только старый поэт Нигул Хярм, брат Марет, демонстративно уселся в стороне на диване. Все поднимают бокалы с вином. Мярт Лаугус провозглашает первый тост.
1: За ваше здоровье, друзья! Благодарю вас, что вы в этот жаркий воскресный вечер не поленились почтить своим присутствием своего старого отца, своего замшелого свекра и тестя, и, вот как видите, довольно неудачного композитора.
2: Ну, замшелого. Ну, будь здоров, мой дорогой.
1: За ваше здоровье.
2: Твое здоровье.
3: Твое здоровье, отец.
2: Будь здоров, мой милый.
3: И я очень рад, что ты принял все эти выступления именно так, как они были задуманы самими ораторами. А задуманы они были с определенно хорошим умыслом.
4: А как это прикажете понимать? С хорошим умыслом.
3: Ну, видите ли, дорогой дядюшка, сейчас идет большая война. Правда, не винтовками, не пушками, как когда-то воевали и мы, Яак, и Пауль, и Катрин, и я.
4: Да-да.
3: И поэтому нельзя ни одно произведение искусств создавать так, как если бы мы жили, ну, в мирное время.
4: А, понимаю. Так сказать, борьба на идеологическом фронте.
3: Совершенно верно.
4: И так далее, и тому подобное.
5: Совершенно верно, дядюшка. Именно борьба на идеологическом фронте, и так далее, и тому подобное. И я полагаю, что каждый своим оружием должен бороться плечом к плечу с нами.
4: Плечом к плечу с вами? А вы боритесь, пожалуйста, только оставьте меня в покое. Вы ведь думаете, что настоящий советский человек – это тот, который больше всех мечется и размахивает руками?
5: Вот если бы в свое время, уважаемый товарищ маэстро...
4: Что еще?
5: Вместе со мной и с Паулем взял винтовку и ушел в леса, то я полагаю, что сейчас он успешно дрался бы с врагом своим привычным оружием пером.
4: Благодарю вас за совет, молодой человек.
5: Не стоит. Ну, твое здоровье, отец.
1: Как они все-таки наседали на меня. Ты понимаешь, с одной стороны, похвалили.
6: Похвалили.
1: Похвалили. Автор достиг местами небывалых для нашей музыки результатов. Ему удалось отобразить в звуках величие недавней борьбы. Это неожиданность вероломного нападения. Затем народ оправился, закалился в боях и ударил. И как ударил? Ну, одним словом, похвалили.
2: Ну, слава Богу!
1: Стойте. Но зато финал, говорят, никуда не годится.
2: А, так и сказали.
1: Так и сказали. Мы, трудящиеся Советской Эстонии, крепко стоим на своей земле. Напрягаем все силы для восстановления разрушенного войной. Работаем так, что небу жарко. И винтовку держим наготове. А композитор Лаугус, это я, значит, финалом своей симфонии зовет нас к полному покою. Вы помните вот это место? Тарирара. Ну все, они говорят, это тихий летний сентиментальный вечер. Это говорит, луна на тихой глади озера, это лебеди, плавающие в лунном свете. Автор рисует нам такой мир, такую тишину, что остается только растянуться и захрапеть во все носовые завертки. О, а ты знаешь, кто дал такой анализ моей симфонии?
2: Кто же?
1: Никто иной, как наш доблестный сынок.
4: Они издевались над тобой, Мерт. И ты должен был медленно уйти оттуда. Как ты не понимаешь, что ведь это же травля слушать подобные глупости. Ведь это же равносильно измене.
1: Измене? Измене чему?
4: То есть как ты еще спрашиваешь, измене чему?
1: Чему?
4: Измене, да-да-да, измене нашим принципам. Да-да-да, принципам свободы творчества. Вот чему. Черт знает, что такое. Какие-то сопляки берутся рассуждать ведь о мировых событиях. Едва оперившиеся птенцы смеют указывать нам, как надо творить. Черт знает. Нет, знаете ли, это покорно благодарю.
5: А что там благодарить, дядя? А ты возьми, попробуй.
4: А мне не надо пробовать. Я внутренне в большей степени советский человек, чем все эти указчики. Да-да-да-да. Я вот этими руками грузил корабли. Таскал бревна на лесопильном заводе. Я сын рыбака. И я не допущу, чтобы водили моей рукой.
1: О, я и не знал, старина, что ты способен на такой библейский гнев. И что ж, все из-за того, что эти деспоты не хотели переиздать твои старые книги, полагая, что новое время требует новых песен.
4: Ты пойми меня правильно, Мерт.
1: Забудем эти неприятные воспоминания.
4: Как это забудем?
1: Вложи меч в ножны, старина. В ножны!
2: Пойди посмотри, кто там.
1: Ну, чего вы тут сидите все, раскисли?
3: А что?
1: Ну, Никола, иди к столу. Иди к столу, я тебе говорю. Давайте медведя пить. Вот терпеть не могу, когда люди носы вешают. Внимание!

0: Дайте,
1: вот это я понимаю. Браво, браво, браво.
2: Мама, Йоганнес приехал.
3: Йоганнес?
2: Да.
1: Да что ты говоришь?
2: Ну, входи, входи, входи, Йоганнес. Входи, пожалуйста. Вот.
4: Здравствуй, мама.
3: Ты. Ты, сыночек.
4: Да, это я, мама.
3: Наконец-то. Наконец-то ты приехал. Здравствуй, да, милый.
4: И вот после 11 лет разлуки я снова вернулся домой.
3: Смотри.
4: Здравствуй, отец.
5: Здравствуй, дорогой.
4: Петр, здравствуй.
5: Как гром среди ясного неба.
4: Дядюшка, не
5: здравствуй, милый. Здравствуй.
4: Здравствуй. Здравствуй. Разрешите вас познакомить. Моя жена.
6: Добрый вечер.
7: До поздней ночи рассказывал Йоганнес о своей жизни за границей. Спустились сумерки. В открытые окна и двери террасы проникал легкий ветер. Где-то вдали раздавалась песня.
8: Хороший вечер, а?
6: Да.
8: Ну, Йоганнес, продолжай, продолжай.
4: Ну, вот, значит, так вот мы и жили. И вы знаете, мы как-то даже и не замечали нашей долгой разлуки с родиной. Ну, работа, занятия, повышение квалификации, работа сразу в двух университетских клиниках. Ну, потом я был ассистентом у одного профессора.
8: Это что, у профессора Мейера?
4: Да, у него. Ага. Ну, потом моя поездка за океан. Это длилось довольно долго, так что, когда я вернулся из Америки, в Европе уже запахло порохом. Рита возобновила прерванное занятие живописью. Но, друзья мои, я же вам об этом много раз писал. Вы что, не получали моих писем?
8: Да нет, получали, получали.
3: Подумать только. Почти 12 лет. Вы знаете, нас с Петером не было здесь во время оккупации, и то мы очень соскучились по родине.
8: Да.
6: Неужели, Катрин?
3: Да.
6: А вот мы с Йоганнесом можем жить в любой стране. Очевидно, мы космополиты. Да-да, хотя, кажется, у вас не очень принято это слово. Да.
8: Но все-таки в конце концов, вы вернулись. Итак, после долгих скитаний по свету вы снова на родине. А у нас, Йоганнес, есть на что посмотреть. И вот скоро ты поймешь, что жизнь Эстонии, она уже совсем не похожа на ту узенькую тропинку, которая надвигалась с давних времен.
4: О, я тебе верю, охотно верю.
8: Да вот взять хотя бы его. 6 лет назад, осенью в самом начале войны, Яак взял винтовку и ушел из дома.
4: Кто, Яак?
8: Да. Он расстался с ней только после того, как с Гитлером было окончательно покончено. А сейчас Яак заканчивает музыкальное образование. И кроме всего прочего, ведь он не менее 150 раз выступал, так сказать, с политическими речами. Да-да, на заводах, фабриках, в деревне.
4: Ну скажи, Яак, какой же из тебя деятель выработался, а?
9: Ну, конечно, это все преувеличение.
8: Почему?
9: Ну, Петр же у нас давно известен как энтузиаст.
8: Нет, ты не скажи, не скажи. Ну, а вот взять хотя бы мою жену Катрин.
4: О, это любопытно.
8: Ну, кем она была прежде? Маленький провинциальный врач. Страдала за каждый прыщик своего пациента, но и только. А кем она стала? Ведь Катрин прошла мужественно сквозь пламя войны. Да. Принимала самые ответственные решения. А сейчас руководит больницей.
4: Ого.
8: Так что я думаю, что те, кто назначали, не ошибались. Это настоящий человек, а?
3: Не прошу тебя перестать.
8: И не подумаю, не подумаю. Эти перемены, Йоганнес, коснулись не только нас. Это типично для нашего сегодняшнего дня.
4: Понимаю.
8: Ну, а вот я сам.
9: Да.
8: А что? Я не собираюсь скрывать свои гордости.
9: Ну, скажи, скажи.
8: Да, я Петр Лягус, горжусь республиканской премией за исследования в области туберкулеза.
4: Ах, вот как.
9: Да, да. Да.
4: Ну, я тебя от души поздравляю, Петр.
8: Спасибо, спасибо. И вот, в конце концов, наш молодой герой.
4: Ну, Петр, что... Вы меня извините, пожалуйста, но у меня не удержалась в памяти ваша фамилия.
8: А это Пауль Калеб. товарищ Пауль Калеб. Да, ты же должен помнить его отца.
9: А мы с Паулем сражались вместе в одном партизанском отряде. А сейчас он живет у нас.
4: Ага. Значит, вы не были в армии?
10: Нет.
4: Вы были партизан?
10: Да.
6: Партизан? Это любопытно. Красный партизан?
9: Ну да.
10: Да.
9: Мы с ним были красными партизанами. А доктор Калеб, отец Пауля, тоже был наш. До последней кровинки наш человек.
3: Довольно, довольно я.
9: Ну а чего так? Ведь мой брат и его супруга прибыли издалека. Они же должны знать, кто мы такие, как мы прожили все это время.
4: Безусловно.
9: Ведь вот в 41-м году, Йоганнес, наши доморощенные фашисты, лесные братья, ведь они замучили отца Пауля. Замучили насмерть. И все это на глазах у Пауля. Ведь Пауль тоже был подвешен за руки к дереву. И он провисел целые сутки. И спасся. Спасся только потому, что палачи перепились до потери сознания. И они сломали ему позвоночник.
10: Да, я не всегда был калекой.
4: И что же, значит, вы, несмотря на все это, в состоянии были продолжать свою борьбу?
10: А именно поэтому я и смог. Я пролежал целый год. Иногда мне казалось, что все кончено. Но вот как видите...
8: Да, Йоганнес, тут творились большие дела. Большие страницы истории пишутся буква за буквою простыми людьми.
9: Что там, а? Что?
11: Боже мой, дети, отец проснулся, да? И ругается невозможно, говорит все новости, проспал, да. И меня не разбудил. Ну, дорогие мои, пожалуйте, ужин готов.
9: Ну, пошли.
11: Ну-ну, молодой Пауль. Лес, вперед.
12: Ну что ж, надо подчиняться приказу.
11: Пойдем, милый, пойдем.
8: Йоганнес, одну минуту.
4: Да-да.
8: Послушай, вот я у тебя хотел спросить. Скажи, пожалуйста, не занимался ли твой патрон проблемами эпидемических заболеваний?
4: Кто, старик Мэйр?
8: Да-да.
4: Ну, конечно, занимался. А почему ты меня об этом спрашиваешь?
8: То есть как почему? Ведь я же тоже бактериолог и занимаюсь теми же вопросами.
4: Угу. Слушай, Петр, а что если мы с тобой окажемся конкурентами, а?
8: Конкурентами? То есть как?
4: Ты что, не знаешь, что значит конкурент?
8: Нет, я знаю.
4: Это, дорогой мой, тот, кто первый достигает цели. Ага. Тот получает славу, богатство. Ну, а отстающему от злобы приходится скрежетать зубами. Да что? Нет, ну я шучу, шучу. Мы с тобой поговорим. Поговорим и о том, и о другом поговорим.
8: Хм. Странно.
7: Прошло несколько недель. Йоганнес начал работать ассистентом в лаборатории у Петры. Каждое воскресенье сыновья навещали стариков. Мёрт Лаугус продолжал работать над своей симфонией. В мучительных поисках рождался новый финал. Композитор волновался, приходил в отчаяние и снова брался за работу. Иногда ему казалось, что в голове уже все созрело, что он слышит каждую ноту. Он начинал играть, и не то замысел не находил своего воплощения. Однажды в воскресное утро, когда Лаугус работал особенно напряженно, к нему неожиданно пришли пионеры. Молодые звонкие голоса наполнили дом. Лаугус шутил, играл, пел, смеялся вместе с пионерами. Одна из девочек прочитал известное эстонское стихотворение о родине.
13: Как? О родине ты снова? Или важнее слова нет? Или напева нет иного для тебя уж столько лет? Да, другого я не знаю. Вечный край родимый нов. Имя родины слетает из деревьев, из цветов.
11: Молодец!
14: Браво!
11: Молодец!
14: Браво!
11: Замечательно!
14: Очень хорошо. Хорошо. Да, я забыл вам сказать. Мы уже с ними договорились. На днях они приводят сюда весь свой отряд. А человек 200, да?
13: Да.
14: И мы устраиваем грандиозный концерт.
13: Вы знаете, нас басов не хватает.
14: Басов не хватает. Вот он подтянет.
8: Я? Какой же я бас.
14: Ничего. Ну, ваш последний наказ.
13: Знаете, товарищ композитор, нам бы очень хотелось, чтобы вы иногда музыку писали для нас.
15: О-о-о. Да, вот понимаете, что-нибудь такое, что мы могли бы петь.
16: Да, и для дошкольников, а то ведь у них совсем нет хороших песен.
13: Да, поем старые.
14: Чего наседаете? Правильно, мы действительно в долгу перед ребятами. Обязательно напишу, обещаю вам. Честно и пионерско.
13: Будь готов.
14: Всегда готов. Ну... До свидания.
13: До свидания.
14: До свидания. До свидания. До свидания.
11: До свидания. Приходите к нам непременно еще. До свидания.
14: Какие ребята. Вот это ребята. Как жалко, что тебе 60 лет, а не 20. Ну, на худой конец 30. Многого не успеешь увидеть.
8: Ну что ты, отец, они растут очень быстро, быстрее, чем мы стареем.
14: Верно, верно, быстрее, чем мы старимся. Да, другого я не знаю. Вечный край родимый, но имя Родины слетает из деревьев, из цветов. Уходите. Что? Уходите скорее. Да. Уходите, я говорю. Не мешайте мне работать.
16: Уходите, дети.
14: Уходите вон отсюда.
16: Хорошо. Закройте дверь.

0: Родной мой, я ведь знала, я была уверена, что ты напишешь. Да
1: спасибо тебе, спасибо.
2: Хорошо.
1: Хорошо.
2: Ну, правда, в музыке я профан, но, по-моему, отец, хорошо.
1: Очень спасибо тебе.
2: Хорошо.
1: А вы знаете, вот эти ребята, пионеры, да, сами того не подозревая, открыли мне светофор.
2: Светофор.
1: Ай да я, ай да я, ай да я.
2: О, дядюшка Нигул, входи, входи. Откуда ты такой?
3: Откуда? Вот, ходил продавать душу.
2: Душу? А что же это обозначает в переводе на наш обычный язык?
0: Что это обозначает? Что это обозначает? Разве ты не видишь, что спятил на старости лет человек? Как тебе не стыдно? Он, видите ли, не может писать стихи по заказу. Это ограничивает свободу его творчества. И поэтому ты торгуешь на рынке книгами?
3: Ну,
0: как
3: хорошо.
0: Тебе не стыдно?
3: Ну,
0: как тебе не стыдно изображать из себя нищего?
3: Ну, как ты сказала? Нищего ты не смеешь.
1: Сиди, пожалуйста. Все уже видели и налюбовались. Оставь его.
4: Оказывается, на дорогой сверхсчастливой родине не так уже все благополучно, как можно было понять из одной восторженной информации, а?
2: А чему ты радуешься? Тебе что, нравится это зрелище?
4: Ну что ты, Петр, наоборот. Но я констатирую определенный факт.
2: Итак, отец, я не знаю, насколько компетентно мое мнение, но вот я как рядовой слушатель могу тебе сказать, что, по-моему, твой новый финал, он гораздо значительнее.
5: Да, отец. Да?
2: И
5: да.
2: Правильнее.
5: Правильно.
2: А это очень важно, что значит правильнее.
1: Стой. Ну-ка, погляди мне в глаза.
2: Пожалуйста.
1: Это не комплимент?
2: Нет.
1: Нет? Ну тогда спасибо. О, да вы тут-то. Вы все критиковали меня. А теперь что вы скажете?
5: Ну, раньше критиковали, а сейчас приветствуем, отец.
2: Ну, вот видишь.
5: Ну, финал звучит замечательно.
1: О, вот это уже ценное признание. Значит, те, кто раньше меня критиковали, теперь считают, что я на верном пути.
5: Ты на верном пути, отец.
1: И понравилось?
5: Очень, замечательно.
1: Очень. Прекрасно.
3: А по-моему, это дрянь.
1: Ты что сказал, дрянь?
3: Да.
1: Почему?
3: Потому что если творческий человек соглашается переделывать свое произведение по указке любых невежд, ничего путного из этого получиться не может. Не может! Творческий человек должен быть свободен. Это значит, что он всегда должен оставаться самим собой.
1: Да.
3: Творческий человек сам решает тот или иной вопрос, исходя из своего понимания в искусстве.
1: Да.
3: Сам решает и сам достигает.
2: Сам.
3: Сам. Именно сам, и никто другой.
5: Да, сам. Только сам.
3: Только сам.
5: Только сам.
3: Да, слушай,
5: только сам.
3: Да, сам.
5: Сам работников найму, сам гроши ему плачу. Самых строго накажу. У меня медвежья сила, у меня кабанья пасть, у меня такая власть, что могу загнать в могилу. Все я сам, все сам.
3: Ну, что это значит? Ты что, издеваешься, мальчишка?
5: Нет, терпение, терпение, дядюшка. Я упорен, я могуч, я всех выше головой. Может только Бог-Отец конкурировать со мной.
3: Ах, так. Теперь я понимаю. Ну вот вы слышите, что позволяет себе этот молокосос? Вы слышите, что я вас спрашиваю, что он себе позволяет? Я сам. Да, я сам.
0: Ты знаешь, Як, я все-таки думаю, что тебе не стоило так с ним обращаться.
5: Да? Ты так думаешь, мама?
0: Да.
5: А я думаю иначе. Я считаю, что ему еще и не так следовало бы всыпать.
1: Честно, ты такой балаган устраивать на старости лет.
5: Да, вот кое-кому нравится именно такой недостойный балаган.
2: То есть, поясни.
5: А ты сходи на базар. Сходи на базар, пойди и послушай его там.
2: О, я не знал, что так обстоит дело. Да, конечно, умный враг сумеет воспользоваться и этим. Да. Отец, а ты знаешь, финал, по-моему, великолепен.
1: Да? А вы знаете, вот после этого знаменитого заседания, когда меня так жестоко раскритиковали, я не спал несколько ночей подряд. Зато я многое понял, почти все. И совсем согласился. И вместе с тем чего-то не понимал, вместе с тем с чем-то не соглашался. А вот вы знаете, что дало мне первый толчок? Да. Интересно.
3: Вот ты, мальчишка, сказал, я сам.
5: Подождите, послушаем отца.
1: Сиди, пожалуйста. Сиди.
5: Ссориться будем потом.
1: Я говорю, что дало мне первый толчок? Случайная газетная заметка, на которой просто многие не обратили внимания. Это было хвастливое заявление одного американца, очевидно, жаждущего новой бойни. Заявление о том, что ими припасено такое адское изобретение, одной унции которого достаточно, чтобы в короткий срок истребить несколько миллионов людей. Вам попадалась эта заметка?
2: Да, я читал.
1: Вот ты читал? Да. У меня просто помутилось в голове. Я пришел в бешенство. И именно тогда я окончательно понял, что нам нужно еще крепче объединить свои силы, чтобы отстоять свое святое право на дыхание, на радость и на мирный труд.
4: Как ты сказал, отец, сотни миллионов людей в короткий срок. Ну, друзья мои, я думаю, что в реализацию данного проекта вряд ли можно верить.
1: Слава Богу! Ибо если это было осуществимо, то дьяволы, занимающие там самые высокие посты, немедленно пустили это дело в ход. Немедленно.
4: Вот в этом ты прав. Это очень может быть. Это очень может быть.
1: Как это не совестится человеческий мозг работать в этом направлении?
0: Послушай,
1: не понимаю.
0: Послушай, Мертик, там тебя просит к телефону профессор Линк.
1: Это какой Линк?
0: Ну какой, старина Линк.
1: А, зови его сюда, зови.
0: Что зови? Он тебя к телефону просит.
1: А, к телефону? Ну тогда я пойду.
0: Ну,
1: А вы тут сидите, пожалуйста. Сидите все. Сидите, я вам говорю. Сидите.
5: Ну, Пауль, пойдем пока и мы.
6: Пойдем, Яак. Хотя, кажется, дядюшка Нигул хочет продолжить наш спор.
3: Оставь меня в покое, пожалуйста.
6: Дядюшка Нигул.
3: Оставь меня в покое.
7: Довольный всем происшедшим, Яак, играя на скрипке веселую песенку, уходит из комнаты. За ним идет Пауль. Рита, в продолжении всего разговора, не спускавшая с Пауля внимательный глаз, обращается к мужу.
8: Яганес, дай мне, пожалуйста, сигарет. Мерси. Скажите, доктор, вы не знаете, как они его истязали?
2: Простите, а кого истязали?
8: А этого юношу Пауля, я не помню его фамилию.
2: Ах, Пауля? Да вы знаете, мне мало знакома эта история. А почему именно сейчас и здесь это пришло вам в голову?
8: Ах, эта история не дает мне покоя.
2: А вы знаете, это хорошо, что вам запомнилась эта история. А в каком смысле она не дает вам покоя?
8: Я решила написать картину на эту тему.
3: А, это интересно.
8: Мне представляется вековой лес. Это должно быть очень живописно. Сквозь вековые деревья сквозит молодой березняк, рябина. Где-то там вверху, может быть, щебечут птички. И в этом первобытном, девственном лесу обнаженный до пояса старик, подвешенный за руку к дереву. Его теле багровые рубцы. И рядом юноша, почти мальчик. Он тоже подвешен к горизонтальному суку. У него вскинутая голова и большие черные глаза. А внизу группа жестоких, сильных людей, творящих расправу. Ты понял меня, Йоханс?
4: Да, задумано интересно.
2: Ну что ж, если все это вдохновенно передать на полотне, то это будет беспощадный обвинительный акт убийцам. И название картине «Фашизм».
8: Фашизм?
4: Какой божественный примитив мышления у вас, друзья мои. Я бы назвал вас утилитаристами, серьезно. Судите сами. Своей системой социального заказа, преследующей самые земные цели, ограничивающие не только свободу творчества, но главное, свободу личности, вы же оттолкнули от себя даже такого человека, как дядюшка Нигул. А он не без оснований считает себя красным, а? Или моя жена Рита. Я бы назвал ее «Вольный жаворонок». Да-да, именно так. А вы хотите эту вольную птицу превратить в курицу и заставить ее нести яйца, да еще такие, какие вам надо, и в таком количестве, как у вас запланировано. Нет, друзья мои, замысел ее картина совершенно иной.
2: А какой?
4: Ну, я не могу сказать, какой, но это совершенно другой замысел.
8: Да, эта тема не дает мне покоя. Йоханс, а как ты думаешь, он согласится позировать мне?
4: Ну, сказать трудно. Ты спроси его лучше об этом сама.
8: Я непременно хочу это сделать. Но как ему найти? Как ему повторить выражение лица, бывшее в тот момент?
4: Вот видите, какими непредвиденными затруднениями усыпан путь художника. А я вот где-то читал, что в Древнем Риме художники для того, чтобы написать «Распятие разбойника», распинали на кресте подходящего по внешности раба. И вот именно это давало им возможность видеть сокращение каждого мускула. Ну, к сожалению, Риточка, ты, конечно, не можешь позволить себе подобные роскоши сейчас.
8: Увы.
4: Ну, однако нам пора. Дядюшка Нигл, всего доброго.
3: До
4: Петр,
3: свидания.
4: До свидания, дорогой, ждем вас к себе.
8: До свидания, доктор, до свидания.
2: Ну, дядюшка Нигл, как тебе понравилась вот эта вдохновенная проповедь свободного искусства? Молчишь? Ну, хорошо, хорошо. Не будем больше об этом. А ты знаешь, дядюшка, вот я за этот день поумнел и в музыке, и в других вопросах. Становится душно. А не подышать ли нам свежим воздухом, дядюшка Нигул, а?
7: Не дождавшись ответа, Петр вышел на террасу и спустился в сад. Дядюшке Нигулу, очевидно, хотелось самому разобраться в том, что он видел и слышал. Что-то бормоча про себя, жестикулируя, он медленно пошел в свою комнату. Прошло еще несколько недель. Наступил конец августа. Рита заканчивала свою картину. Она уговорила Пауля Каля походить к ней позировать. Это были мучительные для Пауля сеансы. А сегодня ему особенно хотелось уйти пораньше. Завтра вместе с Яком он опять уезжает в гастрольную поездку с новым советским репертуаром. Сидя у Риты, Пауль думал о своей поездке, о большом музыкальном произведении, которое он хотел написать. Наконец, сеанс окончен. После ухода Пауля Рита удовлетворенная рассматривает свою картину.
8: Хорошо, хорошо.
7: комнату вошел Йоганнес.
4: Да поможет вам небо украсить эту бедную землю, Рита.
8: Спасибо, мой принц. Взгляни.
4: Да, Рита, я тебе забыл сказать. Я сегодня буду работать всю ночь, так что вернусь поздно, пусть тебя это не удивляет.
8: Да? Опять какие-нибудь опыты?
4: Да, опыты.
8: Какие? Секрет? Ты, кажется, хочешь продолжить работу, начатую с этим старым Мефистофелем, профессором Мейером.
4: Все может быть, Рита, все может быть. Может быть, мне и удалось ухватиться за самый кончик нити, и тогда...
8: Что тогда?
4: Ты знаешь, Рита, когда мне удается закрыть глаза на нашу грустную действительность... Мне кажется, что я стою на пороге славы, богатства. А вот стоит взглянуть на все то, что тебя окружает, тебя охватывает такое бешенство. Скулы ноют от ярости.
8: Не понимаю, что ты имеешь в виду?
4: А ты подумай хорошенько, может быть, поймешь.
9: Рита!
2: Йоганнес!
9: Пожалуйста,
4: здравствуйте.
9: Проходите.
4: Здравствуйте.
9: Боже, у нас здесь такой беспорядок.
10: Успокойтесь.
9: Садитесь, дорогая. Садитесь и вы, дядюшка Нигул. Вы знаете, я вас всегда мысленно называю этим знаменитым странствующим рыцарем. Да. Помните?
2: Разрешите хлеба соли на новоселье.
9: Вино.
2: Да.
9: Петр. Спасибо, спасибо.
10: Пожалуйста. А это от меня.
9: О, чудесные цветы. Но надо же поставить их в воду.
4: Ну, друзья мои, надо же высечь из мрамора ваш визит. Слушай, Рита, у нас не найдется в доме по этому поводу что-нибудь покрепче, а?
9: Ну, если хорошенько поискать, то, наверное, найдется. Я сейчас,
4: Что у тебя нового, дядюшка?
3: Пока ничего. Ничего особенного.
4: Ага. Ну, а ты, Петр? Ты что же, уже производишь ревизию моей скромной библиотеки, да?
2: Что это, дневник Андре Жида? Послушай, Йоганнес, а зачем ты держишь книги вот этого негодяя?
3: Дневник Андре Жида?
4: Ну как зачем, дорогой мой? Ну хотя бы в силу того, что это большой писатель, пользующийся громадной известностью.
2: А тебе попадались его гнусные рукописания во время войны?
4: А, ты, вероятно, имеешь в виду то интервью, где он откровенно призывал к капитуляции перед фашизмом, да?
2: Да, между прочим, и это, но ведь у него есть и более серьезные преступления.
4: Ну, дорогой мой, ну кто же может запретить человеку откровенно высказывать свои убеждения? Вот, скажем, мы стоим за свободу личности, то такая смелость заслуживает всякого уважения. И во всяком случае мы должны отнестись к ней терпимо.
3: Как ты сказал, терпимо?
4: Да-да, мы не имеем права ограничивать свободу творчества, свободу личности, таких ярчайших индивидуальностей, как Андре Жид. Я вам скажу больше, друзья мои, грядущие поколения нам этого никогда бы не простили.
2: Ну а если вот эта так называемая ярчайшая индивидуальность подрывает как раз то, что нам еще понадобится для отпора звериных атак против жизни и счастья человечества? Вот если она зовет к измене родине и к предательству своего народа, мы что же должны этому аплодировать?
4: Ну, зачем же так аплодировать? И потом все это слова, слова, слова... А со времен Адама еще известно, что человеческая душа загадочна и полна противоречий, и ничего вы с этим не поделаете.
9: Боже мой, у вас уже кипит диспут. Ой, какое скучное время настало, Катрин. Стоит собраться двум-трем мужчинам, как уже столкновение миров. Я прошу дорогих родственников примириться, ну хотя бы на минутку. Йоганнес, займись вином, это твоя обязанность.
4: О, да-да-да-да-да.
2: Итак, по-твоему, человеческая душа – это загадка. А что ты подразумеваешь под этим?
4: Ну, видишь ли, в каждом из нас сотни противоречий. Тропинки то вправо, то влево, туманные пятна, темные уголки. А действительность именно и прекрасна этим потрясающим разнообразием. Вы знаете, друзья мои, иногда добро и зло в человеке живут совсем рядом. И вот я предлагаю, давайте мы с вами и выпьем за это разнообразие.
2: А как ты прикажешь все это понимать?
4: Но если быть абсолютно честным, без притворства, то разве не эти разнообразия делают нашу жизнь яркой и напряженной? Понимаете, джунгли. Джунгли, где все переплелось, перепуталось. Вот что меня всегда увлекало, иногда ужасая и даже отталкивая.
2: Вот я давно хочу понять тебя. Вот понять смысл твоих суждений. Но, по-моему, то, что вот ты сейчас говоришь, это уже слишком. Послушай, братец, а не пора ли тебе все-таки понемногу освобождаться от багажа, привезенного с Запада?
4: Ну что же, Петр, я не буду с тобой спорить. Твоя точка зрения, в конце концов, также умещается в рамки свободы мнений.
2: Ну вряд ли тебе к лицу прятаться под маской лояльности к чужим взглядам.
4: Но это как тебе будет угодно. И во всяком случае, теперь, Петр, ты меня извини, конечно. Теперь, после окончания войны, твоя принципиальная ненависть, она просто смешна.
2: А ведь ты лжешь, Йоганнес.
4: Нет, не лгу.
9: Йоганнес.
2: Да ты что считаешь, что фашистские зверства уже окончательно сняты с повестки дня? Так ты же ошибаешься. Фашизм не уничтожен. Ты вспомни, что делается в Греции и в Индонезии. И вспомни еще мечты американских акул об изобретениях для убийства оптом миллионами. Ну нельзя же предаваться идеалистическому гуманизму, как это делаешь ты. Война не кончена.
4: Ну, с этой точки зрения, конечно, ты...
2: Да не с этой, а с любой! Ну что ж, поспорили, отдали визит, пора и домой. Пошли, жена.
7: Пойдем, Петр.
4: А ты знаешь, Петр, я никак не рассчитывал, что ты способен на подобные взрывы.
7: Всего доброго.
4: Всего доброго.
9: Всего вам хорошего. Всего хорошего, дорогая. Всего
4: дядюшка, хорошего. Дядюшка, я надеюсь, что ты-то, конечно, останешься, посидишь.
3: Нет, я ухожу.
4: Почему?
3: Мне тоже довольно противно слушать эту твою аморальную чепуху. Прощай.
9: Зачем ты последнее время лезешь в спор? Зачем тебе это нужно, я не понимаю.
4: Да потому что меня бесит этот телячий восторг.
9: Мальчишество.
4: Что? Возможно. Петр это тоже проповедник.
7: В комнату осторожно входит какой-то человек. Внимательно смотрит на Йоганнеса и Риту.
9: Кто это? Капитан?
4: Капитан Сауль?
10: Здравствуйте, мадам.
9: Боже мой, в самом деле, это вы, шкипер?
10: Да, это я, мадам.
9: Нет, это невероятно, это просто невероятно. Ну, здравствуйте.
4: Здравствуйте, капитан.
10: Здравствуйте.
4: А мы в самом деле считали вас давно уже покойником.
10: Ай-яй-яй-яй.
4: В Париже перед самым концом войны нам кто-то говорил о том, что вы принимали участие в драке с советами. Да?
10: Да как будто так.
4: Ну и что же, шалости 41-го года не имели дурных последствий?
10: Нет.
4: Большевики вас не тянут к ответу?
10: Нет. А ведь теперь у меня общая профессия с вашим дядюшкой, писателем Хярмом. Мы оба торгуем на рынке.
9: А?
10: Вот он-то и рассказал мне о том, что ты вернулся. И простите меня за любопытство. Уж если вы были там, то какого же черта вы вернулись сюда? Кто вас сюда гнал?
4: Кто нас гнал? Жизнь и ничего больше. Когда друзья не хотят оказать тебе помощи, то приходится эту помощь искать...
10: У врагов. Хм.
4: Ну, конечно, были потом и личные соображения. Об этом мы поговорим с тобой в другой раз. А сейчас давай лучше обратимся к творчеству моей супруги. Вот это ее последняя работа.
8: Ну, Иоканн, зачем же показывать незаконченную работу?
4: Ну, почему, дорогая?
10: Ну, мадам, почему же? Свежие впечатления.
4: Конечно, нет, свежего это человека.
10: Может быть, интересно. Что это такое?
8: О, случай из жизни. Я давно работаю над этим циклом.
4: Это товарищ моего младшего брата. В 41-м году лесные братья схватили его отца, участкового врача. Ну и в то время, когда они наказывали, что ли, господина доктора, мальчика привязали тут же, чтобы он это все лучше видел. Они ему сломали позвоночник, мальчик сделался горбатым. Родителей куда-то увезли, они погибли, а вот этого горбатого героя мой отец и взял к себе на воспитание.
10: Ах, вот как! Так значит, этот горбун, он остался жив.
4: Ну, конечно, жив.
8: Как вам понравилась идея моей картины?
10: Как мне понравилась идея вашей картины, как она мне понравилась. Я бы изменил композицию.
8: Да? Что же именно?
10: Вот эту группу людей я бы раздеть их. Они в одних рубашках, рукава закатаны по локоть, потому что в то время, помнится, было очень жарко.
4: Да?
8: Так, так.

0: söyleyecek.
1: Куда?
0: Куусепалу и в тот район.
1: Куусепалу и тот район. Да.
2: Когда Рита завела патефон, Йоганнес наполнил бокалы вином и, многозначительно улыбаясь, подошел к Сауле.
3: За твое здоровье, старая гвардия.
1: За наши юношеские забавы, доктор.

0: каждым днем все неспокойнее было в доме Лягусов. Отец видел, что отношения между Петром и Йоганнесом становятся все напряженнее. Да и самого Мярта настораживали высказывания сына, которого он не видел столько лет. Все больше беспокоил Йоганнес и Петера. Петр пристально приглядывался к брату, к его работе. В одно из воскресений вся семья, как всегда, собралась в доме Мярта Лягуса. Ждали Яка и Пауля. Они уехали с концертами по стране, должны были вернуться еще 2 дня назад, но до сих пор их не было. Нигул и Мярт тихо беседовали в доме, когда из сада показался Петр. За ним шел Йоганнес.
1: Веду к тебе еще гости, отец.
2: А, пожалуйте, пожалуйте, пожалуйте, пожалуйте.
1: Дамы остались в саду, а он хочет кофе.
2: Садись и терпеливо жди.
3: А как ты себя чувствуешь, отец?
2: А ты вот знаешь, что не давало мне заснуть вот несколько ночей подряд?
3: Что же именно, отец?
2: Вот ты как-то говорил, что единовременное истребление людей в короткий срок теоретически возможно. Ну, помнишь заявление этого американца?
3: Ну-ну.
2: Так вот, я пришел к выводу, что это чушь! Чушь! И теоретически, и практически.
3: Почему?
2: Потому что у человечества есть своя судьба. Своя большая судьба. И до сих пор она вела его к красоте, к счастью, а не к кладбищам, раскинувшимся на 1000 километров.
3: Ну что же, такое понимание верховных судеб человечества, конечно, в высшей степени благородно. Но не кажется ли тебе, отец, что тобою в данном случае руководит, ну, скажем, душевная приподнятость?
2: Не понимаю, не понимаю, к чему ты клонишь.
3: А к тому, что у мира нет никакой исторической судьбы. А если она и есть, то нельзя ее понимать как нечто единое и неизменное. Все зависит от того, кто в данный момент направляет и руководит ею своей силой, своей железной волей.
2: Ага, значит что же, если этим делом всерьез займется какой-нибудь чудовищный мясник, вроде этого твоего американца, что же, наступит эпоха 1000-километровых кладбищ, так что ли?
3: Да, вполне может.
2: Не может! Не верю.
1: Отец прав. Этого не случится никогда.
2: Не верю.
3: А почему? Если ты надеешься на так называемые прогрессивные силы, якобы таящиеся в народных массах,
1: да,
3: то ты не забудь, что всякая масса – это глина, из которой можно лепить и ангелов, и дьяволов.
1: Но до известного момента Гитлер уже пробовал.
3: Ну, могут найти скульптора поумнее и с большим размахом, чем Гитлер. Вот моего бывшего шефа, профессора Мейера, мы согласно называли Мефистофелем. А знаете почему?
1: Почему?
2: Ну, почему?
3: Он тоже занимался палочками Коха. Искал вакцину от туберкулеза. Ну, правда, в своей лаборатории он преследовал несколько иную цель.
1: Какую?
3: Он искал метод, при котором палочка Коха могла бы из карлика превратиться в гиганта. И вот такое чудовище может истребить человека почти мгновенно. Как известно, в какие-то периоды бациллы эпидемии начинают размножаться с бешеной быстротой, а количество яда, выделяемого ими, увеличивается в миллиарды раз. Одним словом...
1: Но одним словом, в эти периоды вспыхивают эпидемии и принимают грандиозные размеры, так?
3: Они охватывают громадные пространства, колоссальные массы людей, а потом пожар вдруг затихает. И вот спрашивается, если вспышки эпидемии такой колоссальной силы могут возникать непроизвольно, сами собой,

0: то почему нельзя вызвать их искусственно, лабораторным путем? Почему нельзя вот эту возможность к дикому размножению и выделению яда воспитать у палочек Коха, то есть у бацилл, поражающих один из главнейших органов человеческого существования – дыхание? Что, нельзя? Ха-ха, конечно, можно. Таким образом, в мозгу у человека гнездятся две идеи. Во-первых, создать такую бациллу, которая может вызвать эпидемию туберкулеза. И во-вторых...
1: Не понимаю, ведь это же какое-то безумие.
0: А это смотря с какой точки зрения, дядя. И во-вторых, произвести профилактические прививки во всех частях света, кроме одной страны, обреченной на истребление. И вот вы представьте себе, друзья мои, летят самолеты, они ничего не бросают, они просто опрыскивают осужденную страну этаким легким облачком из взбесившихся бацилл. И оказывается, что это гораздо выгоднее. Да-да, выгоднее, чем расщепление какого-то там атомного ядра, потому что этот метод дешев. Очень дешев. До смешного дешев. И никаких разрушений. Смерть от эпидемии и только. Вуаля. Ну, конечно, друзья мои, вы понимаете, что так думал профессор Мейер.
2: И этой идеей был одержим культурный, образованный человек. Профессор!
1: Черт знает, что такое, какой-то дикий бред.
0: Так это же жизнь, дядя!
1: Замолчи!
0: Жизнь!
1: Замолчи, я прошу прекратить эту философию.
3: Ведь мало того, что этим занимался до войны культурный, образованный человек... Над этим продолжают работать и теперь. Я убежден, что продолжают работать.
4: Входит осунувшийся, похудевший Як. В руках у него два футляра от скрипок. Его собственные скрипки и скрипки Пауля. Вслед за ним быстро входит встревоженная Марат.
5: Як! Як! Дитя мое! Что с тобой? А говори, говори, где Пауль? Пауль, где?
3: Пауля. Пауля теперь уже нет.
6: Что?
3: Мы возвращались на железнодорожную станцию. Лесом.
6: Ну?
3: Вдруг выскочили 5 или 6 неизвестных. Они остановили лошадь. Потребовали документы, а Пауля они тотчас же застрелили. Они убили Пауля!
4: Убийство Пауля потрясло всех. Все перевернуло оно и в душе Нигула. Нигул уже начинал понимать ошибочность своих взглядов, но еще упорствовал, ничего не писал, продолжал торговать своими книгами. Однажды он вернулся с рынка глубоко взволнованный. Там рядом с ним давно уже торговал некто по прозвищу Шкипер. Вдруг сегодня на рынок пришел Як с группой людей, чтобы арестовать этого шкипера. Тот выхватил револьвер, началась перестрелка. Шкипер был убит. Як сказал Нигулу, что шкипер – это тот человек, который организовал убийство Пауля, который во время войны замучил отца Пауля, что настоящая фамилия шкипера – Сауль. Опустив голову, закрыв лицо руками, сидел Нигул за своим столом, когда в комнату вошел Мярт. Мярт давно собирался поговорить с Нигулом. На днях он дал Нигулу письма, полученные им от рабочих. В этих письмах рабочие посылали композитору свою благодарность за его творчество. Нигул не заметил вошедшего Мярта.
7: Прости, что ворвался в твою крепость. Я только что пришел. Все рынок.
1: Да. Садись, пожалуйста. прошу садиться.
7: Так, так, так, так, так. А меня то в холод, то в жар бросает. День генерального сражения все ближе.
0: Какого генерального сражения?
7: Вы, конечно, не знаешь, у меня дома только и говорят об этом. Завтра мой концерт.
0: А, да-да-да-да, а я и позабыл. Прости, пожалуйста.
7: Слушай, ты, мокрая курица, ты посмотри, что делается кругом. Весь мир пришел в движение. Друг против друга стали добрые и злые силы. А он, видите ли, забастовал. Бастует, черт его подери, и все тут. Рыночная торговка. Ходить и скулить, как поросенок, заносивший себе морду. Что вы, голубчики, я не могу творить, я не могу писать. О чем ты не можешь писать? О чем? О том, как люди работают? О том, как на развалинах рождается новая жизнь? О том, как прогрессивное человечество всего мира мужественно противостоит тем, кто хочет превратить нас, да-да-да-да, нас, в стадо бесправных и бессловесных баранов? Об этом ты не можешь писать. А, искатель правды. Да-да-да-да-да, я пришел к тебе неспроста. Перед моим генеральным сражением я решил, наконец, сказать тебе все, что думаю о тебе и подобных тебе субъектах. Возьмись за ум. Вместе мы росли, вместе мечтали, вместе строили планы. И вот мне кажется, что на склоне лет я имею право сказать тебе, кем ты стал. Он, видите ли, не может работать. Посмели затронуть свободу его творчества. Его, дескать, скажите, пожалуйста, его, дескать, принуждают писать то, чего он не хочет. Чушь! Чушь! Хорошо писать никто не запрещает. А плохого поэт Нигул Хярм и сам как будто не писал. А вместо того, чтобы фыркать, ты бы представил себе, что это такое перевыполнение норм в 2, 3, 4 и даже 5 раз. Это огромное физическое напряжение и вместе с тем вдохновенный творческий труд. И они имеют полное право требовать от нас такого же вдохновенного труда. А они не требуют, они просят. Да понимаешь ли ты это, мальчишка? Я тебе дал письма от рабочих. Ты их прочел? Что? Я говорю, я тебе дал письма от рабочих. Ты их прочел?
0: Да. Прочел.
7: И внимательно?
0: Да.
7: Ну и что ж ты скажешь об этих письмах?
0: Что я скажу об этих письмах? Я скажу об этих письмах и вообще обо всем прочем. Старик пошел по неправильному пути, который завел его в болото. И я... Оставь меня.
6: Ну что ты? Что ты, милый? Успокойся, ну, успокойся.
8: Я не знаю, мертв. Сумею я когда-нибудь выбраться из этой трясины?
6: Сумеешь.
8: Сумею.
6: Сумеешь?
8: Сумею.
6: Хорошо. Хорошо. Хорошо. Я очень рад, что ты поумнел, старина. Ну, я пошел.
8: Да, нет, вот что, вот письма возьми.
6: Нет, нет, нет, нет, нет. Пусть останутся у тебя. Ладно?
8: Хорошо.
6: А может, пойдем вместе?
8: Нет, нет, нет, я останусь здесь, дома.
6: Эх, а помнишь, как в былые времена мы кружили с тобой по городу? Ну, до свидания.
4: Нигул остался один. Взгляд его упал на старый портфель. В этом портфеле он носил книги на рынок. Нигул берет его и с силой швыряет в угол. Взяв письма, Нигул садится на диван, задумывается. Может быть, он заново слушает победную симфонию Лаугуса. Может быть, думает о том новом, что открылось ему. В дверях появляется Йоханнес.
0: Привет, дядя.
8: Привет.
0: Я вам, кажется, помешал. Вы чем-то заняты, да?
8: Нет, нет. Ты мне не помешал, и я ничем не занят. И мне даже кажется, Йоханнес, что ты пришел как раз вовремя. Садись, пожалуйста.
0: Благодарю.
8: Прошу.
0: Но у тебя такой грозный вид, что можно испугаться. Ну, я шучу, конечно, шучу.
8: Ты помнишь, Йоганнес, на прошлой неделе я тебе передал записку от одного твоего знакомого, от шкипера.
0: А, как же, как же. Рита мне передала ее в тот же вечер. Спасибо тебе, дядюшка, большое спасибо.
8: Насколько я понимаю, этот шкипер не совсем доволен существующим строем, а?
0: Не думаю. Ну, конечно, кое-какие особые мнения по тому или иному вопросу могут быть у каждого из нас. Ну, взять твои расхождения. Но ведь никто же не скажет, что ты враждебно относишься ко всей советской системе и ее основным принципам.
8: Он, кажется, матерый фашист, этот твой шкипер, от которого я принес тебе записку. Ну, говори прямо. Фашист?
0: Вряд ли. И потом, как бы это могло получиться, чтобы человек подобного сорта мог оказаться здесь?
8: Его настоящая фамилия Сауль, капитан Сауль.
0: Да, а что?
8: Тот, кто убил Пауля или организовал это убийство, тоже был шкипер. Или точнее сказать, капитан Сауль, от которого я принес тебе записку.
0: Ах, вот как. Но я ведь этого же не знал, дядюшка. Нет, я не верю. И все равно я никогда этому не поверю.
8: Ну, довольно притворяться. Ты знаешь и веришь. Он торговал на рынке клеем для резины, этот твой капитан Сауль. И когда его сегодня хотели арестовать, он был убит в перестрелке, капитан Сауль.
0: Убит?
8: Да, убит. Ну, что же это такое, Йоханнес? Я у тебя спрашиваю. Как же это так можно? Что все это значит? Ну, отвечай. Что же ты молчишь, Йоганнес? Йоганнес. Я у тебя спрашиваю, что же это за мир, который может терпеть таких выродков, причиняющих людям такое зло? А? Ну, отвечай, племянничек.
0: Ну, дядюшка, но при чем же тут я? И потом, вся эта история меня совершенно не касается. И, наконец, черт возьми, да что же я, нянька, что ли? Или блюститель морали для разных господ, с которыми когда-то был знаком так же, как и ты, дядя?
8: Что такое?
0: Боже мой, родной дядя хочет загнать своего племянника в угол. Ай-яй-яй-яй-яй, напрасный труд, дядя. Ничего из этого не выйдет.
8: Вот теперь я, наконец, вижу твои убеждения. Все эти ваши разговорчики о свободе слова, совести, печати, общественного поведения – все это ложь, ложь! На самом деле вы ненавидите человека, вы ненавидите свободу, и от тебя скверно пахнет. Уходи вон отсюда.
0: Что?
8: Вон. Ну, ну, убирайся вон, тебе говорят.
0: Да что ты?
8: Я тебе говорю, убирайся отсюда. Вон!
4: Начинался день, которого так ждал Мерклаугус. День, в который исполнялась его симфония.

Слушатели восторженно принимали новую музыку своего любимого композитора. Близок и понятен стал им и новый финал симфонии, финал, зовущий к борьбе, к жизни, к труду.

0: Взволнованный вернулся композитор домой. Снова, как и весной, в день первого исполнения симфонии подняты бокалы. Петр держит речь.
1: Замечательно! Ты замечательно сказал, Петр!
2: Я продолжаю. Так вот, как известно, наш уважаемый папаша, он, так сказать, перешагнул порог первой молодости. Но своим творческим чувством нового обогнал нас молодое поколение. И нам остается только одно. В ближайшее время догнать этого беспокойного старика.
3: Отец,
4: стойте, стойте.
3: Вы знаете, я не отличаюсь красноречием. Я медленно думаю и довольно путанно выражаю свои мысли. Поэтому, чтобы не испытывать вашего долготерпения, скажу коротко. Благодарю. Всех благодарю. Все.
1: Будь здоров. Боже мой, Петя, какой успех был. Какие аплодисменты. Замечательно.
2: Да, а помните, друзья мои, как несколько месяцев тому назад мы вот так же встретились в этой комнате за бокалом доброго вина. Но тогда симфония композитора Мярта Лагуса несколько иначе была принята в Союзе композиторов.
3: Прямо надо сказать иначе.
5: За отца!
3: За твое здоровье, Йоганнес.
2: Вот ты и тогда улыбался, отец, а мы-то ведь отлично понимали, что на душе-то у тебя кошки скребли.
3: Чего греха таить, скребли, проклятые.
5: За твой успех и за твою славу, отец.
3: Стой, стой, стой. В таких делах спешить... Это значит, раньше времени отправиться на боковую. Я хочу сказать, что именно благодаря этим кошкам, которые скребли у меня на сердце, и благодаря оппозиционному брюзжанию нашего достопочтенного поэта Нигула, я понял, что за красивой и бездушной эстетской формой в искусстве обычно кроется внутренняя пустота. Да, это да. Когда бывает? Когда нам... Ну, просто-напросто нечего сказать ни слушателям, ни читателям.
2: Да, отец. Да, ты честно сказал, отец, таков удел всех, кто идет по ложному пути. Да.
5: Успокойтесь, друзья мои, успокойтесь. Белая ворона нашей семьи отрасти у себя пышное перья и из белой превратилась в черную.
2: Что такое?
5: Я имею в виду нашего дорогого, нашего глубоко уважаемого дядюшку Нигула, который наконец-то отказался от своего бесплодного стремления к свободе.
3: Ну а что ж тут смешного-то? Да. Разве это плохо?
6: Ты прав. Твой дядя нашел наконец в себе силы отказаться от глупого бунтарства. И мне думается, что я одержал большую победу. Победу над собой.
3: Правильно.
5: Так сказать, глубокий внутренний перелом.
7: Я не нахожу в этом ничего смешного, достойного такой иронии или издевательства.
5: Да, я и не думал издеваться, Правда, между мной и дядюшкой Нигулом произошла маленькая ссора, но это не я его обидел, а он меня оскорбил. Вот, например, вчера. Внезапно просветлясь, он взял и выгнал меня из своего дома.
8: Перестань, Йоганнес.
5: Почему, дорогая, перестань? А перерождение дядюшки Нигула надо, милый, кричать, буквально кричать на каждом перекрестке.
3: Но разве это так и было?
6: Да, это так и было.
3: А что явилось причиной ссоры?
5: Ага, что явилось причиной ссоры? А мы поспорили по принципиальным вопросам. Как принято выражаться, теперь разошлись в идеологии. Так вот, друзья мои, если вы хотите знать, как все это произошло. Прихожу вчера я к дядюшке Нигулу в гости, а он вдруг ни с того ни с сего и говорит мне: уходи. Даже нет, убирайся вон. Ну хорошо, я понимаю, что в этом и заключается истинное стремление к свободе.
3: Ты шутишь по слишком серьезным вопросам.
5: Ах, вот как. Я, кажется, раздражаю почтенное общество. Может быть, я здесь лишний?
3: Пока еще не совсем. Но если так будет продолжаться...
8: Послушайте, послушайте, мой принц и супруг. Я просто не понимаю сегодня вашего поведения. Перестань пить, я тебя говорю, Йоганнес.
5: А меня поражает, Меня удивляет, что в последнее время люди, окружающие меня, пытаются мне все время доказать, что на свете существует только одна истина и только один. Один правильный путь. А я вот утверждаю, что сколько голов, столько и истин. Да-да.
2: Ты все еще держишься на своем. Ты снова захочешь доказать нам, что как бы ни относились изобретатели твоих так называемых истин к сегодняшней мировой обстановке, это дело их личной свободы, так?
5: Да, дело личной свободы каждого, коллега.
2: Значит, если какой-нибудь английский лорд, страдающий сплином, вздумает напустить на человечество мириады взбесившихся бактерий, предварительно обеспечив иммунитет себе и своим близким, по-твоему, ему также не нужно мешать? Это тоже недопустимое ограничение свободы. Свободы слова, мысли и действий, так?
5: Так.
2: Вот так может думать только могильщик всего честного и хорошего, что расцветает под солнцем.
8: Боже мой, доктор, ну стоит ли так горячиться из-за пустяков?
5: Подожди, подожди, Рита. А мне чем-то нравится эта провинциальная лирика.
2: А что это такое? А ты не поясничай. Что тебе действительно еще не ясно, что с позволения мягко сказать вот таких либералов, Америка сейчас и готовится к новой бойне?
3: А да, именно с благословения таких либералов.
2: А мы ее раскусили, Америку. Страну твоей мечты. Америку, где линчуют за цвет кожи. Ведь достойный представитель лейбористов господин Шоукросс защищает торговлю женщинами и детьми в колониях. И его поддерживает вдова покойного Рузвельта. А ты же знаешь, что делается в Париже, в литературном салоне мадам Стамбат, где хозяйка своим гостям, вроде твоего любимца Андре Жида, демонстрирует книги, переплетенные в человеческую кожу. Вот как твои хозяева относятся к человеку. Он для них сырье, для безделушек комфортабельного ширпотреба. Вот куда ведет путь, который, подобные тебе, вылизывают своими шершавыми языками, господа либералы в кавычках. Ну что ж, может быть, ты опровергнешь эти факты и сделанные мной выводы?
5: Боже мой, какой это дикий провинциальный бред.
2: А ты не притворяйся, адвокат дьявола. Ты лжешь! Тебе отлично известно, что все это типично для прославленной западноевропейской буржуазии, вот этих свирепых кабанов, загравированных под невинных овечек.
4: Недоброе дело защищаешь ты, сын.
0: Да, я старый человек. Я очень плохо разбираюсь в политике. Но если то, что говорит Петр, может продолжаться и идти...
6: Напрасно он вас пугает, мать. Когда людям надоедает сладкое... Их тянет на горькое. Они бунтуют против слащавости, против коротких штанишек, в которые хотят их облечь разного рода представители мировой морали.
2: Так, так, дальше.
6: А мы живем на пороге эпохи чуждой всякой сентиментальности, эпохи суровых чувств, суровых дел.
2: Вот сейчас ты высказался до конца. Ты сам встал на ту сторону, в которую мы стреляем. И я не ошибаюсь.
5: Как мне надоела твоя сентиментальность.
8: Наконец, перестань. Не слушайте, он просто пьяный, говорит глупости.
5: Да-да-да. Вспомнил. Да. Тебя удивляют вещи, демонстрируемые в салоне у мадам Стамбат. А что в этом удивительного, позвольте вас спросить, уважаемый коллега. Ничего в этом нет удивительного. Рит, дай сумочку.
8: Что
5: дай
8: ты
5: сумочку.
8: Яганес.
5: Да ну, ерунда Яганес. Какая. Да какая ерунда. Возьмите, пожалуйста.
2: Что это?
5: Это сумочка моей жены. Ну, возьми. Ну, не бойся.
8: Петер, пожалуйста, верните мне мою сумочку.
5: Ничего, Рит. Ничего. Ну, не бойся, ну ты потрогай ее пальчиками-то.
9: Дай мне это, Петер.
2: Ах, так.
7: Як? Так это...
9: Да. Да. Это предмет из выделанной человеческой кожи. Это тщательно выделанная человеческая кожа.
7: Господи! Господи, Боже мой! Куда ты, Яков?
9: Я прошу простить меня. Я не могу здесь больше оставаться. Я не могу здесь больше оставаться. Мне кажется, оно кричит и бьется в ремнях. Это живое человеческое тело. Я прошу простить меня.
2: Так значит, вот эта вещица из людской кожи.
8: Я не понимаю. Ну что тут удивительного? Эти редкости всякий может приобрести у бывших эсэсовцев в западной зоне. Ну, конечно, мы с Йоганнесом относимся к этому отрицательно. Но как память о тех кошмарных годах.
2: И дорого вы заплатили за эту изящную вещь?
8: 2 килограмма хлеба, что очень дешево.
2: Вот то, что вы сейчас сказали, ведь это же и есть фашизм. Здесь сказался весь образ мыслей нынешнего фашизма. Зачем ты приехал сюда? Отвечай.
8: Так, нам пора ехать. Ты устал, время позднее. Едем, Йоганнес.
2: Вам придется подождать, я еще не окончил. Я знаю тему твоей работы и твои намерения.
9: Как?
2: Ты что же, здесь, в провинциальной тишине, хочешь вырастить своих бацилл-великанов и микроб-громилы переправить их туда, где большие громилы купят у тебя за золото твои бесовские армии убийц в пробирках? Вот почему ты прячешь свои глаза? Гляди нам смело в лицо и посмей сказать, что вот это неправда. Здесь твой отец и твоя мать.
5: У тебя, Петр, разыгралась фантазия.
2: Ты произносишь громкие слова, а под шумок обдумываешь, как бы повыгоднее продаться и купить себе виллу где-нибудь во Флориде. Там платят валютой за слезы и муки трудящихся. Эх ты, либерал! Эх ты, демократ! Мы терпеливы. Мы слишком терпеливы, но мы неоднократно предупреждали подобных тебе. Но теперь терпение наше кончилось.
7: Я родила тебя. Я растила тебя с любовью. Ребенком, мальчиком, юношей, когда тебе бывало трудно, я готова была отдать тебе всю свою кровь по капле. Но ты ушел к волкам и сам превратился в волка. И я с болью вырываю тебя из моего сердца. Уходи, уходи от нас.
5: Ты, отец.
2: Да, нам неприятно видеть вас. Вас обоих! На своей земле.
8: Йоганнес, я тебе говорила, надо быть сдержанней. Но чего ты ждешь? Ты что, хочешь, чтобы еще раз тебе все это повторили?
9: Вы можете идти. Вас ждут.
8: Кто нас ждет? Мы никому не назначали свидание на этот час.
9: Это они сами назначили вам это свидание.
10: Мадам Рита, вы забыли вашу сумочку.
11: Как? Арест? Ну, позвольте. Я же... Докажите, когда? Я... Нет, ну...
9: Иди!
2: то я тебя вытолкну до лестницы кулаками.
9: Уроды! Подлецы!
0: И это мой сын. Это я родила его.
9: Точно ветром принесло туман с гнилого болота.
12: Я прошу простить меня. Я не мог поступить иначе. Я не мог поступить иначе. Я вспомнил Пауля, его отца. Я не мог поступить иначе.
2: Ты правильно поступил, Яак. Товарищ и брат. Они изобретают способы, как уничтожить человечество и захватить власть в свои руки. Но с каждым днем у них все меньше и меньше веры в это. Громадный Советский Союз стоит на страже мира. И с каждым днем крепнет наша вера, что борьба за счастье человеческое кончится полной победой. Я хочу выпить, отец, вот за эти цветы, которыми тебя наградил сегодняшний наш мир. Я хочу выпить за тебя, мать, и за всех нас, простых людей, за счастливый и радостный труд, который вознесет человечество на достойную его горную высоту.

Замечательные слова Юлиуса Фучика автор взял эпиграфом к этой пьесе. Люди, я любил вас. Будьте бдительны. Люди, я любил вас. Будьте бдительны.

0: Что до меня, то я продолжал ночные путешествия на озеро. Теперь больше, чем когда-либо, я ощущал этот мир своим и даже пытался навсегда остаться в нем, цепляясь за кусты, за камни. Но неумолимая сила тянула меня назад. Когда-нибудь мы научимся свободно летать, где нам хочется. Но куда бы меня ни забросило, я всегда вернусь на озеро Кумран и буду плавать в его мерцающих водах, слушать тишину, греться в лучах крохотного солнца. Шли годы, я женился, у меня появились дети. Но что изменилось в моей судьбе? Этот мир, где люди только делают вид, будто им живется чудесно, мир вульгарной наживы и нелепых правил поведения, мир паутины, склеившей крылья бабочки мечты, стал для меня слишком тяжелым, давящим. Я едва живу в нем, и даже дышать мне становится все труднее. Сердце устало, оно вот-вот остановится, и я его понимаю. Разве может человек, даже согнувшись три погибели, выдержать столь тяжкую моральную нагрузку? Вот мы и волочим при ходьбе ноги. Каждый шаг стоит нам неимоверных усилий. А там, на озере Кумран, все по-другому. Там я неутомим и даже находчив. Я своими руками построил настоящую парусную лодку с мачтой. Научился с легкостью взбираться на крутые скалы и деревья. Великолепно плаваю. Часто хожу на охоту, либо на рыбную ловлю, и чувствую себя необычайно сильным, способным преодолеть любые препятствия. Это единственная моя радость. В этом мире я не старею. Больше того, моя отвага и энтузиазм крепнут буквально с каждым днем. Как-то утром я открыл газету, и мне бросились в глаза фотографии Юлии. Она приехала в наш город на съемки. Выяснив, в какой гостинице она остановилась, я позвонил ей. Юлия?
1: Да-да, слушаю.
0: Юлия?
1: Микеле?
0: Да.
1: Это ты? Прости меня, милый, но у меня нет ни одной свободной минуты. Спешу на прием.
0: Вот как?
1: Да, там будут журналисты, фоторепортеры. Ну, ничего не поделаешь, новый фильм. Режиссер очень талантливый человек, настоящий интеллектуал. Ты представляешь себе, он даже с высшим образованием. А ты?
0: У меня нет высшего образования.
1: Неужели? А что ж ты делаешь?
0: Служу, работаю в архиве. Это меня вполне устраивает. К счастью, почти не приходится встречаться с людьми.
1: Да. А я люблю бывать на людях. Лишь когда вокруг меня толпа поклонников, я чувствую себя живой, полной сил. Тебя это удивляет?
0: Мне хотелось бы повидать тебя, Юлия.
1: Но у меня в самом деле нет времени. Да и зачем? Пусть все останется, как было.
0: Всего на каких-нибудь полчаса. Ведь мы так давно не виделись. Хочешь, я приду к себе, и мы немного поболтаем?
1: Нет, меня ждут. Я и так опаздываю. Я должна приехать ровно в 5, прости.

0: Об этом приеме я уже знал из газет. Знал, что он состоится в роскошной гостинице на одной из центральных улиц города. Я надел свой лучший костюм и отправился в гостиницу. Костюм был сшит еще до свадьбы, он ужасно жал мне подмышками и попахивал нафталином. Затертый в толпе гостей, я чувствовал себя прескверно.
1: Юлия?
2: А, пришел.
0: Здравствуй, Юлия.
2: Ну, присаживайся. Я даже не смогу поговорить с тобой. Меня скоро увезут. Ну, скажи, что тебе нужно, и расстанемся.
0: Ты сама все отлично знаешь.
1: Коньяк, сеньора.
0: Благодарю.
2: А я выпью. Конечно. Я понимаю. Я немного задержалась с посылкой. Но поверь, я больше не нарушу наш уговор. А тебе вовсе незачем было приходить сюда. Ты получишь камень через несколько дней. Самое позднее, через несколько недель.
0: Нет, нет. Я устал ждать и подчиняться твоим капризам.
2: А ты не мог бы оставить его мне еще на некоторое время? Тебе он, собственно, не нужен.
3: Милочка! Юлия! Милочка! Консида Перенна! Жалди как мавру?
2: Тойси, потом, потом!
3: Милочка!
2: Потом!
3: Тойси, так тойси!
0: Юлия! Я жду уже год. Мне надоела эта вся канитель. Вначале все шло прекрасно, но с каждым годом сроки удлинялись. Не по моей вине. Ты забыла, сказано, сделано.
2: Тебе нравится мое платье?
0: Ужасное. Послушай, Юля, хватит валять дурака. Ты знаешь, зачем я пришел. Ну так отдай камень. Сколько можно тянуть? Он мне нужен не меньше, чем тебе. Пожалуй, даже больше. Так или иначе, я имею на него право.
4: Надеюсь, я не помешал? Дорогая, здесь так холодно, ты можешь простудиться. Я принесу тебе шубку.
2: Благодарю, Эрнест.
4: Я мигом слетаю в гардероб.
2: Хорошо.
0: Юлия, верни мне камень. Надеюсь, ты принесла его?
2: Конечно. Я всегда ношу его с собой. Ну, может, ты согласишься еще немного подождать?
0: Нет.
2: Но сейчас я просто не в состоянии без него обойтись. Потом я тебе его пришлю.
0: Нет.
2: Ну, ты окажешь мне большую услугу. В обмен я отдам тебе все, что пожелаешь.
0: Юлия.
2: Все. Ты понимаешь?
0: Юлия.
2: Ты только скажи, я все сделаю. Ну, будь же добрым, хорошим.
0: Нет, нет, нет, бесполезно.
2: Ну, почему?
0: Ты бы и сама могла понять. Совсем не из-за этих твоих франтов, а прежде всего из-за меня самого. Я устал. Вот в чем главная причина. Хочу хоть иногда чувствовать себя свободным. Иметь право делать то, что мне нравится.
2: Ты знаешь, со мной происходит то же самое.
0: Да. Увы, и другого способа вырваться из тисков нет. Юлия, пусть же и дальше камень будет принадлежать нам обоим. Тогда, по крайней мере, нам хоть иногда будет легче терпеть, ждать.
2: Ты стал еще толще. Значит, так и не послушался моего совета.
0: К тому же я плохо одет. Разве ты не заметила?
2: Да, заметила.
0: Видишь, значит, незачем и пытаться. Бессмысленно. Я так устал, очень устал. И боюсь, что меня в любой момент может раздавить. Катком. Иной раз я думаю, что не смогу больше подняться, либо упаду при первом же шаге. И в тот день, когда неумолимая сила придавит меня к земле, где мне искать спасение, как не на озере?
2: На озере Кумран.
0: Конечно. А без зеленой звезды найти его нелегко. Можно и затеряться в пустыне.
2: Нет ничего лучше нашего озера.
0: Да.
2: А я видела на берегу твою лодку. Она очень красивая.
0: Она бы рассохлась, не просмоли я ее. Вот когда стихнут ветры, я отправлюсь на рыбную ловлю.
2: А где же прячутся рыбы? Я ни одной не видела.
0: Ну, ты заплыла бы подальше. А что им делать с самого берега? Их там тысячи, и они там никого не боятся.
5: Выразительные наши, идем.
3: Милочка, шутника.
4: Юлия, вас ждут в гостиной.
6: Оставьте меня в покое! Вот. Вот он. Хочешь забрать его, да? А мне придется целую вечность быть без него. Ну уж нет.
4: Вот твоя шуба, Юлия.
6: Минутку, Эрнесто.
4: Юлия, нам пора, дорогая.
6: Одну минутку.
0: Юля, что ты задумала?
6: Сейчас увидишь, что задумала.
0: Ты его выбросишь?
6: Да. Ты угадал.
0: Остановись. Остановись.
6: Как бы не так.
0: Юля, дай камень.
7: Вам что нужно?
0: Юля, дай камень.
4: Прекратите. Да прекратите. Да
0: не ваше дело.
6: Уходи. Убирайся. Я тебя ненавижу. Камень захотел.
0: Юля.
6: На. Получай.
0: Камень
2: разбился. Звезда раскололась
0: пополам.
2: Микеле.
0: Юлия.
2: Ночью.
0: Сегодня.

сижу в столовой и жду. Огни в домах напротив давно погасли. Все люди спят. Паула спит. Спят и сыновья. Скоро ляжет спать и Юлия. Поэтому я так долго ждал. Мне известны привычки Юлии. Я хочу оказаться на озере Кумран в одно время с ней. Я уже решил, сегодня ночью мы отправимся ловить рыбу на моей просмоленной парусной лодке. Так, спокойной ночи и прощайте. Спокойной вам ночи. А я иду.

нужны могучие голоса, нужны луженые глотки, чтобы над миром прогремело тихое слово «любовь».

Каждый самобытный эстрадный коллектив, естественно, отличается по своему звучанию, тембровой палитре. Таков и французский оркестр под управлением Поля Мориа. Интересные обработки, в которых колоритно сочетаются электронные тембры с классическим звучанием струн, безукоризненное мастерство музыкантов оркестра, все это принесло ему заслуженную популярность.

Оркестр Поля Мориа часто гастролирует во многих странах мира. Из этих поездок Поль Мориа нередко привозит новые мелодии, которые включает в репертуар оркестра. В 1978 году Поль Мориа и его коллектив побывали на гастролях в Советском Союзе. Здесь французский музыкант познакомился с известным исполнителем песен Сергеем Никитиным. Услышав его песню под музыку Вивальди, он сделал свою аранжировку этой мелодии.

0: следующей программе прозвучит голос известной американки.
1: Слушайте в исполнении Барбары Стрейзанд песню в так называемом ансамблевом стиле. Композитор Холмс. «Пчела».

Вы слушаете программу «После полуночи». Ее продолжает венгерская группа «Омега». Аранжировки ансамбля «Омега» отличаются сложностью, насыщенностью электронными звучаниями, создающими своеобразный колорит. Послушайте песню из пластинки «Гамма Полис», записанную коллективом в 1978 году.

Еще одна композиция ансамбля Led Zeppelin. Это запись 1979 года с последней пластинки, в которой принял участие Джон Бонем.

0: Интересно, я вам расскажу один случай под Бобруйском. С востока наступала наша армия, а нашей дивизии дали команду отрезать отступление немцев по Варшавскому шоссе. Командир дивизии позвонил командиру роты, капитану Свиридову, о том, что много техники находится на Варшавском шоссе. Командир роты говорит: забирай десяток шоферов и поезжай там, техника есть. Давай мы возьмем эту технику. Приехали, там действительно все Варшавское шоссе было покрыто, значит, отступающими машинами, причем в машинах большое количество раненых немцев. Машины были немецкие – «Мерседес-Бенц», «Майи» и «Бюсинги». Эти автомобили больше грузные, они на себя брали груз 8 тонн и в прицеп 7 тонн. Вот должен вагон боеприпасов разгрузить. Подгоняли «Мерседес-Бенц» и сразу вагон на один автомобиль боеприпасов. А так, если вот с ЗИСами, это, считай, 3 тонны на 15, это нужно было 5 машин гнать. Очень экономично. Но ввиду того, что все эти машины были дизельные, а наши водители не знали дизельных автомобилей вообще, пришлось брать их вместе с водителями, немцами. Вот. Система была у них такая. Вот немец уезжает в рейс, он перед рейсом 2 часа автомобиль готовит. Масло, топливо заправляет, все проверяет и так далее, и так далее. После этого идет, руки моет, затем берет горячей воды, бреется, побрился, после этого идет на кухню. Поел. Между прочим, они очень тактичные. Вот наш солдат приезжает, бросает сразу автомобиль, бежит на кухню. Как 3 дня он не ел, не пил и ничего. Немцы приезжают, с какой бы командировки он ни приехал, он засучает рукава, берет ключи, масла. До тех пор, пока он не проверит всю машину, заправит, потом опять идет и моет руки, побреется, потом идет на кухню. Это затрачивается, я замечал, 2 часа. И этой пунктуальности я своих водителей учил, но прививался очень трудно. Очень трудно.
1: Только не надо плакать, Инга, не надо. Поговорим спокойно.
2: Хочу и плачу. И нечего мне указывать. Да кто ты такой, чтоб судить о Муртало? Вот ты... Да-да, ты можешь сделать так, чтобы ни один мужчина не смел взглянуть в мою сторону?
1: Да нет.
2: А он смог. Он сделал меня королевой квартала.
1: Я слышал, что тебя там так называют.
2: А ты мог бы посылать женщине 1000 рублей каждый месяц.
1: О, откуда за эти деньги, мне знаешь, сколько придется работать? А ты что, так любишь деньги?
2: Плевала я на деньги. Они все у меня целы, все до последней копейки. Просила Муртало взять их обратно, не берет.
1: А знаешь ты, откуда у него эти деньги?
2: Ты что хочешь сказать? Назови человека в городе, у которого он украл или отнял хоть копейку.
1: Знаю, знаю. Но в нашей картотеке сказано все о твоем святом возлюбленном. Опасный рецидивист. В Грузии не промышляет. Имеет 4 судимости, в том числе 2, за убийство. И не расстреляли его лишь потому, что ухлопал подонков вроде себя. Вот он кто есть, твой ангел, королева квартала.
2: Плевала я на вашу картотеку. А мог бы ты преподносить своей возлюбленной каждый день по корзине роз?
1: А почему бы и нет? Даром, что ли, наш квартал называется кварталом роз в Ардисубане?
2: И зимой?
1: Зимой вряд ли.
2: То-то. А Муртало мог, и хватит об этом. И вот что я еще тебе скажу. Я знаю, кто это выдумал. Старая ведьма Коломашвили, которая ненавидит весь свет и лопается от зависти ко мне.
1: А ты считаешь, есть чему завидовать?
2: А как же? Когда у ног женщины рыцарь, который засыпает ее цветами, а потом является бог знает откуда, только для того, чтобы поздравить ее с Новым годом.
1: Значит, про Новый год твои соседи написали правду.
2: Про Новый год правду. Вот и все, Кукарача. Могу идти?
1: Да, пожалуйста.
3: Постой.
1: Скажи мне только искренне. Ты действительно любишь этого или боишься его?
2: А ты знаешь, Кукарача, что такое любовь?
1: Знаю.
2: Скажи.
1: Талант любви – самое драгоценное из всех сокровищ, дарованных человеку. И несчастен человек, ушедший из жизни без любви.
2: Какие слова! Кто научил тебя этому, Кукарача?
1: Одна женщина. Анна Ивановна ее зовут.
2: И у тебя есть этот талант?
1: Ну, пока не знаю. А у тебя?
2: Прощай, Кукарача.
4: Кукарача с минуту прислушивался к ее удалявшимся шагам в коридоре. Потом зачем-то подошел к окну, распахнул его. Да так и застыл у окна. Во дворе за деревом стояла Инга и смотрела на него.

0: Народному комиссару внутренних дел Грузинской ССР. Прошу довести до сведения всех органов милиции республики. В ночь с 8 на 9 марта в городе Таганроге ограблен ювелирный магазин. Похищены драгоценности стоимостью 456 325 рублей 40 копеек. Установлено, один из скрывшихся участников грабежа – грузин по кличке Муртало, фамилия неизвестна. Объявлен всесоюзный розыск. Приметы. Среднего роста, коренастый, верхняя губа рассечена, два передних зуба золотые. Нарком внудел СССР, 11 марта 1940 года.
1: Кукарача, как и все сотрудники милиции, получил копию этой радиограммы. И 19 апреля в час ночи он вошел в комнату Инги и стал в дверях с наганом в руке. За столом сидели двое – Муртало и Инга. Нераскупоренная бутылка шампанского застыла в руках Муртало. Он взглянул сперва на Ингу, потом на Кукарачу и опустил руку с шампанским.
2: «Не двигаться! Подними бутылку выше!»
1: Из отбитого горлышка бутылки брызнуло шампанское. Кукарача переложил наган в левую руку, подошел сзади к стулу, на котором сидел Муртало, указательным пальцем поднял висевший на спинке стула пиджак и, не почувствовав в нем тяжести, повесил на место.
2: «Встать!»
1: Муртало встал. Кукарача молниеносным движением извлек из правого кармана его брюк пистолет и положил себе в карман.
2: «Вот так-то лучше. А теперь можешь налить шампанского».
3: «Сесть можно?»
2: «Конечно. Но тебе придется так долго сидеть, что на твоем месте я предпочел бы постоять».
3: «Шутишь? Это хорошо, когда шутит милиционер».
2: «Я Кукарача».
3: «Зачем ты пришел? Что тебе нужно? Знаешь, ведь в Грузии я не работаю, местные власти не беспокою. А из-за дуры подводить меня под суд не стоит. Не к лицу Муртало сидеть за ношение оружия. И потом, Кукарача, я не угрожаю. Но ты знаешь, тюрьма имеет не только вход».
2: «Говоришь, не стоит брать тебя из-за дуры».
3: «Ей-богу, не стоит, Кукарача».
2: «Так, будьте любезны, мадам. Пойдите сюда, снимите серьги и кольцо. Бриллиантовые серьги и бриллиантовое кольцо. Так, снимите и положите на этот стол».
3: «Загибаешь, Кукарача. Не стоит того мое дело. Отстань от женщины».
2: «Кстати, а куда ты дел остальное? Добро, взятое в ювелирном магазине в Таганроге?»
4: «Продала, сука! Ну, получай!»
2: «Не смей бить женщину!» «Вот так-то! Вот так-то лучше! Гниль ты, а не человек! Со связанными руками будет спокойнее».
4: «Припомнится тебе! Все припомнится, Кукарача! Кровью отольется, не будь я Муртало!»
2: «Ладно, ладно! Пока что моя очередь. Шагай!»
1: И тут случилось то, чего Кукарача не мог не только что ожидать, но даже представить себе. Инга сорвала с места и упала перед ним на колени.
5: «Не губи меня, Кукарача! Кто мне поверит, что не я выдала его милиции? Умоляю тебя, отпусти его! Ну, будь мужчиной, сжалься надо мной! Отпусти его, если не хочешь увидеть меня с перерезанным горлом!»
2: «Да ты что, Инга! Из-за кого ты унижаешься? Из-за этого подонка! Ну-ка встань сейчас же!»
5: «Нет, Кукарача, ты не знаешь их законов. Убьют, зарежут меня. Заклинаю тебя матерью, отпусти его. Пусть уйдет из моего дома невредимым».
2: «Инга, о чем ты говоришь? Я ведь не личное, а государственное дело выполняю. Но как же я могу отпустить его?»
5: «Покончу с собой. Кукарача, клянусь!»
1: Кукарача понял, что Инга сейчас способна на все. Он не был железным, он был обыкновенным человеком. лейтенант милиции Георгий Тушурашвили. И человек не устоял перед горем человека. Он достал нож и разрезал узел на руках Мурталу.
2: Иди.
5: Чего стоишь, Мурталу? Иди.
2: В окно. Встань, Инга.
5: Зачем стрелял?
2: Ну, пусть думают. Я промахнулся, Мурталу.
5: Что же теперь с тобой будет?
2: Ничего. Авось обойдется.
1: Кукарача поднял Ингу, положил наган в карман и ушел, прикрыв за собой дверь. Огни вокруг в окнах были погашены, но Кукарача чувствовал, как в него, словно раскаленные стрелы, впивались любопытные, испуганные взоры соседей.
6: Ты что думал? Мурталов фраер вроде твоих квартальных сопляков. На бандюгу объявили всесоюзный розыск. А этот кретин, этот Шерлок Холмс, прет один на операцию. Как ты назвал операцию? Инга и Кукарача. Кукарача на ваке. Ты понимаешь, что это пахнет трибуналом? Как ты смел скрыть это от меня?
7: Да что я скрыл? Откуда я знал? Пришел к женщине на день рождения. Ну и застал там незнакомца.
6: Какого еще незнакомца? Кого ты обманываешь? И чего тебя понесло к ней в час ночи?
7: Когда освободился, тогда и пошел.
6: Зачем? Зачем? Кто она тебе, друг? Племянница или ты совсем из ума выжил? Любовь с этой девкой крутишь.
7: Это моя обязанность.
6: Что? Что твоя обязанность?
7: Моя обязанность морально воздействовать.
6: Замолчи! Замолчи. Иначе прихлопну тебя и себя тоже. Ой, впрочем, кому я предъявляю векселя? Сам во всем виноват. Разве тебе место в милиции? Мозги у тебя на бекрень, тебе бы заведовать детским садом. Так, вот бумага, пиши. Озаглавь как хочешь. Заявлением, просьбой, рапортом. Пиши, что не хочешь работать в милиции и просишь освободить.
2: Давид.
6: Что?
2: Ты знаешь, я могу и заявление написать, и уйти из милиции. Меня страшит другое. Я боюсь потерять тебя. Потерять уважение к самому себе. Поэтому прошу, не гони меня сейчас. Слышишь? Дай возможность исправить свою ошибку. Я сумею искупить вину хотя бы ценой собственной жизни. Я...
6: Габо, зайди, пожалуйста, ко мне на минутку.
2: Что ты собираешься делать?
6: Собираюсь охладить тебя.
2: Надолго?
6: Пока не поумнеешь.
2: А, значит, вечное заключение. Спасибо. А я вот что тебе скажу. Лично я считаю, что возвращение Инги к праведной жизни во сто крат важнее, чем поимка этого подонка Мурталу.
6: Что? Что? Значит... Отпустил его?
2: Ой, Господи. Ну, сказал ведь тебе. Ушел он, собака.
8: Привет.
6: А? Привет. Отбери у него оружие и посади в карцер.
8: Не понял.
6: Посадите в карцер Георгия Тушурашвили. Кукарачу. Понятно?
8: Есть, товарищ майор.
6: Вот-вот. Действуйте.
1: С того дня в жизни Кукарачи что-то изменилось. Он как-то преобразился. Одни говорили, что лейтенанту сильно повезло, другие, наоборот, считали, что судьба изменила Кукарачи. Одни доказывали, что их участковый приобрел ангельский характер, другие, наоборот, обвиняли его в связях с самим сатаной. Одним словом, от земеля до сельхозинститута и от вередом Тацминда имя Кукарачи склонялось на все лады.
9: Вчера Кукарачи увидели в аптеке у Инги. Да, что-то зачастил он на кабулецкий подъем.
10: А Инга-то, Инга-то ломит из себя святую, словно не она водилась мурталом.
9: Да, да. Одеваться-то стало хуже.
11: Одеваться стало хуже, но лицо у нее так и сияет от счастья.
12: Мам, смотри, Кукарачи идет, а с ним Инга. Где? Вон, арбуз покупает.
13: Здравствуйте, Анна Ивановна.
10: Кукарачи, дорогой, здравствуй. Куда ты исчез? Как поживаешь?
13: Ничего, спасибо. Как вы? Томас не обижает? Если что, дайте мне знать, я шкуру с него спущу.
10: Да нет, что ты, твои лекции пошли ему впрок. Вот только обманывают меня иногда.
13: Что ж, Анна Ивановна, иногда мы все обманываем друг друга. Знакомьтесь, это мой друг Инга Лаляшвили.
14: Здравствуйте, Анна Ивановна.
10: Очень приятно. Ах, вот она какая, Инга, чудная девочка.
13: А откуда вы ее знаете?
10: Ну, милый мой, сейчас весь мир только и говорит, что о тебе и Инге.
13: А вы тогда были правы, Анна Ивановна? Ох, как правы.
10: Когда, Кукарачи?
13: Ну, когда сказали мне, помните, из всех сокровищ, дарованных Богом человеку, самое драгоценное – талант любви.
10: А-а-а.
13: Спасибо вам, Анна Ивановна.
10: Я-то при чем?
13: Ну и все же, вам спасибо.
10: Не за что, Кукарачи.
13: Ну, так до свидания.
14: Всего вам доброго.
10: Дай вам Бог здоровья. Красивая девушка.
15: Да, очень красивая.
10: О, тоже мне знаток. Какая у нее теплая, приятная рука.

0: С того дня прошло несколько месяцев. И вот однажды во двор тети Марты ворвался бледный, как полотно, Зевера с криком: «Муртало стрелял в кукарачу!» Спустя 10 минут весь наш квартал собрался у дома Инги.
1: Несута!
2: Санитары с носилками и два милиционера.
3: Кто поверит, что я не виновата? Кукарачи, дорогой мой, не умирай, прошу тебя, погибну я, не поверят мне.
2: Очнулся, да. Глаза открыл.
3: Кукарачи, дорогой.
4: Давид.
5: Где начальник? Начальника зовет.
6: Здесь я, здесь Георгий.
4: Давид, ты знаешь, эта женщина... Моя жена. И она чиста, как слеза на ее щеке. Знаешь, ведь...
6: Знаю.
3: Только
6: знаю.
3: Не умирай, дорогой кукарач, прошу тебя.
4: Инга, кругом туман. Я не вижу тебя. Ай, Муртало, подло ты пришил меня...
3: Кукарача!

Вот так с улыбкой на лице красиво умер Кукарача, лейтенант милиции Георгий Тушурашвили.

0: Инга. Инга, куда ушел Мурталон?
1: В горы. На Удзо.
2: Давид молча протиснулся сквозь толпу и пошел по ведущей к Удзе дороге, как овчарка по волчьему следу. Утром из Бетании Давид привез на коне изувеченного со связанными руками Муртало и бросил его во дворе милиции. Муртало был жив. Спустя ровно месяц в народном суде около круглого садика начался процесс. Желающих попасть на него не мог вместить не только крохотный зал, но и садик. В судебной практике такое, наверное, встречается редко. Суду с большим трудом удалось найти защитника для обвиняемого. Ни один тбилисский адвокат не хотел браться за защиту Муртало. Судебное разбирательство длилось 3 дня, с утра до позднего вечера, с небольшими перерывами. Было опрошено много свидетелей, и еще больше предъявлено обвинение Муртало. На утреннее заседание 3-го дня по просьбе Давида впервые пришла Инга. Она вошла в зал вместе с Давидом и встала перед судьей и заседателями, даже не взглянув на остриженного Муртало, сидевшего за барьером между двумя милиционерами.
3: Инга!
2: Инга!
3: Инга Лалиашвили, расскажите суду, что вам известно по делу.
1: Кукарача пришел домой в полдень.
3: Вы имеете в виду Георгия Тушурашвили?
1: Я буду называть его Кукарачей.
3: Пожалуйста. Скажите, почему Кукарача пришел именно к вам?
1: Он был моим мужем.
3: А кем был для вас обвиняемый?
1: Муртало.
3: Кем же он доводится вам?
1: Он был моим любовником, пока я не познакомилась с Кукарачей.
3: Каковы, по-вашему, мотивы преступления, совершенного в отношении пострадавшего?
1: Кукарача не пострадавший. Он убит.
3: Продолжайте.
1: Кукарача спал. Вдруг в комнату вошел Муртало с наганом в руке. Я закричала от испуга и неожиданности, хотя знала, что рано или поздно развязка должна наступить. Кукарача вскочил и бросился к оружию, но было поздно. Его револьвер был уже у Муртало.
3: Продолжайте, пожалуйста.
1: Потом Кукарача спросил, зачем ты пришел?
4: Зачем ты пришел?
5: Ты спрашиваешь меня?
4: Я и Инга любим друг друга.
5: Не может быть. И сильно.
4: Муртало, положи оружие и уходи.
5: Ну, оба или только твое?
4: Оба.
5: А у тебя, случайно, нет наручников? Я бы надел на себя и пошел бы с тобой в милицию.
4: Ты так и поступил бы, если бы котелок у тебя варил.
5: Я тебя предупреждаю, встанешь, получишь пулю.
4: Не посмеешь. Убьешь меня. Не миновать тебе расстрела.
5: Дудки. Уголовный кодекс я знаю как аллилую. Я тебя убью на почве ревности. И заработаю 5 лет. От силы 8.
1: Убей меня.
5: Нет, милая. Для тебя смерть блаженства, для него мучение. Ты должна жить долго-долго, пока не сгниешь.
4: По делам мне.
5: Вот именно. Сорвалось у тебя. А знаешь почему? Потому что ты фраер, не профессионал. Купила тебя эта девка.
3: Почему Кукарача сказал «по делам мне»? И что имел в виду обвиняемый, сказав «сорвалось у тебя»?
1: Дело в том, что год тому назад Кукарача схватил этого подлеца в моем доме и отпустил его по моей просьбе.
3: Что? Схватил и отпустил?
1: Да. Вы не знали Кукарачу. Он был добр, чист и безгрешен.
3: Продолжайте, продолжайте.
1: Продолжать нечего.
3: Потом?
1: Потом Муртало приблизился к Кукараче. Промазала. Не попала ни разу. Прости. Прости, Кукарача. Прости.
2: Я вернулся домой к обеду. Мама налила мне суп, сама села к столу и приготовилась слушать. Я молчал и к супу не притронулся. Тогда она убрала тарелку и поставила передо мной мои любимые холодные котлеты с белым хлебом. Когда я отказался и от котлет, мама забеспокоилась.
6: Что с тобой, мальчик? Ты заболел?
7: Сегодня допрашивали Ингу.
6: Что же она сказала, несчастная?
7: Пустила в Муртало 7 пуль.
6: Как?
7: Так, из нагана.
6: Да ты что? В зале суда 7 выстрелов?
7: В зале суда. И промахнулась.
6: Промахнулась, говоришь. Промахнулась.
2: Я почувствовал горький комок в горле, зарылся головой в мамины колени, заплакал. Сперва тихо про себя, потом громко. Мама не успокаивала меня, лишь рука ее по-прежнему гладила мою голову. Я плакал из-за нее. Это произошло 21 июня 1941 года. А на другой день об этом уже забылось. 22 июня народ был ошеломлен страшной вестью. На нашу страну напала фашистская Германия. Лишь однажды, в 1943 году, тетя Марта вспомнила Кукарачу и Ингу и всплакнула. Это когда в военкомат пришло сообщение с фронта о гибели медсестры Инги Амирановны Лалиашвили. И я вспомнил Кукарачу, вернее, он приснился мне, 12 октября 1979 года в 12 часов ночи, за полчаса до моего второго инфаркта. И вот что странно. Во сне Кукарачи по-прежнему было 21 или 22 года, мне за 50, а он по-прежнему поучал и наставлял меня.

0: Вы слушали радиоспектакль по повести Надара Думбадзе «Кукарача». Автор инсценировки Тамара Иванова. Режиссер Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Действующие лица и исполнители. От автора Армен Джигарханян. Кукарача Геннадий Сайфулин. Инга Елена Валюшкина. Томас Анна Горюнова. Анна Ивановна Елизавета Никищихина. Давид Сабашвили Леонид Каневский. Муртало Игорь Кваша. Тетя Марта Ирина Понярская. Кучико Татьяна Курьянова. В эпизодах артисты московских театров. Музыкальное оформление Ольги Троцевской. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукорежиссер Любовь Рындина. Ассистент режиссера Яков Рамбро. Операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Елена Садовая и Вера Кайнара.
1: Семья Забродиных, с которой вы познакомитесь сегодня, живет в Москве, в новом доме на Ленинградском проспекте против стадиона «Динамо». Это обычный дом и обычная московская квартира, небольшая прихожая, комната младшего сына Бориса, обставленная современной мебелью, столовая, она же гостиная, она же спальня стариков Забродиных и, наконец, белая светлая кухня. В столовой над раскрытым учебником сидит внук Забродиных, Вася. Сама Клавдия Петровна в кухне у плиты готовит ужин, а на табурете рядом с ней примостилась Маша, дочь Дмитрия Сергеевича Скворца, старого друга семьи Забродиных.
2: Берегись, сердито, море пропадет. Маша, ну как же так, а? На улице ж дождик, а ты вон в тапочках. Промокнешь насквозь, разве можно?
3: Когда я выходила, еще сухо было, тетька. Сегодня разноску рано начали. 5:00 утра.
2: Вась, зажги-ка свет.
4: Сейчас.
2: Ну и не слушай чужие разговоры. Делай уроки.
4: А я уже все сделал. Бабушка, сейчас второй тайм начнется. Я к телевизору пойду, ладно?
3: А на стадион что, не взяли?
2: Да двойку принес. Вот его мать наказала. Вась, а ты что такой бледный, а?
4: Не знаю.
2: Ну ладно, ступай, ступай, смотри. Борис сегодня играет, вот он как сумасшедший реагирует.
3: Тетька, я Борису повестку принесла из военкомата. Это что, в армию его берут, да?
2: А нет, нет. У него отсрочка на год, начальник команды говорит. Да и Семен Семенович сам ездил к военкому. Ну, просто опоздала повестка.
3: Конечно, в Красной армии штыки чай найдутся. Без него большевики обойдутся.
2: Была такая песня. Только ведь мы свое войне отдали. Без нас большевики не обошлись. У меня весь дом большевики. И Василий Павлович, и Федя, и Борис Комсомолец. Васька вон и тот пионер. Ну, а что ты так разочарованно на меня смотришь? Дают отсрочку, и слава богу. Что ж ты, солдаткой хочешь быть?
3: Я-то тут при чем?
2: Да не хитри ты со мной. Ты что думаешь, не видим? И хорошо, Маша. Я ему лучшей жены не желаю. Вот только отец твой, что-то хмурый он в последнее время. Ну, просто не узнать Скворца.

0: Когда я с мальчишками водилась. Это дед.
1: Ладно тебе, Ибо, за всех ты переживаешь. Вон какая стала.
2: Постарела.
1: Ну, разве я... Все не моложе становимся.
3: Нет. Да, Вась. Ведь у меня деньги кончились.
1: Быстро. Не напасешься на вас. Ну что ж мне, воровать, что ли, идти? На.
4: Слышь-ка, ты у докторов-то была?
3: А это я, Вася, на той неделе схожу. Схожу.
1: Ну вот. Опять на той неделе. Все откладываешь. А болезнь-то от ложки не любит. На той неделе.
3: Вася.
1: Ну?
3: А ведь неладно с Машей-то.
1: А что?
3: Ну вот с Машей, с Борисом.
1: А, успеют хомут одеть.
3: Так ведь извелась девка-то.
1: Я говорю, мы с тобой больше терпели.
3: Ой, да мы с тобой. В ихние годы-то уже, детей нажали.
1: Вот. О, ихние годы, а то были вот именно наши. Не самостоятельные они. Ты вот что. Ты в ихние дела-то не лезь. Не лезь, а то еще хуже наделаем. Ты, а завтра, чтобы к докторам. Слышишь? А не пойдешь, я силком тебя поволоку.
3: А потом вот еще Нина и Семен Семенович.
1: А тут что?
3: Очень как-то странно, он на нее поглядывает. Тяна 2 года без мужа.
1: Слышь-ка, Глава, ты... На вроде скворца стала. Ей-во, всех подозреваешь.
3: И Вася бледный какой-то.
1: Ну, а тут что?
3: Не глисты ли у него?
1: Так. Этот поглядывает. У того любовь. У Васьки эти самые. А ты за всех переживаешь. И за Васьки.
3: Да ладно, Вась.
1: Да ладно тебе, Ибо, ложись-ка ты спать. Эх, Клава, будет день, будут и заботы. А ну-ка выключи свет-то.
5: Потушив свет, Клавдия Петровна идет в кухню, садится у окна. Борис в своей комнате зажигает свет, смотрит на часы и выходит на балкон.
1: Валя! Валя! Это вы! Валя! Не понимаю. Нет, не слышу просто. Что? Ну, дождь идет, видите? Ну, давайте поднимайтесь сюда, на 3-й этаж, направо.

0: Маша?
1: А ты разве не ждал меня? Ты меня как-то Валя или Али назвал?
0: Да ты снимай туфли, ведь мокрый наследишь, наверное. Понимаешь, один парень должен был...
1: Я как раз проходила, как всегда, в 11. Они спят?
0: Спят. Понимаешь, парень один, Валька Калюжный и...
1: Я тебя с победой поздравляю.
0: Спасибо. Маш, да ты сними плащ, и туфли сними. Садись вот сюда. И тебе, знаешь, Маш, из Венгрии туфли перевезу, такие
1: не
0: на
1: надо.
0: Каучке.
1: У меня есть.
0: У тебя какой размер?
1: Неважно.
0: Маш, вот ты дуешься на меня. Ведь мы же твои друзья, так? Ну, конечно, друзья. Ну, не могу я.

0: Понимаешь, как раньше, не могу. Не свободный я человек. У меня то сборы, то поездки, то и... Сам себе не принадлежишь. Как у тебя дела в институте?
1: Нормально.
0: Ну ничего, настанет зима, у меня тогда будет побольше времени. Я начну в вечернюю школу ходить. Я же понимаю, что я отстал там от литературы, от кино и...
1: От музыки.
0: Да, от музыки. Ну ничего, я нагоню, вот увидишь.
1: Ну, у тебя здесь, а? А зачем ты балкон закрыл? Открой.
0: Холодно мне.
2: Там какая-то девица не закончилась. Валя, тебя ждут?
0: Ну, с чего ты взяла, интересно? С чего? Стоит, уйдет. Мало ли, психопат.
2: Трус.
0: Чего? Трус. Отца повторяешь, что ли?
1: Она, наверное, любит тебя. Ей бы только взглянуть на тебя, а ты психопат. Боря, ну зачем ты так? Я ведь не обижусь, я уйду. Ну, любишь ее, скажи. Ну, зачем обманывать?
0: Любишь? Да никого я не любишь. Придумали тоже, любишь, не любишь. Начитались книг, насмотрелись кино. Где она, ваша любовь эта? Так только, одно самолюбие. Один человек над другим верх хочет взять.
1: Значит, ничего нету.
0: Чего, ничего? Нет, ну почему же? Что-то есть, конечно. Какие-то биотоки.
1: Что?
0: Биотоки. Вот понимаешь, Маш, вот тянет ко дной, так? А потом перестает. А тут трагедия. Вот на Западе проще. Там увиделись, сошлись. Не понравилось, разошлись и все. Да нет, я ведь не проповедую разврат там какой-нибудь. Я его сам терпеть не могу. Мне говорили, что после него плохой осадок остается.
1: Говорили.
0: Да я сам знаю.
1: Боря, ты знаешь, я теперь понимаю. Я вот раньше представить себе не могла, как твои родители 40 лет вместе.
0: Ну и что?
1: Нет, конечно, если биотоки и самолюбие, тогда...
0: У кого? У кого биотоки? У них? Это что? То есть,
1: А что?
0: Ну, они совсем другие люди были. У них был другой век. И все, кончился этот век, и наступил другой атомный. Слушай, да не мучай ты меня в конце концов. Дай побить спокойно, ты только начал. Да и не гожусь я для тебя, не гожусь. Видишь, какая ты правильная, серьезная. Тебе нужен человек вроде Сережки Чухина. Будешь ты с ним на доклады о моральном облике ходить, да книжки читать вместе.
1: А у меня есть.
0: Да кто у тебя есть? Кто у тебя есть? Я тебя спрашиваю. Ну?
1: Ну, не хотела тебе говорить. Думала, страдать будешь.
0: А, ну вот хорошо, не буду страдать. А кто?
1: А он преподаватель английского языка у нас в институте.
0: Ну?
1: Холостой.
0: Ну?
1: Каждый вечер домой провожает.
0: Ну?
1: Ну, образованный человек. Стихи мне читает. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа со снопом волос твоих овсяных, отоснилась ты мне навсегда. Так что туфли из Венгрии, Боря, не надо привозить. Биотоки, откуда ты взял?
0: А что ж ты думаешь? Один твой этот англичанин книжки читает.
1: Боря, значит, значит, не сердишься. Понимаешь, я вот все боялась тебе сказать.
0: У тебя карточки с собой нет, а? Его.
1: Дома. Над тахтой повесила. А вон он. Меня ждет.
0: Не вижу.
1: А вон за деревом стоит.
0: Не вижу.
1: А я вижу.
0: Ну, скажи ему, чтобы он по нашей улице больше не ходил. Опасно, по шее можно получить.
1: От кого?
0: От кого следует.
1: Глупо. Ну, хорошо, мы с тобой поговорили. Ну, прощай.

0: Мама.
1: Не спишь? Был у тебя тут кто?
0: Никого не было. Сам с собой разговаривал.
1: Дверь хлопнула.
0: Кота впустил.
1: Боря, я тебе о Маше сказать хотела.
0: Иди, мам, спать. Иди спать. Привыкла ты за всех волноваться, переживать. Оно все проще на самом деле.
1: Да что?
0: Проще. А мне рано утром надо в Венгрию лететь. Я в форме должен быть, так что...
1: Ну ты что ты, Боря, что ты?
2: Ну что, Маша? Ну что, Маша? Пройденный этап это, Маша. У него же теперь другой завелся, учитель английского языка. И вообще, мам, пусть она будет счастлива. Я ей только счастья хочу, честное слово. Все.
1: Да ведь врешь ты все, Боря. Ну ведь врешь же. И ты ее любишь. И она тебя любит.
0: Ну что она? Ну что она? Да вам и только со стороны так кажется, будто Маша и я. А у нас ничего нет и не было. Ровным счетом ничего. Друзья детства. Все.
1: Негодяй.
0: Что? Мам. Ну что ты, мам?
1: Негодяй.

0: Прошло немного времени. Всего 10 дней. Кажется, ничего не изменилось в квартире Забродиных. Снова предвечерние сумерки. В большой комнате Клавдия Петровна лежит на кровати, около Маша. В комнате Бориса Семен Семенович сидит у балкона, курит, листая журналы. Борис лежит на тахте, о чем-то сосредоточенно думает. В кухне Василий Павлович Забродин и его старый друг Скворец.
1: Ну, прочел газету?
2: Изучил. Я говорю, достукался? Поздравляю. Завелся козел в огороде.
1: Это вот я. Это я, значит, козел. Завелся в огороде.
2: Клевещет на честных людей. Забросал анонимными письмами все организации.
1: Ну ладно, ты вот что, ты мне скажи, бывают вот эти вот самые анонимные письма с полным именем, фамилией и обратным адресом? Скажи, бывают или нет, а? Вот то-то и оно-то. Ни одного письма без своей полной подписи не посылал я. Верь ты мне, Васька, дьявол старый, верь!
2: Позорит честное звание рабкора и пенсионера. Есть еще у нас такие личности, которые тратят энергию на оговаривание самоотверженных людей.
1: Самоотверженных. К своему карману приверженных.
2: Всякое о нас с тобой писали, Дмитрий. И что передовые мы, и что молодежи с нас пример надо брать. А такого? Ну, что делать будешь?
1: Повиниться надо. Пойти в партком, сказать, что признаю критику правильной. Или он написать в редакцию, что, дескать, был введен в заблуждение, в дальнейшем обязуюсь не повторять. Ну, что, глядишь и простят. В общем, с сильным не борись, а с богатым не судись.
2: Решил?
1: Ай, решил. Чёрта! Чёрта не дождутся!
2: Тихо!
1: Верь ты мне, верь, Васька, дьявол старый, правда за мною, за мною! Слышишь ты?
2: Да
1: а не за Семён Семёновичем, не за газеткой ты самой, не за директором!
2: Да тише, у Бориса он сидит.
1: Провались он. Пропотин тоже мне, думают, статейку состряпали, так что он победил. Ну как же, да хоть вот пускай вот все эти самые газеты напишут. А я свою докажу и точка. Ведь шарашку, ты понимаешь, шарашку они на заводе устроили. В этом самом Окси. Ну ладно, вот ты скажи мне сам, откуда это у него эта дача, машина? Это на какие-то такие сбережения он по ресторанам ходит, а?
2: Я этих делов ваших не знаю.
1: Да почему? Что, статейку в газетке прочел и уж испугался, да? Или, может, телевизором обзавелся и уж доволен? Все в красивом свете увидал, так что ли? Да ясно почему. 3 месяца осталось, а? Так вот не хочешь себе пенсию испортить, а?
2: Да не шуми ты. Клавдия у меня больна. На прошлой неделе ужасный приступ был. Вот доктора в постель уложили. Не надо ей знать про газету. Я говорю, не надо знать-то ей.
1: Не хотел я к тебе заходить. Ты сам затащил меня. Ладно, пойду. Вот что. Сдохну. Вспомнишь Скворца-то. И что правда моя была, тоже еще припомнишь не раз. Ну ладно, тебе такой статьи не напишут, так что можешь рассчитывать на спокойную старость.
2: Да погоди ты!
1: Чего ходить-то? Чего ходить? Чего не видал тут-то?
2: Фу ты! Я с тобой.
1: Куда это ты со мной?
2: Не знаю. к директору завода?
1: Да будь, хватился тоже к директору. Поздно, газета вон, напечатана.
2: Ну, к секретарю райкома.
1: Так же работа-то кончилась, куда?
2: Домой.
1: А, ты что, знаешь его лично?
2: Лично не знаю.
1: Ну что, он тебя знает, что ли?
2: И он меня не знает.
1: Ты, господи, дьявол, ты же на футбол собирался.
2: А не примет, в ЦК двинь.
1: В ЦК, хватил, тоже был бы ты депутатом.
2: А при чем тот депутат, не депутат? Я говорю, в ЦК позорить людей никому невозможно. Пошли.
1: Пошли.
3: Вась, ты куда?
2: Клава, мы со Скворцом на футбол.
3: А, ну ладно.
2: Я говорю, я скоро вернусь.
3: Ладно, ладно.
2: Маша. Маша, иди сюда. Слышка, ты, пожалуйста, не давай ей вставать-то.
3: Ладно.
2: Слушай, доктора ей запретили вставать-то.
3: Ладно, ладно.
2: Не надо.
3: Дядь Вась, только вы вот...
1: Ну ладно, ладно, дочка, давай-ка, миленькая, ты уж нас не учи. Поскольку мы куры, а ты что, к яйцу.
2: Да ладно тебе.
3: Я побуду, дядь Вась, побуду.
2: Слушай, ты дождешься меня?
3: Дождусь.
2: Да? Ну ладно.
4: Так-так. На футбол побежали. Ну что ж, только и остается. Да... А крепко сегодня Скворцу в газете досталось. Бой. Ты знаешь, мне даже жалко его. Я ведь все сделал, чтобы этой заметки в газете не было. Все, что мог, не слушаю. Говорят, надо проучить. Ты знаешь, ведь он письма на самый верх писал, честное слово. И меня уже 3 раза к районному прокурору вызывали. Ну, я ведь Витьку Лесного знаю, мы вместе в школе учились. Да, да, да, да, да, да. Да, я тебе, кажется, говорил, что я сегодня вечером уезжаю. Поеду на юг. А что у тебя с тренером вышло? Почему он тебя сегодня на игру не поставил, Борь?
5: Плохо в Венгрии играл. Надежда европейского футбола.
4: Ну, зачем ты это? Зачем?
5: В общем, хочет сегодня Юрку Тимофеева обратно попробовать.
4: Что? Юрку Тимофеева?
5: Что, что? Заслуженный мастер спорта весь сезон не выступал.
4: А, ну, конечно.
5: Да у него бега нету.
4: Боря,
5: нет, я не обижаюсь, Семен Семенович. Я же не обижаюсь, пускай попробуют. Они меня на собрании чистили. Письма болельщиков показывали. Заболел звездной болезнью, от боя уклоняется. Я, конечно, сказал тренеру, что он уже изжил себя. А ему не понравилось.
4: Боря, а может быть, тебе действительно в ЦСКА податься? Ведь они звали тебя.
5: Раньше звали, теперь не зовут.
4: Ну, ничего. Проиграет им сегодня Тимофеев игру, они хватятся. Знаешь что, Борис? Поедем со мной на машине в Сочи. Я тебе справку достану, дескать, болен, находишься в плохом состоянии, нервное истощение... 10 дней отдохнешь и домой.
5: Что ты, Семен Семенович? Ну, нельзя. Да команда почему? Все-таки, понимаешь, родная. Ну, скандал же
4: ну
5: будет.
4: Ну какой скандал?
5: Ну, как? Предательство.
4: Ну какое же предательство, если ты еще лучше будешь играть? Нет, Борька, тебе надо растормозить кору головного мозга.
5: Слушай, а если они мне вообще из команды?
4: Да ты что, смеешься? Такого игрока, как ты. Ну вот это я на себя беру. Председатель федерации мой товарищ, беру на себя.
5: Вообще заманчиво, конечно, на юг, на машине.
4: Да ты погляди, Борька, здесь скоро дожди пойдут, а там солнце, море. А? Борис.
5: Не будет у меня там покоя. Загрызу себя.
4: Эх, только в машину сядешь, все позади.
5: А как же Маша?
4: Ну, а что Маша? Ну, куда она от тебя денется, куда ты от нее денешься? Нет, брат, тут уж биотоки, ничего не поделаешь.
5: Да. Слушай, ну зачем я тебе-то нужен? Вот чудак.
4: А я скажу тебе, Борька, ведь ты мне самый близкий человек. С нами Нина поедет.
5: Как Нина? Это не же в Ялту, поездом.
6: Это для людей.
5: Но?
6: А в Серпухове она сойдет с поезда и к нам в машину, и дальше вместе с нами на побережье Черного моря.
5: Значит, Нина и ты...
6: Борис! Ничего мне с ней нет и быть не может. Она жена Федора, твоего брата, но люди, ты ведь сам знаешь... К этому относятся с подозрением, не знаю, самые чистые отношения могут очернить. Ну вот мы пока решили, знаешь, там знакомые могут встретиться, еще расскажут.
5: Так, а если я поеду, то что?
6: Ну, если ты, тогда все в порядке, ну.
5: Нет уж, ширмой для вас я не согласен быть.
6: Так. Ну, черт с тобой. Не езжай. Только не болтай об этом. Старики ведь не поймут, не нашего века люди. Я с тобой не прощаюсь. Вечером я к вам заеду еще.
7: Кто это ушел?
3: Что? Семен Семенович, наверное.
7: А Борис?
3: А он у себя с телевизором возится.
7: А на футбол что же он? Или что, не его команда играет?
3: Команда его. У него нога болит.
7: Машенька, вы взяли бы с Борисом-то туда запросто, публикой, а?
3: Мне вас оставлять не хочется.
7: О, да я-то уж здорова. Еще денек полежу, да и побегу по своей дорожке. Ты не поверишь, я ведь раньше-то 100-метровку за 13,3 пробегала. Вот быстрая была. Ой, а теперь эта гипертония какая-то привязалась. Машенька, у меня для тебя подарок есть.
3: Тетя, вы только не вставайте.
7: Да нет, нет, я встану, встану я на одну минуту.
3: Дядя Вася не велел.
7: Да ладно, вот. Ой. Машенька, вот возьми, это 36-й номер.
3: Ну зачем?
7: Да ладно. Ладно, бери, бери. А то что ж ты в тапочках, а? На дворе-то осень.
3: Тетя, какие же тапочки, это же туфли.
7: Примерь, примерь. Это, знаешь, у Василия премия была. Так вот он сам пошел, купил тебе. И Борису, Борису покажите, он еще не знает. Ну как, хороши?
3: Конечно, хороши, тетка.
7: А очень. Тапочки свои заверни в газету. Машенька, так ты еще не все. Еще я вам к свадьбе одеяло купила.
3: Какой свадьбе? Мы ничего не решили.
7: А, ну да, да, пуховое, голубое сверху тебе пойдет.
3: Спасибо, тетя Кава. Только мы ничего не решили.
7: Чего не решили? Да что ты меня путаешь, Маш? Ну, как же Борис ведь вот говорил. Что? Ну, помнишь, ты была здесь, плакала еще. А утром входит к нам Борис. Он тогда в Венгрию улетал, мы рано встали. И говорит, как хотите, говорит, а мы с Машей поженимся. Ну, Василий поворчал, поворчал, а потом и рассудили. Лучше этой жены ему идти не найти.
3: Вы рассудили?
7: Мы рассудили.
3: А Борис сам сказал.
7: Ну да, сам.
3: Правда. Я же думала...
7: На меня. Будто я повлияла. Да я слова не сказала.
3: Правда.
7: Вот ведь какая...
3: Ой, тетя. Вы знаете...
7: Ну?
3: Он ворвался к нам тогда ночью. Мы с отцом уже спать совсем легли. Вытащил меня на улицу. И такое говорил, такое, чуть не стихами. Как сумасшедший прям. Плачет, прощения у меня просит. Я его очень люблю, тетя. Только так неожиданно все.
7: Машенька, я-то, знаешь, я тебе по секрету скажу. Они все забродены, ненормальны. Задумают, что никто их не остановит, вот пока не добьются своего. Это уж у них кровь такая упрямая. Но только Борька, так он хороший. Ну, молодой еще, так он образумится. Вот Федор приедет, Нина с курорта вернется. Вот мы вашу свадьбу исправим.
3: Я не решила.
7: А жить вы у нас будете?
3: Отца куда дену? Старый совсем еле скрипит.
7: Верно, старый совсем старый стал скворец. Без женщины-то трудно в доме. Да и живутся ли они с Борисом, ведь оба как петухи.
3: Вот.
7: Ну, тут уж ты, Маша, должна будешь следить. Как назревает у них спор или раздражение, Ты должна незаметно, тихонько все в шутку перевести, слово найти, пристыдить. Вот с ребенком трудно тебе будет одной-то. Ну, да ты справишься. Ты ж быстрая, проворная, как я раньше была. Ты знаешь, ведь раньше как? Я и в легкой кавалерии, и активисткой в райсовете, и на фабрике. Маш, ты смотри, чтобы не пила. И чтобы с дурной компанией не водился. Ну, а выпить захочет, ты сама ему четвертинку купи, чтобы из дома не бегал. Но только он хороший и на ласку податливый. Я этому за всю жизнь резкого слова не сказала. И то, чтобы ударила. Нельзя унижать человека. Один раз, только один раз назвала я его нехорошим словом, а уж потом так себя казнила.
3: Из-за меня?
7: Из-за тебя? Нет. Нет, Маша, из-за него самого. Обидел он меня. Ну вот, я и не сдержалась. Трудно человека вырастить, Маша. Ну, ничего. Все спокойно теперь в нашем доме. Счастливый наш дом-то. Прочный. Вечер-то какой славный сегодня. Открой-ка окно. А свет не надо,

0: Руки-то у меня шершавые, хозяйственные, а были мягкие. И голос был. Слышь, соседи поют. А песня-то моя, любимая.
1: Да.
0: Ну-ка, послушай.

0: Ты чего, Боря?
1: Вы почему поете, а? Я просто смотрю, смотреть телевизор у меня, а вы тут ансамбль устроили, да?
2: Давайте сначала. Боря, давай, пой.

0: Зачем вы ждали меня на лестнице?
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Вот теперь я вижу, что он действительно добрый.
0: Так зачем вы ждали меня на лестнице?
1: А это потому, что я себе места не нахожу, только около вас. Как я рад, что вы наконец решили.
0: Я еще ничего не решила. Я очень надеялась, что не застану вас здесь.
1: Ах да, вы надеялись, что я умер. Или попал под автомобиль. Вам бы этого очень хотелось. А я вот здесь и жду. Ведь вы же знали, что я здесь и жду.
0: Лучше бы вы ждали кого-нибудь другого.
1: Да, вот сейчас мне действительно хочется под автомобиль. Ну, зачем вы со мной так разговариваете, Нина Алексеевна? Нина.
0: Пожалуйста, позовите Васю. Он во дворе с мальчишками.
1: Хорошо. А потом за далью даль. Помните? Ах, эти дали.
0: Идите.
1: Хорошо.
0: Добрый вечер. Да вы лежите, лежите.
2: Ну, ладно, ладно, належусь еще. Такие гости дорогие.
3: Бабушка, я сегодня пятерку получил. По-русскому.
2: Вот молодец. Вот слава.
4: А где я буду, бабушка?
2: Ну, да где захочешь, там и будешь.
4: Ну, конечно,
2: Борис. Ну, ладно, Борис.
3: Борисом. Он мне задачки будет решать. Будешь, Борька?
5: А ты в каком классе учишься?
3: Я тебя буду решать, Борису некогда.
0: Да, мама, я сегодня письмо получила от Феди.
3: Ну,
0: он пишет, что задерживается. Опять задерживается. А насколько, он и сам не знает.
2: Ну, ничего, теперь уж недолго.
3: А телевизор починили?
5: Починили. Иди настраивай и смотри.
3: Так на кого там без тебя смотреть? Неинтересно, ведь проиграли.
5: Ладно, пойдем, иди.
3: Пойдем посмотрим, пойдем.
6: Я чай поставлю.
7: Борис, дома?
4: Дома.
7: Зови.
4: Да вы заходите.
7: Зови сюда, я сказал.
3: Борь, там тебе Сережа Щукин пришел.
5: Угу.
7: Что такое? Что случилось?
5: Ничего не случилось.
7: Ну ты что, с ума сошел? Обалдел, да? Ты почему дома сидишь?
5: А где мне сидеть, по-твоему?
7: Валентин Гаврилович сказал, что он голову с тебя сорвет и в раздевалке повесит, чтоб все видели. Пошли.
5: Что еще сказал Валентин Гаврилович?
7: Я на тебя удивляюсь, честное слово. Ты что, больной, что ли?
5: Не видишь? Сыпной тиф. Температура 40,2. Чего надо?
7: Тебя отпустили со сборов по семейным обстоятельствам, так?
5: Так.
7: Мать больна, так?
5: Так.
7: Она действительно больна?
3: Да.
7: Так. И ты должен быть за полтора часа до игры в раздевалке, так? А сейчас уже осталось несколько минут до начала игры. Ребята уже на разминку вышли, а тебя все нет.
5: Ну, не я сегодня играю. Не я голова, понял? Меня даже в запасе нету.
7: Ну, не могу я сейчас тебе объяснять. Нет времени, Боря!

0: бежим, бежим, Борис! Ты будешь играть! Юрка Тимофеев сейчас что-то на тренировке разволновался. В общем, горло у него болит, ну не может!
1: Не может. Ну и я не могу!
0: Не тяни времени, Борис! Валентин Гаврилович сказал, что если он дома и сознательно не пришел, скажи ему, что он сволочь, что он... Ну, не могу при ребенке. Пошел вон отсюда! Он сказал, ты его не уговаривай. Мы без него обойдемся, а он без нас пропадет.
1: Да ведь он сам отпустил меня, Валентин Гаврилович. Ваша Сергунька, я понимаю, это личность передаточная. Телефона у нас нет, и ты, так сказать, аппарат слабых токов. Так вот, передай Валентин Гавриловичу, что я с собой помыкать не позволю. Я Борис Забродин, а он выживший из ума самодур.
2: Ребята, только потише, потише.
1: Я себе всегда команду найду, а он без куска хлеба подохнет. Он меня от игры освободил. А так просто мне нечего делать на стадионе. Пускай из молодежи ставит кого-нибудь. Бельчикова, Сергеенко найдется.
0: Ну так Бельчикова на первый тайм поставили.
1: Видишь, как здорово.
0: А тебя на второй выпустят.
1: Не выпустят. Я на подхвате не был и не буду.
0: Значит, не идешь?
1: Значит.
0: А команда?
1: Они за меня вступились на установке, когда он мне выволочку устроил. Один ты что-то под нос пробормотал, остальные как капусты в рот набрали.
0: Ну, небо! Да тебя же из команды выгонят! Тебя из комсомола выгонят! Да тебя в советском спорте так изобразят!
2: Вы извините, товарищ Щукин, что я вмешиваюсь. Но я надеюсь, что вы понимаете, что в данном случае ваш тренер Валентин Гаврилович не прав. Не прав. Футболист... Это тот же актер, художник, музыкант.
0: Можешь мне сказать, что тебя дома не застал?
1: Говори правду.
2: Ну вот видите, вы извините, там Клавдия Петровна одна. И ты, Боря, успокойся. В данном случае ты прав и все.
0: Ну ладно, я скажу. Боря, бежим, еще же есть время добежать. О, небо!
3: Вот и чай.
1: Семен Семенович,
2: да?
1: Закурить есть?
2: О, закурить, пожалуйста. Вы разрешите, Клавдия Петровна?
4: Да, пожалуйста, только с чего это он вдруг?
1: Ну что, Семен Семенович, возьмешь меня с собой на юг? Поедем.
2: На юг?
1: Что, отбой бьешь?
2: Да нет, я очень рад, что ты решился. Только надо все обсудить. Видишь ли, с того момента, как я тебе предложил, обстановка несколько изменилась. Я боюсь, что сейчас поездка на юг тебе не принесет никакой пользы. Бой.
1: Мне все равно в этой команде не жить. Осень уже в другую пока перейти не позволят. Ну ничего, деньги на книжке имеются, там посмотрим. Как мама, а? На 5 дней. Ну а там увидим. Маш. Да что вы все молчите? Да вы не беспокойтесь, я легко устроюсь в другую команду.
2: Да подумаешь. Не в этом дело, Борис. Не в этом дело. Ну, конечно, ты устроишься. Да я сам тебя устрою, только скажи, куда. Спартак, Локомотив, Динамо.
1: Ну что, Семен Семенович, собираться в дорогу или нет? Маш, скажи.
3: Я не знаю, Боря.
1: Ну, на 5-то дней...
5: Чухина встретил. Я говорю, бежит, чуть не плачет. Я говорю, чуть не плачет, Сергунька-то. Что же это ты, сынок?
1: Че, проиграют, еще горше заплачут.
6: Пожалуй, мне пора на вокзал. Вы проводите меня, Семен Семенович?
2: Да, конечно.
5: Может быть, мы с Борисом тебя посадим, Нина. Борьке теперь делать-то нечерто. Вещички поднесем.
6: Ну, какие же у меня вещички? Один чемодан. Всего на 2 недели ведь. Правда, не знаю, следует ли мне ехать. Вася!
7: Чего?
6: Пойди сюда. Скажи, ты будешь очень без меня скучать?
7: Ой, что-то я совсем не буду скучать. Мы с дедом.
6: Подожди, подожди. Дедушка тебя очень балует. Ты не должен этим злоупотреблять.
7: Ну а что, я злоупотребляю, что ли? Ну давай, мам, поезжай.
6: Мама, Ну, а если вдруг Федя приедет или пришлет телеграмму, что возвращается?
4: А, ну так мы тогда тебя вызовем.
6: Да, непременно. Непременно. Ялта до востребования. А если бы он приехал?
4: Господи, да поезжай ты, поезжай. Смотри, ты же извелась совсем. Отдохни. А и за Васю ты не беспокойся.
6: Ну, хорошо. Я поеду. До свидания. Не болейте, Маша.
4: Да ладно, я уж поправилась.
6: До свидания, Маша.
3: Счастливого пути вам.
6: Вася.
8: Ну, чего?
6: Вася, я тебя прошу, ты, пожалуйста, тут не шали, бабушку слушайся. И чтобы с уроками было все
7: ну,
6: в порядке.
7: Ну, все будет в порядке. Ну, что мне как не
6: уедет? Василий Павлович?
9: Да.
6: Всего хорошего.
9: А, будьте здоровы.
6: До свидания, Борис. Если что, телеграфируй мне немедленно.
3: А Боря тоже уезжает?
9: Куда?
1: Семен Семеновичем. В Сочи.
6: Вот как?
1: Вот так.
6: Ну, ладно.
2: Я провожу вас. Вы слышали? Борис тоже с нами. Он охотно согласился.
6: Он?
2: Да, сам предложил.
6: Пожалуйста, идите в комнату. Не провожайте меня. Я поеду на такси.
2: Ну, хотя бы до такси.
6: Нет, не надо.
2: Нина.
6: Еще одно ваше слово, и я никуда
2: хорошо,
6: не поеду.
2: Я буду молчать. Клянусь вам, буду молчать до самой смерти. И даже после смерти буду молчать. В Серпухове я буду ждать вас.
6: Оставайтесь.
7: Они уже проигрывают 0-2.
5: Кто они?
7: Да наши. Вместо Бориса какой-то Бельчиков играет. У Мора же.
4: А ты что же, не пошел на футбол с Митей?
5: У меня тут свой футбол. Стало быть, на юг решил, сынок.
1: Стало быть.
5: И водителя себе нашел.
1: Нашел.
5: Семен Семеновича, значит.
1: Семен Семенович.
5: Ну что ж, каждый выбирает себе водителя-то вот именно по вкусу.
1: Слушай, чего там тебе Сережка Чухин наговорил? Я не знаю, но ты уж лучше не вмешивайся. Дай самому разобраться.
5: Ой, как ты скверно говорить-то стал.
1: Я не прошу мне отметки в дневник ставить. И расписываться в дневнике тоже не прошу.
5: Да нет, если бы ты поступал, как полагается, так ты бы просил. Я говорю, ты бы хвастался. Ты бы свой-то дневник вот именно каждому в нос совал.
1: Ну, чего ты хочешь от меня?
5: Чтобы ты заброден был.
1: Так, а я кто?
5: Вот я и смотрю, что ты за человек за такой. Откуда ты такой-то? Вот я и думаю, что ты, что у тебя там под кепкой-то.
1: Не нравлюсь тебе, да?
5: А себе нравишься?
1: Так я ж скромный.
5: Не поясничай. Фу. Смотрю я на тебя и дивуюсь.
1: Чему?
5: Да тому, что ты такой, я говорю, заброден. И вот именно такой.
1: Угу. В сторону, значит, пошел. Не беру примера с Федора, там, с тебя, с этих вот, с вышестоящих товарищей. А стоит ли с вас пример брать? Об этом ты подумал? Стоит ли с вас пример брать?
5: О, как ты говорить-то стал? Да нет, какой я для тебя пример? Я для тебя не пример.
4: Василий, ты где был? Ты откуда пришел?
5: Ну так, Клава, ведь я же говорил, что мы со Скворцом...
4: Ты где был, Вася?
5: Ну ладно, ладно, скажу. С мешком я за правдой ходил, Клава. Митрия в газете измордовали. Я говорю, перед всем народом вот именно склочником выставили. Да ведь я-то Митьку с малолетства знаю и не согласен с этим.
4: Да.
5: Я говорю, я перед всем миром за него вступлюсь. Я говорю, честью своей защищу.
4: Ну, да.
5: Говорю.
4: Да, да.
5: А тут... Ну вот. Ни на каком мы в футболе не были, а бросились мы в райком. А там уже занятия кончились, и я говорю, никого нету. Мы в исполком тоже. К прокурору завтра приходите. Ну и хорошо, что никого не застали, а то быть бы мне в дураках. Спросили бы меня, да ты кто такой, чтобы за правду заступаться, за советскую власть хлопотать. Ты сам-то что наделал? Ты... Старый рабочий коммунист, вот именно коммунист. Ты кого вырастил? Вот этого? Слушай, Борька, да ты веришь в коммунизм-то? Или, быть может, ее нет нигде, выдумка одна. В газетах да на заседаниях придумали. Нарочно. Чтобы людям во что-нибудь верить, а то без верт нельзя, безобразничать начнут. А на поверку-то все отдельно, люди отдельно, коммунизм отдельно. Там, мол, через 1000 лет где-нибудь и сойдутся. А сейчас, чтобы слова правильные на собраниях говорить, а думай, что знаешь, делай, что в башку взбредет, расти кого хочешь, в случае чего милиции поправит. Так, мол, незаметно, в коммунизм-то и въедем. В коммунизм или во что другое, там разберемся. Так что ли, Борька, да слушай, таким я тебя вырастил.
1: Да не ты меня вырастил.
5: А кто?
1: Сам.
5: Что же, как бурьян, что ли? Я говорю, как бурьян сам-то вырос. Да нет, сынок, и я за тебя отвечать должен. Неохота мне. Прямо скажу, стыдно не перед милицией, ты совершеннолетний. Перед людьми, перед коммунизмом.
1: Ты ж сам говоришь, нет его.
5: Для тебя. А для меня-то он есть. Угу. Он по улицам ходит, в каждую дверь стучится. Вот к нам постучиться, как отзовемся. Тс, нас дома нету.
1: Ну и ладно. Тебе за меня отвечать не придется. Я и сам отвечу.
5: А чего ж ты ответишь? Ну, скажи, чего ответишь-то? Ну, что тебя дома нету. Что тебе некогда. Что ты сейчас с Семен Семеновичем в Сочи на курорт отдыхать покатил.
8: Знаете, посадила Алексеевну в такси. Она всем привет прислала. Просила меня на вокзал не провожать. Василий Павлович, мне хотелось вам...
10: Я вижу, у вас серьезный разговор, и, пожалуй, мне не следует.
5: Следует. Вот именно в самый раз. Я говорю, очень хорошо, что вы вернулись, потому что этот разговор и вас касается.
10: А, ну что, попало тебе от отца?
8: Правильно, Василий Павлович, хорошенько его, с песочком. Или лучше поручите мне вашего сынка, отвезу его в Сочи, приведу христианский вид.
5: Не о нем. Сейчас у меня с вами речь пойдет.
10: Не о нем? О ком же тогда?
5: О вас.
10: Обо мне? Вот это интересно.
5: Еще как. Я говорю, ну вот, Клава, не должен бы я это говорить-то сейчас, потому преждевременно. Но скажу, для него скажу, для сына, чтобы знал, кого он себе водитель-то выбрал. Я говорю, во вторые-то отцы возвел.
10: Вы мне льстите, Василий Павлович.
5: В духовные отцы, в друзья. Я говорю, вот именно в защитники. Ну, вот, стало быть, Клава, никого мы не застали, ни в райкоме, ни... Решили все на завтра отнести. И вот тут взяла меня сомнение.
11: Я говорю, ну, сомнений, да и только. А вдруг блажит скворец, напрасно на людей возводит? Ведь есть у нас такие старички, во всем только одно плохое видит. Я говорю, начальство жалобами своим затрудняет. Вот, засомневался, пошел к скворцу на квартиру. Я говорю, докажи, чего хочешь. Факты, факты! Тут он мне все факты и вывалил. У меня, Семен Семенович, глаза-то аж на лоб полезли. Аж на лоб. Нет, не напрасно мы на прием-то вот именно к прокурору записались. Я говорю, не напрасно мы к нему домой на квартиру звонили, и не напрасно мы звонили к секретарю райкома. Вот.
10: Вот это уже серьезно. И что же это за факты? Где они?
11: А вот, в папке в этой лежат. С малого все началось, Клава. С расписок землекопов. Помнишь, Клава, я тебе рассказывал про землекопов, которые канал-то должны были выкопать?
4: А, ну,
11: так вот, оказывается, никакие землекопы канал-то не копали. И расписки-то, которые они дали, они дали. Расписки-то, оказывается, вроде как бы, ну, скажем, что ли, подложные.
4: Ой, да что ты, Вася.
11: Потому что канаву-то выкопал вот именно экскаваторщик соседнего строительного участка ночью по халтурке за 30 целковых. Вот его свидетельство. Желаете взглянуть, Семен
10: Семенович? Да, пожалуйста, да. Хо. Молодец, Дмитрий Сергеевич. Молодец. Ах, негодяй, как казну грабят. Ну, ничего, ничего, завтра же разберусь во всем этом.
11: А тут вот землекопы-то пишут, что их усовестили, и что они просят обратно свои расписки-то.
10: Да, действительно.
11: Ну, бухгалтер им расписок не отдал, а позволил скворцу снять с этих расписок-то фотокопии. И фотокопий-то у нас сколько. Оказывается, расписок-то, Клава, на 1500. Вот она какая штука-то, Боренька. А тут вот заявление ночного сторожа. Да вы не беспокойтесь, это тоже только копия. Он пишет, что сам присутствовал, когда вы землекопам-то грозили в тюрьму их запрятать, ежели не только свои расписки-то потребуют обратно.
10: Что такое? Что такое? Что такое? И меня приплели сюда.
11: Сторож этот с вами в строительном управлении работал?
10: Да, работал.
11: У вас там дело большое было? Суд был?
10: Да, было такое. И меня оправдали, ведь вы же знаете, Василий Павлович.
11: Оправдали. После чего вы к нам на завод в отдел капитального строительства перебрались.
10: Совершенно верно.
11: Совершенно верно. Помощников-то ваших и прораба на разные сроки осудили, а вы, вот именно, сухим из воды вышли. Почему? Да вот тут, Клава, заявление жены одного из заключенных. Она пишет, что вы ей, Семен Семенович, большие деньги предлагали. Если ее муж на суде о вас не будет говорить, так он и не говорил, и вас оправдали. А вы, вот именно, только партийным взысканием отделались. Вот она какая штука-то, Боренька. Ну, скворец ей объяснил, что ежели ее муж скажет правду, так ведь ему же срок скостят. Вот она и пишет.
10: Василий Павлович, Василий Павлович, ну неужели вы не понимаете, что это сговор? Ну, самый настоящий сговор! Ну...
11: Сговор? Ах, вон как, сговор. Ну, тогда я вам покажу еще две справки, это уж я со скворцом-то сам доставал. Одна справка, что гражданин Барашков
5: автор статьи о Скворце никогда такой статьи не писал, потому что автора Барашкова не существует. А вторая справка от машинистки из отдела капитального строительства, где она заверяет, что с вашего черновика эту статью-то она перепечатывала для вас. Вот она какая штука-то, Боренька. Вот и выходит, Семен Семенович, что вы волк в барашковой-то шкуре.
12: Ну, довольно. Я не желаю больше этого слушать. Идите к прокурору, не знаю, к черту, к дьяволу, копайтесь в грязном белье, а я не желаю этого больше слушать.
5: Чего это уж вы не желаете? Чего это не желать? Что ли грязное белье? Так иногда приходится и в грязи копаться, чтобы правду-то найти. А в этой грязи большие тыщи лежат. А Скворец не для себя. Я говорю, не для своей выгоды он в этой грязи-то копался. Эх, вы. Ведь вы же... Для многих людей вроде как бы, ну, скажем, что ли, солнышко были. Ведь от вас во все стороны лучи идут. Один луч в газету, другой в стройуправление, третий к нам на завод, четвертый в мой дом уперся. Сына моего обогревал поганый луч-то этот. Ведь он вас главным своим светом считает. Да и я тоже поддался. Водку с вами за одним столом пил. Скворца из дома чуть не выгнал. Ваши эти шахеры-махеры за воровство не считал. Вот, сынок, кого ты себе в водители-то выбрал? Я говорю, во вторые-то отцы возвел. Ой. Вот. Ой, Клава. Растревожил я тебя, больную-то. Ты уж извини меня, но не мог я иначе-то, ведь для него надо, для сына, пока не поздно, пока он со своим водителем-то в Сочи отдыхать на курорт не покатил.
12: Вы знаете, мне все кажется, что я сплю и вижу сон, какой-то дурацкий, бессмысленный сон. Это значит, что один психопат-старик и несколько прохвостов решили разоблачить меня. И чем? Вот этими бумажками? Да над вами смеяться будут, Василий Павлович. Все это давно известно, жизнь моя проверена. Идите к прокурору завтра. Идите обязательно. Требуйте суда и следствия. Только как вы будете себя чувствовать, когда вся эта липа, не стоящая выеденного яйца, будет разоблачена? Да, да, было такое время, оговаривали людей, теперь нет. О, нет, культ личности кончился.
5: Ой, и на горе-то народном, и на том нажиться хочет.
12: Да нет, зачем же, просто теперь есть справедливый суд. Да до суда дело и не дойдет. А если дойдет, то будьте покойны, любой суд меня оправдает. Да и тогда берегитесь, Василий Павлович. Я обид не прощаю. Нет, не прощаю.
4: Суд-то вас, может, и оправдает, если в нем ваши дружки заседать будут. Да я-то вас не оправдаю.
12: Вы? Да кто вы такая?
4: Смерть твоя! Вот кто я такая!
12: А у вас в доме не мешало хотя бы это запомнить!
4: В том-то и горе, что ты у меня в доме завелся. Нужный человек, необходимый. Вот, защитник за мужа моего, лучший друг сына. Ведь это вы посоветовали ему уйти 7-го класса школы. Вы забили ему паморки, что, дескать, он незаменимое светило.
12: Мам.
4: Ну вот как вечер вы приходите сюда, шушукаетесь, направление даете.
12: Мам, да не надо, я сам знаю свое направление. Не
4: далеко
12: надо, мама, не
4: он
12: надо.
4: Тебя завезет, сынок. Ну, конечно, у него компаний много. У У него друзья по всему свету раскиданы. Он и с редактором друг. Он и с директором друг. На рыбную ловлю с ним ездит. Улов ему обеспечивает. Он и с прокурором друг. Он и с Василием Павловичем друг. Он и с Ниной друг. На вокзал ее провожает. Он и с Федором друг. О семье его заботится. Все думала я. Ну, что же ему в моем доме-то надо?
1: Мать.
4: Ну, какая же ему польза от нас?
1: Мать, мать, мать,
4: а мать. Теперь я вижу, есть польза. Ну, вот ведь Забродин-то человек всем известный, ни в чем не замешанный. Ну, значит, не может он с жуликом дружить.
1: Мать. И
4: никогда я никого из дома-то не гнала, а вас вот гоню, Семен. Семёныч, уходите вы от нас и не путайте вы честных людей.
1: Уходите.
4: Ставьте вы
1: нас. Уходите.
2: Да. А я вас понимаю, Клавдия Петровна. Ох, как понимаю. Вы семью свою спасаете, понимаю. Только не надо так ретиво. Я не обвиняемый, вы не общественный обвинитель.
4: Пока еще.
2: Собираетесь.
4: Придется, соберусь.
2: Не советую.
4: Да ведь вы много нам давали советов-то уж. Больше-то не надо.
2: Ничего, последний совет. Вы лучше не вмешивайтесь. Сын ваш знаменит, его пожурят и простят. Мужу вашему на пенсию и орден обеспечен. А меня не трогайте.
4: Ты что, грозить нам хочешь? Значит, грози. Грозить мы твоих просто не боимся.
2: Напрасно не боитесь. Я ведь никого не пощажу. Ни вас, Клавдия Петровна, ни вас, Василий Павлович, ни тебя, Борис. Я не пощажу и Нину Алексеевну.
4: Про нас-то ты все сказал. Говори про Нину.
2: Мне не хочется о ней говорить. Она прекрасная женщина, любящая жена, но здесь все свои люди. И люди взрослые.
4: Говорите, Семен Семенович.
2: Вы этого требуете? Не стоит?
5: Нет уж, говорите.
2: Черт! Но мне очень жаль, что Нины Алексеевны нет здесь. Но если бы она была, она попросила бы вас, Василий Павлович...
1: Она! Да она в морду тебе плюнула бы!
2: А вот это мы можем у нее спросить. Может быть, вы все желаете со мной на моей машине в Серпухов проехать?
5: Зачем?
2: Там вы увидите Нину Алексеевну. Она сойдет с поезда и будет ждать меня и Бориса, чтоб пересесть к нам в машину и уж дальше вместе с нами следовать на побережье Черного моря.
4: Это как же это? По секрету? От нас? От Федора?
13: Да он врет. Ну, конечно, врет, тетька. Боря, ну скажи, что неправда.
5: Ну?
2: Да правда, но...
4: Ой, Борик.
5: Докатился.
2: Ну, вы что же думали? Ну, ей-богу, молодая, красивая женщина. 2 года без мужа, еще неизвестно, сколько будет. Нет, я не хочу на нее клеветать. Я не скворец. Между нами ничего не было. Пока не было. Но люди, ведь вы же видели, как они из ничего создают дело. И вот тут... может пострадать честь еще одного человека. Я говорю о вашем старшем сыне Федоре Васильевиче. А он человек знаменитый. Гордость наша. Представитель страны. И вот он не простит. И семья его рухнет. Ваша семья. Ну вот. Мне пора уходить. А ты, Боря, на всякий случай отбей-ка телеграмку в Серпухов, чтобы Нина Алексеевна нас там не ждала. Желаю счастливо жить в крепкой советской семье, в этой уютной квартире.
13: Наши выиграли. 3-2. 1 гол с пенальти,
7: А два во втором тайме Юрий Тимофеев забил. Его вместо Бельчикова выпустили, он нам всю игру и выиграл. А вы что не смотрели? А ты разве не рад, Борис? Ведь наши ж выиграли, дедуш.
5: Василек, ну так ведь если наш так хорошо...
7: А чего это вы все такие? Не радуетесь? Ты все еще больна, бабушка, да?
4: Нет, теперь уж здорова, внучка.
7: А кто со мной в карты будет играть? Дедушка, давай в пьяницу, а, дед!
5: Видишь ли, Василек, я больше вот именно в дурака играю.
7: Это что, в подкидного? Так я умею. Меня Семен Семенович обучил.
5: И тебя, значит.
7: Ничего, смеете?
5: Ну, раз обучил, давай. Ну, чей ход?
7: У кого шестерка козырная?
14: А холодно на улице как, а? Давай, а я все-таки на стадион сбегал. На второй тайм. Звонко играли.
7: Здорово, да?
14: Ну, молодец, Юрк Тимофеев. Вот ты и старик. Рано на нем крест поставили. Куда лучше Бойки.
7: Ну, что в самом деле?
14: Да, я потом, Борис, тренера Валентин Гавриловича дождался. Он мне о тебе рассказал, но я не поверил. Это не может быть.
5: Все так и есть. В самом худшем варианте.
14: О ты, Господи.
5: Слышка, может, водки хочешь? Пойди в кухню, в шкафчике стоит.
14: Не откажусь, а.
13: Не смей, папа.
14: Что это за не смей? Это что это такие за приказания, не смей? Я тебе дам не смей. Ну, ладно. Не смей, так не смей. Только тебе же хуже, я от нее добрее становлюсь, а.
13: Ты и так добрый.
14: Да.
7: Я и вам сдаю, ладно?
14: Мне не надо, я и так в дураках, чего ж там. Сейчас увидишь, какой я добрый. Растил дочку, как Мазепа над нею дрожал.
5: Да ладно тебе, Мазепа. Какой Мазепа? Кочубей, вон твой Мазеп-то.
14: Не будет он Мазепой, нет. Последним я себе отказывал, дрожал над ней. Ночами-то чулки я и стирал, когда она из института возвращалась. Не спал, куда к лешему, все ведь думал. О судьбе ее думал, о будущем. И тут Нати явился, на все готовое. Ну так вот, нет моего согласия на ваш брак. Борька, слышишь? Вот походишь, станешь человеком, вот тогда подумаем. А так-то позор принимать на себя не собираюсь. Нет, вот такая моя резолюция и точка. Все. Ох, как стыдно-то. Стыдно. И страшно выдавать-то за тебя. Слышь, Борис, что говорю-то? Страшно. Ведь это ж второй Семен Семенович получается.
4: Да ты ж... Ты с кем Бориса сравнил, Митька?
5: Ох, имеет основание, Клава.
13: Подождите, тетка. Подождите, я сама. Вы что... Коммунизм – это когда люди вот такие безжалостные друг к другу. Пойдем, Боря, не будем мы здесь.
14: Куда?
13: И у тебя мы не будем. Найдем где.
7: Маша.
13: Не сердитесь, тетя Кава. Но мы сами свою судьбу решим.
15: Пожалуй, верно. Тяжело вам со мной. Тесно. Ты уж не сердись. Тебе за меня отвечать больше не придется.
13: Ой, да куда же вы? Жить, тетя Кава, жить.
14: вот и мама ее такая же была. Тихая-тихая, а меня в обиду-то не давала.
4: Опять в тапочках пошла. А ведь на дворе слякоть.
5: Ну, мать, ну. Растревожила я тебя, больной. Ну-ка, давай, прими что-нибудь. Да ложись, отдохни. Усни-ка, давай. Ну, давай, давай.
14: Ну, ладно. И мне времечко домой. Да, Вась, дай-ка мне папку с бумагами. А то завтра с утра к прокурору. Надо еще проверить ее хорошенько.
5: К прокурору-то завтра вместе пойдем. Вот что, слышь-ка, завтра в газетах опровержений будут. Извиняться перед тобой будут. Слышь-ка, Кочубей, приходи завтра обедать.
14: Все возможно. Все возможно.

0: Василек, давай собирай карты. В кухне доиграем. Пойдем.
1: Ну, сдавай. Чего ж ты? Твоя сдача. Сдавай.
2: Да я не хочу больше играть. Ну, куда же они ушли-то, дедушка?
1: А не знаю, к Сергуньке Чухину или еще куда. Да ты не беспокойся, они придут.
2: Мама сейчас в поезде, а папа в Индии. Он ведь пишет, что все время о нас думает. Так он и сейчас о нас думает, дедушка. Ну вот у нас в классе есть одна девчонка, Ирка Ляненко. Она мне сказала, что когда один человек о другом думает, то и тот тоже о нем думает. Это правда, дедушка?
1: Ну, так раз Ирка Ляненко сказал, конечно, правда.
2: Ну, я завтра в школу один на метро поеду. Ты же на работу уйдешь, да?
1: Ну, а чего ж? Чего ж? Купишь билет и поедешь. Школа-то рядом со станцией ведь. Ой, что-то как тихо стало. Василек, ну-ка взгляни, как там баба Кава?
3: Хорошо. Бабушка! Дедушка! Дедушка! Там она... Она молчит. Она молчит, дедушка.
4: На Ленинградском проспекте зима. В 8 утра еще темно. Сегодня воскресенье, но в квартире Забродиных не спят. В кухне кипит чайник. В большой комнате, где нет больше кровати, на которой спала Клавдия Петровна, у стола, освещенного настольной лампой, сидит Забродин и что-то пишет. На плечи его накинут плед. В маленькой комнате у зеркала бреется Борис. Маша только что проснулась.
5: Зачем?
6: Что?
5: Так рано.
6: А?
5: Я думала, в воскресенье будем спать до 10 или до 11.
6: А я уже чаю попил. А хочешь, я тебе чай налью, а? Или нет, я тебе сейчас кофе сварю. Будешь лежать в постели и пить.
5: Иди ко мне.
7: Неужели это ты, а? Мой муж. Здравствуй. Ну-ка, скажи что-нибудь. А, не можешь. Хорошо, что не можешь, а то сморозишь какую-нибудь глупость вроде биотоков. Вчера я встала рано-рано, а сегодня вот поздно-поздно. Потому что воскресенье, и все люди спят. Кроме почтальонов. И вот только один почтальон валяется в постели. Ты знаешь, как девчонки расстроились, когда узнали, что не буду больше работать? Женька рыжая тогда даже заревела. А вместо меня взяли эту малявку, Жанку Епихину, что в нашем подъезде живет, что она только может. Я им говорю, чего вы, дурочки, ревете? Я же никуда-нибудь уезжаю. На завод иду, через полгода разрядница, а через 5 лет инженер. Может быть, и Борис, муж мой. Тут я строго-строго на них посмотрела. Может быть, и Борис со мной будет. А тут они от зависти еще больше заплакали. Я им говорю, да не ревите вы, дурочки, я же к вам часто приходить буду. Ну, конечно, не очень часто, потому что же на мне весь дом. А все-таки буду. А вы, говорю, ко мне приходите. Я вас с моим мужем познакомлю. Ну ты что, молчишь? М?
6: Я слушаю тебя.
7: Я тебе нравлюсь.
6: Да. Я к тебе испытал, наверное, все, что только один человек может испытать к другому за всю свою жизнь. Я бегал от тебя и ревновал тебя. Ревновал ко всем, даже к этому, к начальнику почты. Ненавидел тебя и скучал без тебя. А ты?
7: Ненавидел. За что?
6: За то, что жить без тебя не могу. Не могу, и все.
7: Ой, как мне хорошо. Даже страшно.
6: А почему страшно?
7: А вдруг я тебя потеряю?
6: Здрасте.
7: Боря.
6: Что?
7: А может, это нехорошо, что мы счастливы? В доме горе, а мы счастливы.
6: Мама хотела, чтобы мы были вместе. Она всегда знала лучше меня, чего я хочу. Вот теперь мамы нету. Отец есть. Да все равно, как и нет его. Со мной не разговаривает, не смотрит. Руки не подает. Ну, это его дело.
7: Но ведь трудно ему без тети Кавы одному.
6: Да, развалилась семья Забродинская.
7: Спит он?
6: Не знаю, не заходил. Так, заглянул в щелочку. Нет, вроде сидит, пишет. И пишет, пишет. Как ему не надоест писать свои письма, прямо не знаю.
7: Да хорошо, что он пишет. Это... Слава богу, что старики к нему эти повадились. Он с ними и по редакциям, и по райкомам ходит. Дело нашлось.
6: Как же дело? Как про твоего отца опровержение в газете напечатали, все редакции извинились, так и пошло. В общем, чего ж, конечно, большую силу взял.
7: Вот и хорошо. А что этот Семен Семенович, Боря?
6: Семен Семенович на свободе пока. Из партии исключили, с работы выгнали. Сидит, суда ждет. Там, знаешь, большие дела открылись. Лет 8 получит.
7: Ты знаешь, говорят, Василию Павловичу предлагают общественным обвинителем быть.
6: Ой, слушай, Маша, не надо ему в это дело вмешиваться. Ну, понимаешь, старый он, и тяжело ему. Маш, сегодня Федор из Индии прилетает.
7: Да.
6: Что будет? Да. Как встретиться? Старик-то Нину на глаза не пускает, видеть ее не хочет. Она вчера приходила, так в дом войти не посмела. Меня он главным сводником считает. Ой, слушай, Маша, приедет Федор, и все он ему расскажет. А Федор, Федор не простит. Вот жила бы мама, все объяснила. Отец слушать никого не хочет. Измена! Забродиным изменила!
7: А Нина?
6: Нина плачет. Все дни напролет плачет. И главное, понимаешь, Маша, Ваську жалко. Ведь он большой и все понимает.
7: Боря, приведи Нину, а?
6: Да ты что, Маша?
7: Ну что-что? Ну я, может быть, поговорю с ним.
6: Да не станет он говорить ни с тобой, ни с кем. Знаю я его.
7: Ну, а что делать?
6: Развалилась семья Забродинская.
7: Проще всего. Приведи Нину, Боря. Надо ей помочь.
6: Сами разберутся.
7: Людям без людей трудно разбираться. Приведи Нину. Не захочет пойти. Так ты ее силой приведи.
6: Ну, что ты...
7: А я что-нибудь придумаю. Вот и все. Слышишь?
6: Нет.
7: Боречка, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. А?
6: Ну, ладно.
7: А я буду ждать тебя. Что же мне теперь делать-то? А правда, что же мне делать-то теперь? Тетька.
4: Маша подошла к двери комнаты Василия Павловича, заглянула.
1: Дорогой товарищ подполковник, дело ваше сложное. Вы просите дать вам ответ, совет.
4: Василий Павлович встал, подошел к портрету жены и долго смотрит на него.
1: Клава. А, Клав, как же мне жить-то?
3: Можно?
1: Ну, раз вошла, чё ж спрашиваешь?
3: Чай пить будете?
1: Потом. Расцвело. Да неужто ж день? А я всю ночь письма писал, будь они неладно. Пишу и никак не одолею. И кто это пустил слух? Будто я по всем делам ходатай, и вот именно запросто могу любое дело исправить. Я говорю, кто пустил такой слух-то? Только выхожу с завода, а у проходной уже дожидаются. И все больше старики. А тут вон подполковник в отставке просит дать ему совет. А что я ему посоветую? Я чай, он умнее меня, полком командовал, академию окончил. О, найду я этого черта, который пустил такой слух обо мне.
7: Дядь Вась,
1: ну?
7: А у меня деньги кончились.
1: Быстро. Не напасешься на вас. Ну что ж мне, воровать, что ли, идти? На.
7: Я вам о Борисе сказать хотела.
1: Опять ты об этом? Не знаю я ничего. Не интересует он меня.
7: Он...
1: Я ведь не велел тебе говорить со мной об этом. Сколько тебе долбить-то надо? Слишком много отдал я ему. Она жизнь отдала. Чем отплатил? Жить под одной крышей и оказаться таким... Нет у меня сына. Слышишь?
7: Нет, не слышу. Кто вам дал право-то от него отрекаться? У вас, что ли, в жизни все гладко, без ошибок было? Вы хоть раз поговорили с ним, знаете, что у него на душе?
1: А, есть ли у него душа-то? Слишком много ласкали. Вот он за ласку-то за нашу. Нас же и опозорил. Да что же это за человек за такой? Откуда он такой-то? А может, так и надо по-нонешнему-то? Я говорю, может, так и следует жену-то брата с жуликом сводить? Нет у меня сына! Вот Федор приедет, вот мой сын. В нем кровь моя, а этот пустой номер.
7: А этот в Норильск едет.
1: Ну и черт с ним.
7: Работать будет.
1: Ну пусть едет, может, там одумается.
7: Поедет, не попрощавшись, да?
1: Разошлись с дороги! Может, устарел я, не понимаю нынешних-то. Да я и не знаю, как с вами говорить, о чем говорить.
7: Ну, ладно. А с Ниной вы должны поговорить.
1: Да с ней мне о чем говорить.
7: Да вы что, зверь, что ли? Ведь у Нины ребенок, ваш внук, ваша кровь забродинская.
1: Воспитаем без нее, лучше будет. Слушай, ты мне не заступайся. Я приедет Федор, я все расскажу, я ничего не утаю.
7: Ну и рассказывайте. Другим правду ищите, письма пишите, сами же хуже вас.
1: Ступай, Марья. Оставь меня.

Ну иди, отвори. Только меня дома нету. Ни для кого нету. Вон сколько письмов неотвеченных.

0: Ну иди, отвори, звонят ведь. Феденька, здравствуй.
1: Здравствуй, батя. А это Маша? А ну-ка, ну-ка, ну-ка, покажись, какая ты, покажись, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ишь ты какая.
2: Подросла?
1: Да нет, не очень. Ну, здравствуй, Маша.
2: Здравствуйте.
1: Забродина Мария.
2: Да.
1: Фамилию-то нашу взяла и свою оставила.
2: Взяла.
1: Да. Наш рейс изменили, раньше времени прилетели. Мама. Не дождалась меня. Квартира у вас хорошая.
2: Я вам чаю сейчас.
1: Подожди, подожди.

0: Ну, чего же вы молчите?
1: Видишь ли, Феденька, ведь мы от тебя новостей-то ждем. А у нас... я говорю, все нормально. Вот тебя ждали. Живем. Ну, как? Службу-то закончил?
0: Да разве ее кончишь когда-нибудь, батька? Вот знаешь, вот тебе бы в Индию слетать, а?
1: Ну?
0: Посмотрел бы, какой мы там заводище отгрохали. Всему миру на удивление. Ну ладно, так сказать, полный отчет о командировке я тебе позднее сделаю. Пойду Нине звонить, как бы нам все не разминуться. Машенька, вот вещи я здесь оставлю. О, самое главное, вот эту вот бандуру довез. Будь она неладна. Где здесь у вас телефон-автомат?
2: Внизу, в магазине.
0: Ага. Бать, дай 2 копейки.
1: Не напасешься на вас. Да, вот тебе.
0: Спасибо.
1: Вот больше нет.
0: Черный хлеб. Машенька, я возьму кусочек, ладно, а? Соскучился. Не цените. У вас тут снег. Не цените. Я сунул руку в сугроб. Интересно. А там жарище. Если придут,
2: да,
0: пусть ждут меня здесь. Ладно?
2: Хорошо.
0: Я пошел. Не цените.
3: Машенька! Не мог я ему ничего сказать. Как же мне быть-то, а?
2: Да мы скажем, дядя Вась. Мы скажем. Мы обязательно скажем. А может быть, нам и не придется говорить. Может быть, Нина сама скажет. Потому что у Нины могут найтись слова. А у нас могут и не найтись. Правда, дядя Вась?
4: Ну, дядя Вась, ну что вы? Ну, если вы будете плакать, что мне тогда делать? Ну,
2: вы же у нас самый главный. Вы у нас такой замечательный. Вы у нас самый-самый умный, добрый, дядя Вася. Ведь вы же не хотите быть злым сейчас, правда? И не надо, ну не надо, ну дядя Вася, ну.
1: Машенька, я говорю, ты-то вот именно опасная ты баба получилась. Ну вот, теперь ты ревешь. Вот мы с Клавой все мечтали дочку иметь. А у нас все сыны рождались. А вот теперь и дочка есть.

0: приехал, да?
1: Мне не пошел звонить.
0: Слушай, Маша, Нина здесь за дверью стоит. Маш, выйди к ней, а?
2: Подойди. Давно я тебя не видел. С самых похорон. Как это ты ухитрился? Месяц живешь со мной под одной крышей, а...
3: Так ведь ты же не хотел. Ну, а я рано уходил.
2: Говорят, в Сибирь собрался.

0: Не знаю.
1: А зачем тебе туда, такому-то?
0: Ну так а тут что делать?
1: На завод ступай. Учеником. Не стесняйся. В вечернюю школу поступай. Там и не такие учатся. А футбол от тебя никуда не убежит. Понял?
0: Подумаю.
1: А у команды извинения попроси. Вот именно за предательство.
0: Не знаю.
1: Поверят.
0: Нет, не знаю, как сказать им.
1: Найди слова. Ну, иди сюда. Ну, чего ты торчишь в углу-то? Не настоялся в углу-то еще. Садись. Ты вот что, Борис, ты мне Машу не обижай.
2: А у нее ребенок будет.
1: Я-то знаю, ты не знал. Угу. Не обижай, говорю. Судьба ее в наш дом привела. А обидишь, я тебе шею сверну.
2: Да разве я собираюсь?
1: И не собирайся. Никогда не обижай ее. Она теперь душа этому дому. Клавдии нет. Так вот, она.
3: Понял, балда?
2: Прости.
1: Ладно. Я сам-то, наверное, тоже виноват. Ну?
2: Я попытаюсь, отец.
1: Иди, отвори. Угу.
4: Мне Маша сказала, что вы хотели видеть меня.
1: А ты, Федор, ты разве не встретила?
4: Нет. Там Вася внизу его дожидается.
1: Да, давай-ка садись.
4: Василий Павлович, вы говорили с Федей?
1: Нет. Это ж вы сами без меня.
4: Хорошо. Василий Павлович, послезавтра суд. Мне каждый день звонит Семен Семенович. Он грозит осрамить нас всех.
1: А он же так осрамил. А угроз его, ты не бойся. Ему теперь ни угрозы, ни знакомства его теперь не спасут. Ты вот что, Нина, ты сними трубку и скажи, что к тебе приехал муж. И что он все знает. И что если тот хочет, то муж с ним, вот именно, может сам поговорить. Между мужем и женой нет судьи сильнее, чем они сами для себя. Только ты ничего не таи. Ты все расскажи.
4: Спасибо вам, Василий. Они.
5: А что ты мне привез, а?
6: Вон там, там, в клетке.
4: Федя.
7: Здравствуй, Нина.
4: Ну, дедушка, ну я так и знал.
8: Будь он проклят, этот попугай. Всю дорогу в руках его держал, боялся, чтобы не простудился. Да ты, я вижу, не рад.
4: Нет, я рад. Ну. Ну, только я думал...
8: Что? Что обезьяну привезу, да?
4: Да нет. Я думал, ты мне макет вашего завода привезешь, а ты...
8: Ну, смотри, какой сознательный.
4: Это я хотел учительнице нашей показать. Лидия Ивановна, не это.
8: Есть макет. Багаж он следует. Ну, скорость не получишь. Ну. Ну, как?
4: А попугайчик-то хороший.
8: Мы здесь останемся? Или все к нам поедем?
4: Как хочешь, Федя.
8: Хорошо иметь три дома. Один здесь, на Ленинградском проспекте, другой на Кутузовском, а третий в Индии. Но теперь меня сам черт из Москвы не выгонит. Вот если только на Кубу...
4: На Кубу, папа, поехали.
8: Нет, я шучу, шучу, маленький. Крёстный.
3: О, кого я вижу!
7: Пожалуйста.
3: Вся семейка в сборе. Здорово, Федька.
8: Здравствуй, крёстный, здравствуй, дорогой.
3: Так, батюшка, ты гляди, какой он черный ты стал. Да ты что, в негры записался, что ли?
8: Ты все такой же.
3: А как же? Ну, ладно, ты мне потом все в подробности обрисуй.
8: Обязательно.
3: А я, извини, я не могу, тороплюсь. Ну, а ты что, друг мой Васенька?
7: Что?
3: Чего сидишь-то?
7: А что?
3: Ты что, забыл, что ли?
7: Что?
3: Он забыл. У нас сегодня рейд по столовым.
7: А, ну,
3: ну пойдем, пойдем, пойдем,
7: иди
3: пойдем.
7: Ты, давай, ну, уйди от меня, у меня же сын приехал.
3: Ну, сын, сын, в столовой опять бурдою кормят.
7: Слушай, слушай, скворец, скажи ты мне на милость. Ну вот как другу скажи, кто пустил слух, будто я по всем делам ходатай и какой-то негласный депутат или еще что-то такое в этом духе, и с Хрущевым друг приятель. Да я Никиту Сергеевича только в телевизор и видел. Ну скажи ты мне, кто тебя надоумил меня по самое горло... Вот именно чужими заботами обвесить. Минуты покоя нету. Кто?
3: Это вон она. Маша.
7: Опять Маша. Ох уж это мне Маша.
9: Да что вы его слушаете, дядя Вася? А это он.
3: Я тебе дам, он. Я тебе...
9: Дядя Вася, отступайте к своим старикам, а то они народ обидчивый. Петр Васильевич. Может быть, вы домой поедете, вещи из дороги распакуете, а вечером к нам.
8: Добрый, хорошо, а хорошо, пошли.
9: Маш, я пирог испеку. Меня тетя Кава научила.
7: Да, Машенька, пироги печь ты, мастерица.
9: Боря,
8: да.
9: У меня вот к тебе какая просьба. Вы, пожалуйста, поезжайте с Васей домой на такси, а мы, Федя... Пешком пройдем. Хорошо?
8: Хорошо.
4: Ну, поедем, Борис.
8: Подожди. Держи попугая, будь он проклят. Хорош попка-то, а?
4: Очень мил.
9: Федор Васильевич,
8: да?
9: Вечером к нам. Непременно пирог испеку, стол накроем и отпразднуем возвращение.
8: Хорошо.
9: Хорошо.
8: Ну?
9: До свидания. Да.
8: Пойдем.
9: Пойдем.
3: Вась, Вась, милый, Вась, пойдем скорее.
7: Да ну у тебя иди.
3: Пойдем скорее. Ну, Вася, ну...
7: Да оставь ты меня. Ну.
3: Там старики внизу бесятся, ждут тебя, копытами землю скребут. Давай, милый, скорее.
10: Там внизу дождаться будут.

0: вот что, доченька. Перебирайтесь-ка вы с Борисом в эту большую комнату, а я в вашу. Я говорю, вас теперь ведь вот именно много будет.
1: Исаак Фридберг. Арена.

господа, соотечественники, приходилось ли вам слышать, что вы счастливейшие люди планеты? Рад напомнить вам об этом. Какой замечательный солнечный день, прекрасен мир, в котором мы живем. Думаю, вы поймете меня, если я поздравлю вас с этим. От имени людей Арены я, человечный драконом, приветствую вас. История человечества бесконечна и разнообразна. Не каждому народу удается внести в нее свою лепту. Тем более можем быть счастливы мы, дорогие мои соотечественники. Именно в лесах нашей великой нации родилось на свет вечно молодое искусство коррида. Приходится слышать иногда, что коррида дешевая бой. Ну с каких это пор, позволю себе спросить, в нашем демократическом государстве дешевизна порог. Только дешевый товар может овладеть массовым покупателем.

0: Арат Альне! Арена, выходи строиться!
1: Мы, люди арены, мы, воздух, которым дышат герои, мы не трусы и не храбрецы, не дураки и не мудрецы. Про нас нельзя ничего сказать.
2: Потому что сказать ничего нельзя.
1: Мы люди арены, здесь мы живем, но никогда не умираем.
0: Я Орландо, первый человек арены.
2: Я Мария, женщина.
3: А я Роберто, третий человек арены.
4: Я Тонино, я всегда последний.
5: Я бык, меня зовут Панчо. В насмешку или шутки ради дали мне человеческое имя. Может быть, с этого все и началось. Когда-то в детстве я думал, что я тоже человек, и долго плакал, когда узнал правду. Я любил людей и хотел быть на них похожим. Они познакомили меня со всем, что я люблю. Я живу, потому что это им нужно. Сейчас они осчастливили меня ареной. Я богач! Сколько здесь солнца, красок, людей и музыки! Какой красивый песок, розово-красный! Я самый счастливый бык на земле!
6: Что случилось? Где он? Может, он умер?
7: Молчи, Орландо. Микрофон работает.
6: Его выход. В чем дело? Почему его нет? Я сбегаю.
8: Дамы и господа, разрешите напомнить вам несколько блистательных эпизодов из истории Карибии.
7: Идет сволочь.
8: Первый матадор Отечества, дамы и господа.
9: Здравствуй, малыш.
5: Это вы приказали привести меня сюда?
9: Предположим.
5: Спасибо.
9: Тебе здесь нравится?
5: Да, я всю жизнь мечтал об этом.
9: Попасть на арену?
5: Жить среди людей.
9: Ты счастлив?
5: Бесконечно. Спасибо вам.
9: Ладно, до встречи.
5: До встречи.
10: Здорово, Черныш.
5: Здравствуйте. Вы дворник?
10: Дворник, это громко сказано.
5: Ну, у вас метла.
10: Ты молодец. Слушай, я все время думаю, ты дурак или идиот, а?
5: Я вас обидел?
10: Если ты не знаешь, что тебя ждет, ты дурак, а если знаешь и без конца улыбаешься при этом, идиот.
5: Почему вы так говорите со мной?
10: А, значит, дурак.
5: Арена велика, хватит места разойтись.
10: Ну-ну, ты мне нравишься. Я хотел поговорить с тобой, пока есть время. Только мне нельзя стоять рядом с тобой, долго заподозрят. Плети за мной потихонечку, будто не я к тебе подхожу, а ты ко мне. Услышишь много интересного. Тебе осталось жить 2 часа, потом тебя убьют.
5: За что?
10: А так просто уши обрежут, мясо отдадут мяснику.
5: Зачем уши?
10: На память вместо фотографии.
5: Ты лжешь. Зачем тебе это нужно?
10: Бойня. Все, что ты здесь видишь, здесь все превращает в котлеты. Красоту, талант, свободу. Такое это место. Видишь, какой красный песок под ногами. Такого нет нигде на земле. Это от крови.
5: Я не чувствую смерти. Зачем ты меня пугаешь?
10: Тебя будет интересно убивать. Слабых убивать скучно. Агония сильных. Вот театр для великого народа, отца Кариды.
5: Тебя подослали, чтобы испытать меня, мою веру и верность. Я верю. В этом моя сила.
10: Я Тонино, последний человек арены, и этим все сказано. Я король последних. Метла мой скипетр, нужник мой трон. Я ненавижу арену. У меня есть дом и сад. Дом сгнил, сад высох. Я болен и слаб. Мне нужна твоя сила. Я спрячу тебя в горах мусора. Ночью мы исчезнем. Я спасу тебя, ты спасешь меня. Ну, скажи да, и ты свободен.
5: Хочешь надеть на меня ярмо? И называешь это свободой?
10: У тебя есть выбор.
5: Я знаю, что такое ярмо. Такая удобная легкая штука. Не жмет, не трет, почти не затрудняет движений. А потом вдруг оказывается вросло в мясо, в кости. И не вырвешь. Мечешься, кричишь, а его уже не видно. Заросло, кожей твоей заросло. И это ты такой, покорная, жалкая скотина.
10: Вольному воля. Чего кричишь-то?
5: Ты вор. Хотел украсть меня с арены. Если меня ждет смерть, зачем было вести меня за 1000 километров? Могли убить там, в горах.
10: Странный мир. Никто не верит правде, пока не обернешь ее в саван лжи. Боишься ярма? Но ведь жизнь без ярма невозможна. Рай не ярмо. Его все время страшишься потерять. А разве страх не ярмо? Ха! Ты талантливый бык, а глупость — привилегия таланта. Что делать с твоими костями, когда их привезут ко мне на свалку?
5: С вами страшно. Вы так привычно говорите мерзости.
10: Это мой стиль. Жизнь всегда лучше того, что я о ней думаю. Ты святой. Веришь не потому, что веришь, а потому, что хочешь верить. Ну, дуй в Индию, парень. Корова там священный. Женишься на священной говядине первой категории и проживешь счастливую жизнь. Пока. Запомни, меня зовут Тонино.
5: Странное чувство. Все дрожит, колеблется. Только стены реальны. Или не мир дрожит, а я? Вокруг меня люди. Они улыбаются. Эй! Я вас должен бояться?
2: Зачем меня бояться? Я женщина. Ты мог бы полюбить женщину?
5: Ты пахнешь травой и цветами.
2: Умничаешь. Этого совсем не нужно. Хочешь меня обнять?
5: Почему-то становится страшно.
2: Сколько тебе лет?
5: 4 года.
2: Когда мне было 4 года, я тоже всего боялась.
5: Смеешься надо мной.
2: Опять умничаешь. Мужчин нет. Кругом одни философы. Трудно быть женщиной в наше время. Хочешь, я сама тебя обниму? Вот так. Что ты чувствуешь?
5: Хочется петь.
2: Чего?
5: Петь. Но я не умею. Ты такая нежная, а я зверь.
2: Если останешься жить, запиши мой телефон. По утрам я всегда дома.
8: Дамы и господа, уважаемая публика, это дитя природы не знает, что такое воля человека. Сегодня, впервые в жизни, ему предстоит столкнуться с нашей с вами волей. Какая редкая возможность сплотиться, почувствовать единое тело нации. Нации нужны простые, доступные и легко уязвимые противники. Тяжело в учении, легко в бою, говорил один знаменитый иностранец. А поскольку в бою никогда не бывает легко, пусть хоть учение будет веселым и приятным. Приветствуем его, господа, эту черную жемчужину Кариды.
11: что и говорит. Я их противник. Что он такое говорит?
8: Мы начинаем! Начинаем!

0: показалось. Почудилось. Просто почудилось. Да. Но я упал. Судорога. Судорога мышц. Случайная судорога мышц. Я сам упал. Сам. Что же это? Разве так бывает? Разве можно бить только за то, что я бык? Нет, меня не бьют. Меня не бьют. Меня не больно. Мне совсем не больно. Временная судорога мышц. Судорога мышц. Меня не бьют. Мне это только кажется. Это только кажется. Кажется. Кажется. Кажется. Бьют?
1: Что? Ты рассуждаешь с твоими рогами и мышцами. После такой выволочки интеллигент вшивая не выхнет. Ты все-таки идиот.
2: С кем ты говорил? С ним?
1: Я подметаю. О чем мне с ним говорить? О, полный рот этой паршивой пыли.
2: Заткнись, Панчо. Я тебя спрашиваю.
0: Я говорил сам с собой.
1: Ха. Ты добрый. Но ты слишком добрый. Вторая серия будет больнее первой. Вторая серия, она для добрых.
0: Что вы от меня хотите?
1: Пусти в дело рога.
0: Прольется кровь.
1: Прекрасно. Публика это любит.
2: Она не может этого любить.
1: Мне надоел. Жить хочешь?
0: Кто же не хочет?
1: Тогда бодайся.
0: Противно.
1: Послушай. Мне не нравится твое настроение. Сегодня решающий день для тебя. Первый бой. Или погибнешь сразу, или будешь убивать других. Долго. Соберись, не будь тряпкой.
0: Такое ощущение, что вам нужна моя победа сегодня.
1: От тебя у меня нет тайны. Мое место там, наверху. Оно занято. Оно будет занято, пока ты не убьешь его. Первого матадора Отечества.
0: Я не умею убивать.
1: Дурак! Зато он прекрасно умеет это делать.
2: Вам двоим нет места на арене.
0: Он такой добрый. Единственный из всех, он погладил меня.
1: Он не тебя ласкал. Он славу свою ласкал. Он убьет тебя. Все только дразнят. А он убьет. Но ты не бойся. Я помогу тебе. Я знаю, как это сделать. Он уязвим.
0: Нет.
1: Есть правила игры. Никому не дано их нарушать.
0: Смерть не игра.
1: Жизнь игра. Игра со смертью. Здесь все ненавидят всех. Таков закон арены. Он, который убьет тебя. Первый матадор Отечества. Преступник. Своему предшественнику он подсыпал в питье снотворное перед коридой. Мизерное количество. Тот, конечно, не уснул, но потерял реакцию. Дрянной бычишка, восток крат слабее тебя, растерзал его. Я бы с удовольствием воспользовался проверенным рецептом, но... Теперь у матадора личный врач и банда телохранителей. Он умен. Его любимая фраза: «На ошибках учатся дураки». Ему плевать на кориду. В первые годы он просто спаивал быков перед ареной. Они дурели от воды и солнца. Оберегает себя от соперников. Хорит бездарности и сияет на их фоне. Я тоже... бездарность. Но у меня хватило ума понять это. Убить его значит спасти нацию.
0: Убить его сам.
1: Как?
0: Здесь сейчас на виду у всех.
1: Меня растопчат.
0: Нация будет спасена.
1: Нет. Место займет подобный ему Роберто. Подонок и сволочь. Я должен остаться жить. Ты единственный, кому позволено безнаказанно убить матадора. Единственный. Боже, как я хотел бы оказаться на твоем месте.
0: Как страшно ты говоришь.
2: Наоборот, весело. Я знаю, что он меня презирает. Он знает, что я его ненавижу. Каждый день вместе улыбаемся, кланяемся, жмем друг другу руки.
0: Ты лучший из всех на арене?
2: Пожалуйста, расскажу об остальных. Этот с микрофоном остроумный, обаятельный и бездарный. Ненавидит всех больше, чем я. Он неудачник. Мечтал стать матадором и никаких шансов. Даже у Танина, короля нужников, есть шанс. А у человека с микрофоном нет. Плачет по ночам, бьется в истерике и дрожит день и ночь, дрожит за свой микрофон. Ведь ничего другого он делать не умеет. Любимцы. Матадор любит всех, из кого можно веревки вить.
0: Значит, ты лучший.
2: Так получилось.
0: И это дает тебе право убивать. Я понял. Для вас жить значит убивать. Наверное, есть более вкусное убийство, менее вкусное убийство. Для еды убивают жирных, а для удовольствия талантливых.
1: Они идут. Решайся. Убийство требует сноровки. Я научу тебя.
2: Ну, одно слово, да или нет?
1: Думай, думай.
0: Убил его. Какое горячее, скользкое бурно. Утянуло. Убил. Убил его. Зачем? Как хочется пить. Пить. Танина. Танина. Где ты? Принеси мне ермо. Дай мне его. Награду. Оно так похоже на венок. Вечный венок.
2: Откуда он знает твое имя? Это провокация. Во всех четырех копытах этого бычка явно чувствуется рука иностранной державы.
1: Не пугайся, не пугайся. Это конспирация. Мы обсудим твое предложение.
2: Еще одно слово, и твой нужник останется без короля.
1: Подумаешь, испугал. Да я сам заявление подам. Посмотрим, кто вам будет чистить нужники. Без меня вы давно бы утонули в дерьме. Я истинный спаситель Отечества. Единственная реальность, которая остается после вас всех, это дерьмо. Ну, кто из вас пойдет чистить нужники, а? Тишина. Ну-ка. Ну-ка, извинитесь передо мной. Считаю до трех. Раз!
2: Я пошутил. Танина.
1: О, наследник пошутил. Наследник пошутил. Почему никто не смеется, а?
3: Пошли вон. На, пей, малыш.
0: Что это?
3: Лимонад. Ты просил пить? У этих бездельников разве допросишься?
0: Я не хочу пить.
3: Малыш, что случилось?
0: Не хочу и все. Расхотелось.
3: Мои подлецы уже тебя запугали. Сонные порошки, яд курары. Что король нужников сманил тебя в деревню?
0: Вы подслушивали?
3: Да. Один раз. 15 лет назад. С тех пор он врет одно и то же на каждой кориде. Редкий болван. Выдумал одну сносную шутку за 15 лет и считает себя спасителем Отечества. Смешно. За 15 лет так ему никто и не поверил. Думают, сманит с арены и продаст мяснику.
0: Я вас ненавижу.
3: За что?
0: Вы убийца.
3: Малыш, За всю свою жизнь я не убил ни одного быка. Клянусь матерью.
4: А слава? Газеты?
3: Легенда. Ты посмотри на меня. Толстый, старый. Одна нога железная после автокатастрофы. Слышишь, скрипит. Зубы вставные, руки дрожат. На фотографиях, которыми оклеен город, мне всегда 24 года.
4: А ваш предшественник, как он погиб?
3: Обыкновенно, от пьянства. Пришел бык и убил его. Но Матадор не может быть побежден. Символ нации, первая шпага Отечества, родник национального духа. Придумали порошки. Этот козел с микрофоном и придумал. Родник национального духа умер непобежден. Его убил не бык, жалкое ничтожное животное, а я, новый родник национального духа. Гениально. После моей смерти тоже что-нибудь выдумают. Правда, малыш, как это неудивительно, состоит в том, что мне единственному они дали право убивать безнаказанно. А я этим правом не пользуюсь. Человек с чистыми руками, так меня назовут на фронте.
4: Но меня избили. На мне живого места нет. Почему?
3: Из ревности. Да, из ревности. Быки мои единственные друзья. С кем еще могу я поговорить так, как с тобой сейчас? Я не настолько глуп, чтоб убивать друзей. Ревнуют, сволочь. За всем не уследишь, извини.
4: Как страшно слышать вас, всех вас.
3: Боишься? Это прекрасно. Страх. Форма нашего существования. Страх наказания утверждает закон. Страх одиночества рождает любовь. Закон и любовь – два кита, на которых держится мир. И плавают эти киты тоже в море страха. Боюсь, значит, существую.
4: Еще вчера я мечтал быть человеком.
3: Напрасно, малыш. Ты 100 раз лучше любого человека. Ты красив и великодушен. А человек ничтожен и слаб.
4: Нет.
3: Ты просто не знаешь человека. Хочешь, я покажу тебе его. Небольшое представление. Мини-коррида номер 1. Для тех, кто не спит. Эй! Все ко мне! Все ко мне!
5: Что он задумал, ты не знаешь?
4: Можно подумать, для тебя это тайна.
5: Я клянусь тебе! Он сумасшедший! Обожает вас, быков! Нас ни в грош не ставит! Каждый раз я не знаю, иду ли отсюда живой. И никто не знает. Сегодня он просто обезумел. Я его никогда таким не видела.
3: Люди! Я стар! Дни мои сочтены, как это не грустно для вас и Отечества. Но я в отчаянии, кто заменит меня? Нет среди вас кумира. По закону мне наследует Орландо, первый человек арены. А верно ли это? Верно ли? Как ты думаешь, Орландо?
6: Это правильно, если это правильно.
3: И это кумир. Кто за то, чтобы наследником был признан Орландо? Прошу поднять руки. В демократическом государстве кумир должен рождаться демократическим путем.
6: Пардон! В демократическом государстве голосование должно быть тайным.
3: Нам нечего скрывать друг от друга.
7: А Конституция?
3: Ах, Конституция? Добрый человек, А ты хочешь стать матадором?
4: Я?
6: Я...
3: Да или нет? Нечего глазеть по сторонам.
4: Был бы счастлив.
3: Прекрасно. Убей быка.
4: Я давно не тренировался.
3: Сейчас или никогда, последний шанс. Но убей его. Роберто, дай ему шпагу. Бей. Промазал? Болван. Давай ты, Камина.
6: Сейчас. Сейчас.
3: Яха! Второй нужника. Он жив. Кожу проткнул и все. От этого не умирай. Какая жалость. Давай, Роберто.
4: Я не хочу быть первым.
3: Почему?
4: Я тут самый молодой. Мне не к себе.
3: Какой молодец. Готов терпеть, пока мы все не сдохнем. Давай бей, гаденыш.
4: Пожалуйста. А! Он нарочно ударил мимо.
6: Где ты, что?
4: Ничего. Моя очередь.
3: Стоп, Орландо. Тебе не надо.
4: Почему?
3: Потому что я знаю, ты это сделаешь.
6: Дискриминация! О, он тоже может промахнуться.
3: Что это ты расшумелся?
6: Я...
4: Пусть бьет. Пусть Орландо тоже меня ударит.
3: Дурак, он убьет тебя.
4: Пусть бьет.
3: Малыш, не стоит так расстраиваться. Урок пойдет тебе на пользу.
4: Пусть бьет.
6: Это очень справедливый бык, господа. Он понимает, что демократия – это равные возможности для всех и жертвует собой ради идей. О, великий, о, героический бык!
3: Ну и лопух ты, братец. Давай, Роланд,

0: промахнулся?
1: Ты? Что я говорил?
0: Чистая работа, только кожу поранил. Наследничек оставил его для меня? Да! Пусть он меня укокошит! Да! Ждешь! Ждешь моей смерти! 3 года рассказываешь на каждом углу, как меня продырявить. Думаешь, не знаю? Все рассчитал! И был гениальный я, как всегда, пьян. Рассчитался! Рассчитался! Меня забыл взять в расчет. Слушайте все! Дамы и господа! У нас демократическое государство. Тогда почему эти наглые, беспринципные люди имели возможность заколоть быка, а он... Лучше бык отечества и мой друг, между прочим, лишен такой возможности. Разве это справедливо? Справедливость — наше знамя. Властью, данной мне вами и Господом Богом, объявляю: мини-коррида номер 2 или анти-коррида. Бык, если ему будет угодно, как равноправный житель нашего государства, может убить любого из них, так же, как любой из них мог убить его. Давай, малыш, выбирай.
2: Великолепная идея. Новый семимильный шаг в теории и практике корриды. Личность, убитая сегодня свободным волеизъявлением быка, войдет в историю. Это факт, господа, с ним надо считаться. Можем ли мы перед лицом истории позволить сегодня умереть человеку недостойному? Ведь он наверняка будет похоронен в мавзолее героев. Предлагаю достойного претендента для мавзолея выбрать научно и коллегиально. С горечью замечу, мои многочисленные пороки даже не позволяют мечтать о такой чести. О кое-каких пороках я готов рассказать всего каких-то 10-15 минут.
3: Почему это ты будешь говорить первым? Давайте обсудим регламент.
2: Есть заслуги перед ареной.
3: Заслуги? Да что ты такой?
2: А ты кто такой?
4: Копайте пороки.
2: Нет, по весу.
3: Ишь ты, нажрал брюхо, так уж и по весу.
5: Молчите, ханы, первый буду я. Женщин всегда пропускаешь вперед.
3: Иди к нему на рогате. Мы тебя пропускаем.
5: А дома?
3: Шлюха! Хватит!
6: Эй, ты, который всему причиной, неужели тебя нет? И мир беспричинен, и все... Вера, ложь, правда, ложь, разум. Ты наслаждаешься при виде наших страданий. Мясники, апостолы твои на земле.
3: Он рехнулся.
2: Надо отложить корриду.
4: Да-да, доктора.
3: Чепуха.
7: Здоров, как бык. Малыш, возьми себя в руки. Они увлекут тебя в сумасшедший дом. Посмотри на рожи. Разве можно им верить? Помнишь, кто хотел тебя спасти? Я с тобой. Бери жирного с микрофоном. В его брюхо легко попасть. Получится эффектно. Верь моему слову.
2: Что он там шепчет? Он ему в лапу дает. Смотрите все. Предлагаю взятку, подлец. В нашем демократическом государстве бейте его.
7: Бейте меня. Бейте. Чего ждет? Ваша кровь.
8: Что это такое? Ударил лопатой его,
1: Тебя первым и закопаю.
9: Яха!
1: Ах ты, гад! В спину ударил. Разве это честно?
9: У тебя спина была самым честным местом. Ну, прощай, Таймина.
2: Они перебьют друг друга, остановите их.
10: Они борются за жизнь, малыш. Единственное достойное человека занятие. Погоди. Самая гениальная шутка еще впереди. Того, кто всех прикончит, по уговору должен убить ты. Поскольку больше будет некого.
11: Мини-коррида номер 2 закончена. Прикажете убрать трупы?
10: А Мария?
11: Это мой подарок быку. Я не забыл уговор.
10: Молодец. Холодная голова и горячие руки. Далеко пойдешь. Ты, оказывается, талант.
7: Нет.
10: Как я раньше не замечал.
7: Нет.
10: Не хочешь быть талантом?
7: Нет.
10: Правильно.

0: Нации не нужны таланты, Панчо. Они ее унижают. Что чувствует обыкновенный человек рядом с гением? Правильно, свое ничтожество. Больше гениев, больше людей ощущают свою неполноценность. А мне нужна здоровая, уверенная в себе нация. Значит, таланты вредны. Я их уничтожаю.
1: Всего час назад я знал, зачем я живу. Я пришел к людям.
0: А попал на арену?
1: Искал свободы.
0: Свободен тот, кто имеет право продавать свою свободу.
1: Как жить без веры?
0: Придумай себе иллюзию. Например, любовь. Прекрасный способ потратить жизнь на пустяки.
1: Издеваетесь?
0: Все это уже было, малыш. До тебя и будет после тебя. Телята, соски, пеленки. Надо жить, значит, надо пахать. Для того, чтобы пахать, надо надеть ярмо. Надел и пошел. И вся коррида.
2: Как тихо. Почему они молчат? Почему молчат трибуны? Они что-то задумали?
0: Поди и спроси.
2: О, Господи! Они спускаются вниз. Почему они так страшно молчат? Я не хочу умирать. Я хочу выйти замуж. Я еще не была счастлива в любви.
1: Они убьют всех?
0: Скорее всего, тех, кого ты называл добрыми.
1: За что?
0: Ты выиграл. Мы проиграли. А мы не имеем права проигрывать. Нам конец.
1: Убейте меня. Это их успокоит?
0: Я не могу убить тебя.
2: Почему? Двое должны умирать из-за одного. Разве это справедливо?
0: Это справедливо, потому что он мой друг, а друзей не предают.
2: Ваш друг, вы и умираете. Причем тут я?
1: Прошу, прошу вас, сделайте это. Жизнь стала бессмысленной. Может быть, высшая свобода — это свобода распорядиться своей жизнью.
0: Нет, ты не должен просить меня об этом.
2: Они спускаются на арену. Боже, помоги нам!
1: Я сделаю это сам. Дайте шпагу.
2: Голубчик, пожалуйста. Вам так удобно.
0: Я запрещаю тебе.
2: Я вас никогда не забуду.
1: Прощайте. Прощайте. Я попал на чужой праздник. Бывают в жизни чужие праздники.
0: Панчо, ты был лучшим из всех, кого я знал на этой земле.
1: Спаси. Спаси.

0: шеф.
1: Встаем. Ты сегодня был великолепен. Я уже с жизнью прощался под твоей лопатой.
0: Ты посмотри на фингал под моим глазом.
2: О, Господи, меня ударили в спину.
3: Мария, это просто свинство. Щекотать меня, когда он лег на шпагу. Ты же знаешь, я боюсь чего.
4: Дурак, я прятал твой живот. Дышал, как боров. Покойник хренов.
5: Чего разорались? Чего? Забыли, где находитесь? Он еще вас слышит и видит, подонки.
6: Дамы и господа, соотечественники, я поздравляю вас, всех, кому довелось видеть это божественное зрелище. 1995-й бык покончил жизнь самоубийством на нашей арене. Перед вами гениальнейший из матадоров, ни разу не обогревший своих рук чужой кровью. Потомки по праву назовут его легендарным именем человека с чистыми руками.

0: Он меня ударил? Почему? Они никогда не встают с колен. Они никогда не встают с колен.
1: Врача!
2: Заткнись! Музыка! Кто отключил музыку? Первый матадор Отечества имеет право на красивую смерть!

Умираем, Панчо. О, Господи, Панчо, ты обнял меня. Как хорошо. Кто ты? Скажи, открой свое сердце.

0: Вы слушали радиоспектакль «Арена». Автор пьесы и режиссер-постановщик Исаак Фридберг. Роли исполняли Дмитрий Певцов, Алексей Жарков, Всеволод Абдулов, Артем Карапетян, Ольга Толстецкая, Геннадий Бортников. В роли Матадора Михаил Ульянов. Над спектаклем работали режиссер радио Максим Осипов, режиссер-ассистент Людмила Аксенова, звукорежиссер Наталья Ружанская, ассистент режиссера Мария Гоман, музыкальный редактор Людмила Вейцман, редактор Татьяна Сахарова.
1: Стрижи. Нет сил никаких у вечерних стрижей сдержать голубую прохладу. Она прорвалась из горластых грудей и льется, и нет с нею сладу, и нет у вечерних стрижей ничего, чтоб там наверху задержало ветиственный возглас их. О, торжество! Смотрите, земля убежала! Как белым ключом, закипая в котле, уходит брончливая влага. Смотрите, смотрите, нет места земле от края небес до оврага.
2: В исполнении народного артиста СССР Александра Федоровича Борисова прозвучит повесть Александра Сергеевича Пушкина «Метель».
3: Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокой Жуковской. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврил Гаврилович. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женой, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марию Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равной страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Владимир Николаевич в каждом письме умолял Марью Гавриловну предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Мария Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через...

0: переднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уже Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Мария Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Перед самым рассветом она задремала, но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселую и не могла. Наступил вечер. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили, она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней 2 узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Кучер Владимира помог барышне и ее девушке усесться, уложить узлы, шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Теперь обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним уговорился, потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин. Согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими 2 свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана справника, мальчик лет 16, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уж давно смеркалось. Он велел заложить маленькие сани в 1 лошадь и один, без кучера, отправился в Жадрино, куда 2 часа должна была приехать и Мария Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В 1 минуту дорогу занесло. Владимир очутился в поле. И напрасно хотел он снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу, и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более 30 минут, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут. Рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился. Начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрин должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец, в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда, приближаясь, увидел он рощу. «Слава Богу!» — подумал он. «Теперь близко!» Жадрина находилась тотчас за рощей. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади, бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна, он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что тебе надо? Далеко ли до Жадрина?» «До Жадрина далеко ли?» «Да, да, далеко ли?» «А недалече, верст 10 будет!» При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «А отколе ты?» продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Не можешь ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» «Какие у нас лошади?» — отвечал мужик. «Да и не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько им будет угодно». «У, постой! — сказал старик, опуская ставень. — Я тебе сына вышлю, он тебе проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Да что тебе надо?» «Что ж, твой сын сейчас выйдет, обувается. А ты прозяб, взойди, погрейся. Благодарю, высылай скорее сына». Ворота заскрипели, парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его? Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись, вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке. Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар. И Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марии Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала где дурно, но что ей де теперь легче, и что она де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и И Мария Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой. «Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврил Гаврилович.
1: «Лучше, папенька», – отвечала Маша.
0: «Ты верно, Маша, вчерась угорела», – сказала Прасковья Петровна.
1: «Может быть, маменька», – отвечала Маша.
0: День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал даже и во хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полдюжиной заговорщиков. Но Мария Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовала со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марии Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврила Гавриловича. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье – согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявил им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед его имя в числе отличившихся и тяжелораненых под Бородиным, она упала в обморок. Однако, слава богу, обморок не имел последствий. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с ней не расставаться. И оба не оставили Ненарадова места печальных воспоминаний и поехали жить в другое поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты. Но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Мария Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши. Несмотря на ее холодность, Мария Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марии Гавриловны. Мария Гавриловна очень его отличала. Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Поведение его с Марией Гавриловной было просто и свободно. Но более всего, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Каким же образом
1: До сих пор не видала она его у своих ног, еще не слыхала его признания. Что удерживало его? Робость, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Соседы говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая грамм-фасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, «А вот дело сегодня же кончится». Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда под ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящей героиней романа. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Мария Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Мария Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Я несчастнейшее создание. Я женат». Мария Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», — продолжал Бурмин. «Я женат уже 4-й год». И не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли свидеться с ней когда-нибудь. «Что вы говорите?» — воскликнула Мария Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте, продолжайте, сделайте милость!» «В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. И смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унимался. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу. Таким образом очутились мы в незнакомой стране. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. Заграда стояла несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» — закричал несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад, выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из сани и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу», — сказала эта, — «на силу вы приехали, чуть было барышни не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин и горничные поддерживали невесту. Заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви.
0: бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»
1: «Боже мой!» — вскричала Мария Гавриловна. «И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женой?»
0: «Не знаю», — отвечал Бурмин. «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что я, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена».
1: «Боже мой! Боже мой!» — сказала Мария Гавриловна, схватив его за руку. «Так это были вы? И вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
2: В исполнении народного артиста СССР Александра Федоровича Борисова прозвучала повесть Пушкина «Метель», запись из фондов радио.
3: Как многократно эта быль кругом пропета. Победа был автомобиль, часы победа. Победа мощный теплоход, кто вспомнит это? Победа, 45-й год, одна победа. Через 40 лет. Приближение Дня Победы в чем-то даже как тогда. Наши радости и беды сквозь прошедшие года. Телевизоры врубаем, поднимаем зоркий взгляд. Что там было, наблюдаем 40 лет тому назад. Давние жизни продолжение, повторение пути. Дня Победы приближение осязаемо почти. И вздохнет солдат запаса, как подумает, что вот и до нынешнего часа кое-кто не доживет.
4: Начинаем литературную передачу. Сегодня мы хотим познакомить вас с дилогией Аркадия Адамова «Инспектор Лосев». Аркадий Адамов широко известен многими повестями и романами, посвященными жизни и работе сотрудников уголовного розыска. Написаны они с большим знанием дела и увлекают читателя изображением сложного, самоотверженного труда работников московской милиции. С ней, судьбой и творчеством связан писатель на протяжении нескольких десятилетий. Книга, о которой мы хотим рассказать вам, включает в себя два романа «Злым ветром» и «Петля», объединенных одним героем, от лица которого ведется повествование, инспектором Виталием Лосевым. Автор не увлекается здесь сверхтехническими экспериментами у розыска, прекрасно понимая, что главное все-таки люди, ведущие поиски, и люди, помогающие вести поиск. Принципиально важной является для писателя коллективистская сущность расследования. Второй роман дилогии «Петля». На нем мы хотим остановиться подробнее. Совершено преступление. Неужели не найдут виновных? Неужели канет в безвестность? Это трагедия. Виновного надо найти. Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным. Этому посвящены дни и ночи, недели, напряжение, поиска, смертельного риска. Невидимы, но бесчисленны дела сотрудников уголовного розыска. Инспектор Лосев, от имени которого ведется рассказ, подчеркивает будничность, кропотливость своей работы. Ни о какой романтике нет и речи. Какая уж тут романтика? Но в том-то и секрет этих характеров, что они одухотворены высоким чувством долга. Они знают праздник торжества справедливости, они жертвуют здоровьем, а порой и жизнью ради нас.
5: Я иногда думаю, сколько человеческая голова способна вместить дел, забот, неприятностей, неожиданностей и даже радостей. И должен вам сказать, что предела не вижу. Сегодня, например, у меня ни мало ни много 12 совершенно конкретных и неотложных дел, самых разных, которыми забита моя голова. Ровно в час дня я приезжаю к себе в отдел после нелегкого, но все-таки выигранного мною свидания с одним малоприятным и потенциально весьма опасным типом и сажусь за составление одной срочной бумаги, которую с утра уже ждет Кузьмич. К счастью, я эту бумагу уже мысленно составил по дороге, и сейчас надо только все это записать. Но в этот самый момент звонит телефон, и Кузьмич вызывает меня к себе. В кабинете у него я застаю небритого, хмурого человека в перепачканном пальто и разбитых кирзовых сапогах. На красном, задубленном ветром и морозом лице маленькие в морщинках глаза полны тревоги и возбуждения. Кузьмич сидит насупленный и трет ладонью ежик седых волос на затылке. Что-то случилось не иначе. Увидев меня, Кузьмич говорит сидящему напротив него человеку: «Вот он с вами поедет. По дороге все ему расскажете». И, обращаясь ко мне, добавляет: «Возьми машину». Мы молча идем с моим спутником по коридору к моей комнате. И тут я успеваю рассмотреть его уже внимательнее. На пальто следы кирпичной пыли, на сапогах застывшие брызги цемента. Словом, строитель, не иначе. Я открываю ключом дверь комнаты, мы заходим и, наконец, знакомимся. Человек называется Григорием Трофимовичем, фамилии Сизых. Он бригадир на стройке. «Что же у вас стряслось?» – спрашиваю я. «Вы пока хоть в двух словах скажите». «А в двух словах только и скажешь», – разводит руками Сизых и вздыхает. «Женщину, значит, нашли. Мертвую, конечно». «Когда?» «Да вот, считай, час назад. С вечера котлован снежком припорошило. Издали ничего не видать. А как ребята на работу вышли? Вы там ничего не трогали?» «Не, что ж, я книг не читаю. А ребята и подавно. Охраняют, значит, пока я тут». «Тогда поехали», — решительно объявляю я. «Остальное по дороге доскажете». Ехать, оказывается, недалеко. Мы вылезаем из машины и, обходя самые глубокие лужи, пробираемся по двору, затем с трудом карабкаемся на высокий земляной отвал, где нас поджидают двое рабочих в брезентовых штанах и куртках. Через минуту я уже стою рядом с ними и смотрю вниз. Ох, каким же глубоким кажется отсюда этот котлован! Я не сразу различаю на дне его среди битых кирпичей возле тяжеленной бетонной плиты в виде шестигранника тело женщины. Начинаем осторожно спускаться в котлован. Тут ничего не стоит сорваться, под ногами крутой и скользкий земляной откос. В этот момент я слышу, как на улице возле ворот останавливается машина. Мы еще не успеваем спуститься по лестнице, когда в котловане, с другой его стороны, появляются знакомый мне следователь прокуратуры Исаев и трое ребят из местного отделения милиции. Их, наверное, проинформировал Кузьмич. Они здороваются с нами коротким, молчаливым кивком. Мы стоим полукругом и молча, сосредоточенно, пока что издали изучаем место происшествия, как это говорится на нашем языке. Впрочем, нам только кажется, что мы сейчас что-то изучаем. На самом деле мы просто хотим успокоиться, взять себя в руки перед тем, как приступить к работе. И это далеко не просто, можете мне поверить. Женщина совсем молодая, года 22, не больше. Я не могу оторвать глаз от легкой, пушистой, словно еще живой пряди светлых волос на мертвом лбу. Мы долго молчим. Рядом со мной стоит Сизых, горестно вздыхает и трет под пальто грудь. Нет, невозможно привыкнуть к такой смерти. И недопустимо, как нельзя привыкнуть к несправедливости, к лжи, к жестокости. И простить это тоже невозможно. Справедливость – это нравственный закон, нашей профессии. Даже в преступнике я стремлюсь обязательно вызвать это чувство и добиться, чтобы он согласился, что по справедливости заслужил наказание. Вот и тут кто-то по справедливости заслужил наказание. Если только, впрочем, будущее покажет. Сейчас я думаю уже совсем о другом. Что здесь произошло? Убийство? Самоубийство? Несчастный случай? Несчастный случай наименее вероятен. Зачем бы этой женщине понадобилось одной бродить вечером по этой стройке? Тем временем врач уже склонился над трупом, осматривает его. Потом встает, отряхивает колени и подходит к Исаеву. «Смерть наступила от падения в котлован», — хмуро говорит он. «Не труп бросили?» «Нет-нет», — врач крутит головой. «Это я могу уже сейчас с уверенностью сказать. Случилось вчера вечером часов в 8:10. Точно укажу в акте после вскрытия». «Итак, убийство или самоубийство?» «Многое станет ясным, когда мы узнаем, кто эта женщина. Сейчас это сделать невозможно, никаких документов при ней не оказывается. Сумочки тоже нет. Вот это уже странно». Вернувшись к себе в отдел, я проверяю у дежурного по городу, не поступали ли за истекшие сутки заявления об исчезновении молодой женщины. Оказывается, никаких заявлений не поступило. Это сильно осложняет все дело. Уж не приезжая ли она, эта женщина? Тогда в Москве некому о ней тревожиться. Надо попросить ребят из отделения обзвонить все гостиницы города. Кузьмич меня пока не вызывает, и я решаю закончить составление той злосчастной бумаги, которую он от меня ждет, но сейчас сосредоточиться на ней оказывается куда труднее. Спустя час я с облегчением кладу ее на стол Кузьмичу и вслед за тем подробно докладываю о происшествии на стройке. «Да», — вздыхает Кузьмич, когда я умолкаю, и трет ладонью затылок, что выражает у него крайнюю степень неудовольствия. «Жалко девушку. Ты, конечно, прав. Сейчас самое главное — установить ее личность. Кто такая? Насчет гостиниц ты рассудил тоже правильно. Надо еще дать ориентировку по городу и области пока что». Он о чем-то задумывается и хмурит лохматые брови. «Ладно. Ждем до завтра, раз уж по горячим следам сразу раскрыть не удалось. Теперь вот что скажи. Ты место, где она упала, хорошо осмотрел?» «Я давно жду этого вопроса. Еще бы мне не осмотреть то место, тем более, что вчера вечером сыпал снег, и следы отпечатались на нем превосходно. Я довольно легко отыскал то место на высоком земляном отвале, с которого упала вниз в глубоченный котлован эта женщина. На этом самом месте я обнаружил следы ее сапожек. Однако главное открытие нас ждало чуть позже. В стороне от котлована, за штабелями бетонных плит возле забора, чудом сохранилось несколько молоденьких березок. Здесь мы тоже обнаружили знакомые следы женских сапожек, но рядом с ними оказались довольно четкие отпечатки грубых мужских ботинок. Сомнений тут не было. Мужчина и женщина пришли сюда вместе, постояли возле березок и вместе же ушли. Отсюда, конечно, еще далеко до вывода, что тот мужчина является убийцей, что это он сбросил свою спутницу в котлован. Но все же пищу для размышлений и новых версий, а также еще один вполне конкретный объект для розыска, это открытие дает. «Да», — задумчиво произносит Кузьмич, когда я заканчиваю свой подробный доклад. «Любопытно. Ну что ж, видимо, тебе, Лосев, это дело и вести до конца. Особых сложностей тут нет, надо полагать. Это не случайный грабитель или насильник, это знакомый. И дела тут, скорее всего, любовные, как ты полагаешь?» Кузьмич смотрит на меня из-под стекол очков и, видимо, подметив недовольство в моем взгляде, усмехается. «Ну, конечно, снимем с тебя кое-что, не волнуйся». Утром я получаю медицинское заключение по результатам вскрытия. Как и следовало ожидать, бедную девушку никто не отравил. Вечером она не успела даже поужинать. Между тем смерть наступила в 10 или 11 часов вечера. На теле не обнаружено пулевых или ножевых ран и следов побоев. Причина смерти – падение в котлован. И вследствие этого серьезные повреждения черепа и грудной клетки. Никаких признаков насилия или попыток насилия не имеется. Итак, падение в котлован. Однако убийство это или самоубийство экспертиза установить не может. Сама женщина с отчаяния бросилась в этот чертов котлован или кто-то сбросил ее туда. Это предстоит узнать нам.
4: И начались поиски. Учреждения, стройки, больницы. Удалось установить личность погибшей. Это была Вера Топилина, сотрудница одного из министерств. Знакомясь с людьми, которые окружали Веру, с ее друзьями, товарищами по работе, соседями, Виталий Лосев все больше и больше убеждается в том, что Вера была обаятельным человеком, чистым и честным, преданным в дружбе. И чем больше он узнает о девушке, тем сильнее, неукротимее его стремление установить истину. Сколько исхожено, продумано, взвешено. Какой калейдоскоп лиц, характеров. И разве просто разобраться во всем этом? Нельзя упустить ни одной мелочи. Все важно. Из клубка событий надо извлечь нить правды. Одна за другой отбрасываются версии. И снова продолжается поиск.
5: Мы отработали версию убийства с ограблением. Ее действительно можно отбросить. Но версия убийства, допустим, из ревности или мести, осталась. Тут мы еще ничего не доказали. И осталась, конечно, версия самоубийства. А здесь, как тебе известно, есть такая статья, как «Доведение до самоубийства». Нет, милые мои, работы у нас еще с этим делом хватит, не бойтесь. И Кузьмич досадливо трет ладонью седой ежик волос на затылке. Отчего эта девочка погибла, как погибла, все мы должны узнать до конца. И закон это требует, и совесть, между прочим, тоже. А поэтому надо думать, сесть и думать. Спокойно, не торопясь. Надо искать человека, которого Вера любила. Вот что, решительно говорю я. Ничего тут другого не придумаешь. Как зовут, не знаем. Где живет, не знаем. Кем работает, тоже не знаем, уныло перечисляет инспектор Петя Шумилин. Даже как выглядит, и то толком не знаем. Фотография-то групповая, совсем мелкая. А теперь перечислим, что знаем, усмехнувшись, предлагает Кузьмич. Может, веселее чуток станет. Ну-ка, Лосев, попробуй вспомнить, что мы все-таки о нем знаем, об этом парне. Ну что, начинаю я без особого воодушевления. Что он не москвич, раз. Что Вера его хоть и любила, но замуж за него выходить почему-то не хотела. А он предлагал, даже настаивал. Ну, ладно, вздохнув, заключает Кузьмич. Вывод вот такой. Придется тебе, Лосев, отправиться в Тепловодск, и, усмехнувшись, добавляет, на поправку здоровья. Как бы он там его не потерял, угрюмо вставляет Петя, что-то не нравится мне тот парень. Итак, у меня впереди опять дальняя дорога, командировка. На этот раз в совершенно новом для меня качестве, точнее, с необычным прикрытием, больной, приехавший лечить язву желудка. Мы с Кузьмичом долго обсуждали эту проблему. «Кончишь лечиться, когда найдешь этого парня», — усмехается Кузьмич. «А пока пользуйся случаем». «Кем же тебе лучше всего стать?» Вопрос, между прочим, совсем непростой. Я же должен хоть немного, но все-таки разбираться в своей вымышленной специальности. В конце концов, мысленно окинув свой несложный жизненный путь и учтя, что в университетском дипломе у меня сказано и право преподавать в школе, я выбираю профессию учителя. Кроме всего прочего, все-таки 10 лет школьного стажа у меня имеется. Ровно и мощно гудят моторы, самолет слегка вибрирует. Салон залит солнечным светом. Глубоко под нами, как белая пена, клубятся облака. Я гляжу в иллюминатор и думаю о своих делах, вернее, о деле, о сложном, запутанном пути, по которому мне приходится идти. О чем же мне еще думать? Дорога моя петляет в потемках, и я движусь почти на ощупь. Впереди еле заметно мерцает огонек. Это тот человек, которого я теперь ищу. Тот самый человек. Он глядит на меня с фотографии. Мне кажется, у него не очень приятная физиономия. Впрочем, на фотографии его трудно разглядеть. Кончится ли там мой путь? В самом деле, людям придется вспоминать девушку, кстати говоря, очень скромную и незаметную, мелькнувшую перед ними больше года назад в толпе других отдыхающих и больных. Мало этого, им придется еще вспомнить того, кто за ней ухаживал, и узнать его по фотографии. Меня встречают двое молодых ребят в штатских пальто и шляпах. Я никогда не могу объяснить, как я узнаю своих. Они ничем не выделяются в толпе, но как только наши глаза встречаются, мы безошибочно узнаем друг друга. У меня отнимают чемодан, большой, типично курортный. Приходится отдать, я как-никак гость, а здесь почти Кавказ. Во всяком случае, один из моих хозяев бесспорно кавказец, худой, поджарый, с узким, как молодой полумесяц, лицом, горбатым носом и орлиным взглядом из-под лохматых бровей. Зовут его Дагир, он приехал за мной из Тепловодска. И вот мы с ним мчимся по оживленному неширокому шоссе. Дагир вручает мне путевку и, улыбаясь, говорит: «Ой, как трудно достать, ты бы знал, всего за один день». Это еще хорошо, что ноябрь, а летом я с интересом рассматриваю путевку, где уже вписана моя фамилия. «Большой санаторий?» — спрашиваю я. «Большой, большой», — смеется Дагир. «Водичку будешь пить, ванны принимать, процедуры вылечат, не бойся». «А Вера Топилина там лечилась в прошлом году, ты проверил?» «Да-да, лечилась, я сам проверил». «Слушай, Дагир», — говорю я, «а что, если сделать так? Взять список всех, кто лечился в том санатории в одно время с Верой, и проверить, нет ли кого-нибудь из них там сейчас. Можно это сделать, как думаешь?»
6: «Почему нельзя? Все можно», — посерьезнев отвечает Дагир. «Я сделаю», — и добавляет: «Ты связь только со мной будешь держать. Все в порядке будет». Подъезжаю к санаторию. В машине я уже один. Дагир вышел на каком-то углу. Ему незачем вместе со мной появляться в санатории. Слишком много людей его здесь знают. Машина останавливается возле широкой, торжественной каменной лестницы с колоннадой, за которой видны красивые стеклянные двери. Я подхватываю свой объемистый чемодан и прощаюсь с водителем. В просторном вестибюле меня встречает пожилая полная нянечка в белом халате. Закинув голову, она смотрит на меня, и в глазах ее я улавливаю удивление. Эдакий верзила и здоровяк приехал, видите ли, чего-то такое лечить. И мне становится неловко под этим старушечьим взглядом. Меня направляют регистрироваться. В большой и красивой столовой я знакомлюсь с соседями по столику. Это симпатичная молодая женщина, аспирантка из Свердловска, в щегольских брюках с гигантским клешем, и двое пожилых инженеров из Донбасса. «Вы здесь уже не первый раз?» – спрашиваю я.
7: «Что?» – усмехается один из инженеров. «Вот мы с моим другом в один год язву получили, и вместе который год ее залечиваем».
8: «А я первый раз здесь», – вмешивается молодая женщина. «Подругу уговорила». «Вот она за тем столиком сидит, такая красивая, в голубой кофточке, видите?» Она смеется. «Значит, подруга ваша здесь не первый раз?» – спрашиваю я. «Второй. Она тут в прошлом году была. Так хвалила». «Именно этот санаторий?» «Ну да. Она, наверное, летом была, а сейчас ноябрь». «Все равно», — бесшабашно машет рукой моя новая знакомая, «главное — это отдыхать и ни о чем не думать». Кстати, давайте познакомимся, раз уж нас свела судьба, предлагаю я, обращаясь к молодой женщине. Меня зовут Виталий, а меня Рая, подругу мою Валя. Мы все представляемся друг другу, и это получается необычайно церемонно и смешно. Вечером мы уславливаемся идти все вместе в кино. Так проходит первый день моей необычной командировки. На третий день моего пребывания в санатории я уже полностью осваиваюсь необычной для меня обстановкой и даже начинаю делать кое-какие открытия. К этому времени меня поселяют в небольшой уютной комнате с балконом на пару с молодым и веселым шахтером из Кемерово Виктором Богдановым. У него только что зарубцевалась страшенная язва, но Виктор полон сочувствия ко мне и тем смущает меня невозможно. Словом, с Виктором мы подружились в первый же вечер. Вполне благополучно проходит у меня и первое свидание с моим лечащим врачом Клавдией Филипповной, пожилой женщиной с удивительно молодыми и добрыми глазами. Я, по-моему, очень точно описываю ей свои ощущения от недавно зарубцевавшейся язвы желудка. Во всяком случае, я ничего не забываю из инструктажа, который провел со мной врач нашей медчасти. Во время нашей беседы я, конечно, не забываю о подлинной цели своего приезда сюда и, улучив удобный момент, спрашиваю. «Вы, наверное, многих своих больных помните?» «Конечно», — кивает сидеющей головой Клавдия Филипповна, заполняя мою историю болезни. «Люди приезжают к нам 2-3 года подряд. Только тогда лечение дает настоящий и длительный эффект. В прошлом году у нас здесь сестра моя лечилась», — говорю я. «Как ее фамилия?» — интересуется она. «Тоже Лосева?» «Нет, по мужу Топилина Вера». На секунду мне становится грустно. Вот я уже и выдал Веру замуж. «Что-то не припоминаю», — качает головой Клавдия Филипповна и продолжает писать. «Наверное, ее вел другой врач. Вы не помните, в каком корпусе она жила?» «Нет, а я вам сейчас покажу ее фотографию», — восклицаю я, словно эта счастливая мысль только что осенила меня. Я поспешно лезу в один карман, потом в другой, пока не обнаруживаю фотографию. Клавдия Филипповна с интересом вглядывается в нее и, представьте себе, тут же узнает Веру. Срабатывает чисто профессиональная память, потому что Клавдия Филипповна даже называет, чем именно страдала Вера, употребляя при этом замысловатые латинские термины. Мало этого, Клавдия Филипповна даже вспоминает странный случай, который произошел с Верой. Та вдруг исчезла на 2 дня, утром куда-то уехала, а вернулась вечером на следующий день. Потом оказалось, что председатель одного из колхозов, расположенных недалеко от города, прислал за ней машину. На вопрос соседки по комнате, зачем Вера туда поехала, она очень кратко и непонятно ответила: по служебным делам. Этот случай сильно взволновал всех. Веру повсюду искали, звонили в милицию, и потому Клавдия Филипповна запомнила его. Запоминаю и я странную поездку Веры в колхоз. Она, конечно, сказала правду, поездка была по служебным делам, Вера никогда не лгала. Но почему в такое время у нее оказываются служебные дела? И что это за дела? Ведь она была всего лишь секретарь Меншутина. Скорее всего, он дал ей какое-то поручение, раз уж она все равно ехала в эти места. Да, скорее всего, именно так и было. Сегодня с самого утра нудно моросит дождь. Прохладно и ветрено. Мы с Валей в плащах и бодро шагаем по лужам. «Вы, кажется, не первый год здесь отдыхаете?» – спрашиваю я. «Лечусь», – строго поправляет меня Валя. «Я в прошлом году тоже здесь была». «И тоже осенью?» «Ну нет, я была в июле». «Подумайте, и сестренка моя тоже в это время была здесь. Но осталась не очень довольна». Так, слово за словом, и я вспоминаю, что случайно захватил фотографию сестры и, порывшись в карманах, показываю ее заинтересовавшейся Вале, прикрывая плащом от дождя. «О, эту девушку я помню», — восклицает Валя, указывая на соседку Веры. «Это Оксана. Интересно, когда же это они без меня ездили? А вашу сестру я, кажется, тоже помню. Они с Оксаной вместе жили. Как ее зовут?» «Вера». Я все больше начинаю ощущать смерть Веры,
5: как потерю не только очень хорошего, но и мне лично знакомого и дорогого человека. Это чувство растет во мне по мере того, как я узнаю эту девушку, ее жизнь, ее поступки, слова, ее привязанности и радости. И нет. Вот бед ее и горести я пока не знаю. А ведь это именно то, что мне следует знать. «Вера?» – переспрашивает Валя и задумчиво качает головой. «Нет, что-то не припоминаю». И вдруг, оживившись, восклицает. «Ой, и Костя здесь! Тоже снялся, надо же! Вот он, видите?» И она указывает на того самого парня, который меня так интересует. «А кто он такой?» – как можно равнодушнее спрашиваю я. «И почему бы ему не сняться?» «Да нет, ради бога, пусть снимается», – машет рукой Валя. «Просто у меня с ним была смешная история. Раз вы все равно за мной не ухаживаете, то я вам расскажу. Ой, вы просто умрете, честное слово». «Этот Костя», – оживленно продолжает Валя, – «работал в санатории культурником. Ну, знаете, всякие там вечера танцев, викторины, экскурсии. Так вот, он дико за мной ухаживал. И один молодой человек тоже. Так Костя, знаете, грозился его убить. Я дико боялась».
9: «Костя и сейчас работает в санатории?» – спрашиваю я.
5: «Не знаю», – равнодушно пожимает плечами Валя. «Я его что-то не вижу». «Итак, прежде всего, надо разыскать Костю. После обеда я осторожно приступаю к решению этой важнейшей задачи. Первый разговор в связи с этим завязывается у меня в вестибюле столовой. Там на стене развешаны красочные расписания всяких культурных и спортивных мероприятий. Возле этой стены за маленьким столиком сидит усталый и хмурый человек в белом халате. Это дежурный службы внимания. Ему явно скучно. Почему-то никто внимания от него не требует, и я решаю нарушить его унылое одиночество. Через 5 минут Семен Гаврилович, так зовут хмурого человека в халате, жалуется, что на него теперь взвалили, кроме внимания, еще и всю культурно-массовую работу. Ибо человек, который работал до него на этой должности, грубо говоря, проворовался. Однако скандал решили замять и ограничились тем, что выгнали этого паршивца Костю с работы. «Кому хочется портить реноме своего учреждения?» – спрашивается. «И где ж теперь этот Костя?» – спрашиваю я. «А, ему хорошо, он на свободе», – вздыхает Семен Гаврилович с видом узника, заточенного в крепость. «То есть, пытаюсь конкретизировать я, что значит на свободе?» «Это значит, у мамы», – снова вздыхает Семен Гаврилович, на этот раз так, что, кажется, может разжалобить камни. «А мама у него шеф-повар в Перекопе. Вам все понятно? Она как-нибудь выдержит на своей шее 3 таких бездельников, как ее драгоценный Костя». Нам никто не мешает, и беседа наша мирно течет дальше. В конце концов, я узнаю не только фамилию Кости и его адрес, но и кое-что в его характере, семье и даже друзьях, в числе которых он называет нашего водопроводчика Мотю. Утром я уже у другой дежурной интересуюсь слесарями и водопроводчиками. На этот раз под тем естественным предлогом, что кран в нашей комнате 2 сутки течет, и никакие наши жалобы уборщицам не помогают. Оказывается, искомый мною Мотька сегодня на работе, и все краны на его чертовой совести, чтобы он пропал, как выражается дежурная. Она же указывает мне путь в подвал, где оборудовали себе мастерскую слесаря. Там обитает и Мотька. В дальнем конце коридора я нахожу узенькую дверь и по гудящей металлической лестнице спускаюсь вниз в подвал. Иду по темному коридору и, наконец, добираюсь до слесарной мастерской. Острый запах металла – вот первое, что я тут ощущаю. Длинные, обитые железом столы, тиски, маленький токарный станок у стены, полки с инструментами, какие-то горы железок на столах. Около одного из столов на высоком табурете сидит вихрастый парень в перепачканной, замасленной до металлического блеска темной рубахе с закатанными рукавами и, покуривая, с любопытством смотрит на меня круглыми, как у совы, глазами. «Привет», — говорю я. «Ну, привет», — отвечает парень. «Мне бы Мотю». «Это еще зачем?» «Кран течет». «Хе-хе, пусть заявку подают».
9: А может, я Моте рублевку хочу дать, чтоб сразу починил, усмехаюсь я. Почем ты знаешь? Рублевку, оживляется парень. Ну, давай, я Мотька. Что ж ты сразу не признался? Мало ли, туманно откликается Мотька и, шмыгнув носом, оценивающе смотрит на меня. Тебе и верно только кран починить. Или чего еще? А какая от тебя еще польза? Может, чего купить хочешь слева? Мотька выжидающе и лукаво смотрит на меня

я сам не рисую, учти, сурово предупреждаю я. Это верный признак того, что я сдаюсь, и Мотька прекрасно все понимает. Я со вздохом отдаю ему 3 рубля. Мы закуриваем, и я говорю: если хочешь знать, мне тут указали уже 1 человека. Еще когда сюда ехал, понял? Да он от вас, оказывается, уволился. Вот и прокол. Кто такой, интересуется Мотька. А ты не знаешь, Костя звать? Ха! Мотька от возбуждения хлопает себя по коленке. Кто не знает, а кто и знает. Тебе кто на него указал? Да тут 1. В прошлом году Костя за ней ухлёстывал. Черненькая такая, глаза синие, да? Ты откуда знаешь? Нам из подвала все видно, довольно смеется Мотька. Все точно, как в аптеке. С Костей и встретишься. Будет порядок. Договариваемся встретиться вечером у театра.

Эта передача составлена из веселых рассказов, сценок, правдоподобных и неправдоподобных историй, фельетонов, несерьезных рецензий и серьезных наблюдений над жизненными ситуациями, которые, несмотря на свою серьезность, все-таки смешны. Авторы миниатюр – юмористы Балдастов, Рувер, Антонсон, Анче, некто, скрывший свое имя под псевдонимом «Человек без селезенки», и другой, подписывающийся «Врач без пациентов». Может быть, кто-нибудь из наших слушателей усомнится, можно ли называть классиками этих юмористов. Не сомневайтесь. Этим вопросом занимались ученые, специалисты, литературоведы, которые единогласно решили, что писатели юмористов Балдастова, Рувера, Антонсона, Анче, а также «Человека без селезенки» и «Врача без пациентов» можно считать классиками русской литературы. Было установлено, что все они печатались в юмористическом журнале «Осколки» вместе с известным юмористом Антошей Чиханте, а кроме того представляют из себя одно лицо, в дальнейшем известное в литературе под именем Антона Павловича Чехова. Итак, наша сегодняшняя программа «Классики смеются» составлена из ранних рассказов Антона Павловича Чехова и называется «Весенние осколки».

Когда мне будут платить 15 копеек за строчку, я закажу себе фрак и стану думать, что я великий писатель, потому что я перепробовал все, кроме стихов и доносов. Так заявил однажды студент медицинского факультета Московского университета, закончив писать веселый рассказ и поставив под ним подпись «Антоша Чиханте». Он посмотрел в окно. Деревья были еще совершенно голы, но выглядели как-то бодрее. Солнце светило так хорошо, так тепло и ласково, будто словно выпило и сытно закусило. В природе чувствовались приготовления, хлопоты, бесконечная стряпня. А суть была в том,

0: что началась весна. Антоша улыбнулся и вывел на чистом листе бумаги название «Весной». Сцена монолог. Раннее утро. Из-за слухового окна показывается на крыше серый молодой кот с глубокой царапиной на носу. Некоторое время он презрительно жмурится, потом говорит.
1: Перед вами счастливейший из смертных. О, любовь! О, сладкие мгновения! О, когда я буду дохлым, и меня возьмут за хвост и бросят в помойную яму, даже тогда я не забуду первой встречи возле опрокинутой бочки. Не забуду взгляды ее узких зрачков, ее бархатного, пушистого хвоста. За одно движение этого грациозного, неземного хвоста я готов отдать весь мир. Впрочем, к чему это я вам говорю? Вы никогда не понимали ни котов, ни гимназистов. Вы люди мелкие, ничтожные, не можете хладнокровно глядеть на кошачье счастье. Вы завистливо улыбаетесь, попрекаете меня моим счастьем. Счастье кота! Но ни одному из вас не приходит в голову спросить, какой ценою достается нам счастье. Так дайте я вам расскажу, во что обходится котам счастье. Вы увидите, что в погоне за ним кот борется, рискует, терпит гораздо больше, чем человек. Слушайте. Обыкновенно в 9 часов вечера наша кухарка выносит помой. Я выхожу за ней, пробегаю через весь двор по лужам. У котов не принято носить калоши. А потом волей-неволей приходится забыть на всю ночь о своем отвращении к сырости. Ну, в конце двора я прыгаю на забор и осторожно ступаю по его краю. Внизу злорадно следит за мной сеттер. Это мой злейший враг, мечтающий, что я рано или поздно свалюсь с забора и позволю ему помять себя. Затем один хороший прыжок, и я иду уже по сараю. Отсюда с усилием карабкаюсь я по водосточной трубе высокого дома и шествую по узкому скользкому карнизу. С карниза я прыгаю на соседний дом. Тут на крыше меня обыкновенно встречают мои соперники. О, господа, если бы вы знали, сколько шрамов, рубцов и шишек прячется за моей шерстью, то у вас волосы стали бы дыбом. В прошлом году у меня едва не вытек глаз, а третьего дня мои соперники спихнули меня с высоты двухэтажного дома. Но к делу. Я начинаю петь. В музыке мы коты-теоретики и держимся новой школы, родоначальником которой считаем себя. Мы не гонимся за мотивом, а стараемся петь громче и дольше. Обыватели плохие теоретики, а потому не мудрено, что они не понимают нашего пения и швыряют в нас камнями, метлами, обливают помоями и натравливают на нас собак. Петь мне приходится около 3 часов, иногда и дольше, до тех пор, пока ветер не донесет до моего слуха нежное, призывающее мяу. Как молния мчусь я на этот призыв, встречаю ее. Ну, теперь вам понятно, во что мне обходится счастье.

0: задирает вверх хвост и с достоинством шествует дальше. А в это время в доме рядом Варвара Петровна проснулась и стала прислушиваться. Лицо ее побледнело, большие черные глаза стали еще больше и загорелись страхом, когда оказалось, что это не сон. В ужасе закрыла она руками лицо, приподнялась на локоть и стала будить своего мужа. Муж, свернувшись калачиком, тихо похрапывал и дышал на ее плечо.
1: Алеша, голубчик, проснись, милый. Ах, это ужасно.
0: Алеша перестал храпеть и вытянул ноги. Варвара Петровна дернула его за щеку. Он потянулся, глубоко вздохнул и проснулся.
1: Алеша, голубчик, проснись. Кто-то плачет.
2: Ой, кто плачет? Что ты выдумываешь?
1: Прислушайся-ка. Слышишь? Стонет кто-то. Это должно быть, дитя к нам подкинули. Ах, не могу слышать.
0: Алеша приподнялся и стал слушать. В настежь открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шепотом липы слабый ветерок доносил до кровати странные звуки. Не разберешь сразу, что это за звуки. Плач ли детский, пение ли Лазаря, вой ли, не разберешь. Одно только было ясно. Звуки издавались под окном и не одним горлом, а несколькими. Были тут дисконты, тенора.
2: Да это, Варя, коты, дурочка.
1: Коты? Не может быть.
2: Слышишь? Так и есть коты. Ну, успокойся. Да бог с ними.
0: Варя и Алеша легли и потянули к себе одеяло. В окно потянуло утренней свежестью и стало слегка знобить. Супруги свернулись калачиками и закрыли глаза. Через 5 минут Алеша заворочился и повернулся на другой бок.
2: Спать не дадут, черти бы их взяли. Орут.
0: Кошачье пение между тем шло, усиливаясь. К певцам присоединились, по-видимому, новые певцы, новые силы. И легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум, гвалт, возню. Нежная, как студень, пиано достигла степени очень громкой, сильной, и воздух наполнился возмутительными звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки, другие выводили залихватские трели, точно по нотам. С 8-ми и 16-ми третьи тянули длинную, однообразную ноту. А один кот, должно быть самый старый и пылкой, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то басом, то тенором.

0: 8 часов вставать надо, на службу ехать, и они ревут, спать не дают, дьяволы.
1: Ой, ну сделай что-нибудь, голубчик.
0: Да замолчи хоть ты, пожалуйста, баба. Нюнит над самым ухом, хныкает тут. Чем я виноват? Ведь они не мои.
1: Ну, прогони их, ну, голубчик.
2: Муж выругался, спрыгнул с кровати и пошел к окну. Ночь клонилась к утру. Поглядев на небо, Алеша увидел одну только звездочку. Да и та мерцала точно в тумане, еле-еле. В липе заворчали воробьи, испуганные шумом открывающегося окна. Алеша поглядел вниз на землю и увидел 10 котов.
0: Пши! Киш вы, черти! Пши!
2: Но коты не обратили на него внимания. Одна только кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком, нехотя. Она была счастлива, и не до Алеши ей было.
0: Анафемы! Черт бы вас взял совсем. Варя, дай-ка сюда графин. Мы их окатим. Вот черти.
2: Варя прыгнула с кровати и подала не графин, а кувшин из рукомойника. Алеша лег грудью на подоконник и нагнул кувшин.
3: Господа, господа. Ай, молодежь, молодежь. Ну можно ли так делать, а? Ай, молодежь.
2: И за сим последовал вздох. Алеша поднял вверх лицо и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухие жилистые пальцы. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили. Старец сидел у окна и не отрывал глаз от котов. Его глазки светились вожделением и были полны масла, точно балет глядели. Алеша разинул рот, побледнел и улыбнулся.
0: Почивать изволите, вашество?
3: Нехорошо, милый государь. Вы идете против природы, молодой человек. Вы подрываете, законы природы. Нехорошо. Какое вам дело? Ведь это организм. Как по-вашему, организм? Надо понимать, не хвалю, милый государь.
2: Алеша струсил, пошел на цыпочках к кровати и смиренно лег. Варя прикорнула возле него и притаила дыхание.
0: Это наш начальник сам и не спит, на котов любуется. Вот дьявол-то, неприятно жить вместе с начальником.
3: Молодой человек, где вы? Пожалуйте сюда.
2: Алеша подошел к окну и обратил свое лицо к старцу.
3: Видите вот этого белого кота? Как вы находите? Это мой. Манера-то манера. Поступь. Поглядите-ка, а? Мяу, мяу. Васька, Васюшка. Шельма, усищет какие у паршака. Сибирский шельма, из мест отдаленных. А кошечке быть в беде. Всегда мой кот верх брал. Вы в этом сейчас убедитесь. Манера-то, манера.
2: Алеша сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота, его привычки, увлекся и рассказывал вплоть до солнечного восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмокивая и облизывая свои жилистые пальцы. Так и не удалось соснуть.

первом часу следующей ночи коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь Алёша не смел. Среди них был кот его превосходительства, его начальника. Алёша и Варя до утра прослушали кошачий концерт.

Еще один рассказ был закончен. Приход весны не останется незамеченным. А на гонорар, полученный за рассказы, можно будет заплатить в гимназию за обучение брата. Весной люди жаждут смешного. Весной на юмористов особый спрос. Редакция одного московского журнала разослала во все концы вселенной объявления о подписке, и половину этих объявлений получила обратно за смертью адресата. Скорее, мол, умру, чем стану выписывать.

Новости дня. Когда я вспоминаю о новостях дня, у меня такое ощущение, будто я проглотил мокрицу, сказал однажды Антон Павлович, но это было много позднее. А в юности он носил в журналы смешные рассказы, веселые анекдоты, разные разности, которые он называл снитками, и получал за них 6 копеек за строчку.

у одного барина украли лошадь. На другой же день во всех газетах было напечатано следующее объявление. Если лошадь не будет мне возвращена, то необходимость заставить меня прибегнуть к тем крайним мерам, к которым когда-то в подобном же случае прибегал мой отец. Угроза подействовала. Вор тайком возвратил лошадь. «Что же, однако, сделал ваш отец?» – спросили его. «Вы спрашиваете, что сделал мой отец? Извольте, я вам скажу. Когда на постоялом дворе у него украли лошадь, он надел седло себе на спину и вернулся домой пешком. Клянусь, я сделал бы то же самое, если бы вор не был так добр и обязателен».

0: письмо к репортеру.
1: Милостивый государь Иван Данилович, на этой неделе, как мне известно из газеты, было 6 больших и 4 маленьких пожара. Застрелился молодой человек от пламенной любви к одной девице. Эта же девица, узнав о его смерти, помешалась в рассудке. Повесился дворник Гускин от неумеренного употребления, потонула вчерашнего числа лодка с 2 пассажирами и маленьким детем. В Аркадии какому-то купцу прожгли на спине дыру и чуть ему шеи не сломали. Поймали 4 прилично одетых жуликов, и произошло кораблекрушение товарного поезда. Все мне известно, милостивый государь. Столько разных благоприятных для вас случаев, столько вы теперь заработали денег, и мне не платите ни копейки. Это хорошие господа не делают. Ваш портной Змирлов. С подлинным верно, Антоша Чехонте.

Были минуты, когда Чехов сам удивлялся, почему он продолжает заниматься журнальным ремеслом. У него не было угла, где бы он мог сосредоточиться хоть на минуту. Он писал на людях, присев где-нибудь у края стола, на подоконнике. Писал быстро, почти никогда не перебеляя. Дома вели шумные разговоры, шипела кем-то заведенная музыкальная шкатулка, а он писал, и многое выходило очень смешным. Веселость не покидала Чехова.

юноша и дело. 3 года тому назад я почувствовал присутствие того священного пламени, за которое был прикован к скале Прометей. И вот 3 года я щедрую рукою рассылаю во все концы моего обширного отечества свои произведения, прошедшие сквозь чистилище упомянутого пламени. Писал я прозой, писал стихами, писал на всякие меры, манеры и размеры, за даром и за деньги, писал во все журналы, но... Увы, мои завистники находили нужным не печатать моих произведений, а если и печатать, то непременно в почтовых ящиках. 500 почтовых марок посеял я на Неве, 1000 утопил в Неве, 10 пропали из огонька, 500 просадил на Стрекозе. Короче, всех ответов из всех редакций получил я от начала моей литературной деятельности до сего дня ровно 2000. Вчера я получил последний из них, подобный по содержанию всем остальным. Ни в одном ответе не было даже и намека на «да». Юноши и девы, материальная сторона каждой моей посылки в редакцию обходилась мне по меньшей мере в гривенник. Следовательно, на литературное препровождение времени просадил я 200 рублей. А ведь за 200 рублей можно купить лошадь. Дохода в год я имею 800 франков только. Поймите, и я должен был голодать за то, что воспевал природу, любовь, женские глазки, за то, что пускал ядовитые стрелы в корыстолюбие надменного Альбиона, за то, что делился своим пламенем с господами, писавшими мне ответы. 2000 ответов, 200 с лишним рублей и ни одного «да». Тьфу! И вместе с тем поучительная материя. Юноши и девы, празднуя сегодня свой юбилей получения 2000 ответа, поднимаю бокал за окончание моей литературной деятельности и почиваю на лаврах. Или укажите мне на другого, получившего в 3 года столько же «нет», или становите меня на незыблемый пьедестал.

0: Весна и любовь, Наденька, как я любил тебя. О, этот день! Солнце светит ярко, воздух прозрачен, ее глазки обещают больше, чем следует. Живи, наслаждайся. Дудки, говорит судьба в лице моего доброго знакомого. Я сижу с ней на скамье под голым еще деревом, а вокруг нас весна. Я готов ее скушать вместе с ее шляпкой, шубкой и ножками, на которых блестят коньки. Так хороша. Страдаю, в то же время наслаждаюсь. О, любовь, но дудки. Мимо нас проходит наш департаментский отворяйло и запирайло, наш Аргус и Меркурий, пирожник рассыльный, спевсип Макаров. В руках его чьи-то калоши, мужские и женские, должно быть превосходительные. Спевсип делает мне под козырек и, глядя на меня с умилением и любовью, останавливается около самой скамьи.
1: Холодно, ваше высокоблагородие. На чаишко бы.
0: Я даю ему 2 гривны. Эта любезность трогает его до нельзя. Он усиленно мигает глазами, оглядывается и говорит шепотом.
1: Очень на мне жалко вас. Обидно, ваше благородие. Страсть как жалко. Точно вы мне сынок. Человек вы золотой, душа, доброта. Смиренник наш. Вот когда на медне он, превосходительство, то есть, накинулся на вас, ну, тоска взяла. Ей-богу, думаю, ну, за что он его? Ты и лентяй, и молокосос, и тебя выгоню то да сё. Ну, за что? Когда вы вышли от него, так на вас лица вашего не было, ей-богу. А я гляжу, и мне жалко. Ох, у меня всегда сердечность к чиновникам. Уж больно они плохи у нас насчет бумаг-то. Не ихнее это дело в умственных бумагах. Шли бы по торговой части или по духовной, ей-богу. Ни одна бумага у них толком не выходит. Все зря. Ну, и достается на орехи. Сам заел совсем, турнуть хочет. А мне жалко. Их благородие добрые.
0: Он смотрит мне в глаза самым обидным состраданием. Ступай, говорю я спевсипу, задыхаясь. Я чувствую, что у меня даже калоши покраснели. Осрамил каналья. А в стороне за голыми кустами сидит ее папенька, слушает и глазеет на нас, чтобы я впредь до титулярного не смел и думать, о. А на другой стороне, за другими кустами, прохаживается ее маменька и наблюдает за ней. Я чувствую эти 4 глаза и готов подохнуть. О, весна!

Надо поставить подпись. Человек без селезенки. Еще один рассказ готов. Надо запаковать его в конверт и черкнуть несколько слов издателю. Многоуважаемый Николай Саныч, пророчество ваше относительно моего писания, вероятно, сбудется. Буду писать. С половины апреля начну строить дачные рассказы. В прошлом году они мне удавались. Посылаю вам несколько рассказов. Есть темы получше, и написал бы побольше, и побольше получил бы, но судьба на этот раз против меня. Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя нелитературная работа, хлопающая немилосердно по совести. В соседней комнате кричит детеныш, приехавшего погостить родича. В другой комнате отец читает матери вслух. Кто-то завел шкатулку. Для пишущего человека гнуснее этой обстановки и придумать трудно что-нибудь другое. Постель моя занята приехавшим с родственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. У дочки должна быть резь в животе, оттого кричит. Я имею несчастье быть медиком, и нет того индивидуя, который не счел бы нужным потолковать со мной о медицине. Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу. Обстановка бесподобная. Прощайте. Думаю, как бы и где бы задать Храповицкого. С почтением имею честь быть, Антон Чехов. Сквозь тяжелый запах иодоформа чувствуется свежесть и аромат весны. Вчера вечером, уважаемый Николай Саныч, получил ваше письмо и прочел его с удовольствием. Живу с апломбом, так как ощущаю в своем кармане лекарский паспорт. Курс я кончил. Предлагали мне место земского врача в Звенигороде. Сейчас я приехал с судебно-медицинского вскрытия, бывшего в 10 верстах от Воскресенска. Полдня занят приемкой больных. Рассказ нацарапаю сегодня ночью и пришлю завтра. Я буду присылать вам все, чему только угодно будет залезть в мою голову. Сочинители подписи и мертвые сраму не имут. Вы не будете конфузить меня, ежели пришлю несообразное. Ваш Чехантэ.

0: когда я гляжу на этих людей, мне кажется, что я у себя в мертвецкой.
1: А мне кажется, что это все натурщики.
2: Подпись Чеханте к рисунку «Специалисты в бане».

И снова весна. Первоапрельский обман. Рассказывают, что в один из первых апрелей труппа немецких актеров, дававших представление в Петербурге во времена Петра, пообещала блистательное представление, и когда в театр пожаловала публика, вынесла на занавесе транспарант с надписью «1 апреля». Если эта труппа не забыла собрать деньги с публики перед спектаклем, то нужно пожалеть, что не все наши актеры-современники знакомы с этим историческим анекдотом.

0: На злобу дня Антоша Чеханте рецензирует весенние гастроли французской актрисы Сары Бернар. Вместо рецензии письмо от доктора медицины Клабзона к доктору медицины Ферфлюхтер Швейн.
1: Коллега, вчера я видел Сару Бернар. Грудь паралитическая, плоская. Костный и мышечный скелеты развиты неудовлетворительно. Шея до того худая и длина, что видны не только вена и югулярис, но даже и артерия АЕ каротидис. Сидя во втором ряду, я слышал анемические шумы в ее венах. Слезные железы у нее отвечают на волевые стимулы.
0: Дано сие медицинское свидетельство студенту Императорского Московского университета Михаилу Павловичу Чехову. 20 лет. В удостоверении, что он состоит с 1865 года моим родным братом и уполномочен мною брать в редакциях, в коих я работаю, денег, сколько ему потребно, что подписью и приложением печати удостоверяю. Врач Антон Чехов. Москва. 1886 год. С этим медицинским свидетельством брат Михаил ходил получать гонорар в «Новости дня». Ах, что это были за дни тяжелого для него испытания. Придет в редакцию, ждет, когда газетчики принесут выручку. «Что вы ждете?» – спросит, наконец, издатель. «Да вот получить 3 рубля. У меня их нет. Может быть, вы билет в театр хотите или новые брюки?» Тогда сходите к портному Арантрихеру и возьмите у него брюки за мой счет. Однажды, когда пришел последний срок платежа за гимназию, где обучался младший брат, инспектор сказал, чтобы завтра Михаил Чехов не являлся, если не уплатит. Пришлось бегать по редакциям, выклянчивать гонорар. Только поздно вечером был вручен ему тяжелый сверток, который он едва не упустил из рук. Это были 25 рублей, исключительно в одних серебряных гривенниках. Они были получены в одной редакции после того, как туда вернулись с отчетом газетчики, продававшие журнал в розницу по гривеннику за экземпляр. Деньги эти брат снес в гимназию, в ранце за плечами, и очень смутил инспектора, когда уплатил ему одними гривенниками.

0: комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам Ершаков. Человек молодой, по моде одетый, но помятый и, видимо, поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому почерку с завитушками и тонкому сигарному запаху, он был не чужд европейской цивилизации. Но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил: писатель пришел.
1: А, ну зови его сюда. Да скажи ему, чтоб калоши свои в магазине оставил.
0: Через минуту в комнатку тихо вошел седой плешивый старик в рыжем потертом пальто с красным помороженным лицом и с выражением слабости и неуверенности, какое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало, но постоянно пьющих.
1: А, мое почтение. Чего хорошенького, господин гений?
0: Ершаков смешивал слова «гений» и «гейне», и они сливались у него в одно – «гейним», как он и называл всегда старика.
2: Да вот, заказик принес. Уже готов-с.
1: Так скоро?
2: В 3 дня, Захар Семенович, не то что рекламу. Роман сочинить можно. Для рекламы и часа довольно.
1: Только-то. А торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. Ну, показывайте, что сочинили вы?
0: Гейним вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке.
2: У меня еще в чернес, в общих чертах-с. Я вам прочту-с, а вы вникайте и указывайте, в случае, ежели ошибку найдете. Ошибиться не мудрено, Захар Семенович. Верите ли, 3 магазинам сразу рекламу сочинял. Это и у Шекспира бы голова закружилась.
0: Гейним надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом и точно декламируя.
2: Сезон 1885-86 года. Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу Ершаков. Фирма существует с 1804 года. Все это вступление, понимаете, будет в орнаментах между гербами. Я одному купцу рекламу сочинял, так тот взял для объявления гербы разных городов. Так и вы можете сделать. А я для вас придумал такой орнамент, Захар Семенович. Лев, а у него в зубах лира. Теперь дальше. 2 слова к нашим покупателям. Милостивые государи, ни политические события последнего времени, ни холодный индифферентизм, все более и более проникающий во все слои нашего общества, ни обмеление Волги, на которое еще так недавно указывала лучшая часть нашей прессы, ничто не смущает нас. Долголетнее существование нашей фирмы и симпатии, которыми мы успели заручиться, дают нам возможность прочно держаться почвы и не изменять раз навсегда заведенной системе, как в сношениях наших с владельцами чайных плантаций, так равно и в добросовестном исполнении заказов. Наш девиз достаточно известен. Выражается он в немногих, но многозначительных словах. Добросовестность, дешевизна и скорость.
1: Ой, хорошо. Очень хорошо. И даже не ожидал, что так сочините. Ловко, ловко, ловко. Только вот что, милый друг, нужно тут как-нибудь тень навести, затуманить, ну, как-нибудь это, ну, знаешь, фокус устроить. Вот публикуем мы тут, что фирма только что получила партию свежих первосборных весенних чаев сезона 1805 года, так? А нужно, кроме того, показать, что эти только что полученные чаи лежат у нас в складе уже 3 года. Но тем не менее, будто из Китая, мы их получили только на прошлой неделе.
2: Понимаюсь. Публика и не заметит противоречия. В начале объявления мы напишем, что чаи только что получены, а в конце мы скажем, имея большой запас чая с оплатой прежней пошлины, мы без ущерба, собственным интересом, можем продавать их по прейскуранту прошлых лет и так далее. Ну-с, на другой странице будет прейскурант. Тут опять пойдут гербы и орнаменты. За ценами пойдет петитом развески и пересылки чая. Тут же о скидке и насчет премий. Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывает удочку в виде премий. Мы, с своей стороны, протестуем против этого возмутительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих жертв. Всякий, купивший у нас не менее чем на 50 рублей, выбирает и получает бесплатно одну из следующих 5 вещей. Чайник из британского металла, 100 визитных карточек, план города Москвы, чайницу в виде ногой китаянки и книгу «Жених удивлен» или «Невеста под корытом». Рассказ игривого весельчака.
0: Кончив чтение и сделав кое-какие поправки, Гейнем быстро переписал рекламу начисто и вручил ее Ершакову. После этого наступило молчание. Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую-то пакость.
2: Деньги за работу сейчас прикажете получить или после?
1: Когда хотите, хоть сейчас. Ступай в магазин и бери, что хочешь, на 5 с полтиной.
2: Мне бы деньгами, Захар Семенович.
1: У меня нет моды деньгами платить. Всем плачу чаем да сахаром, и вам, и певчим, где я старостой, и дворником. Меньше пьянства.
2: Разве, Захар Семенович, мою работу можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд.
1: Какой труд? Сел, написал, и все тут. Писание не съешь, не выпьешь. Плевое дело, и рубля не стоит.
2: Как вы насчет писания рассуждаете? Не съешь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, может, когда сочинял эту рекламу, душой страдал. Пишешь и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Семенович.
1: Ой, надоел ты, брат. Нехорошо так приставать.
2: Ну, ладно, ладно. Так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы у меня его назад возьмут по 8 копеек за фунт. Потеряю на этой операции 40 копеек, ну да что делать? Будьте здоровы.
0: Гейнем повернулся, чтобы выйти, но остановился в дверях, вздохнул.
2: Россию обманываю, всю Россию. Отечество обманываю из-за куска хлеба. Эх!
0: И вышел. Ершаков закурил гаванку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным человеком.

Москва. От Чехова Григоровичу. Ваше письмо, мой горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался, и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно гонорар за настоящее и будущее. Нет у меня сил судить, заслужена мною эта высокая награда или нет. Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка-два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. В Москве есть так называемый литературный кружок. Таланты и посредственности всех возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают здесь свои языки. Если пойти мне туда и прочесть хотя кусочек из вашего письма, то мне засмеются в лицо. За 5 лет моего шатания по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и пошла писать. Это первая причина. Вторая. Я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о 2 зайцах никому другому не мешала так спать, как мне. Пишу все это только для того, чтобы хоть немного оправдаться перед вами в тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток. Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы. Но вот нежданно-негаданно явилось ко мне ваше письмо. Я с вами во всем согласен. Выбиться из колеи, в которую я попал, пока нет возможности. Я не прочь голодать, как уж голодал, но не во мне дело. Письму я отдаю досуг 2-3 часа в день и кусочек ночи, то есть время, годное только для мелкой работы. Летом, когда у меня досуга будет больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело. Вся надежда на будущее. Мне еще только 26 лет. Может быть, успею что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро. Простите за длинное письмо и не вменяйте человеку в вину, что он первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу. Дай Бог вам счастья и здоровья, и верьте искренности глубоко уважающего вас и благодарного Антона Чехова. Так Антоша Чеханте назвал себя Антоном Чеховым.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В предыдущей нашей передаче, как вы, вероятно, помните, мы вновь обратились к теме, поднятой участниками радиовстреч 9-й студии еще в начале нынешнего года, к проблеме нашего с вами свободного времени. Мы попытались решить только один из вопросов, проанализировать круг нашего чтения. Разговор о книге, которую мы читаем, не был тогда завершен. Чтобы его продолжить, мы должны суммировать ваши отклики, мнения, предложения. Поэтому, отложив продолжение разговора о таланте читателя до следующей передачи, сегодня мы обратимся к другой теме. Мы решили начать сегодняшнюю встречу в эфире с раздумья о судьбе тех людей, которые в свое свободное время не слоняются без дела, не маются в поисках наилучшего выхода, как убить сегодняшний вечер. Нет, эти люди и после работы своей заняты трудом. Но раз этот труд просто титанический. Вот об одном из таких тружеников рассказал в своих заметках, опубликованных в журнале «Молодая гвардия», поэт Николай Глазков. «Я как-то заглянул в редакцию журнала «Крестьянка», – писал Глазков. За столом сидел молодой, здоровый, оборванный парень и жаловался. О счастливой колхозной жизни я написал 300 стихов, а на новостройках 200, в защиту мира 500, к Новому году 150 стихов, к 8 марта 250, к 1 мая 400. Почему меня не печатают?» И далее автор заметок поведал грустную историю этого парня. Он работал на Сормовском заводе, приносил людям пользу, имел твердый заработок. Бросил потом работу. В надежде на литературные гонорары переехал в Москву. Поистратился и грязный, голодный, обивает пороги редакции. Каждый день пишет по 3-4 стихотворения. Почему его не печатают? По той причине, что он пишет серые, скучные и безграмотные вирши. Профессиональный поэт не пишет такого количества стихов. Поэт понимает, что решающим фактором является не количество, а качество. Парень этого не понимает. Он безнадежный графоман, больной человек, вызывающий просто жалость. Умение читать и писать пошло парню во вред. Что же ему помешало стать поэтом? Отсутствие таланта, недостаток общей культуры, незнание духовных богатств, накопленных ранее человечеством, или еще что-то? Так вот что же? Ну вот как раз об этом и хотим повести мы сегодня беседу. О праве называться художником, о том, что дает человеку такое право. Маяковский говорил, нужно, чтобы поэт в жизни был мастак. Он говорил о богатстве духовной жизни человека, об особом таланте жить и действовать так, чтобы в каждую единицу своей жизни приносить окружающим тебя людям максимум добра и пользы, радости и счастья, мудрости и высокой простоты. Можно немало вспомнить образцов таких вот именно жизней. Можно обратиться к многочисленным примерам великих людей, но можно поступить и иначе. Можно внимательно осмотреться вокруг себя, попытаться глубже понять окружающих тебя людей, и тогда они предстанут перед нами такими, каковы они есть, и мы сможем судить о каждом из них точно и верно. Есть у них этот вот талант жить настоящим человеком или нет такого таланта? Вот такую именно попытку сделала недавно молодая ленинградская писательница Майя Данини. Побывав на севере, она познакомилась там с человеком, который поразил ее своим особенным отношением к делу. И она рассказала об этом знакомстве в очерке «Самый северный», написанном для 9-й студии. Послушайте сейчас этот очерк.
1: Когда я ехала на север, на Кольский полуостров, то твердила одну и ту же фразу. «Терновый куст – мой дом родной». И была эта фраза совсем...

Никакого аромата, ни ромашки, ни кашки, ни даже болотной таволги. Голо было, безлесно и безароматно. Холодное море, в котором никогда не купаются, холодное солнце, на котором никогда летом не загорают, и пыльный ветер. Но больше всего страшен север тусклым солнцем, в котором не светятся краски. Все бледно, вяло на севере, даже само солнце. На него можно совершенно свободно смотреть, особенно если оно в дымке. Можно смотреть, как на луну. И начинается на севере вялость, замедленность прямо существа. Вдруг хочется услышать какой-нибудь хоть аромат, ну, хоть запах лука. Сначала я была в Мурманске, потом мы поехали на Тулому, на Туломскую ГЭС. И, наконец, я попала в Кировск. Рядом с Кировском есть новый город. Собственно, я была в этом новом городке. Этот город пока не имеет названия. Предполагается, что его назовут именем академика Ферсмана. Но это еще не решено. Может быть, он сольется с Кировском, но это неизвестно еще пока. В этот город когда-то пришли геологи во главе с Ферсманом, открыли здесь крупнейшее месторождение апатита, и был заложен город. Был посажен тогда же первый цветок академиком Ферсманом. От этого цветка, от этой первой клумбы начался ботанический сад, в котором я, собственно, была больше всего и о котором буду рассказывать. Если город зеленый, то он уже веселый и своеобразный, а город без деревьев должен быть очень хорош, чтобы понравиться. Поэтому я никак не могла сначала решить, нравится мне Кировск или нет. Ну, собственно, что значит нравится? Если все время мерз, то и северное солнышко нравится. Вдруг выглянет, и ах, какое чудо! И самый низкий кустарник нравится. А уж если попал в сад, который выше тебя в 4 раза, то совсем развеселился. Так было с ботаническим садом. Это скромный сад, который, может быть, очень трудно отличить даже от леса. Тянется он к лесу, влезает на гору. Только этот скромный сад, который ничем не поражает туриста, оказывается очень интересным. Рассказать о нем трудно. Так же, как трудно было его посадить и выходить от морозов, а вернее от быстрой смены погоды, от вечно холодного солнца. Этот сад, собственно, посадил и выходил Николай Александрович Аврорин. Его терпение, его бесконечный труд, его руки сами прекрасны, как растения. Он прожил в своем саду 30 лет, пересадил в него 2000 растений. Вернее, он пересадил 4000 растений, но 2000 оказались очень строптивыми и предпочли умереть на северной земле, не стали приживаться. 4000 видов растений перебывали в руках Николая Александровича. Это уже целый сад. И вот на горе Вудьявр-Чор когда-то росли только елки, сосны, очень низкорослые, рос кустарник. Теперь растут кедры, растет масса всевозможных видов растений, и растет в том числе рододендрон, южное вечно зеленое растение, которое имеет толстые листья и белые цветы. Все просят отросточки, просят научить, как вырастить на севере рододендрон. Но, к сожалению, никто до сих пор не вырастил рододендрон у себя. И не потому, что Николай Александрович не хочет отдать черенки, а потому, что он просто не может передать другим свои руки и не может научить всех любить растения так, как он. И потому рододендрон остается на горе Вудьявр-Чор как символ человеческого умения заставить расти южные цветы на севере. У каждого садовода есть свой талант, свое умение, свой темперамент. Один обязательно хочет всех удивить и удивляет. Но Николай Александрович никогда и никого не хотел удивить. Он просто очень тихо и скромно работал в своем саду, и вся его деятельность сводилась к тому, чтобы распространить растения на север. Он считал, что растения просто не слишком быстро рассеиваются по свету, и надо помочь им ускорить этот процесс. Когда-то саами и поморы не сеяли почти ничего на Кольской земле. Они ловили рыбу, разводили оленей
и не знали даже лу.

0: лука. Вернее, они знали дикий лук, но они не сеяли лука. И вот 30 лет тому назад впервые начались посадки лука и всевозможных огородных и садовых культур на Кольской земле, в ботаническом саду и в Павире. Нашли, что картошка может созревать, и лучше всего капуста всех сортов, в том числе цветная. Но задача ботанического сада, задача Николая Александровича Аврорина была не только в том, чтобы рекомендовать совхозам какие-то сорта овощей и плодов. Его задача была главным образом в том, чтобы доказать, что на севере может произрастать гораздо большее количество растений, чем было до сих пор. И начались поиски. Растения приучали к холоду, к полярному дню, сажали их сначала в парниках, потом открывали парники, старательно подрезали, чтобы растения вытягивались в высоту, и заставляли кусты одеваться прочной корой. Растения отбирали. Семена, которые были получены на севере, ценились так, как не ценили и апатит, местное золото. Растения берегли и воспитывали. И вот теперь, через 30 лет, сад имеет 2000 новых растений, которые вполне освоились на Кольской земле. Тень сада, какое, кажется, неважное, летящее, ускользающее видение, то ли дело вагон апатита, или железной руды, или рыбы, которую привезут из Атлантики. Но стоит вспомнить, как с пропыленной дороги свернешь на влажную низкую дорожку ботанического, стоит только вспомнить, как по ногам пойдут легкие тени листьев, и сразу явится тихое, растроганное состояние, будто кто-то заставит тебя задуматься и остановиться. Есть на свете люди, которые как будто всегда в тревоге и беспокойстве, люди, которые всегда немножко раздражены и взвинчены. Это их раздражение случается от того, что они якобы ищут. Якобы они всегда в работе. И их раздражение – это творческий подъем. Такие люди очень часто сердят всех окружающих и в то же время им что-то прощают, потому что они талантливы. А есть люди совершенно другого склада. Они спокойны, все замечают, и никакой лихорадки мыслей и суеты в них нет. Но они тоже умеют делать свое дело, медленно и просто. Кажется, что такие люди сделают меньше. Их очень редко называют талантливыми, да они этого не хотят. Просто делают, что могут. И вот именно такой человек Николай Александрович Аврорин. Он мог бы много говорить о том, что его сад самый северный, уникальный. Мог бы говорить, что его работы ведутся только у нас. Но Николай Александрович, проработав в своем саду 30 лет, говорит так скромно, будто посадил вообще несколько кустов смородины, не больше. Говорят, что талант – это нарушение правил. А мне, глядя на Николая Александровича, все хотелось сказать, что талант – это постоянное спокойствие, это естественность. Николай Александрович прежде всего сказал мне, что нельзя навязывать природе что-то, что ей не свойственно. Николай Александрович никогда не старался нарушать законы природы и удивительно чувствовал ее, улавливал все ее малейшие капризы, даже, может быть, не называл их капризами, а считал только законами и считался с ними. И именно потому, что он любил все свои растения и не старался им что-то насильно привить, именно потому природа платила ему сполна. Думая об Аврорине, я невольно вспомнила художника, который жил в гостинице. Этот художник каждый день, в любую погоду, уходил к морю и писал его: «Тусклое море в тусклом свете, холодное в холоде». И казалось, что это будет что-то необыкновенное. Такой стойкий человек и так работает. Но потом я посмотрела его работы и очень разочаровалась. Он написал море таким, что я смотрела на картину тоже совершенно холодными глазами. Этот человек работал как ремесленник, выполнял задания по командировке. А может быть, ему надо было просто сидеть у моря и ждать, когда оно его согреет. И я вспомнила этого художника тогда, когда познакомилась с Николаем Александровичем. И мне показалось, что Николай Александрович никогда бы в жизни не мог нарисовать такое тусклое и серое море. Потому что совершенно разным бывает даже постоянный и педантичный труд, Один безнадежно обязательный, по необходимости, а другой, хоть и методичный, но для своей собственной души. И именно этот труд тоже творчество. Есть такое изречение, что человек любит природу, а она его нет. Но, вероятно, каких-то людей любит и природа. И мне показалось, что она любит Николая Александровича Аврорина. Как это негромко звучит. Именно не только он ее любит, но и она его. И в этом секрет его таланта.
1: Права ли моя Данини в своих размышлениях о природе таланта, о том, как проявляется он в отношении человека к своему делу? Пожалуй, перефразируя известное выражение «сколько голов, столько умов», можно сказать, сколько талантливых людей, столько разновидностей талантов. Одно только бесспорно. Право называться художником основано не на каких-то профессиональных признаках. Его дает человеку жизненное пристрастие, творческое отношение к делу. И вот рассказ Майи Данини о Николае Александровиче Аврорине – иллюстрация этой мысли. Но я не случайно упомянул и о чисто специфическом таланте, необходимом для того, чтобы духовно одаренный человек стал и одаренным человеком в искусстве. Я думаю, что когда писатель произносит слово «необходимое и понятное другим», это слово дойдет до человеческих сердец. Как дошли до нас из Моабита стихи Джалиля, а из Панкратца строчки Фучика. Как не погибли в турецкой тюрьме творения Хикмета и донеслась сквозь все преграды до нас правда о славных днях гражданской войны в Испании, о которой рассказали Кольцов, Эренбург, Хемингуэй и Йорис Ивенс. И сейчас, когда мы вновь вспоминаем о событиях 30-летней давности, о том, как славно сражались люди многих стран за то, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, нам все понятнее становится громадный гражданственный подвиг интернационального отряда писателей, художников, поэтов разных стран, которые тогда в Испании собственным примером доказывали, что долг писателя, имеющего художественный талант, служить всему честному, правдивому и человечному в мире. И коль скоро мы говорим сегодня о том, что дает человеку право называться настоящим художником, давайте вспомним и об этих людях, одаренных, умных, добрых, книги которых были подвигом, и каждое слово которых было словом борца и гражданина. О них рассказала для слушателей 9-й студии писательница Руфь Александровна Зернова.
2: 28 лет тому назад я была в Испании. Я там была переводчицей. 28 лет – это очень много. И все-таки вот Испания для всех, для нас осталась. Все мы, которые были в Испании, мы все связаны между собой и связаны с Испанией. В общем, очевидно, до края нашей жизни. И, вероятно, это получается потому, что дорого в жизни бывает человеку не только победы, но и горести. Это был трагический период Испанской войны, потому что Испания уже была разрезана на две части, и конец этой трагической и справедливой войны был уже недалек. И все-таки у всех у нас было самое главное ощущение и самое главное понимание своей сопричастности к судьбам мира. Это ощущение должно явиться у человека непременно когда-нибудь в его жизни. У кого раньше, у кого позже. Я думаю, что в 1941 году это испытали все. Ощущение того, что решается не только его судьба, не только судьба его семьи, его детей, его родных, его близких, в конце концов, его страны, но и судьба всего мира. Об этом очень хорошо сказал английский поэт 17 века Джон Донн. Он сказал так: «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый остров есть часть материка, часть суши. И если волной смоет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит дом твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством». И вот это ощущение неделимости мира пришло к нам в Испании. И, вероятно, в лучших книгах о том времени вот это ощущение сохранилось и передается читателю, и потому эти книги до сих пор живые. Я хотела бы сказать об одной книге и об одном человеке. Всегда теперь, когда приходится рассказывать, что вот была я в Испании, меня непременно спрашивают: а вы видели там Кольцова? Я Кольцова там не видела. И очень об этом жалею, потому что приехала я тогда, когда он уже был в Москве. И в это время в Москве выходил его испанский дневник. Поразительный случай, когда книжка, написанная по горячим следам событий, становится, по выражению Ольги Бергольц, главной книгой. Главной книгой Михаила Кольцова стал его испанский дневник. Эта книга удивительная, это книга поступок. Он был в гуще испанских событий. Он направлял многие события. Эта книжка обеспечена всем, что было в писателе. Опытом его жизни, его огромной одаренностью, его колоссальной осведомленностью, его глубоким пониманием человека, его остроумием, яркостью этой личности. Потому что думается мне, что автор должен быть по плечу своим героям. Я думаю, что никогда не получится у писателя образ, если он будет стоять перед своим героем на коленях и взирать на него снизу вверх. Я думаю, что не получится у него хорошая книжка, если он будет поминутно умиляться на деяния тех людей, которых он изображает. Я думаю, что не получится книжка хорошая, если он будет становиться перед ними на вытяжку. Кольцов вывел в своем испанском дневнике Мигеля Мартинеса, мексиканского коммуниста, который приехал сражаться за Испанскую республику. Мигель Мартинес – это и есть сам Кольцов. Мигель Мартинес называет себя Михаил Кольцов в тех местах, когда он непосредственно принимает участие в военных действиях. И вот и Мигель Мартинес, и Михаил Кольцов – это человек, совершенно стоящий рядом с теми героями, которых он изображает. У Кольцова в книжке действуют танкисты, летчики, носящие испанские имена – Антонио, Мартинес. И только много времени спустя нам удалось расшифровать эти псевдонимы. Оказалось, что это были русские советские люди, советские добровольцы, летчики и танкисты, которые тогда сражались за Испанскую республику. Это были герои, я не побоюсь этого слова, потому что это были люди очень молодые, которые со всем жаром своей юности приехали защищать свои идеалы. Высокие идеалы интернационализма. И книга Кольцова прелестна до сих пор тем, что вот эти высокие идеалы интернационализма ее одушевляют, ее освещают и делают ее необыкновенно горячей. И сейчас к ней прикасаешься как к живому существу. Эта книга – книга поступок. Есть и другая книга об Испании. И тоже это книга поступок. Это книга Авадия Савича. Называется она «Два года в Испании», вышедшая в 1961 году. В этом году она была переиздана. Это книга о любви. Настоящая книга о любви, потому что любовь к Испании одушевляла Савича всю его жизнь. Он был там корреспондентом ТАСС, затем корреспондентом «Комсомольской правды». И все время он был в Испании до самого конца. Вместе с испанскими республиканскими частями он отступал во Францию. И поэтому его книга, написанная не сразу, бесконечно нам интересна и будет в нас мысли и чувства, которые и должны пробуждать такие произведения. Более 20 лет писалась эта книжка. За это время все отстоялось. Но воспоминания не остыли, но чувства остались прежними. Но жар душевный не погас. И потому книга Савича, книга о любви к стране, к эпохе и к тому прекрасному, что было в эпохе, она остается и останется. А теперь я хотела бы рассказать еще про одну встречу. Несколько лет тому назад я прочла вышедший в переводе роман испанского писателя Хуана Гойтисола, назывался «Печаль в раю». Эта книжка произвела на меня огромное впечатление. Всегда удивительно и всегда странно прочесть в художественном произведении о времени и о месте, которое ты сам хорошо знаешь, и о событиях, которые тебе так или иначе знакомы. Там рассказывается история маленького мальчика Авеля, которого убивают ребята из детского дома, находящегося рядом с его собственным домом. ожесточенные, озверевшие в результате страшной, междоусобной, длившейся много месяцев войны. И вот когда я прочла эту книгу и увидела события тех лет и места, так хорошо мне знакомые, увиденные глазами ребенка, я подумала о том, что как хорошо было бы познакомиться с автором, как интересно было бы увидеть его. Ведь он был тогда еще совсем мальчишкой, наверное, ему было лет 8-9, я уже знала годы его рождения. И вот в жизни происходят самые удивительные встречи. В прошлом году я познакомилась с Гатисолой, он приехал в Ленинград. Он ходил по ленинградским улицам, находил, что Ленинград похож на Венецию, это находят все приезжие иностранцы, и говорил со мной об этой своей книжке. Рассказывал мне о себе, рассказывал, что он из богатой семьи, что вырос он в Каталонии, что действительно неподалеку от того места, где я жила, был его домик, в котором вырос он и его два брата. А я смотрела на него и думала, что ведь мог же он стать благополучным писателем в самой Испании, прославлять франкистский режим, жить в своей стране, а не во Франции, где он находится в каком-то полуизгнании. Почему же это так не произошло? Значит, есть что-то такое в человеке, что заставляет его принимать последствия своих поступков. Это честность. И книги Гатисола, и «Печаль в раю», и «Земли Нихара», и «Прибой», в которых рассказывается о трудном положении испанского народа после победы Франко, это не только художественные произведения, это очень честные книги. И каждая из них производит впечатление разорвавшегося снаряда. В Ленинграде люди, бывшие в Испании, объединены в общество, общество участников революционно-освободительной войны в Испании. Там есть и летчики, и моряки, и танкисты, и общевойсковые советники. И вот в скором времени в Ленэздате должна выйти книга воспоминаний ленинградцев-участников Испанской войны. Она так и называется «Ленинградцы в Испании». Я думаю, что книга эта будет очень интересна, потому что люди пишут там о том, что было им необыкновенно дорого, за что они платили своей кровью, за что они готовы были умереть и за что умерли многие их товарищи. И это тоже свидетельство того, что писать, даже если ты не художник, можно о том только, что бесконечно тебе дорого, что отложило печать в твоем сознании, что непременно нужно тебе сказать людям. Потому что если тебе нечего сказать людям, то тогда не нужно и писать.
1: Писатели обычно не любят пускать посторонних в свой рабочий кабинет. Они очень неохотно отвечают на вопросы о том, как они пишут. Поэтому процесс творчества всегда окружен некой тайной. А уж если художника, писателя или артиста удается разговорить, то он объясняет вам, что тайны никакой нет, а есть постоянный каждодневный труд. О значении труда в творчестве поэта хорошо сказал в одном из своих интервью Степан Щипачев. «Все мы, даже старики, торопимся печататься. Не качеством, так валом иные не прочь брать. Ой, как этого надо бояться, особенно молодым, находящимся на подступах к первой книге». И далее он приводит поразительные примеры. Замечательный русский поэт Тютчев выпустил первую книгу стихов, когда ему было уже под 50, когда в его столе накопились десятки поэтических жемчужин. Эдуард Багрицкий в начале 30-х годов написал три великолепные поэмы: «Последняя ночь», «Человек предместья» и «Смерть пионерки». Кто из поэтов удержался бы и не предложил такие поэмы журналам? А Багрицкий не спешил, он продолжал отшлифовывать каждое слово. А Лермонтов? Вот пример высочайшей требовательности к себе. Составляя первый свой сборник, кстати, единственный прижизненный, он не включил в него даже такое стихотворение, как «Парус». Вы можете сказать, здесь речь идет о гениях, которым было, так сказать, из чего выбирать. Но вот когда мы готовили эту передачу, мы решили обратиться для иллюстрации этой мысли о значении чувства самооценки, требовательности к себе для каждого творческого человека, решили обратиться к примеру более простому. Такой пример мы нашли в новом сборнике молодого прозаика Владимира Омлинского. Я имею в виду рассказ «Первая бессонница». Автор рассказывает, как однажды он встретился на теплоходе, идущем из Одессы, с одним необычайным пареньком, который вместе с другими школьниками возвращался в свое село с областного смотра художественной самодеятельности. И вот ночью они разговорились. Парень не мог заснуть, его мучили неожиданно пришедшие размышления, которыми он, как часто это бывает, поделился совсем незнакомым с человеком, которому пришел в каюту.

Тут такое запутанное дело, что не поймешь, да и не разберешься. Туманность одна. Если все описывать по порядку, так всю жизнь надо описать. Сам я с 51-го, дед рыбак. Живем мы в деревне Кудинов остров. Отец помер в 54-м, с другом в камышах охотился, утку стрелял. И друг его подстрелил по нечаянности. Повезли его на лодке в район, а он и помер, не доезжая. Мать после такого дела что-то не в себе стала. Все хворало, да и по сей день хворает. Вся желтая, как сухой камыш. Тогда дед меня взял, Мефодий Макеевич. Взял меня, а в школу не пускал. Дед у меня очень чудной старик, старообрядец, упорный такой. В школу 2 года он меня не пускал. В церковь водил, с дьяковым сыном дружить заставлял. Наконец, из сельсовета пришли к деду и говорят, если ты не угомонишься, отберем от тебя внука, да и сам под суд пойдешь. Потом пошел я в школу, учился там с малолетками. И тут в школу нашу привезли пианино. Стал я на этом пианино стучать по костям. Стучал, наподобие чижика. А слух у меня был ничего, говорят, даже очень. С детства я пел песни церковные, да и мирские пел. Так вот, стучу я на этом пианино, ноты себе покупаю в районе. Самоучитель, дед об этом деле знал, но ничего, помалкивал. Но раз поиграл я на вечере, он принялся меня стыдить, срамить. Я теперь уж не тот стал, что раньше. Не такой покорный. Я ему, если вы, дедушка, ко мне приставать будете, уйду я от вас. Откажусь я от вас на всю свою жизнь. А он то угрозой, то жалостью. Плачет, уговаривает. Не позорься, говорит. Греховным делом не занимайся, людям себя не показывай. Ну и ушел я от него. И жалко мне его, и тошно с ним. Ушел я и занялся этой самой музыкой на полную катушку. Дни и ночи играю. С уроков сбег. Сижу все время в красном уголке. Но учителя меня корят за математику, за русский язык. А за музыку говорят хорошо. Потом приехал какой-то учитель, музыкант. Смотрел меня. Потом ездил я на смотр, грамоту получил. Потом еще одну. Специалисты смотрели, говорят, способность есть, а школы нет. Самоучка. А где мне эту самую школу взять? Играл я всласть, часов по 8 в день. Уж и школу закроют, и пустота повсюду, и в клубе танцы кончаются. На станции в 11 часов движок выключают. А я сижу, играю. Ну и мечтаю. Уеду отсюда в большой город, в консерваторию поступлю. Ну и всякое такое. Честолюбие всякое, одним словом. Ладно. Так я и жил. А потом дедушка мой неуживчивый, Мефодий Макеевич, помер. Ушел я тогда к реке, к Дунаю, и плакал. Может, первый, может, последний раз. Жалел я деда, темноту его, ярость его я жалел, и жизнь его я жалел, потому что он был человек умелый, а музыки никакой не знал. Разве что псалмы, где ни складу, ни ладу, одна мистика. И еще я жалел свое детство. И то, как я с ним ходил рыбалить.
и как он учил меня вентиль оставить и лодку дубить, и жалел, что огорчал его через безбожие свое, да через музыку. Но что поделаешь, если уж я знаю, что нет никакого создателя, а есть одна лишь материя и Чарльз Дарвин. А через неделю поехали мы в Одессу на большой областной смотр. Поехала наша районная самодеятельность, и меня взяли. Там в гостинице был зал, где фортепиано стояло. Там еще наши флейтисты и кларнетисты занимались. Ну, играли мы себе, играли. Вдруг кто-то отворил стеклянную дверь и вошел. Маленький такой, с рыжими волосами, а лицо у него бледное, будто он мелом измазался. Открыл и поморщился. Ну и гвалт, да тут же право жить невозможно. Наши кларнетисты примолкли, а начальство ему объясняет насчет самодеятельности и все такое. А я играю.

он вдруг уставился и слушает. Не начальство, а меня слушает. Слушает и улыбается. Вечером я гулял по городу. Возвращаясь в гостиницу, смотрю, он подходит ко мне и говорит: «Хочешь ко мне в номер зайти? Я тебе сыграю». И я пошел.

аккорд взял, я весь замер. Тут-то я и понял, в чем дело. Все по-другому, чем я. Совершенно по-другому.

здесь смысл у него был другой. А звук я уж не говорю. Звук у него был мощный, как гром. Мощный и чистый, что и не поймешь, откуда он рождается и как он держится в воздухе. А руки в два раза меньше моих, но насколько сильнее. Посмотрел на свои грабки и думаю, надо, брат, не в консерваторию идти, а булыжники таскать.

На утро заключительный день смотра. Ребята идут хорошо среди первых. Вот и моя очередь. Называют мою фамилию то да сё из рыбацкой семьи, талант-самоучка, пятое-десятое. Я выхожу, сажусь. Руки у меня горят, а внутри холодок. Ну, думаю, прости, Господи, сейчас я дам, как никогда в жизни. Помню я, как вчера он играл. Все помню, каждую ноту, каждое звучание. И так же начинаю. Так же начинаю, как он. Точно так же. А играть не могу. Не могу по его играть. Тогда начинаю играть, как до него. Как раньше, как на репетициях. И слушаю себя и не верю. Так это грубо, жестко. И стало мне противно. Тут уж я себя не помню. Только помню, что встал, закрыл крышку. Да, крышку закрыл. И стою. А в зале шум, движение. Никто ничего не поймет. А я вроде иду по сцене. И почему-то не внутрь, за кулисы, а прямо в зал. И только слышу, до меня доходят отдельные слова. «Что с тобой? Ты же вчера отлично играл!» Это он впечатлительный, нервный. У него дедушка умер недавно. Чокнутый. Тем все и кончилось. Целый вечер бродил я по Одессе. Бродил и сидел на набережной. И все думал, думал, а как же дальше? И сначала очень неплохо было. Очень плохо. А потом от чего-то стало хорошо. Я подумал, ну, не буду я играть. Музыка-то не исчезнет. Послушать ее я всегда смогу. Пришел я тогда поздно в гостиницу. И не пошел туда, где наши жили, в общежитие, а прямо на третий этаж в номер люкс к пианисту. Пришел, а дверь заперта, и горничная говорит: уехал товарищ в город Москву выступать и давать концерты. А потом кончился этот самый конкурс. Нас всех погрузили, и мы поехали.

0: Станет ли герой рассказа Владимира Амлинского настоящим музыкантом, по-моему, сказать трудно. Но в его сознании, в его душе совершился важный поворот. Он понял, что его игра несовершенна, что труд и творчество нераздельны. И кем бы он ни стал впоследствии, первая его бессонница никогда не забудется. И вот что еще очень нравится мне в этом пареньке. Его безыскусственность, искренность. Он не рисуется, не пыжится. Я, мол, артист, музыкант. Он такой, какой есть. А ведь искренность – это одно из тех качеств, которое, на мой взгляд, и формирует личность художника. Мы разговорились об этом однажды с артистом Игорем Озеровым. Вот послушайте, пожалуйста, сейчас запись этой беседы.
1: Мы знаем, что было время, когда актеры играли, изображали какие-то чувства, какие-то события. Современный актер это знает прекрасно и зрители уже сейчас, и актеры не должен изображать чувств. Он должен действовать, а чувства должны быть его собственные, личные чувства, подлинные чувства. Это касается, по-моему, не только актеров, это касается всего на свете. Это касается всех областей искусства. Если у художника есть потребность писать картины так, именно этот сюжет писать, если у композитора есть потребность писать эту музыку на эту тему, тогда он искренен, тогда он нужен, тогда он необходим. Мне проще всего, скажем, говорить о поэтах, поскольку я читаю и современные стихи, и классику. Мне кажется, что, скажем, я не имею права читать тех стихов, они могут быть замечательны, они могут быть гениальны, под которыми я сию минуту не могу подписаться полностью, как если бы это были мои собственные слова, мной сейчас рожденные. Здесь ведь имен всех поэтических даже и не перечислишь. Ну, я не знаю, ведь вот, скажем, бесконечная совершенно по глубине тема поэзии Ленинграда. Это же много имен, много удивительных поэтов сейчас работают у нас в Ленинграде, причем самых разных поколений. Ну, начать, я не знаю, с такого, который уже становится маститым, очень широко известным у нас поэте Вадиме Сергеевиче Шефнере. Я с ним, к сожалению, лично не знаком, но у меня ощущение просто, что кроме того, что это огромного мастерства и дарования, и музыкальности какой-то поэт, и удивительной искренности, и подлинности, и честности, вот что еще самое главное. Мне кажется, что это еще удивительный какой-то человеческой чистоты фигура в нашей сегодняшней поэзии.
0: А что вам нравится у Шефнера?
1: Почти все.
0: А вот назовите
1: из самых любимых стихов. Да. Ну вот удивительное стихотворение. Удивительное стихотворение Шефнера «Сказка». Оно, по-моему, оно включено и в последний его сборник, и в предпоследний тоже оно есть в его сборнике. Но смотрите, как этот человек удивительно пишет о любви, если б стал я невидимым и крылатым. Не искал бы наживы, пользуюсь этим. Я и так считаю себя богатым, потому что живу я на белом свете. На шестой этаж в переулке тесном я б к окну твоему подлетал с рассветом. Если ты еще не совсем одета, от тебя отворачивался бы честно. Глубей с карниза я не сгонял бы, и как воздух был бы я незаметен. Я стихи тебе, о тебе читал бы, а тебе б казалось, пропел их ветер. Был бы я невидимым верным другом, если б ты в самолете летела к югу, то с кабиной вровень сквозь громы тучи я летел бы рядом на всякий случай. А когда по бульвару легкой походкой к остановке троллейбусной ты б шагала, я тебе подбрасывал бы находки, чтобы ты счастливой себя считала. Я тебе подбрасывал бы подарки, голубые капроновые косынки, ожерелье и серьги пластмассы яркой и живые маки в ночных росинках, если б стал я невидимым и крылатым. Вот какие удивительные стихи умеет писать Вадим Шефнер. Ну, я говорю, перечислять список ленинградских поэтов можно до бесконечности. Ну, вот, например, поэт, которого я уже много читаю, серьезно читаю, тоже относительно молодого поколения, это Сергей Давыдов. Вот, мне кажется, тоже его отличает вот эта удивительная поэтическая искренность. Вот он пишет так, как он видит и слышит, и не делает себе никаких скидок, и не делает никаких уступок, скажем, моде, тому, что сегодня нравится кому-то. Он пишет так, как он может и как он хочет. Ну вот я даже не знаю, что прочитать из Сергея Давыдова. Кстати, очень интересно увлечение вот в последних стихах у Сергея Давыдова есть, у него появился целый чуть ли не цикл стихов о старости. Неожиданно у молодого поэта появляются размышления о старости. Вот, например, он пишет такое стихотворение, очень серьезное. «Достать бы яхту мне под старость, чтоб за кормой вдогон струя, чтобы косой латинский парус звенел, как медная струна, чтоб мачта до небес взлетала, чтоб, просолив тебя насквозь, седое море охлаждало седой огонь твоих волос. Нацелив парус на удачу, встречать бы в море мне зарю. Но шепчет рифма, купишь дачу, лишь парус, парус, говорю». Вот такое стихотворение. И тут же он пишет рядом, казалось бы, шуточное стихотворение на эту же самую тему. Оно посвящается аэропорту. «Я старость не приму, как пытку, я рубь с копейкою скоплю, куплю сапожную кибитку и щетки черные куплю. Ни в старом парке, ни на рынке сапожник стану первый сорт, чтоб чистить туфли и ботинки твоих гостей аэропорт. Вы из Сибири ставьте ногу, вы из Парижа виден стиль. Сибирь знакома нам немного, мадам в Париже тоже пыль. Смешаю щетками, махая я зелень ладожской травы с землей Марокко и Шанхая, с песком Туниса и Тувы. Пыль заструится, оседая, метлой ее не прогоняй. Любуйся, голова седая, свои пути припоминай. И, может, ночью в келье жаркой, зачем, и сам не разберешь, припомнишь ножку парижанки и вздохом старость отпугнешь». Вот такое стихотворение. Мне очень хотелось бы в эту программу включить стихи малоизвестных, а может быть, даже и совсем неизвестных поэтов, может быть, даже поэтов непрофессиональных, никогда не печатавшихся. Но мне кажется, например, целый интересный раздел представляют собой стихи ленинградских актеров. Ну, скажем, например, стихи пишет такой известный всему Ленинграду артист, как Сережа Юрский. Человек перегружен работой. И в то же время почему-то он пишет стихи. Очевидно, в этом есть его органическая, его человеческая потребность писать. Ну, вот одно из моих любимых стихотворений – это Любань. Возле станции Любань ночью плавают туманы, а в предутреннюю рань очень буйная роса и далекая гармонь на большое расстояние сквозь прохладу, дрёмь и сонь все разносит голоса. Мимо станции Любань поезда проходят тихо, отдают немую дань этой общей тишине. Паровоз, едва дыша, точно старая слониха, проплывает не спеша вдоль заборов и плетней. Я во сне, как наяву, вижу этот мир покоя, где вплетается в траву облаков густая рвань. Я проснулся. За окном шумный узел балагоя. я проспал давным-давно свою тихую любовь. Ну и вот я говорю, что всех поэтов, которые, по-моему, относятся к разделу удивительно искренних поэтов, ну, я говорю, весь список ведь можно продолжать до бесконечности, но вот очень хочется сказать о действительно удивительной нашей поэтессе. Недавно вышла ее книжечка, по-моему, в прошлом году, называется она «Крыши», очень тоненькая, еще маленький первый сборник. Это Галина Гампер, очень мужественная, удивительный какой-то искренности поэтесса молодая. Я очень люблю ее книжку, очень люблю все ее стихи. Ни одного не могу назвать меньше любимым. Ну вот, чтобы прочитать из ее книжки, например, такое стихотворение, как «Фанатики». Стою у кромки штилей и бурь, у ног океанского натиска. 100 метров любителям, дальше буй. Дальше плывут фанатики. Фанатики – странные существа, счастливейшие существ. Я знаю место их торжества, пятна глубинных мест, густо-синий на голубом, как острова качаются. Фанатики не возвращаются в дом, и на берег не возвращаются. Им вправо запрет, и влево запрет, а берег шумит травой. Их путь прочерчен, как путь ракет, ликующую кривой. Остановится память грузом, даже память за борт решительно. Это было б, наверное, грустно, если б не было так стремительно. Вот мне кажется, на примерах этих поэтов, о которых я говорил, я бы сказал об одной главной вещи, которая и определяет подлинную ценность современного художника. Я убежден, что это именно искренность художника. А отсюда... Только от искренности, только если он искренен художник, можно уже говорить и о его гражданственности, и о зрелости его мировоззрения, и о его месте просто в сегодняшней культуре, в сегодняшнем искусстве. Нельзя сегодня лгать в искусстве.
0: Ну что же, я хочу сейчас поблагодарить моего собеседника и выразить надежду, что... Эти слова его, эти мысли, которые он высказал сейчас, найдут какой-то отклик у вас, друзья. А теперь наша сегодняшняя встреча подходит к концу. И я надеюсь, что вас заинтересовал начатый сегодня разговор о серьезности отношения к творчеству, о том, что дает право называться художником. Разговор этот касается многих, всех, кто причастен к искусству, будь он профессионал или любитель. Ждем ваших откликов, друзья. До новых встреч в эфире.
2: Смерть сама по себе не пугает меня. Просто главную песнь я еще не допел. И любимой своей до последнего дня настоящего слова сказать не успел. И ни миру, ни времени я до конца, а тебе, Дагестан, не успел рассказать. Одного хитреца, одного подлеца не сумел осадить, не сумел наказать. Суд всемирный идет на земле, заседает Великий Совет. Я свидетелем вызван на суд. Говори же нам правду, поэт. Кто виновен в страданиях людей? Кто причина их горя и бед? Расскажи, докажи и пролей на события темные свет. Суд всемирный идет, и поэт... человечеством призван туда, где преступники века должны беспощадно узнать приговор. Помоги же нам факты раскрыть. Справедливость — задача суда. Расскажи, что ты видел, поэт, и о чем ты молчал до сих пор. Суд идет, и с вопросом ко мне обращается совесть времен, совесть века и совесть земли, за которую держим ответ. А тебе ли известно, поэт, как сурово карает закон лжесвидетелей, лгущих в глаза, чтобы скрыть преступление след? Суд идет, я клянусь говорить только правду, и я говорю. Мне известно, что смертная казнь и не может быть кары иной, полагается, если поэт, лжесвидетель и душу свою продает и бессовестно врет, извиваясь ползучей змеей. Суд идет. Я готов отвечать, беспристрастный, суровый судья. Эту землю, клянусь головой, только совесть и правда спасут. И за чистую правду готов положить свою голову я. Только совесть, мой Бог и пророк. Суд идет. Справедливейший суд. Я часто думаю о том, что вся земля — мой отчий дом. Где б ни был бой, огонь и гром, горит мой дом, горит мой дом. 20-й век, а не любой, моею плотью стал, судьбой. Воюют годы меж собой. Где б ни был гром, огонь и бой, сгораем сердце мы с тобой. Нет, не время безумным или мудрым бывает, только люди. Но люди о том забывают. Это люди безжалостны и милосердны, а не время, как кто-то внушает усердно. Говорят, что рассвет — это мудрость прозрения. Как же давний, июньский, сродни преступлению. Свист снарядов, пока мы глаза протирали, вой и взрывы, пока мы окно открывали. На рассвете порой убивают поэтов. Пушкин, Лорка, Махмуд. Опасаюсь рассветов. Когда в дымке рассветной вершины тонули, весть, что умер отец мой, узнали в ауле. На рассвете мы слышим, как дышит планета. Где-то дождь, где-то солнце, и кровь льется где-то, и не высохнет кровь эта тысячелетие. Кто споет о Гренаде нам вновь на рассвете? Говорят, человек, мол, с годами умнеет. Кто же счесть человечество возраст сумеет? О, жестокость безумия! И вовсе не странно, Хиросимы в сердцах не рубцуются раны. И пожары Бейрута, и кровь Сальвадора силой адских снарядов изрыты просторы. Завершится ли? Нет, в мире тысячеустом нескончаемый бой меж умом и безумством. Довольствуясь малым, замолкнуть придется. Мне хватит и песни. Пусть будет, как было. Будь рад, что есть час для стихов, и найдется любовь и бумага для них, и чернила. У всех своя доля, у всех свое дело. Для подвига есть и пространство, и время, для всех одинаково. Действуй же смело и делай свое, но в согласии со всеми. Свое, чтоб потом все свести воедино.

глаза. Вы видали так много прекрасных мгновений. Скажите, что краше всего? Шаг вперед, без сомнения. Вы, уши, всем звуком внимаете снова и снова. А что всех дороже на свете? Правдивое слово. Душа, жажда чуда тебя и мечты одолели. А что всех чудесней на свете? Дитя в колыбели. О сердце, так много любви на земле ты узнала. Что выше всего? Моя родина, свет и начало. Что я люблю? Что в жизни я люблю, храню в душе всегда. Мелодию, друзей и свой аул сада, и горные хребты, чья так легка вода, и женщин я люблю, а больше всех тебя. Люблю я с малых лет забреживший рассвет, когда, открыв глаза, тьмы провожаю след. Огонь и виноград, что дымкою одет, всех женщин я люблю, и больше всех тебя. Люблю седлать коней я самых ранних дней, забыть ли, как на них скакал среди полей. Люблю я лань в лесу и в небе журавлей. Всех женщин я люблю, и больше всех тебя. Я этот мир люблю, любовь моей крови. Я в жизни никогда не изменял любви. Всех женщин я люблю, но больше всех тебя. И потому судьба мне говорит: живи. Нет, я не тот, кто в грудь себя колотит, мол, жизнь прошла от счастья в стороне. Был дом, и песня, и судьба на взлете, и собственное солнце, все при мне. И не плясал я под чужую дудку, за свой не выдавал пандур чужой, лесть ненавидел, обожал я шутку, и от овации не оглох душой. Но словно контуры подводного Черкея, его аварской Атлантидою зовут, укутанный в волнах, лежу на дне я, а там вверху воспоминания плывут. О, грандиозный флот воспоминаний! И только щепки необузданных желаний. За то, что расспросить смогла дорогу в самый нищий дом и беднякам язык дала, рожденный в пламени святом, тебе, поэзия, спасибо. За то, что юность в час любви губами жаркими шепча стихи бессмертные твои пьет из бессмертного ключа, тебе, поэзия, спасибо. За то, что высмеяны те, кто мажет маслом курдюки, за то, что ни пред кем стихи не ползают на животе, тебе, поэзия, спасибо. За красоту, любовь и честь твоей воспетой струной, за то, что у поэта есть один судья, народ родной, тебе, поэзия, спасибо. За то, что ты пропасть не дашь тому, кто кости поломал, взбираясь на скалистый

кряж или сходя с могучих скал, тебе, поэзия, спасибо за речь родную. Ты спасла ее на кручах в бездне гор, за то, что правнукам несла свет благородства с древних пор, тебе, поэзия, спасибо. Не ты виной, что мир погряз в жестокой злобе и вражде. Твоя бы воля, хоть сейчас, любовь царила бы везде. Поэзия, тебе спасибо. Переводчикам. Спасибо, дорогие летчики, за то, что вам благодаря увидел мир, его моря и земли в небесах паря. Меня в Париж и в Рим и в Токио на крыльях брали вы с собой. Хотя мой дом — скала далекая, и дагестанец я судьбой. Когда бы вас на свете не было, в ущелье жил бы я сейчас и спрашивал тропинку в небо, чтоб глянуть с облаков хоть раз. Но больше, чем небесным летчикам, я благодарен переводчикам. Спасибо вам, поэты мира, чьей щедрости благодаря узнала дальние края и песня горская моя. На языки своих поэзий, небес, равнин, лесов, морей, спасибо, что переводили язык поэзии моей. Пролетает орел над простором земли, над хребтами Кавказа, среди птиц Дагестана, и в дальней дали четко виден он сразу. Узнаем и родню мы сегодня порой после схватки какой-то. Если не поплатился в бою головой, то еще не герой ты. А вот раньше хороших людей и плохих понимали, как надо, различали по рукопожатию их, узнавали по взгляду. Среди людей я найти человека хочу, и меня не вините, что опять и опять зажигаю свечу, хоть и солнце в зените. В женщине, скажи, какой черте придаешь особое значение? Женщина во всем на высоте. Принимаю все, без исключения. Спрашивают, более всего, что тебе, скажи, в мужчине нравится? Украшает мужество его. И любовью к женщине он славится. Смерть не подступится ко мне, ведь я принадлежу весне, покуда сею зерна. Я буду на поруки взят весной, листвой объявший сад, и смерть уйдет покорно. Нет, смерть не явится за мной, покуда на земле родной в трудах я дом свой строю. Увидев, как растет стена, трусцою пустится она в тот лес, что за горою. Нет, не посмеет даже смерть, косая, тощая, как жерть, прийти, пока я полон стихами, лирикой моей. Любовь сильнее всех смертей, не каркой, черный ворон. Не станет смерть ходить за мной,
ведь это ей грозит войной, я буду насмерть биться. Узнав, как страшен мой отпор, она козой помчится с гор, аж пыль пойдет клубиться. Смерть не приблизится ко мне. А если ночью при луне заглянет, шляясь мимо, я ей скажу: пошла ты прочь. Лежу, обнявшись в эту ночь, я с женщиной любимой. А если вновь рискнет зайти, я спуску ей не дам, учти. Скажу ей: видишь, злюка, детьми я, внуками любим, в потомстве я неистребим. Бессмертие жизни и души — загадочная штука. А в третий раз рискнет зайти, стихи ей дам свои, прочти. Я не украл ни строчки, ни разу не солгал в стихах, и это знает весь Хунзах, его сыны и дочки. Нет, смерть не явится за мной, покуда на земле родной служу добру и чести. Но если опозорюсь я, содеяв зло, мои друзья, пускай приходит смерть моя сразить меня на месте. Клянусь, тогда я молвлю ей: войди, желанная, скорей, ведь жду тебя давно я. Зарой меня в сырую твердь, но этого не будет. Смерть не явится за мною.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск музыкальной рубрики «Чего старенького». У микрофона, как всегда, по субботам автор и ведущий Игорь Макаров. Сегодня традиционная в конце месяца программа с названием «Патефончик повторной пластинки». И, значит, соавторами передачи становятся наши слушатели, а мне остается только отобрать произведения, наиболее часто называвшиеся в письмах и телефонных беседах. То есть своеобразный ретро-хит-парад. Разумеется, свои предпочтения есть у каждой аудитории, и чем она больше, тем точнее отражается, так сказать, волеизъявление масс. Аудитория нашей рубрики – в первую очередь любители музыки со стажем. Кое-кто застал еще 30-е годы. Расцвет танцевальной эпохи, ее незабываемые шедевры, многократно звучавшие в субботнем эфире. Сегодня начнем с танц-классики еще позапрошлого 19 века. Вальса Йозефа Штрауса «Деревенские ласточки». Полное название «Деревенские ласточки из Австрии», откуда, собственно, родом семья королей вальса Штраусов. Пластинка выпускалась в довоенное время московской фабрикой звукозаписи. Коллектив исполнителей на этикетке не указывался. Очевидно, один из немецких оркестров, перепись с иностранной пластинки. Вальс «Деревенские ласточки» открывает наш ретро-концерт.

Вальс Йозефа Штрауса «Деревенские ласточки» прозвучал в записи 30-х годов некоего салонного оркестра. Может, это был венский богема-оркестр? Не берусь утверждать, даже предположительно. Вот и следующий шлягер старой эстрады имел, так сказать, ореол таинственности. Знаменитая песня «Журавли», необычайно популярная в середине прошлого века. «Здесь под небом чужим я как гость нежеланный». Точная дата ее возникновения неизвестна, поскольку распространялась песня методом самиздата на кустарных рентгеновских пленках. Людская молва приписывала ее Лещенко, Вертинскому, на самом деле не имевшим к песне никакого отношения. Записи самодеятельных исполнителей ходили по рукам, и многие продавцы, набивая цену, обманывали таким образом покупателей. Единственная в то время официальная грамзапись появилась на пластинке ленинградской артели «Пластмасс». Правда, с другим текстом, отличающимся от канонического. Сейчас эта пластинка на нашем проигрывателе. «Журавли» — музыка неизвестного автора, слова ленинградского поэта Вениамина Зубина. Исполняет Ольга Кравченко в сопровождении оркестра под управлением Анатолия Батхина. Слушаем.

Это был один из вариантов знаменитой песни «Журавли» с артельной пластинки полувековой давности. Ленинградская артистка Ольга Кравченко и оркестр под управлением Анатолия Батхина. Далее не менее знаменитый шедевр послевоенной эстрады «Летят перелетные птицы». Одна из визитных карточек солиста Всесоюзного радио Владимира Бунчикова. Я слышал уже в 70-е, 80-е годы, песня получила распространение в Америке в среде иммигрантов из Советского Союза, совершившим, подобно птицам, дальний перелет, правда, в отличие от пернатых, в одну только сторону. Запись 1948 года Владимира Бунчикова и оркестра Всесоюзного радио.

Первую часть передачи завершает еще одна песня с осенне-перелетной темой «Улетают журавли». Венгерская мелодия с текстом Гарольда Регистана. Запись 54 года Зары Долухановой. После выпуска новостей продолжим.

продолжаем очередной выпуск рубрики «Чего старенького». По-прежнему в студии коллекционер музыкальных записей Игорь Макаров. Птичью тему, возникшую в первой части передачи, закончим многократно упоминаемой поклонниками ретро песней «Петушка». Композиция парагвайского автора Хосе Флореса. В начале 50-х он приезжал в СССР и в данной записи сам дирижировал Большим симфоническим оркестром Большого театра. Эдакая бравурная мелодия, некогда часто передававшаяся по радио, песня «Петушка».

записи 1953 года оркестра Большого театра звучала музыкальная пьеса парагвайского композитора Хосе Флореса «Песня петушка». На этом с птицами закончим, зато продолжим вполне актуальную осеннюю тему. Я отобрал из почты передачи ряд произведений, самым непосредственным образом связанных с текущим сезоном. Некоторые ждут своего часа еще с позапрошлой весны. Очередь на повторные пластинки у нас длинная, о чем я всегда предупреждаю собеседников. Итак, романс «Жалобно стонет ветер осенний» из репертуара незабвенной Изабеллы Юрьевой. Фонограмма конца 50-х, когда певице было уже под 60, но на протяжении десятилетий мало кто отваживался петь этот романс, потому что у многих звучит в душе именно исполнение его нашей гениальной певицей. Включаем запись.

Изабелла Юрьева и дуэт гитаристов. Старинный романс «Жалобно стонет ветер осенний». Следующий номер нашего ретро-парада – песня Бориса Макроусова на стихи Марка Лисянского «Осенние листья». Слушатели почему-то вспоминают ее в исполнении Аркадия Райкина, хотя я не уверен, что он ее записывал на пластинку. Пели песню Вера Красовицкая, Надежда Обухова, Владимир Нечаев. Написана была в 1951 году для одного из спектаклей драмтеатра имени Станиславского. Получила огромное распространение благодаря записи Владимира Нечаева. Ее-то я и предлагаю послушать. «Осенние листья».

Это была популярнейшая песня 50-х годов «Осенние листья». В записи Владимира Нечаева и оркестра Всесоюзного радио под управлением Алексея Ковалева. Затрагивая осеннюю тему, конечно же, невозможно обойтись без, пожалуй, главного в этом ряду произведения довоенного танго «Осень». Тогда оно появилось в репертуаре Вадима Козина, и тоже потом редко кто перепевал. Сказывалась магия имени. Как я уже не раз говорил, чтобы петь сейчас знаменитый репертуар прошлых лет, уровень исполнителя должен соответствовать великим мастерам старой эстрады. А с этим-то теперь, мягко говоря, проблематично. Танго «Осень» прозвучит в исполнении Аллы Баяновой, вернувшей на современную эстраду многие шедевры начала прошлого века, в том числе и это прекрасное танго. Включаем запись.

0: Знаменитая танго «Осень» прозвучала с пластинки 80-х годов, тогда еще румынской певицы Аллы Баяновой в сопровождении оркестра студии «Электрекорд». В заключение сегодняшней программы еще один, если так можно выразиться, сезонный хит. Песня Жана Татляна и Сергея Ильясова «Осенний свет» популярна была в конце 60-х. Полагаю, у многих были пластинки модного тогда исполнителя. Кстати, в этом году у этой песни юбилей – 40 лет с момента записи. Жан Татлян и инструментальный ансамбль под управлением Владимира Терлецкого «Осенний свет».
1: Рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие

0: В рамках рубрики «Чего старенького» прозвучала очередная подборка повторных пластинок, которые по вашим просьбам отобрали редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров. Часть из них вы сможете услышать еще раз сегодня ночью в 0 часов 10 минут. До следующей субботы. Всего вам самого хорошего.
1: Мне причиняя боль, тебя невольно ранят. Удар и яд, направленный в меня, как бы сквозь сеть пройдет через мою работу, тебя пятная и лишая сна. Я не хочу, любовь, чтоб лунный лоб цветущий пересекла вражда, что следует за мною, чтобы во снах твоих чужая злоба оставила венок отравленных ножей. Гримаса ужаса копирует мой смех, и горькие шаги мой повторяют шаг. Услышав голос мой, тот час злословит зависть, и эту тень, любовь, мне жизнь дала навек. Хромая вслед за мной, идет пустой костюм, как пугало с кровавой усмешкой.

Не уходи далеко, не надей. Затем что, как расскажешь, день-то долг, и я прожду тебя, как на вокзале ждут поезда, который где-то спит. Не уходи далеко, не на час. В тот час сольются капли всех бессонниц, и весь тот дым, который бродит в мире, чтоб сердце мое бедное убить. Пускай не раздробится на песке твой силуэт, не улетят ресницы, не покидай меня ни на минуту. Ты за миг так далеко уйдешь, что я пройду весь мир с одним вопросом. Мне ждать тебя или умереть скорее? Не люблю и люблю, так и знаю. Жизнь, она ведь и то, и другое. Слово — это крыло тишины, и огонь непонятен без стужи. Я люблю для того, чтобы любить, чтобы снова начать бесконечность, чтобы не бросить любить никогда. Вот за это тебя не люблю я. Не люблю и люблю, словно я обладаю ключами удачи и предчувствием горькой судьбы. Я две жизни живу, чтобы любить. Я люблю, когда я не люблю. И когда я люблю, я люблю. Истая женщина, спелое яблоко, пламенная луна, водоросли, густой аромат, тина и свет. Что за смутная ясность блещет между колонн? Что за древнюю полночь рядом с тобой чувствует человек? Ах! Любовь — это странствие со звездами и водой, с воздухом задыхающимся, с яростной мутью бурь. Любовь — поединок сметенных молний клинки, два поверженных тела, сраженных единственным медом. Я целую тебя, прохожу по малой твоей бесконечности, по твоим берегам и рекам, по деревушкам твоим. И огонь, обернувшийся только усладой, бежит и струится тончайшими тропками крови, пока не обрушится, словно ночная гвоздика, да не вспыхнет на миг короткой зарницей во мгле. А если я умру, переживи меня с такой неистовой чистой силой, неизгладимый взгляд от юга к югу брось, от солнца к солнцу, пусть твой рот звучит гитара. Я не хочу, чтобы слабел твой смех, будь радостью, она мое наследство. Не призывай меня, меня на свете нет. Живи в моем отсутствии, как в доме. Огромен этот дом, отсутствие мое. В него сквозь стены можешь ты войти и в воздухе развешивать картины. Прозрачен этот дом, отсутствие мое. Мне будет видно, как ты в нем живешь, и если в горе, то умру я снова.

0: Катюша, пора закрывать библиотеку.
1: Сейчас, Марья Петровна, только разберу свежую почту.
0: Какую почту?
1: Марья Петровна, ну только что был почтальон. Еще поздравлял с наступающим Новым годом.
0: Ах да, ведь сегодня встреча Нового года. Остались считанные часы Старого года. Слышите? Наверху в актовом зале школы уже начинается новогодний бал. Сейчас повсюду зажгутся елочные огни.
1: Только не в библиотеке, не на нашей скромной елке.
0: Да, ведь мы спешим бал.
2: Ну что же вы?
3: Марья Петровна, я вот ничего не понимаю. К нам попало несколько писем с очень странным адресом. Клубу знаменитых капитанов.
0: Дайте сюда.
1: Одно даже в стихах.
0: Покажите. Не видна волна в эфире, но кругом обходит свет. Возвучали в целом мире ровно 5 заветных лет. На коротких и на длинных, от Челябинска до Клина, от Шанхая до Берлина. И сегодня капитанов знаменитых моряков, переплывших океаны, победивших ураганы, поздравляет
1: Михалков.
0: Ох, интересно было бы узнать, где помещается этот клуб, куда переслать письма.
1: Марья Петровна, а по-моему, это просто новогодние шутки.
0: Наверное, это так. Мало ли что бывает в ночь под Новый год.
1: А эти шуточные письма мы прочитаем наверху.
0: На елке. Закрывайте скорее двери.

0: Синьор Негоро, что вы делаете с часами?
1: Кто это говорит? Кто это говорит? Отвечай быстрее, если тебе жизнь дорога.
0: Это я, Билл Аткинс, старый пират из романа «Робинзон Крузо».
1: А, ну в таком случае придержи эту стрелку, пока я напишу записку.
0: Что вы затеяли, сеньор Негоро?
1: Когда часы бьют 7, со страниц сходят знаменитые капитаны. Я решил положить этому конец.
0: О, мой кинжал и мушкет к вашим услугам, сеньор, но только при одном условии.
1: Каком?
0: В первую очередь прикончить Робинзона Крузо. У меня с ним старые счеты по роману Даниэля Дефо.
1: Успокойся, Билл. Знаменитые капитаны все разом пойдут на дно.
0: Ну, когда это случится?
1: Сегодня. Сегодня, в ночь под Новый год. В этой записке содержится приглашение немедленно прибыть в черные пески. В самое страшное место. Ты представляешь себе, Билл, что происходит 31 декабря в черных песках?
0: Нет.
1: Ледяной ветер, песчаная буря, ни капли воды, ни одного живого существа на сотни километров вокруг. И только кости верблюдов валяются вдоль заброшенных караванных троп.
0: О, все это прекрасно, но вдруг капитаны не захотят расстаться с уютной библиотекой?
1: Не захотят, они клюнут на мою приманку. Я написал, что в черных песках гибнет их друг. Я ручаюсь, что этот мальчишка Дик Сент, присвоивший себе звание 15-летнего капитана, первым поспешит на помощь.
0: Понимаю. Они погибнут в черных песках, и мы захватим кают-компанию клуба знаменитых капитанов и поднимем на мачте свой черный флаг.
1: Куда положить эту записку, чтобы она наверняка попалась им на глаза?
0: Сюда, на елку. Вложите записку в самую большую хлопушку.
1: Так, ну, отпусти стрелку часов, Билл. И скроемся на книжных полках.

0: спешим, друзья, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья.
1: Сегодня у нас есть особое основание, чтобы поспешить на встречу с друзьями. Ровно 5 лет тому назад, в ночь под Новый год, мы впервые отправились в плавание под флагом клуба знаменитых капитанов.
2: И все эти годы попутный ветер дружбы надувал наши тугие паруса.
3: А сколько поучительных историй мы рассказали нашим юным друзьям. Мы рассказывали, как отважные люди борются со стихией, открывают новые земли, наносят на карты неизвестные острова.
4: Что говорить? Этим сказано все. Все.
1: Эй, на корвете коршун!
5: Есть на корвете!
1: Вызвать на палубу оркестр!
5: Вызвать на палубу оркестр!
1: Начинаем торжественную перекличку. Я капитан корвета «Коршун» из повести Станюковича «Вокруг света на Коршуне» здесь.
3: Я капитан Александр Григорьев, он же Саня, из романа «Каверина. Два капитана» здесь.
2: Я капитан Робинзон Крузо из романа Даниэля Дефо прибыл сюда.
6: Я капитан Немо или капитан Никто из романа Жюль Верна не в пучинах вод, а здесь.
7: И я, 15-летний капитан из романа Жюль Верна, несомненно, тут.
8: Достопочтенные капитаны, не могу скрыть от вас чувство глубочайшего удовольствия, вызванного тем, что я, капитан Гулливер из романа Джонатана Свифта, имею честь находиться среди вас.
4: Ах, мадам месье, в эти часы, минуты и секунды сам Тартарелл из Тараскона не гонится за берберийскими львами, не взбирается на вершины Альп, не плывет на своем флагманском корабле тю-тю-пам-пам и даже не скачет на верблюде, а скромно, но не теряя чувства собственного достоинства, стоит возле самой елки.
1: Вся команда в сборе, кроме Мюнхгаузена.
2: Клянусь всеми новогодними елками, Мюнхгаузен непременно явится. Он не покинет нас в эту ночь.
3: Я предлагаю в ожидании Мюнхгаузена сесть за стол
6: и послушать какую-нибудь таинственную новогоднюю историю.
1: Капитаны, а что вы слышали о неуловимом корабле?
4: Ровным счетом ничего.
7: Так расскажите нам, капитан Ветров.
1: Это было в годы гражданской войны между северными свободными и южными рабовладельческими штатами Америки. Северная эскадра блокировала берега реакционного юга. Как раз в это время мой коршун ремонтировался в Гаване, на острове Куба. И вот как-то вечером меня вдруг окликнули по имени. Оборачиваюсь, передо мной стоит Хэдди Чейз.
7: Это тот самый пират, который когда-то пытался украсть китайских детей на своей королевской чайке.
1: Да, вот тот самый. Как, вас еще не повесили? Спросил я его. Он улыбается. Веревка меня не любит, капитан корвета, отвечает он. Что вы здесь делаете? А любую с вашим коршуном. Он должно быть хороший ходок. Да, неплохой, говорю я. Вы уж раз убедились в этом. Но что вы делаете в Гаване, мистер Чейз? Как всегда, отвечает он. Ищу средства разбогатеть. Ну и что же, нашли? Нет еще, но скоро, кажется, найду. И бросив странный взгляд на меня и на коршуна, он исчез, словно растворился в вечернем воздухе. Через несколько дней я встретил на берегу капитана одного из северных фрегатов. Он посмотрел на меня и покачал головой. «А ведь мы вчера гнались за вашим коршуном», — сказал он. И только уважение к русскому флагу заставило нас... Позвольте, каким образом, спросил я. Мой коршун не выходил из гавани. Странно, а мы видели вас в море. Вы хотели прорваться через блокаду. Какие товары везете вы южным плантаторам? Уж не оружие ли? Ловко. Я был потрясен. Я заявил, что это гнусная клевета. И вот на следующий день мы, наконец, вышли в море. Вахтенный офицер доложил мне, Корабль на штирборте.

0: Я посмотрел в подзорную трубу. Не больше, чем в миле от нас, шел, кто бы вы думали, второй коршун, точная копия моего корвета. И вдруг одна мысль промелькнула у меня в голове. А что, если это...
1: Призрак, мираж, обман зрения.
0: О, нет, это был негодяй Чейз. Ну, я не стану приводить подробности и рассказывать о том, как патрульные фрегаты северян гнались за поддельным коршуном, как они безрезультатно пытались его настичь и подстрелить. Я дал им сигнал: «Отдайте его мне!» И они ответили утвердительно. Поддельный коршун уходил от меня полным бакштагом, под всей парусностью. Но Хейди Чейз, который загримировал свою мерзкую посудину под наш благородный корвет, не сообразил одного. Можно переодеть корабль, но нельзя сделать его таким ходоком, как настоящий коршун. И мы настигли его через час. Разговор был короткий. Я скомандовал в рупор: «Паруса и оружие долой! Даю 3 минуты, потом бортовой залп!» Чейз понял, что его дело проиграно, и сдался.
2: «Опять вы сорвали мое дело, капитан!» – пробурчал он злобно. «А дело было выгодное. 110 ящиков с английскими винтовками для плантаторов. Бизнес номер 1. Осознайтесь, это было ловко придумано. Переодеть корабль и спокойно идти через блокаду под вашим флагом.
0: Ну, мистер Чейз, ответил я передаю вас американскому военному суду, и вам не сносить головы. Чейз мрачно усмехнулся.
2: Обещаю, сказал он, что на свою казнь я не явлюсь.
0: Несколько дней спустя американский адмирал пригласил меня завтра в полдень присутствовать при том, как Чейза будут вешать. Что ж, думаете, его повесили?
1: Ну?
0: За час до казни мне прислали извещение о том, что казнь не состоится, так как приговоренный бежал из тюрьмы. Другими словами, его выпустили на волю. Ну, теперь вы понимаете, что такое правосудие в стране доллара. Да, мы еще не раз встречались с этим пиратом, но об этом я вам расскажу в будущем году.
1: Разрешите мне зажечь огни на елке и выстрелить из самой большой хлопушки.
3: Огни зажгите, Дик. Но большую хлопушку не трогайте. Пусть она украшает елку.
4: Я смотрю на эту зеленую елочку и вспоминаю снежные хребты, скалистые ущелья, серебристые гималайские сосны.
5: Гималайские сосны? Где вы могли их видеть, Робинзон?
3: В Тибете.
4: Много лет пытался я проникнуть в эту страну. Я решил спрятаться в книге какого-нибудь путешественника. Но въезд европейцев в Тибет воспрещен. А люди, посещавшие Тибет, кашгарские торговцы, индийские носильщики, барышники из Пакистана, не брали с собой книг, ведь они не умели читать. Наконец, я встретил буддийского монаха из Непала, который шел на богомолье в Тибет, в священный город Лхасу. Конечно, буддийский молитвенник мало подходящая для меня книга, думал я. И будет очень неудобно, если, открыв свою священную книгу, монах найдет в ней отрывки из Робинзона Круза. Но, увы, выбора не было. И здесь меня постигла неудача. Монах оказался английским шпионом, а его книги – таблицами условных сигналов и шифровальными словарями. Согласитесь, все это было не для меня. Тут я вспомнил, что Тибет в течение многих столетий является провинцией китайского государства. Почему не проехать в Тибет не с юга, а с запада, подумал я. В Пекине мне повезло. Один из китайских языковедов отправлялся в Тибет изучать местные наречия. В его дорожном мешке было множество книг, и среди них даже мой собственный необитаемый остров, где я и разместился со всеми удобствами. Соседями моими были книги на разных языках. Мы перезнакомились, и я узнал от них много интересного о Тибете. Тибет – гигантское Нагорье, самое большое на земном шаре. Площадь его около 2 миллионов квадратных километров, а средняя высота над уровнем моря – 4000 метров. Однажды на стоянке я высунулся из мешка. Был жаркий летний день, и дышалось очень трудно, ведь весь Тибет расположен на уровне высочайших вершин европейских гор. Дул резкий сухой ветер. К вечеру разыгралась настоящая пыльная буря. Путешественники укрылись в палатке и слушали, как завывает ураган. Стало очень холодно, ведь в Тибете даже летом температура ночью падает ниже нуля. Путь был долог и труден. Только через неделю перед нами раскинулась чудесная панорама города Лхасы, столицы Тибета. Холм Потала, от подошвы и до вершины застроенный темно-красными и ослепительно-белыми храмами, так называемый «железный холм», живописные дома жителей. Перед каждым домиком был разбит крохотный садик с цветником. В горшках красовались хорошо всем нам знакомые цветы – астры, ноготки, левкои, настурции. Горожане охотно угощали гостей тибетским кирпичным чаем с маслом, клёцками и солью, сушеным сыром, чур и вяленым мясом. Сварить что-либо в Тибете невозможно, так как вода там кипит уже при 83 градусах. И тут я понял, почему дорога в Тибет закрыта для европейцев. Тибетцы составляют одну из 5 национальностей Великого Китая. И они не желают видеть на своей земле чужестранцев, стремящихся покорить их страну. Недаром так яростно сражались они против англичан, которые в 1904 году пытались завоевать Тибет, отторгнуть его от Китая.
1: Я вам завидую, капитан Робинзон. Вы совершили очень интересные путешествия.
6: Кто стрелял? Нас могут прострелить, как фуражки.
7: Успокойтесь, Тартарен. Это разорвалась большая хлопушка. Видите, она упала с елки.
1: Капитан, хлопушки шоколадные зайчики.
6: Зайцы? Шоколадные? О, да. Я рискну их попробовать.
1: Из хлопушки выпала записка.
6: Записка?
1: Терплю бедствие в черных песках.
6: В черных песках?
1: У колодца Чарышлы. О. Умоляю о помощи. Ваш старый друг...
2: Кто подписал?
1: В этом месте бумага разорвалась в клочья.
8: Ах. Но как эта записка очутилась в хлопушке? Здесь, на елке?
9: Мало ли что бывает в ночь под Новый год.
2: Как бы там ни было, мы должны немедленно отправиться в черные пески.
3: Такова традиция нашего клуба. Спешить на помощь друзьям.
6: А вдруг это Мюнхгаузен? Тогда спешить особенно нечего. Вся история с черными песками может оказаться не совсем достоверной. Я уже не говорю о возможных опасностях. Ледяные ветры, песчаные бури, ядовитые змеи, скорпионы, фаланги, тарантулы, каракурты и жабы.
1: Так оставайтесь на вахте у елки.
6: Я?
1: Да.
6: Спросите обо мне у львов, царей пустыни дикой, и скажут ли вы без лишних слов, что я стрелок великой. Где мой плед?
9: Достоуважаемые друзья, на чем же мы двинемся в столь далекое странствие?
6: А я предлагаю моего преданного верблюда.
3: Путешествие в черные пески на верблюдах займет весь будущий год.
7: Остается одно. Проследовать на странице книги «Мои путешествия» академика Ферсмана, не раз пересекавшего черные пески.

0: Abordaj!
1: Abordaj!
0: Итак, кают-компания клуба знаменитых капитанов захвачена джентльменами удачи.
1: Захвачена.
0: Наконец-то я выбрался из душного переплета. Я задыхался в болотах Западной Африки. Меня травили собаками. А этот молокосос Дик Сент сидел в уютном кресле и распинался в дружбе к неграм. Да. Теперь всему этому конец.
1: Но как вам удалось, сеньор Негора, обтяпать дельца с этой чертовой хлопушкой? А ведь они не хотели ее трогать, а?
0: У меня не было выхода, и мне пришлось положиться на свой верный глаз. Выстрелить в хлопушку. Иначе она провисела бы на елке до Нового года.
1: Но неужели мы будем встречать Новый год вдвоем?
2: Как вдвоем?
0: Кто это?
1: Кто это лезет, а?
2: Может быть, вы пригласите к столу князя Григория Черноморского из романа «Тартарен» мистера Аскона?
1: Титулованная особа среди нас?
0: Успокойся, Билл, это свой парень. Сухопутный пират.
2: Я рад оказаться в таком достойном обществе. Я покупаю и продаю. Сеньор Негоро, могу вам предложить партию мавританских рабынь, а также чебуков для курения или акции югославских рудников? Может быть, нужен небольшой заливчик, бухта для стоянки кораблей? Недавно проездом через Белград я продал целую партию черноморских земель нашим заокеанским друзьям. А вы по-прежнему торгуете черным деревом?
0: Ну, садитесь, князь, и налейте бокал. Вы мне напомнили славные добрые времена. Как известно из книги «15-летний капитан», моя блестящая карьера началась с того, что я убил и ограбил французского путешественника Вернона. Но денег у этого ученого оказалось немного. И я занялся более прибыльным делом – торговлей черным товаром. Бывало, разоришь какую-нибудь африканскую деревню, закуешь в колодки человек 300 негров, здоровенных мужчин, женщин, детей, и гонишь их через дебри Африки на невольничий рынок, где черный товар превращался в золотую монету.
1: В золотую монету, а?
0: Если даже половина рабов погибала по дороге от болезни и усталости, или просто в зубах крокодилов. И то барыш был верный. А этот юнец Дик Сент осмелился утверждать, что я не капитан. Да я самый настоящий капитан. Как сейчас помню свое первое дело, когда мы со стариком Альвицем зафрахтовали брик «Успех» и повезли на нем 200 невольников в Америку. Какой был товар. Молодец к молодцу. За каждого можно было выручить до $1000.
1: До $1000?
0: Да.
1: Сеньор Негоро, а сколько выручили?
0: Если бы я не знал тебя много лет, Билл, я подумал бы, что издеваешься надо мной. Как известно, я человек честный и совестливый. Не стану скрывать от вас, что эти проклятые негры...
2: Сбежали?
1: Погибли?
0: Нет, дорогие друзья, хуже. Помнится, в ночь под Новый год мы приближались к устью Амазонки. И вдруг брик «Успех» вспыхнул, как пук соломы. Негры подожгли корабль.
1: Подожгли?
0: Да, вдобавок они оказались превосходными пловцами, и все спаслись.
1: Спаслись?
0: Хотя мы и стреляли им вдогонку.
2: Но что сейчас делают работорговцы, мой друг Негоро? Ведь торговля рабами давно отменена. Чем они сейчас торгуют?
0: Как чем? Рабами.
1: Рабами?
0: Правда, это уже не те рабы, что раньше. Это не черный товар, а желтый товар.
1: Желтый?
0: Да, и возни, конечно, больше. агенты разных компаний подсовывают опиум малайцам, китайцам, на Филиппинах, на Тайване. Когда они окончательно теряют разум и волю, их заставляют подписать кабальный контракт на всю жизнь. Потом их грузят в трюм и везут в американские и английские колонии на каучуковые и сахарные плантации. Как видите, у нашего брата-работорговца всегда найдутся компаньоны и покровители в Соединенных Штатах Америки.
2: Дорогие коллеги по большой дороге, если вы ничего не имеете против, я бы хотел пригласить на новогоднюю встречу мою старую приятельницу Миледи из трех мушкетеров Дюма.
1: А подойдет она к нашей компании?
2: Вполне. Миледи побывала на каторге. У нее на плече выжжена лилия. Так во Франции клеймили преступников.
0: О, зовите эту достойную даму.
3: Помогите мне выбраться из переплета. И быстрее захлопните книгу. Мушкетеры мчатся за мной по пятам.
1: Прошу. Прихлопнул.
3: Сам Д'Артаньян своей необычайной хитростью никогда не догадается, куда я исчезла со страницы 275, чтобы встретить Новый год.
2: Миледи, украсть!
3: Что надо украсть?
2: Не украсть, а украсить. Украсить наше общество. Но только одно условие. Не посыпать яду ни в один бокал.
1: Да.
3: Ну что вы, князь, налейте бокалы сами.
1: О, так.
0: Дорогие друзья, по моим расчетам, знаменитые капитаны в настоящее время гибнут в черных песках. И теперь мы будем здесь встречаться и рассказывать поучительные истории.
2: Ура!
1: Ура!
0: Первое слово вам, миледи.
3: Мои высокие друзья, хотите, я расскажу вам закулисную историю американского города Нью-Йорка?
2: Просим.
3: Однажды на новогоднем балу у нидерландского посланника ко мне подошел сам герцог Йоркский, брат короля и главнокомандующий английским флотом, позже сам ставший королем под именем Якова II. «Миледи», — сказал он, — «что вы знаете о городе Новый Амстердам?» «Это город в Америке», — ответила я. 50 лет назад его основали голландские переселенцы. Это сильное укрепление. Там идет большая торговля пушниной и рабами. Я хочу завоевать этот город», — произнес герцог, пристально глядя на меня. «Ничего нет легче, ваша светлость», — сказала я. «Территория этого города была куплена у индейцев за бутылку виски и связку цветных бус. Нужно заключить союз с магиканами и иракезами и пообещать им возвратить их земли». «Но я хочу этот город не для индейцев, а для себя», — возразил герцог Йорк. «Я решил его назвать своим именем — Новый Йорк, Нью-Йорк». «Вы очень наивны, ваша светлость», — засмеялась я. «Кто же из правителей Англии соблюдает международные договора и свое слово?» «Допустим», — согласился герцог. «Но как разорвать договор с дружественными Нидерландами и завоевать их город? Боюсь, этого не захочет народ Англии, а, может быть, даже ее канцлер, лорд Кларендон. Разве Англия управляет ее народ Или ее канцлер, или ее король? Спросила я. Ведь вы же хорошо знаете, что все дела королевства вершат 5 человек, богатейшие лорды Англии. А что делать с теми членами парламента, которые противятся войне? Спросил герцог Йорк. Даже на новогоднем балу я не расстаюсь с английским оружием, сказала я. Вот оно, смотрите. Я вынула из-за корсажа маленький черный пузырек, из складок платья достала талецкий клинок и потрясла своим кошельком. Золото, яд и кинжал.
4: Прекрасно, прекрасно.
3: Вот традиционные средства Англии. Разве мало стран мы присоединили? Мало народов покорили? Мало купили министров других государств? Дальше рассказывать нечего. Менее чем через год я поздравляла герцога Йорка с блестящей победой над голландским флотом и присоединением к английской короне города Нью-Йорк. Но поздравляю его, я знала, что победу одержала я. И одержала ее не шпагой, штыком или порохом, но все тем же традиционным английским оружием, золотом, ядом и предательством.
4: Браво, браво, браво!
1: В жизни не слыхал такой странной музыки.
2: Это лилипуты сходят со страниц путешествий Гулливера.

0: С кем вы собираетесь воевать, ваше величество?
1: Как с кем? С человеком горой. Но сегодня я бы хотел встретить Новый год среди вас. Мои шпионы донесли, что здесь собрались сливки общества.
2: Мы польщены вашим визитом.
3: Просим, ваше величество, вот на этом кресле вы можете разместиться со всеми вашими придворными.
1: Позвольте, позвольте, а моя конная гвардия?
2: Конная гвардия может расквартироваться на этажерке?
4: Ни в коем случае, ваше величество. Миледи известная отравительница. Конная гвардия должна занять позиции на столе вокруг вашего бокала.
0: Я счастлив доложить вашему величеству, что Лемюэль Гулливер сейчас погибает в черных песках.
1: О, это слишком жестоко. Несмотря на тяжкие преступления Гулливера против Лилипутии, я воспротивился его смерти. Моя снисходительность и благосклонность были так велики в соответствии с добротой моего сердца, что я милостиво заменил смертную казнь ослеплением. Было принято решение постепенно уморить его голодом, но это было тайное решение.
4: Ах, ваше величество! Это даже не было записано в протоколе Государственного совета.
5: К счастью, Гулливер, как и прочие знаменитые капитаны, уже погиб. И никто не помешает нам постоянно встречаться в этой блестящей компании.
6: О, спасайся, кто может.
7: Комиссар!

0: Достаточно было одного кукареку, чтобы эта шайка трусов разбежалась. Ну, кто другой, кроме Мюнхгаузена, мог так правдиво крикнуть петухом?
1: Держи, держи его крепче, Билл.
0: Ой, крепче, держи. Не смейте ко мне прикасаться вашими грязными лапами. И я в новом переплете.
2: Вагонка, разрешите задать вам один вопрос. Ваш новый переплет выдержит хороший удар шпаги, а?
3: Выпейте этот бокал, милейший барон. Мой напиток укрепит ваши силы навсегда.
0: Миледи, я знаю, что в этом бокале. Убейте вашу шпагу, князь Черногорский. Если мне суждено умереть, я готов. Но разрешите перед смертью рассказать одну правдивую историю. Я с детства люблю молоко, и это натолкнуло меня на мысль исследовать Млечный Путь и пересчитать все его звезды. Я отправился в Небесную Дорогу. Оказалось, и там меня прекрасно знают по моим путешествиям на Луну. Сам Юпитер, благосклонно сияя, распорядился оказать мне полное содействие. А я, по правде говоря, очень нуждался в помощи. Дело в том, что из научных приборов я захватил с Земли только конторские счеты, а на Млечном Пути оказалось несколько миллионов звезд размером от Большой Горы до Грецкого Ореха. Их надо было не только пересчитать, но и взвесить. Да-да-да-да-да. И вот мне на помощь пришло созвездие Геркулеса. Он клал звезды на весы, а мне оставалось лишь менять гири на этом созвездии. Работа спорилась, и сегодня поутру я уже досчитывал последние крупицы звездной пыли. Млечный Путь, наконец, был приведен в полный порядок. И вот тут меня приглашают на новогодний бал. О, я в жизни не видал такого волшебного зрелища. Вы представьте себе огромную елку из голубоватых, чуть подернутых инеем лучей лунного света. А вокруг елки ведут хоровод молодые звездочки и поет хор небесных светил под аккомпанемент созвездия Лиры. А с неба все время падают свежие метеориты из шоколада и фруктового мороженого. Кстати, такие метеориты никогда не достигают Земли, так как их съедают по дороге. Итак, веселье в разгаре. Но тут какая-то знакомая комета проболтала, что я лучший в мире танцор. Меня просят открыть бал. На первый вальс я приглашаю созвездие Девы, затем танцую с полярной звездой и пляшу мазурку с Андромедой, да-да-да-да-да, даже не задев ее туманного шлейфа. И вот Мюнхгаузена объявляют звездой первой величины. Сам Сатурн дарит мне одно из своих драгоценных колец. Наконец мне пожаловали Южный Крест и прикололи его к моему камзолу. И вдруг я слышу злобные шипения. В чем дело? Я случайно наступил на созвездие Скорпиона, и оно бросается на меня. Как быть? Ну, я, конечно, мог пронзить Скорпиона одним мастерским ударом шпаги, но это могло спутать все карты звездного неба и учебники астрономии. В интересах науки и школьников младших классов я принимаю решение отступать. Обронив Южный Крест, я бегу по Млечному Пути. За мной кидается в погоню самый опасный из созвездий – лев, козерог и рысь. Стрелец натягивает свой лук. Собрав все присутствие духа, я прыгаю с Млечного Пути – бездну. И тут На мое счастье, мимо проносится веселый рой падающих звезд. И я успеваю уцепиться за одну из них. Старый друг моряков, созвездие компаса, указывает нам дорогу, и я прибываю на землю, обогнав в облаках наступающий Новый год.

0: Барон, вы нас больше не будете задерживать. Стрелка часов приближается к 12, и нам пора занять места за столом. А вам что вы выбираете? Шпагу или бокал?
1: Как вы говорите? Шпагу или бокал? Бокал или шпага? Ну, конечно, что-нибудь одно. Видите, шпага князя Черногорского мне несколько ближе по духу, как известному фехтовальщику. Но с другой стороны, бокал миледи. Смерть из таких прекрасных рук. Вы знаете, это мне напоминает такой случай. Одного знаменитого путешественника в ночь под Новый год поймали пираты. И представьте себе, они приставили ему нож к горлу и потребовали, чтобы он открыл, где закопаны его фамильные сокровища. А у него была плохая память. И он не мог вспомнить, где запрятаны эти сундуки с золотом.
2: Я начинаю терять терпение.
1: Какое совпадение! Те пираты тоже начинали терять терпение. Между прочим, сокровища знаменитых капитанов тоже на...
0: Какие? Какие сокровища знаменитых капитанов?
3: Интересно.
0: Где они?
3: Да.
1: А вот сокровища! Сюда, сюда. Это сокровища дружбы! А?
0: Знаменитые капитаны!
1: На помощь, друзья!
4: Очистить палубу!
5: Давайся, пират, на гору!
6: Пилатис! Опять поднял черный флаг!
7: Держите меня! Я сейчас сделаю из этого князя чубук!
8: Эти негодяи никогда больше не посмеют явиться в нашу кают-компанию!
9: Чубук! Чубук!
6: Клянусь черными песками! Мы задали им перца.
1: Друзья мои!
10: Ух, мне так жарко в меховом комбинезоне. Хорошо, что этот бокал полон. Ваше здоровье, Мюнхгаузен!
1: Но ваше здоровье, капитан Григорьев, могло сильно пошатнуться, если бы я не разбил этот бокал с отравленным напитком миледи.
11: Как хорошо, что миледи в панике скрылась как раз на страницу, где палач отрубает ей голову. Мы явились вовремя.
1: Именно вовремя. Иначе вашего Мюнхгаузена растерзала бы в клочья целая шайка пиратов. Ну, где вы пропадали?
8: В черных песках.
10: Теперь все ясно. Это проделка негодяя Негора. Он заманил нас в черные пески, думая послать на верную смерть.
12: Да-да-да-да-да, в записке было сказано. Черные пески... Колодцы Чарышлы.
1: О, хорошенький адрес. Ну, знаете, при всей моей образованности я не припоминаю, где это.
10: Черными песками по-туркменски Каракумы зовут огромную пустыню в Средней Азии между Аральским морем и Каспием. Ее площадь 350 тысяч квадратных километров, больше, чем вся Великобритания. Итак, мы очутились на страницах книги академика Ферсмана. «За мной!» – крикнул я друзьям, и одним прыжком оказался в центре охваченной зимними холодами пустыни. Когда мы спрыгнули со страниц, наши ноги по щиколотке ушли в мелкий сухой песок. Я видел, как вдали в испуге шарахнулось стадо джейранов, быстрых каракумских антилоп, как рядом отполз в сторону песчаный удав. Мы оглянулись. Кругом ни души. Было холодно, в лицо била колючая крупа. Она сыпалась за ворот и струйками бежала по телу. Но это не был снег. Это был песок, поднятый в воздух неистовым ураганом. Двигаться вперед было невозможно.
8: Негоро знал, куда нас заманить.
10: Когда ветер стих, мы, стряхнув песок, поднялись на барханы. Мимо нас, пересекая пустыню, тянулось русло высохшей реки Узбоя. Когда-то по этому руслу бежали воды бешеной реки Амударьи. Мы бродили по мертвому берегу Узбоя, давали сигналы, стреляли,
3: Никого. Куда делся путник, звавший нас на помощь? Почему пустыня не сохранила никаких следов его пребывания? Мы терялись в догадках. Неожиданно в небе вспыхнула яркая ракета. Она разлетелась дождем цветных огней и указала нам путь. Вскоре мы приблизились к лагерю. Десятки людей сидели у костров. Повар суетился у котла.
4: И так вкусно пахло пловом, чудесным рисовым пловом с бараниной и изюмом.
3: Да-да-да-да. В лагере было все, что необходимо современному путешественнику. Автомашины, палатки, радио и, представьте себе, даже агит-автомобиль с передвижной библиотекой. Но что это за экспедиция? Почему она здесь зимой? И зачем она установила буровые вышки? Из палатки радиостанции вышла девушка. «Маша!» — крикнула она подруге. «Ты написала ответную телеграмму? Давай скорее!» Маша с листком в руках подошла к радистке. «Вот беда!» — покачала она головой. «Никак не могу в 10 слов уложиться!» «Если бы ты знала, — продолжала она, — как студенты завидовали мне, когда я получила назначение на изыскание трассы главного туркменского канала! Да, быть участником этих великих работ — счастье!» «Как жалко, — продолжала Маша, — что телеграммы должны быть короткими. А я бы хотела написать: друзья мои, скоро в пустыне зашумят рощи финиковых пальм, маслин, зацветет миндаль, на зеленые просторы выйдут бесчисленные отары овец, поля белого золота, хлопка покроют многие участки пустыни, всюду возникнут новые города, новые поселения, и, наверное, старое название «Черные пески» будет заменено новым. Это будут зеленые пески.
4: Девушек перебил призыв повара. Прошу всех к столу, к новогоднему столу.
3: И в черных песках начался новогодний ужин. В палатке вокруг расстеленного на песке ковра сидели десятки людей, русских и туркмен. Играла гармонь, ей вторили туркменские дутары. 12 раз пробил колокол, наступил Новый год.
4: А мы потихоньку поднялись с кузова автомобиля библиотеки, нашли знакомые страницы и поспешили в кают-компанию.
1: Это очень интересно. Но как вы могли встретить Новый год в Каракумах, когда на часах только без 12:02?
9: Дорогой Мюнхгаузен, каждый школьник знает, что в Каракумах Новый год наступает на 2 часа раньше, чем в Москве. Там другой пояс времени.
1: Ах, молодой человек! Попытка заткнуть меня за пояс, хотя бы это был пояс времени, не удастся. А да, я лично с бокалом в руке пробежал все пояса времени, чокаясь на каждом меридиане. Я встречаю сегодня Новый год уже в 180-й раз.
4: Да-да, но подумайте о тех, кто встречает Новый год в первый раз. Наполните бокалы, капитаны. А так. А теперь, согласно традициям клуба, нужна застольная песня. Пусть запевает тот из нас, именно тот, а не другой, кто прославился своей отвагой, бесстрашием, а также хладнокровием, не говоря уже о мужестве и находчивости, кто пользовался наибольшей любовью своих сограждан и чьи путешествия были наиболее опасными и продолжительными.
9: Это, конечно, капитан Ветров.
4: Вы думаете? А между тем весь Тараскон всегда...
13: С удовольствием услышит сегодня голос капитана Ветрова.

0: Новым годом, с новым счастьем, мальчики и девочки, папы и мамы.
1: С Новым годом, юные моряки!
2: С Новым годом, юные путешественники!
3: С Новым годом, юные натуралисты, ботаники, географы и краеведы!
4: С новыми мечтаниями у походных костров!
5: И с новыми пятерками!
6: Позвольте, позвольте, это все наши пожелания. Но пусть и юные друзья клуба знаменитых капитанов пришлют нам свои пожелания на будущий год. Нам очень интересно знать, какие рассказы они хотят услышать, в каких странах хотят побывать, какие моря и океаны зовут их в плавание и каких песен они ждут от нас.
7: А я поднимаю бокал за веселые каникулы, за елки, за катки, за феерии, фейерверки и за полет фантазии. Да, вот здесь я готов помочь своими правдивыми рассказами. Честное слово Мюнхгаузена.
8: Тревога! Свистать всех наверх!
2: По книжным полкам, капитаны!
3: И, как говорится в романах, продолжение следует.

В эфире страницы политического романа. Андре Бринк «Сухой белый сезон». В этой книге нет ничего вымышленного. Атмосфера, история, стечение обстоятельств, на которых она построена – это Южная Африка наших с вами дней. Такие строки предпослал южноафриканский писатель своему роману «Сухой белый сезон». Сегодня вы услышите первую передачу по этой книге, переведенной на русский язык Анатолием Клышко.

Человек как человек, ничего особенного. По крайней мере, до всей этой истории я воспринимал его именно так. Тихий, скромный. Из тех заурядных лиц, которых однокурсники по университету потом вообще с трудом припоминают, бросая при этом непременное «Погоди-ка, Бен Дютуа? А, ну как же, хороший парень! А что с ним такое приключилось?» При этом никому не приходит в голову, что с этим ничем не примечательным человеком вообще что-нибудь может в жизни случиться. Смерть этого человека перевернула все мои представления об условиях человеческого существования. Подвергла сомнению все, что я знал. Всего-то и сообщение было несколько слов репортера на последней полосе вечерней газеты, в третьей колонке об учителе из Йоханнесбурга, погибшем под колесами автомобиля. Водитель скрылся с места происшествия. Господин Бен Дютуа, 53 лет, был сбит автомашиной вчера около 11 часов вечера по пути на почту, куда он направлялся опустить письма. Покойный оставил после себя неутешную вдову Сюзан Дютуа, двух дочерей и несовершеннолетнего сына. Ну и все в таком духе. Ровно столько, чтобы читатель пожал плечами, либо покачал головой. Но я-то к тому времени был завален его бумагами, посыпавшимися на меня вслед за письмом, полученным в то памятное утро через неделю после его похорон. Пытаюсь поставить себя на его место. Почему он избрал меня своим поверенным? Почему меня? После университета мы долго не виделись. Прошло несколько лет, прежде чем судьба снова свела нас. Он к тому времени уже учительствовал, я же еще пробовал силы на радио до того, как поступить в этот журнал в Кейптауне. Мы переписывались, но редко. Однажды я провел у них в Йоханнесбурге, они с Сюзан уже были женаты, 2 недели. А после того, как я перебрался сюда заведовать литературным отделом журнала для женщин, мы и вовсе не виделись. Вплоть до того самого дня, когда он позвонил мне в редакцию в совершеннейшем смятении и объявил, что у него есть ко мне разговор.

0: Слушай, мы не можем встретиться. Понимаешь, я с вокзала и...
1: Куда это ты собрался, Бен?
0: Да никуда, у тебя найдется несколько минут.
1: Ну, разумеется. А может быть, ты заглянешь ко мне в редакцию?
0: Да нет. Ну, в общем, я не могу тебе сейчас объяснить. Давай встретимся в час у книжного магазина Бакера, а?
1: Ну, если это так важно, давай.
0: Тогда до встречи.
1: До встречи.
2: Он ждал меня у входа в книжный магазин. Я его не сразу узнал, так он постарел и осунулся.
3: Рад, что ты смог вырваться.
1: У тебя сегодня свободный день?
3: Нет.
1: Но ведь каникулы в школе вроде бы кончились.
3: Какое это теперь имеет значение? Ну что, пошли?
1: Куда ты меня тащишь?
3: Никуда. Просто обогнем квартал. Я хочу, чтобы ты просто выслушал. Тебе придется помочь мне.
1: Да объясни ты толком, Бен, что такое стряслось?
3: Незачем. Скажи только, могу я прислать тебе кое-что на хранение? Ну, кое-какие вещицы. Я не хочу, чтобы они нашли все это у меня.
1: Они?
3: Знаешь, похоже, мне и вправду надо рассказать тебе все, что случилось за эти месяцы, но у меня, ей-богу, ни минуты лишней. Так ты мне поможешь?
1: Что же такое я должен сохранить?
3: Бумаги. Ерунда всякая. В общем, все, что осталось в записях. Можешь прочесть, если хочешь, если обещаешь, что сохранишь.
1: Но...
3: Пошли. Мне главное, нужно быть уверенным, что кто-то приглядит за ними, что кто-то знает о них. Ну, может, все еще и обойдется, тогда я как-нибудь подскочу и заберу их. Но если со мной что случится, тогда они переходят в твое распоряжение. Ну, помнишь, в университете я исправно подбрасывал тебе сюжеты для рассказов, и ты еще все говорил о великом романе, который напишешь. Ну, вот, теперь я хочу подкинуть тебе материалец. Если сгодится, можешь даже сочинить какой-нибудь роман, дело хозяйское. Теперь понимаешь?
1: Нет. Нет, Бен, я ничего не понимаю. Абсолютно ничего. Ты хочешь, чтобы я написал твою биографию?
3: Я хочу, чтобы ты сохранил мои заметки и дневники и воспользовался ими, если будет нужно.
1: А как я узнаю, нужно это или нет?
3: Ох. Не беспокойся. Узнаешь. Они все забрали у меня. Почти ничего не осталось. Но уж этого они не получат.
1: Что ты натворил, Бен?
3: Ничего, уверяю тебя, ровным счетом ничего. Но дальше я просто не выдержу и думаю, что они это понимают. Единственное, о чем я прошу тебя, сохрани мои бумаги.
1: Конечно. Конечно, я сохраню твои бумаги. Почему бы тебе сегодня же вечером и не принести их? Мы бы все обсудили.
3: Нет, нет, этого я не могу. Я должен быть уверен, что они попадут к тебе. И не хочу доставлять тебе никаких неприятностей.

Он бросил на меня затравленный взгляд. А две недели спустя его не было в живых. К этому времени я уже успел получить объемистую бандероль. Почтовый штемпель показывал, что ее отправили из Претории. Тот вечер я провел дома в тщетных попытках рассортировать всю эту кипу на ковре. Я принялся бегло просматривать, что здесь к чему, пытаясь вникнуть в суть. И первое, что бросилось в глаза, это повторяющиеся имена, причем некоторые смутно знакомые. Джонатан Губене, Гордон Губене. Но пришлось просмотреть все подряд сначала и до конца, прежде чем я смог убедиться, что память не изменяет мне. Но и тогда...

Случись это при других обстоятельствах, я бы куда быстрее вспомнил имя девушки. Но ее фотографии среди бумаг Бена Дютуа. И только на следующий день, вновь разбирая и перекладывая бумаги, я вспомнил, где я видел это лицо. Ну, конечно же, на одной из газетных фотографий. Это же Мелани Брувер. Ведь с ней была связана вся эта недавняя шумиха в прессе. Вторая фотография была размером 8×10 на глянцевой бумаге. Снимок сделан не в фокусе или при слабом освещении. Все расплылось. Я уже вложил было это фото в коричневый конверт, из которого оно выпало, когда что-то заставило меня всмотреться пристальнее. Девушка с черными волосами. Девушка с фотокарточки, сделанной на паспорт. Это она, Мелани Брувер. Рядом с ней мужчина средних лет. Это Бен.

Несколько строк в вечерней газете извещали о похоронах. Я собирался поехать, но так и не успел. В то утро мне пришлось присутствовать на ленче в честь какой-то заезжей знаменитости, дамы-писательницы. Понятно, почему я был не в лучшем расположении духа, когда выехал со стоянки и направился в Карлтон-центр, где была назначена встреча. Погруженный в свои мысли, я не очень-то обращал внимание на все, что творилось за окнами автомобиля, пока у здания Верховного суда до меня не дошло, что здесь происходит что-то необычное. Привычного шума в центре города не было. Стояла тишина. И люди не торопились, а стояли в тишине. И, казалось, слышался в тишине только ни на что другое не похожий глухой звук мерного биения сердец, слишком слабый, чтобы его могло уловить ухо. И он проникал через плоть и кровь, ощущался подобно подземным толчкам, но не тем, к которым мы привыкли в Йоханнесбурге с его бесчисленными шахтами и вечными взрывами породы. А прошло какое-то время, и люди поняли, что тишина движется. Вниз по улице от вокзала медленно надвигался людской поток, несущий перед собой тишину. Хмурая, неудержимая стена черных лиц, ни выкриков, ни вообще шума. И тишину только усугубляли люди в переднем ряду. Они шли, подняв сжатые в кулак руки. Руки напоминали сучковатые корни деревьев, что несет с собой к берегу неторопливый океанский прибой. И из улицы, где мы стояли, и из других улиц вдруг стала надвигаться, выплывая толпа черных лиц, такая же немая, молчаливая, она двигалась к той, что была у здания Верховного суда, точно ее притягивало туда неведомым гигантским магнитом. Мы, белые, жались к суровым и прочным стенам их колоннадам домов. Никто словом не обмолвился, не сделал ни единого жеста. И только потом я вспомнил, что ведь на этот день было назначено слушание дела, касающегося одного из бесчисленных в последние месяцы актов террора, и что эта толпа шла из самого Соуэто, чтобы присутствовать при вынесении судебного приговора. Но, впрочем, они не дошли. Пока мы стояли, раздались полицейские сирены, и со всех сторон стали надвигаться полицейские фургоны и бронетранспортеры. И их рев взорвал тишину и вывел нас из этого транса. Я все еще надеялся, что похороны будут подходящим предлогом, чтобы вовремя ускользнуть от дамы-писательницы.

0: Но когда оно настало в Риме, я уже не хотел участвовать в этих похоронах. Я просто не смог бы. И все тут. В книжном магазине я купил и подписал открытку с выражением соболезнования и бросил ее в почтовый ящик на обратном пути к машине. После этого я поехал домой с твердым намерением тотчас засесть, теперь уже основательно, за бумаги Бена. Помнится, я так и не получил от Сюзан обычного ответа с выражением благодарности по поводу моих соболезнований. Может быть, так оно было даже и лучше. Между Сюзан и мной было что-то, напряженность, магнитное поле, наэлектризованность какая-то, притягивающая и вместе с тем отталкивающая нас друг от друга. В те две недели, что я провел у них когда-то, это было как раз накануне моего отъезда из Кейптауна сюда, на север, а они тогда уже были лет 12 как женаты. Невозмутимый и неизменно благожелательный, Бен жил своей жизнью. Он вставал на заре, совершал пробежку вокруг квартала, принимал ледяной душ, ровно в половине восьмого отбывал в школу, ко второму завтраку был дома, затем около часа готовился к урокам или проверял тетради и снова отправлялся в школу. В пять он возвращался, тут же удалялся в гараж, где предавался своему хобби. Он столярничал, пока не приходило время купать детей. Упорядоченная и примерная жизнь, где всему свое место и время. Я вовсе не хочу сказать, будто он смиренно и кротко следовал неким предначертанным путем. Нет. Просто он, казалось, жил по спокойным законам соразмеренности и черпал в этом порядке ощущение уверенности и безопасности. Его занимала моя, как он считал, неустойчивая натура. Я примчался в Йоханнесбург, чтобы прощупать возможности обосноваться на севере, где человек может рассчитывать на более быстрое продвижение по службе и успех. И он воспринимал мое честолюбие не без иронии. «Только не говори, будто тебе не хочется продвинуться», язвительно заметил я ему как-то, заглянув в гараж, где он старательно сооружал кукольный домик для детишек.
1: «Только не говори, будто тебе не хочется продвинуться».
2: «В зависимости от того, что ты под этим подразумеваешь. Я, знаешь, с подозрением отношусь к прямолинейному складу ума. Со всеми этими прямыми линиями от точки А к точке Б и так далее».
1: «Так, и тебе не хочется стать директором школы или инспектором?»
2: «Нет, не люблю административную работу».
1: «Ну, только не уверяй меня, будто ты только и мечтаешь всю жизнь ходить по утрам в школу, а вечером строгать палочки».
2: «А почему бы и нет?»
1: «В университете ты, помнится, мечтал о счастливом обществе, о новой эре. Что же с этими твоими мечтами?»
2: «Очень скоро понимаешь, сколь тщетны попытки переделать мир».
1: «И что же? Ты счастлив устраниться от него?»
2: «Не уверен, значит ли это устраниться. Просто, ну, так мне кажется, все люди разные. Один весь на виду, другой скрытен. Одни берут мир приступом, а по мне так не меньшего можно добиться, спокойно делая то, что у тебя под рукой. А с детишками возиться очень даже благородный труд».
1: «Значит, ты счастлив?»
2: «Счастье. Счастье – опасное слово. Скажем так, я доволен. А может быть, и это не совсем точно. Ну, как это выразить? У меня такое чувство, что в глубине души у каждого человека затаено то, для чего он, так сказать, предназначен. Ну, нечто такое, что только ему одному и дано достичь. Все дело в том, чтобы открыть в себе это твое личное. Одни чуть не сразу находят себя, другие теряют рассудок, потому что не могут найти. А третьи терпеливо ждут, пока внезапно не откроется то, чего они искали. Как актер ждет выхода на сцену. Или это неудачное сравнение?
1: А ты что, из этих, что ждут выхода на сцену?
2: Я просто жду. Угу. Самое главное быть готовым, когда настанет твой час. Ведь если упустишь его, он не вернется.
1: А пока строишь кукольные домики.
2: Ну, по крайней мере, испытываю удовлетворение. Хоть что-то сделал собственными руками. Здорово наблюдать, как обычное полено обретает формы. А посмотришь на детские лица, когда все готово, тогда и вовсе поймешь, что не такая уж это пустая трата времени.
1: Слушай, ты и в самом деле решил посвятить себя своим детям?
2: Не то слово. Понимаешь, в детстве мы живем как бы вслепую. И только потом, когда у тебя самого появляются дети, ты пытаешься оглянуться и посмотреть на себя их глазами. И только тут начинаешь понимать все, что с тобой произошло и почему. Я знаю, у Сюзан были другие виды на мой счет. Она по-прежнему тешит себя мечтами.
1: А ты махнул рукой.
2: Не, почему же? Я еще мечтаю. У меня, однако, то преимущество, что с детства научился делать поправки на грубую действительность.
1: То есть?
2: Ну, ты что ж забыл? А ведь я когда-то тебе рассказывал.
0: Рассказывал. Я вспомнил. Теперь, когда я должен написать о нем, любой факт обретает значение. Не уверен, что мне удалось найти хоть что-то, какой-то ключ, но я пытаюсь, я просто обязан. Что же касается всего остального, то здесь остается уповать на бумаги. Ими он меня не обделил. Вырезки из газет и письма, фотокопии, журналы и наспех нацарапанные записки. Имена, фамилии: Гордон Губене, Джонатан Губене, капитан Штольц, Стэнли Макхая и Мелани Брувер. Я должен погрузиться во все это точно так же, как он приобщился к этому в тот самый первый, ставший роковым день.

Случилось это в июле, во время одной из демонстраций, к тому времени ставших почти ежедневным ритуалом. Дети и юноши, собравшиеся для похода в Йоханнесбург, полиции, перекрывающие им путь на бронетранспортерах, длинные захлебывающиеся очереди автоматов, град камней и бутылок, перевернутый и подожженный полицейский фургон, выстрелы, крики людей и лай собак, и вырвавшиеся из тучи дыма и пыли дети, бегущие к дому Нкубене, чтобы сообщить, задыхаясь от восторга, что они сами видели его сына Джонатана в толпе, окруженной полицией. Ух ты, как он сражался! Но что было дальше, никто сказать не мог. Ждали допоздна, но он так и не пришел. Гордон отправился к Стэнли Макхайе, таксисту из черных, единственному человеку, который всегда знал все на свете, и кинулся тому в ноги, умоляя разузнать о Джонатане. «Стэнли Макхайе, — говорил Гордон, — единственный, кто может помочь, если хотите знать, что происходит в Соуэту». Увы, как оказалось, даже Стэнли Макхайе на этот раз был бессилен. В тот день полиция схватила столько народу, что потребовалось бы неделя, а то и больше, чтобы получить список всех арестованных. Прошло еще два дня безрезультатных поисков, и Гордон обратился за помощью к Бену. То, что Гордон не появлялся на работе последнее время, никого не удивило. Угрозы расправиться с черными рабочими приняли такой размах, что мало кто рисковал в те дни вообще появляться в городе. Бен счел разумным обратиться к адвокату, чье имя мелькало тогда на страницах газет именно в связи с процессами над подростками. В конце концов, Бену удалось договориться с адвокатом, господином Левинсоном, что в дополнение к телефонному разговору с полицией тот берется письменно затребовать от них определенную информацию. Однако им просто не ответили. Хотя и после этого Гордон не терял надежды. Но чувство тревоги не отпускало. И почти как должное они восприняли, когда через месяц после исчезновения Джонатана к ним постучалась молодая негритянка, назвавшаяся медицинской сестрой. Она сказала, что чуть не всю неделю разыскивает их. Она помогала какое-то время в отделении для черных в центральной больнице. 10 дней назад в отдельную палату был помещен юноша лет 17-18, похожий в тяжелом состоянии. Никому из персонала не разрешалось входить к нему, а у дверей палаты поставили полицейского. Ну и однажды она услышала, кто-то сказал «Нгубене». А потом она узнала от Стэнли, да, она знает его, кто же его не знает, что Гордон и Эмили разыскивают своего сына. Вот она и пришла. Ту ночь они вообще не сомкнули глаз и чуть свет кинулись в эту больницу. И снова к Бену, снова к адвокату. А через день эта молодая медсестра снова пришла к ним сказать, что ее уволили с работы. В конце концов, именно Стэнли Макхайе и никто другой нашел таки первую зацепку. Он водит знакомство с одним уборщиком в полицейском участке на Форстер-сквер, и этот человек уверяет, будто Джонатан содержится в одной из подвальных камер. Ничего больше этот малый не знал. Нет-нет, сам он в глаза его не видел, если честно сказать. Но точно знает, что Джонатан там. А вернее, был там до вчерашнего утра. Потому что вчера днем ему приказали вымыть пол в этой камере. И он собственными глазами видел на полу кровь. «Бессмысленно даже писать еще какие-то письма или звонить туда», — сказал адвокату Бен, побледнев от гнева.
На этот раз вы должны, наконец, что-то предпринять, даже если потребуется судебное вмешательство. Но прежде чем адвокат успел изложить разработанный им план действий, ему позвонили из специальной службы и попросили принять сообщение для его клиента Гордона Нгубена. Не откажет ли он в любезности передать означенному клиенту, что его сын Джонатан вчера скончался естественной смертью?

0: Задний дворик в доме Дютуа. Сюзан готовит в кухне ужин. Бен у дверей черного хода. Гордон прижимает свою старую шляпу к груди обеими руками с такой силой, что вконец сплющил ее. Он в поношенном сером костюме, подарок Бена на последнее Рождество, и в белой сорочке без воротничка.
1: А больше мне и сказать нечего, Бас. Случись такое со мной, ну ладно. Или же с моей женой Эмили, ладно. Мы уже не молоды. Но ведь это мой сын, Бас. Джонатан мой сын. Наше с вами время уходит, а время-то наших детей только наступает. Так для чего же нам жить, если они станут убивать наших детей?
2: Что мы можем сделать, Гордон? Ни я, ни вы ничего не можем изменить.
1: Бас, в тот день, когда они отхлестали кнутом моего сына, вы тоже говорили, что мы ничего не можем сделать. Но если бы мы сделали, ну, хоть что-нибудь в тот день, если бы хоть кто-то услышал, что мы хотим сказать, так, может быть, душа его не исполнилась бы болью и безрассудством, и отчаянием. Нет, я не утверждаю. Я говорю, может быть. И кому дано знать?
2: Это ужасно, Гордон, ужасно, я понимаю. Но у вас еще четверо детей, о которых вы должны позаботиться. И я готов помочь, если и их тоже вы пошлете учиться.
1: Как он погиб, мой Джонатан? Я должен узнать об этом, Бас. Как я смогу жить, если не узнаю, как погиб и где похоронен мой сын?
2: Чему это поможет, Гордон?
1: Ничему. Да. А только человек должен знать все о своих детях. Человек должен знать. А иначе он все равно, что слепой.
0: Гордон был одержим теперь одной мыслью. Докопаться до истины. Старательно, кропотливо, как муравей, Гордон трудился над каждой уликой и возводил свой муравейник фактов в ненависти своей и своей любви. Он и сам не знал, что будет делать, когда построит это свое здание обвинения, соберет все, что ему нужно. Как вспоминала потом Эмили, она не уставала ему твердить об этом. Ну, а потом-то? Что потом? Но только он сам не знал или не хотел отвечать. Затем в декабре целая группа арестованных, ожидавших суда, была вдруг освобождена. Среди них нашелся один юноша, Веллингтон Пхетла. Он сидел в тюрьме, как оказалось, вместе с Джонатаном. И даже после того, как его перевели в другую камеру, он видел Джонатана на допросах. Веллингтон рассказывал, что люди из СБ, службы безопасности, пытались заставить их дать показания, что это они были зачинщиками мятежного сборища, поддерживали связь с агентами АНК, Африканского национального конгресса, и получали деньги из-за границы. После долгих терпеливых уговоров Гордону удалось убедить Веллингтона повторить свои показания под присягой у чернокожего адвоката. Тогда же были взяты письменные показания и у медсестры, которую прислал Стэнли Макхайя. Но уборщик, который смывал следы крови в камере Джонатана, был так запуган, что ни о каких письменных показаниях и слышать не хотел. Гордон верил, что придет день, и он будет знать все, что случилось с сыном с самого его ареста и до той среды, когда они получили извещение, что Джонатан скончался якобы своей смертью. Теперь он разыщет, где он похоронен. Но ничего этого Гордон сделать не сумел. На следующий день после того, как он заполучил письменные показания Веллингтона и медсестры, он был арестован теми же людьми из СБ, а вместе с ним бесследно исчезли и все добытые показания.

0: единственным белым человеком, к которому Эмили могла обратиться за помощью, был Бен Дютуа. Стэнли Макхая привез ее в своем большом белом додже. Так Бен узнал о расследовании, которое взялся проводить Гордон и вел все эти месяцы, и о показаниях относительно гибели Джонатана. Бен проводил Эмили до угла, где стояла машина Стэнли Макхая. Стэнли, увидев их, пошел им навстречу. Так Бен познакомился с ним. «Завтра он сам пойдет на Форстер-сквер», — решил он. «Он с ними сам поговорит. Так велит ему долг перед Гордоном. Короткий разговор, чтобы устранить всякое недопонимание. Ведь все это могло случиться не иначе, как по прискорбной, но, значит, легко поправимой ошибке».
1: «Прошу, господин Дютуа. Здравствуйте».
2: «Здравствуйте».
1: «Знакомьтесь, лейтенант Вентер, капитан Штольц».
2: «Здравствуйте».
1: «Итак, у вас какие-то проблемы?»
2: «Ничего особенного, полковник. Я пришел поговорить с вами и, если хотите, обсудить дело этого Гордона, которого вы арестовали, Гордона Нгубена. Я подумал, что могу чем-нибудь помочь вам. Мне кажется, произошло какое-то недоразумение».
1: «Почему вы решили, что произошло недоразумение?»
2: «Потому что я знаю Гордона достаточно, чтобы заверить вас. Понимаете, он как раз из тех людей, которые просто не могут совершить что-либо незаконное. Честный, порядочный человек, богобоязненный».
1: «Вы будете удивлены, господин Дютуа, узнав, со сколькими честными, порядочными, богобоязненными людьми нам приходится иметь дело. Тем не менее, рад, что вы изъявляете желание помочь нам».
2: «Да, конечно. Но если бы вы только могли мне рассказать...»
1: «А эта история не из приятных, уверяю вас. Я бы вам порассказал, будь моя воля, какие мы тут вещи раскрыли».
2: «Я понимаю вас, полковник, но время от времени хочешь убедиться, и именно за этим я здесь, что в поисках действительных преступников вы не причиняете невольно, конечно же, зла ни в чем не повинным людям».
1: «Господин Дютуа, раз уж вы все равно здесь, не откажите в любезности ответить на несколько вопросов насчет этого Гордона Нгубени».
2: «Разумеется».
1: «Давно вы его знаете?»
2: «О, целую вечность. Лет 15-16, я думаю. И все это время...»
1: «Какую работу он выполнял у вас в школе?»
2: «Нанят был уборщиком. Но поскольку он грамотный, умеет читать и писать, помогал также и на складе, где придется. Абсолютно за него ручаюсь. Вот помню, когда ему случайно выписали лишние деньги, а это было дважды, он тут же принес их».
1: «Встречались ли вы когда-либо с кем-нибудь из членов его семьи?»
2: «Иногда к нам заходила его жена и старший сын».
1: «Вы имеете в виду Джонатана Нгубени?»
2: «Да, того, что скончался недавно».
1: «Что вы можете сказать о поведении Гордона Нгубени после смерти сына?»
2: «Ничего, я его больше не видел, он уволился».
1: «И тем не менее полагаете, что знали его настолько хорошо, чтобы за него ручаться?»
2: «Но после стольких лет...»
1: «Чем он так импонировал вам, этот Гордон Нгубени, господин Дютуа?»
2: «Ничем особенно. Время от времени невольно обмениваешься какими-то фразами с человеком, если он рядом работает. Сужал ему ран другой, когда он оказывался без денег».
1: «И платили за обучение его сына».
2: «Да. Мальчик подавал надежды, и я думал, будет лучше, если он станет посещать школу, чем слоняться по улице».
1: «А выходит, никакой особенно разницы, а?»
2: «Нет. Я этого не думаю».
1: «Вот что я отказываюсь понимать. Посмотрите, сколько для них делает правительство? А что у них на уме? Согласитесь, ни один белый подросток не повел бы себя таким образом. Как вы считаете, господин Дютуа?»
2: «Не знаю, как сказать. Бывает по-разному. Ведь вот если бы вы могли выбирать, полковник, каким вам ребенком родиться у нас в стране, белым или черным, ведь выбрали бы белым.
1: Я думаю, мы более или менее разобрались. Большое спасибо за то, что помогли нам, господин Дютуа.
2: Значит, Гордон будет скоро освобожден?
1: Как только мы удостоверимся в его невиновности.
0: С этого его посещения полицейского управления, собственно, все дело и приняло новый оборот. Дней через 10 после того, как Бен передал семье Гордона слово в слово, что обещал полковник Вильюн, некий незнакомец принес Эмили новости. Она тотчас же примчалась с ними к Бену. Человек этот, как оказалось, несколько дней назад был припровожден на Форстер-сквер по подозрению в попытке вооруженного нападения. Когда же было выяснено, что арестован он по ошибке, из-за сходства во внешности его отпустили. Но он рассказал, что пока содержался в тюрьме, видел там мельком, правда, Гордона и был потрясен его видом. Тот не в состоянии был ни слова сказать членораздельно, еле передвигался, лицо какое-то серое, распухшее, одним ухом не слышал вообще, а правая рука на перевязи. Не может ли Бен помочь? Он тут же позвонил в СБ и потребовал, чтобы его соединили лично с полковником Вильюном. Голос на другом конце провода, корректный вначале, тут же изменился, едва Бен изложил полковнику суть дела. В конце, правда, полковник снова обрел едва ли не доверительный тон. «Боже мой, господин Дютуа, вы что, действительно всерьез воспринимаете все эти россказни? Уверяю вас, что Гордон Губене пребывает в добром здравии». Недели через 2 Бен как-то оказался дома в совершенном одиночестве. Сюзан уехала записывать очередную пьесу. Его сын Йохан был на спортивных соревнованиях в Претории. От нечего делать, Бен включил радио.
3: Арестованный на основании закона о преступных сборищах некто Гордон Губене был найден сегодня утром мертвым в своей камере. Согласно заявлению представителя службы безопасности, заключенный покончил жизнь самоубийством, повесившись на веревке, собственноручно сделанной им из одеяла.

Вы слушали первую передачу по роману южноафриканского писателя Андре Бринка «Сухой белый сезон». Заключительную передачу слушайте завтра.

0: И вы с нами, товарищ, напрягите свою фантазию и представьте себе, что вы перенеслись в 2012 год. Здравствуй, будущее! Здравствуйте, товарищи потомки!
1: Ты смотри, какие светлые и красивые города!
0: Это заинтересует наших архитекторов.
1: А вот институт археологии!
0: Вот это мы зайдем с тобою, подивимся.
1: А там экзамен?
0: Послушаем этот экзамен.
2: Третий вопрос билета.
0: Что такое рыба?
2: Ну я вас слушаю.
0: Можно я заместь его расскажу про свою разработку квантовой теории, а?
2: Не ищите легкого пути в науке. Рассказывайте про рыбу.
0: Риба.
2: Так.
0: Будь вона неладна.
2: Что?
0: Я кажу по старовинним казкам, стародавним пісням і по мемуарам наших далеких предків, ми можемо точно сказати, що риба на землі була. Була риба на землі, професор.
2: На землі?
0: Ага.
2: А как же она туда попадала?
0: Куди?
2: Ну, на землю.
0: На землю?
2: Да.
0: Риба.
2: Риба.
0: А її сіяли.
2: Сеяли.
0: Ну, а потом она росла.
2: Дальше?
0: А потом ее жали.
2: Как?
0: Так, что посеешь, ты пожжешь.
2: Значит, вы утверждаете, что все рыбы росли на земле?
0: Не все, не, я так не сказал. Маленькие росли на земле.
2: А большие на деревьях.
0: Верно, верно. Молодец, профессор. Тільки что они там робили на деревах?
2: Кто?
0: Рыбы.
2: Вот это я у вас хотел узнать.
0: А вы сами не знаете. Я вам скажу, они на деревах висели.
2: Висели?
0: И сидели.
2: Да?
0: И лежали, кто как устроится.
2: Значит, если я вас правильно понял, вы утверждаете, что рыбы всю свою жизнь проводили на деревьях.
0: Не всю. Не. Они так посидят и полетят.
2: Куда?
0: В теплые края.
2: И что они там делали в жарких странах?
0: Загорали. И купались.
2: Неужели купались?
0: Купались.
2: И скажите, что же, и не тонули в воде?
0: Не было такого.
2: Нет? Ну и последний вопрос. А чем же они питались, эти рыбы?
0: Прожорливі тварюки були, знаєте. Що зустрінуть по дорозі, те й з'їдять, поймаєте. Чи там травиночка, чи билиночка, чи квітиночка. Мишей ловили.
2: Да, они, может, ловили мишей. А вот вы поймали единицу. Стыдно.
3: Мы продолжаем передавать инсценированные страницы повести Владимира Санина «Точка возврата». Коротко о содержании первой передачи. На север с Диксонского аэропорта направляется грузовой самолет Ли-2, ведомый командиром экипажа Анисимовым. На его борту находится 13 пассажиров, включая 3 женщин и ребенка. В пути машины попадает в циклон. Происходит сильное обледенение корабля. Из строя выходит один мотор. В условиях полного отсутствия видимости Анисимов сажает машину на дрейфующий лед. Экипаж и пассажиры успевают благополучно покинуть самолет. Проходят считанные минуты, и на их глазах машина медленно погружается в океан. После нескольких часов ходьбы в непроглядной темени по глубокому снегу и почти голому льду потерпевшие обнаруживают заброшенную охотничью избушку. Наконец-то можно укрыться и отдохнуть. Каждый не теряет надежды, что их найдут. Итак, передача вторая.

0: Парадокс, но северная земля, отделенная от Таймыра проливом шириной всего лишь в 150 километров, была открыта почти на 100 лет позже Антарктиды. Состоит архипелаг из 4 больших островов и нескольких десятков малых. Один из них называется Средний. На нем находится известный в полярных широтах аэропорт. Средний – столица Северной Земли. Летом здесь бывает оживленно. За сезон несколько раз приходят корабли. С наступлением осени на Северной Земле остается лишь несколько десятков полярников, и жизнь на Среднем замирает. Однако даже в полярную ночь редкая неделя проходит без того, чтобы здесь не совершил посадку или не вылетел какой-нибудь самолет. А начальником аэродрома здесь был Алексей Авдеевич Зубавин, в прошлом полярный летчик. Жил он в маленьком домике с женой. Трое сыновей давным-давно покинули родительское гнездо и разлетелись по материку. Он радовался каждой встрече с летчиками, следил за их судьбами, наивысшее удовлетворение находил в своей работе и на старости лет никак не решался расстаться с дорогой его сердцу Арктикой. В то самое время, когда Анисимов совершил вынужденную посадку, экипаж Ил-14 на Среднем готовился к вылету на дрейфующую станцию Северного полюса, или, короче, на СП. В одном синоптик Савич не ошибся. Циклон прошел мимо Среднего стороной, и метеорологическая обстановка была вполне хорошей. Бортмеханик залил все баки, разогрел моторы и доложил о готовности. Экипаж получил добро и пошел к машине, и в эту минуту Зубавин вылет своей властью отменил. Он сознавал, что берет на себя большую ответственность. Хотя связь с Анисимовым оборвалась, он может вырваться из зоны обледенения и в течение часа благополучно приземлиться. Но за это время условия на трассе вполне вероятно изменятся, и рейс на Северный полюс будет сорван. А самолет уже загрузили картошкой, которая, как ее ни кутай, терпеть не может мороза. Начальство, берущее в расчет не предположения, а результаты, придет в ярость. В этом Зубавин не сомневался. И все-таки вылет Зубавин отменил. Пока экипаж, осыпая ни в чем не повинную картошку проклятиями, перевозил ее на теплый склад, Зубавин вел лишенную всякой приятности беседу с Михаилом Блинковым, командиром корабля. Беседа заключалась в том, что разъяренный Блинков произносил длинный избивчивый монолог, а Зубавин сочувственно кивал, подолгу раскуривая трубку и предостерегающе поднимал палец при каждом телефонном звонке.
1: «Черт знает что! Мне необходимо, понимаешь, необходимо лететь именно сейчас! Иначе я застряну, и отпуск у меня сгорит. Я уже договорился. Я и так опаздываю на 2 суток. В конце концов, это посягательство на свободу личности. И вообще меня ждут, ты понимаешь? Меня ждут.
2: Все? А теперь помолчи. Анисимов совершил вынужденную посадку. Ты понимаешь? Из обрывка последней радиограммы известно лишь, что правый мотор заглох, идет интенсивное обледенение. На борту 8 пассажиров, из них 3 женщины и ребенок. Связи нет.
1: Где?
2: Именно, где? Смотри на карту. Искать надо.
1: Ну, конечно, такой летчик, как Анисимов, продолжает бессмысленный полет не станет. Где-нибудь он приземлился, не на шасси, а на брюхе.
2: Невероятно так.
1: Ну, это сложная задача. Искать, значит, надо на акватории 100 километров на 100, да еще в условиях практически полной полярной ночи. А если циклон обосновался веером, да задует поземка, то шансы на успех почти нулевые.
0: Зубавин знал Мишу Блинкова как облупленного. Бурная личная жизнь его в свои 32 года нестреноженного давала обильную пищу для всякого рода анекдотов. Но насколько дерзок и бесшабашен был Миша на земле, настолько осторожен и осмотрителен в воздухе. Риска он не любил. Слушая Блинкова, который доказывал, что искать Анисимова задача сверхсложная, Зубавин соглашался с ним, но от этого совпадения мыслей ощущал горечь. Анисимова он любил. Любил общаться с ним и думал, что лучше бы Анисимов искал Блинкова, а не наоборот.
1: Это с Савичем надо посоветоваться.
2: Да, будь готов к тому, что хорошего от него не услышишь. Гляди на карту. Искать надо в этом квадрате. Обшаришь 1010 квадратных километров. Продовольствие для них возьмешь. Мешки спальные, палатки. Ну что, набычился, Мишутка?
1: Ну, мартышкин труд. В зоне обледенения твой квадрат. Это минут 10 полетаешь и вон из зоны.
2: Да, мартышкин труд. Значит, будем отдыхать, пока Савич погоду не дает.
0: Блинков оказался прав. Квадрат 100 на 100 отгородился от мира завесой сплошной облачности, и вошедший в него самолет не столько бы занимался поиском, сколько спасался от быстрого нарастания льда. При всей своей предвзятости Зубавин объективно признавал, что Блинков делает все, что может, хотя и чуточку меньше, чем на его месте делал бы, например, тот же Анисимов, который не 10-12 минут, как положено по наставлению, все бы полчаса не покидал зону обледенения. Всякий раз, как Блинков возвращался, Зубавин вызывал для доклада метеоролога Савича. Но тот смотрел на него виноватыми глазами и ничего утешительного предсказать не мог. Зона обледенения может сохраниться надолго, дня на 3-4. Зубавин мучительно колебался. Где-то совсем рядом, может, в какой-нибудь жалкой полусотни километров гибнут, ждут немедленной помощи люди. Но летчики очень устали. Реакция их притупилась. И хотя Блинков был готов к новой попытке, Зубавин, терзаясь, приказал временно прекратить поиск. Экипаж ушел отдыхать. Но аэродром средний не спал. Зубавин велел врубить все прожектора, и мощные пучки света устремились в темное небо. Все-таки шанс, что заметят, возьмут верное направление. Не спал и остров Голомянный. По намытой морем заснеженной косе, соединявший два острова, оттуда прикатил на вездеходе начальник станции Пашков, надеявшийся, а вдруг Анисимов обнаружится, выйдет на связь. Тогда вездеход очень даже может пригодиться.
3: Сам решил приехать. Да, все-таки лучше меня этих мест никто не знает.
2: А, да, да.
3: Почти четверть века тут зимую. Новостей никаких?
2: От Анисимова ничего. А вот две радиограммы только что получили. Погляди.
3: От кого?
2: Одна от начальника управления. Читай.
3: Так. Значит, ни одному самолету в зону пробиться не удалось?
2: Обледенение. Предлагают Блинкова пока отправить на СП, а потом возобновить поиск.
3: Вроде бы логично.
2: Логично, логично. А если на СП поломает полосу, значит, Блинков там останется загорать? Пока Блинков здесь, в среднем, есть хоть какой-то шанс. Другого ведь самолета у меня нет.
3: А вторая радиограмма о чем?
2: Список пассажиров борта 04-213.
3: Покажи.
2: Да.
3: О, и Белухины там? Ты их знаешь?
2: Да слышал, но не знаком.
3: Это хорошо, что Белухин там. Он когда-то под моим началом зимовал на Голомянном. Замечательный мужик, он тут все места знает. Он может людей вывести и знает куда. Скорее всего, на Медвежий, Треугольный или Колючий.
2: Ага.
3: Там до сих пор избушки охотничьи стоят.
2: Так.
3: Я думаю, скорее всего, он на Медвежий их повел.
2: Ага.
3: Это по курсу.
2: А, это уже ориентир. Сейчас я Мишу Блинкова разбужу. Миш, Миш, вставай. Да проснись ты, черт. Ну, вставай. Вот я тебе сейчас крепким кофе напою. Сразу проснешься, ну. На-на-на, попей, попей.
4: Кофе ну-ка. Это хорошо.
2: Ну, давай, давай, давай. Ну-ка, вот, вот, видишь, уже веселей смотришь.
4: Ракет осветительных мы поиздержали много, а следов никаких.
2: Спешить надо.
4: А если сбросить на Медвежий продовольствие по дороге на СП, а по возвращении начать поиск? Глядишь, и погода наладится.
2: Нет, нет, нет, нет. На СП я тебя не отпущу. Без тебя я тут как без рук. И не спорь. Не спорь.
4: Я и не спорю. Ну, пойду поднимать ребят.
2: Давай, поднимай, Миш, давай.
0: И он ушел, удивив Зубавина неожиданной покладистостью. Зубавин не заметил, как странно изменилось лицо Миши Блинкова, когда он прочитал радиограмму со списком пассажиров борта 04213. Наступили сумерки. Единственное чуть светлое время в эту пору и длившееся всего часа два. Кулебякин разжег печурку, и люди просыпались в тепле.
5: Доброе утро!
6: Доброе утро!
7: Доброе утро.
5: Ой, кажется, отдохнули маленько. Давайте подниматься. Решутка, ты как там?
7: Я думал, мне все это во сне приснилось.
6: Увы, к сожалению, это не сон.
5: Так.
8: Сделаем так. Дима с Захаром, идите заготовлять дрова.
9: Хорошо.
8: А остальные мужчины пусть осмотрят остров. Завтракать будем потом.
5: Угу. Мы вот с Лизой и Зоей пока приберемся здесь немного.
10: А заявки на горячий завтрак принимают, а? Мне вы сосиски с капустой.
5: Ага, ты прежде аппетитно гуляй, сынок.
10: Аппетит у меня хоть отбавляй.
11: Пошли. Да. Держитесь ближе друг к другу, а то заблудиться тут нетрудно.
8: Вот она, вот скала-то. А вторую не видно. Надо влезть поглядеть сверху.
11: Да, с неба островок ты не увидишь. Одна поземка.
8: Самолет, конечно, признаки жизни здесь не будут заметны.
12: А искры? Дым из трубы?
11: Дохлое дело. Как думаешь, Матвей?
8: Дохлое, дохлое.
11: Костер бы разжечь. Идея разумная. С подветренной стороны уложить дровишки по суше. Щепок. Эх, бензинчику бы канистру. Ну, дома, однако, обговорим, Штайка.
10: А что тут обговаривать-то? А думаешь, хитрость, костер разжечь.
11: Счастливый ты человек, все тебе хорошо, все тебе ясно. А вот я тугодум, пока что не соображу. Вот если разрешишь...
10: Ну, давай, давай, дед, излагай по пунктам, давай.
11: Во-первых, костер нужен не для того, чтобы Арктику греть, а чтобы его в определенный момент с самолета увидели. Во-вторых, попробуй, разожги его без горючки. в нужный момент, а? И в-третьих, люди должны здесь дежурить, чтобы самолет не прозевать. А он, видишь, метет, черт дери, а? Вот, метет. А дежурить-то холодно, и меняться в ночь небезопасно, однако.
10: Че, медведи, что ли? Слыхал я, эти сказки в детском саду пугали.
11: Может, и сказки. Только парни такие, как ты, с полными штанами от тех сказок бегали.
12: Вот именно. У нас на станции, где я проходил практику...
10: Да иди ты, был ты на своей станции без году неделю-то. Нет, дед, в самом деле медведи, что ли?
11: Растолкуй ему, Михаил Иванович, по-научному.
9: Да какая там наука? Старые как мир наблюдения охотников. У западной оконечности острова имеется множество разводий. Следовательно, возможно, нерпа. А как следствие и следствие, ее спутник и лучший друг – медведь. Но это теоретически. Практически медведи в данном районе маловероятны, так как по многочисленным свидетельствам в это время года они уходят на юг, к проливу Вилькицкого.
11: Глянь, Матвеич, на эту каменную глыбу. Вот здесь его можно соорудить, костер-то.
8: У троих имеются бензиновые зажигалки. Если ими щелкнуть одновременно, щепки, пожалуй, займутся, а?
11: Разумно. Ну, потопали, что ли? Чего бесплатно мерзнуть?
0: Обратный путь был намного легче. Ветер дул в спину, да и шли не вслепую, а по своим следам. На подходе к избушке Белухин пропустил товарищей вперед, задержал Зазулю.
11: Значит, ушли на юг медведи?
9: Уходят. Иные, правда, остаются надолго и пасутся у разводей. Но здесь, я думаю...
11: А ты... Про тречки.
0: От тригонометрической мышки к морю уходили огромные размером с тарелку следы.

0: Зой, глянь на Игоря, как свеклочка. Вот нам бы такой румянец.
1: Сомнительный комплимент для мужчины.
2: С пустой сумой, добытчики.
3: Поземка.
4: Это и есть пурга?
5: Разновидность. Внизу у поверхности трехметровый слой взметенной снежной пыли, а вверху ясно. Ну, если вы из любопытства, подниметесь на крышу.
4: Нет, ну что вы, я верю вам на слово.
3: Сегодня облака повыше, чем вчера. Похоже, будут рассеиваться. Но поземка длится недолго.
4: Сколько? Час-два?
3: Да нет, дочка. Суток трое.
4: Значит, нас трое суток могут не найти?
3: Свободное дело. Сверху ничего не видно. Матвеич, однако, придумал костер разжечь.
4: И вы думаете, это поможет?
6: Надеюсь.
0: Ой, да чего же есть-то хочется.
1: Николай Георгиевич, допустим, что поземка действительно продлится трое суток. Ну, а если костер не удастся разжечь? Или его не увидят? Неужели мы будем пассивно ждать?
3: Предлагай.
7: А ты, Игорек, можешь ждать активно. Танцуй, разучивай песни. Хочешь, я тебя научу? Орликино, орликино.
1: У тебя славы молчания лучше получается.
7: Ты говоришь точно, как мой директор таксопарка. Он меня в эту чертову командировку втравил, чтобы я на собраниях не возникал, не мутил воду. Тузиков его фамилия. Случайно тебе не родственник?
6: Почему пассивно? Пассивно мы ждать не будем. Ого. На завтрак какао?
2: Да, шоколад, харч особый, просто так. Натуре его есть не следует. От горячего какао больше сытости будет. Держи-ка.
7: Обжираловка, а?
5: Завтрак королей. Алексей Толстой в Петре Первом писал, что Карлу XII утром подавали в постель горячий шоколад.
8: С жиру бесился.
5: Карл XII был очень худой.
3: Похудел, когда от Полтавы драпал.
8: А вот мы с Зоей читали книгу известного врача Брега. Оказывается, голодать бывает очень полезно для здоровья.
7: Кому? Сам небось жрал в три горла, а других сажал на диету.
8: А вот Брэк лично голодал по 2-3 недели и очень хорошо себя чувствовал.
2: Тебе на полдник, сынок. Они матерые, поговеют, а ты растешь.
8: Ни за что.
2: Ну ладно. Ну, половину тебе, половину Борису. Справедливо?
8: Зоя, ну подтверди, что я не возьму ни капли.
4: Нет, не возьмет. И вообще, мне кажется, справедливее все отдать больному.
6: Но нет, ни в коем случае.
4: Ну что вы?
6: Ни в коем случае. Ну я не двигаюсь, энергии не трачу. Что вы?
9: Самолет!
6: Самолет?
9: Братцы!
1: Самолет!
9: Слышите, самолет!
0: Тихо, тихо, тихо, тихо.

0: залезли? Чего им здесь надо?
1: Ладно, помолчи.
2: Такую приподнятость, которая появлялась всегда, когда он принимался за настоящее дело. Не привык он сидеть и ждать, пока его выручат. Всегда, сколько он себя помнил, он выручал других. Хорошо бы успеть так, чтобы вернуться к сумеркам, пока они еще будут спать. Он представил, как постучит в дверь, увидит их широко раскрытые в изумлении глаза, их бурную радость. Здорово он надумал. То есть первым вслух размечтался о медвежьем Белухин, но только поземка, ребята, да плюс ночь, да минус карабин, лучше, однако, пересидим. А Кулебякин уже тогда знал, что пойдет. Хорошо бы, конечно, вдвоем, но Матвеич сильно простыл, кашляет, хрипит. Захар бы отмахнулся, что мне больше всех надо, обязательно так бы и сказал. Солдатов, Игорь, черт их поймет. Языком они работать умеют, а что запоют, когда до дела дойдет? Вот Зазуля, этот пошел бы. Зазуля Кулебякину решительно нравился. Так что кликнуть в напарники можно было или Зазулю, не будь он таким старым и в очках, или, конечно, самого Белухина, не будь у него радикулита. А на Медвежьем избушка просторная, хорошо приспособленная для жилья. Промышлять песца в основном ходили туда. Сложили ее лет 15 назад Пашков с Белухиным и всегда держали там основательный запас продовольствия и топлива, потому что в Арктике идешь на 2 дня, а застрять можешь на 2 недели. Забыв про специально взятую для разведывания дороги палку, Кулебякин ударился обо что-то коленом, охнул и выругался, ощупал это что-то и даже подпрыгнул от радости. Острый конец заструга. Белухин рассказывал, что полярники в своих странствиях используют заструги как вехи, обламывают острые концы и ставят их вертикально, чтобы на обратном пути было легче ориентироваться. Кулебякин так и сделал. Еще раз мысленно уточнил направление и двинулся вперед. Поземка крутила, то заметала сбоку, то била в лицо, но холода Кулебякин не боялся и думал только о том, чтобы не очень сильно отклониться в сторону. Дверь за ним закрыл Гриша. Никому другому Кулебякин довериться не решился. Он улыбнулся, вспомнив, с каким восторгом Гриша на него смотрел, с какой торжественностью пообещал до утра держать язык за зубами. Кулебякин замер, померещился гул самолета. Постоял, прислушался. Никакого самолета. Поземка разыгрывается.

Скверная догадка, что он сбился с пути, достала его на изувеченном торосами поле. В таком диком хаосе, нагроможденных одна на другую льдин, ему еще бывать не приводилось. Он обходил одну гряду, наталкивался на другую, третью, и не было им конца. А заструги давно не попадались, и стрелка компаса ускользала, расплывалась перед слезившимися глазами. Послышался треск, и он не столько увидел, сколько угадал, что под ногами лед лопнул. Прыгнув в сторону, он отбежал на несколько шагов, постоял, пока сердце перестало рваться из груди, и побрел наугад. Левая нога теряла чувствительность. Часто теперь приходилось прыгать и бить валенком о лед. И эта пустяковая физкультура отнимала много сил. Поземка не унималась, кружила, и небо над головой было беспросветное, и тоскливое чувство одиночества, которого Кулебякин не испытывал, пока шло слегка, все чаще охватывало его. Налитые чугуном ноги вязли, как в болоте, и пот с лица, не успевая застыть, стекал за шиворот, и все чаще Кулебякин останавливался,

и подолгу отдыхал, пока лицо не схватывала ледяная корка. Случалось, что он петлял, попадал на свои же продавленные валенком следы, и так это было обидно, что он ревел белухой и обкладывал проклятое поле самыми грубыми словами. Мучительно ныло избитое, до предела вымотанное тело, все с большим трудом сердце гнало кровь в воспаленный мозг, но он шел и шел, зная, что если сядет, то может не встать. Он еще долго плелся по ледяному полю, помороженной кожей чувствуя, что это уже не дрейфующий лед, а припай. И, наконец, увидел то, что должен был увидеть в конце пути. Медведь-гору, похожую, рассказывал Белухин, на ту, что в Крыму. Главный ориентир острова Медвежий. И когда Кулебякин различил в поземке очертания избушки, бессильно и постыдно прослезился. Эх ты, барахло, обругал себя Кулебякин. И все-таки, с гордостью подумал он, ты, парень, ничего. Прошел, как любит говорить Матвеич, точку возврата. И ни разу о том не пожалел. И, отбросив щеколду, Кулебякин рывком открыл дверь.

0: Главным и пока что единственным результатом поисков было то, что Васильев, штурман Блинкова, вроде бы увидел над Медвежьим дымок.
1: А может, он, твой Миша, увидел его, потому что очень хотел увидеть?
2: Спроси чего-нибудь полегче.
1: Полегче вопросов не жди, все будут потруднее. Вроде бы не аргумент. Раз уж летал, мог бы и получше присмотреться.
2: Ты поди и проверь.
1: Придется пойти. Толку от твоей птички все равно никакого. Вот что, давай добро, Авдеич.
3: Нет, нет, даже думать не думай. Не пройдешь.
1: За первые 15 километров ручаюсь. Семен и Кузя вехи поставили.
2: Да, с 16-го начнется автострада. Только с воздуха ее почему-то не видно.
3: Ну, хватит, хватит. Решили и точка. Только смотри в оба. Пока не увидишь надежного просвета, не сбрасывай.
2: Спасибо за ценное указание. А я думал, наугад сбросить. Авось найдут.
3: Ах, ясно.
2: Ну ладно, я пошел.
3: Так подожди, подожди. До сумерек еще минут 40. Чаю выпьем, Миш?
2: Лучше кофе. Только не безразмерного. Не пожалей зерен.
3: Личность у тебя, Михаил. Как после похмелья. Отоспаться бы тебе не мешало.
2: Да могу, хоть сейчас у тебя на диване. Вместо кофе.
1: Обрадовался,
3: а? Да.
1: Ничего, пусть летит. На сбросы его хватит. Вот если бы...
2: Да. Вместо младшего был старший Блинков, он бы... Что бы он сделал, мой дядя, Юрий Викторович?
1: Очень хочешь знать...
2: Очень.
1: Ну что ж, только не пугайся. Он бы не на сброс пошел, а на посадку.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так дядя мой известный ас. А впрочем, и я могу, если дашь письменные разрешения.
3: Гербовой бумаги у меня нет.
2: А, вот боишься. А мне оправдательный документ нужен по всем правилам.
3: Ну ладно, ладно, и в самом деле нечего время терять, хватит. Значит так, грузишь продовольствие, одежду, валенки, аптечку, газовую плитку.
1: Плитка там есть, Авдеич, и два баллона с газом.
3: Ничего, пусть запасную сбросит. Рацию хорошо запаковал?
2: Я ж говорил, в тюк с одеждой.
3: Да ну мало ли что говорил. Письмо Анисимову не забыл? Нет. Да не скрипит и зубами, лишний раз проверить не мешает.
2: Проверю.
3: Ну-ну, лады. Да. Дела, Викторович, хуже некуда. Вторые сутки идут. Вот на одного Мишку и надежда.
1: А я тебе давно говорю, торопиться надо, Авдеич. На вездеходах надо идти.
3: Слушай, ну лучше меня знаешь, что не пройдешь. Ты вот что, на всякий случай... Будь натовсь. Вдруг на связь выйдут, мало ли что у них. Хотя, все равно, Викторович, не пройдешь.
1: Ну, это еще бабушка надвое сказала.
3: Надвое. Вот не нравится мне, Викторович, Мишкино настроение. Орет на всех, письмо какое-то написал.
1: Что за письмо?
3: А черт его знает. О, видишь, запечатано. Дежурный принесла. Велел, мол, Блинков, передать после отлета.
1: Ха. Да вскрой и прочти.
3: Не-не-не, успеется. Ты вот что, Викторович, посиди, я провожу самолет.
1: Труса празднует твой Блинков.
3: Ну-ну-ну, что ты,
1: труса!
3: Что,
1: Викторович, ну... А знаешь, или, скорее всего, телегу на тебя сочинил. Ха-ха. Несмотря на ваше указание обеспечить безопасность поисковых полетов...
3: Да-да-да, ладно, ладно. Вот плевать я хотел на телегу. Позвонят, скажут, что я на полосе, Викторович.
0: Оставшись один, Пашков подошел к окну. Погода понемногу портилась. Перед окном, высвеченный прожекторами, подрагивал стальным телом Ил-14. Ревели моторы, вокруг суетились люди, Авдеич что-то говорил Блинкову, положив руку ему на плечо. «Успокаивает», — поморщился Пашков. «Проводит сеанс психотерапии». К Блинкову-младшему Пашков чувствовал стойкую антипатию. «Случайный. Завтра же ускачет в припрыжку, если поманят на международные рейсы. Случайные они осторожные, берегут себя для полетов в Париж, Дакар и Гавану. Когда-то таких перекати-поле к Арктике близко не подпускали». Как и его друг Авдеич, Пашков гордился тем, что пришел в Арктику тогда, когда шли сюда по призванию. В те времена их было мало, они знали друг друга по именам. И еще Пашков очень гордился тем, что добро на первую зимовку в бухте Тихой дал ему, безусому парнишке, не кто-нибудь, а сам Отто Юльевич Шмидт. Святое имя Шмидт. Никто лучше его не понимал, что без познания и завоевания Арктики неисчислимые богатства тундры не поднять. Пожилой человек, всемирно известный академик, а лично возглавлял экспедиции на не очень-то приспособленных ко льдам судах, чтобы доказать, что сквозное плавание по Северному морскому пути возможно в одну навигацию. Всколыхнул, поднял Арктику. Какие люди были! Пашков упорно стоял на том, что теперь народ обмельчал и не упускал случая поворчать по этому поводу. Блинкову, например, он не мог простить того, что тот долго торговался, прежде чем решился начать поиск. Блинков-старший, например, сначала бы послал экипаж готовить самолет к вылету, а потом уже стал бы обсуждать погоду и план операции. Так ворчал про себя Пашков, еще не зная, что совсем скоро Блинков-младший ошеломит его своим придерзким поступком. Зубавин оказался прав только наполовину. Настроение у Блинкова в самом деле было скверное, но лишь до тех пор, пока самолет не оторвался от полосы. В такой же степени ошибался и Пашков. Блинков действительно праздновал труса, но совсем не по той причине, на которую намекал начальник Голомянного. Блинков просто панически боялся, что Зубавин каким-то образом дознается и поставит крест на его идеи. Секрет, о котором знают двое, уже не секрет, а в данном случае в него был посвящен весь экипаж. Словом, по-настоящему спокойно Блинков почувствовал себя тогда, когда самолет оторвался от полосы, и Авдеич с Пашковым остались внизу. Теперь помешать ему могли не люди, а обстоятельства, с которыми, как подсказывал опыт, справиться легче. Вылет был запланирован с таким расчетом, чтобы оказаться в заданном районе с началом сумерек. Фактически они уже наступили, и с каждой минутой тьма бледнела, и в самое ближайшее время установится такая неопределенная видимость, когда с высоты, скажем, 100 метров, можно будет худо ли, бедно ли, но разглядеть местность. В прошлый поиск Блинков обратил внимание на то, что на северо-западе острова припай как будто не изуродован подвижками, и штурман Васильев прокладывал курс именно туда. Идея Блинкова заключалась в том, чтобы совершить посадку на припайном льду.

Вы слушали инсценированные страницы повести Владимира Санина «Точка возврата». Передача вторая. Действующие лица исполнители. От автора артист Юрий Каюров, Алексей Зубавин, начальник аэродрома, Степан Бубнов, Пашков, начальник полярной станции, Афанасий Кочетков, Михаил Блинков, командир экипажа, Василий Бочкарев, Анисимов, командир экипажа, Николай Тимофеев, Белухин, механик, Владимир Самойлов, Анна Григорьевна, его жена, артистка Ольга Чуваева, Зазуля, научный работник, артист Анатолий Адоскин, Зоя, учительница, артистка Ольга Богданова, Игорь, магнитолог, артист Александр Ходченков, Борис Седых, второй пилот, Алексей Кузнецов, Солдатов, шофер, Александр Михайлушкин. В эпизодах артисты московских театров. Автор инсценировки Владимир Санин, режиссер-постановщик Юрий Маркелов, ассистент режиссера Елена Коваль. Музыкальный редактор Елена Янченко, звуковое оформление Евгения Хорошевцева, операторы Зоя Белоусова и Тамара Гуменюк.

0: Кабинет секретаря райкома Якимова. За столом сам Якимов. Напротив него исполняющий обязанности директора одного проектного института Вениамин Гаврилович Прошин. Здесь же в кабинете инструктор райкома Зуева.
1: Да, задал ты мне задачу, Вениамин Гаврилович. Чего угодно, но этого я не ожидал.
2: Что я мог сделать?
1: Ты директор? Сиди. Порядочки у вас в институте. Демократия. Райком рекомендует человека, собрание, видите ли, решает по-своему. Даже в состав парткома не избрали.
2: Владимир Кириллович, Усовский сам виноват. Упрям, груб. Восстановил против себя коллектив.
1: При чем здесь коллектив? Ну ладно, разговариваю теперь поздно. Посмотрел я состав парткома. Что думаешь о секретаре?
2: Состав парткома очень сильный, Владимир Кириллович, так что избрать секретаря будет нетрудно.
1: Нетрудно, говоришь? Посмотрим. Ваше мнение, товарищ Зуева?
3: Да люди в общем называют Зеленкевича.
1: Зеленкевич? Это тот, кто вчера заварил всю эту кашу?
3: Да говорят, что из всего парткома он один обладает необходимыми волевыми качествами.
1: Зеленкевич, говоришь, ну посмотрим, еще кто.
3: Дальше трудно.
1: Тогда посмотрю я. Кто такой Маркьянов?
3: Малозаметный человек. Кажется, воевал.
1: Кажется. Посмотрим Маркьянова.
2: Пожалуй, Владимир Терентьевич, это весьма удачно. Грамотный инженер, фронтовик. В институте, правда, с 51-го всего 3 года, но пользуется уважением.
1: Порядочки у вас в институте.
2: А Зеленкевич, как вам сказать, он из породы крикунов. Говорит весьма рьяно, но работник не сильный, еще явно рвется к власти, хоть сейчас готов командовать, повернуть все по-своему. Я боюсь, я просто боюсь, чтобы у нас через год не получилось повторение вчерашней печальной истории.
1: Вот похоже, что ты и боишься Зеленкевича. И это, пожалуй, неплохая рекомендация для него. Ну что ж, спасибо за помощь, я подумаю. И не печалься, мало ли, и не такое бывает.
0: Прошин ушел. Якимов повернулся к Зуевой.
1: Ну?
3: Страшно неприятно, Владимир Терентьевич. Ну что я могла сделать? Усовский явно перегнул. Сколько раз я ему говорила?
1: Я ему говорила. По телефону, наверное, говорила. Плохо. Плохо стали работать товарищи инструктора. Редко бываете в организации, не знаете, что там делается. Я ему говорила. Позор. Короче, кто возглавит организацию?
3: Зеленкевич здесь. Мартьянова я вызову.
1: Зеленкевич... Оратор он отличный.
3: И умение поставить вопрос чувствуется сразу. Естественно, он не устраивает Прошина. Вениамин Гаврилович не любит людей напористых.
1: Есть много «за». Но с другой стороны...
3: Совершенно верно. С другой стороны, может принести больше вреда, чем пользы. Способен мелкую ошибку раздуть до размеров бедствия, как это случилось вчера на собрании.
1: Да что верно, то верно.
3: Горяч, неуравновешен, нет уважения к авторитетам, может помешать нормальной работе. Пожалуй, Мартьянов...
1: Ну ладно, разберусь. Попросите Зеленкевича. Садитесь, пожалуйста, Глеб Павлович. Вы, конечно, догадываетесь о теме нашего разговора. Речь будет идти о работе вашего партийного комитета. Скажите, вы действительно считаете бывшего секретаря таким вредным человеком, каким обрисовали его в своей речи? Или это говорилось в запальчивости?
4: Простите, я ведь не говорил, что Усовский вреден. Действия его вредны, но не он сам.
1: Но ведь вы судите человека. И достаточно жестоко. Ведь лично Усовский... Честен?
5: Надо уметь бережно относиться к людям.
4: А вы умеете? Я не умею. Мне кажется, если человек не на месте, пожалев его, сделаешь хуже для многих. А может быть и для него самого.
1: Любопытная у вас точка зрения. А определять годность или негодность будете вы?
4: Ну почему же я? Народ?
1: Народ? Полно. Григорьевич. Ну я буду говорить о главном. Вы член парткома. Кого бы вы рекомендовали в секретари?
4: Затрудняюсь ответить.
1: А откровенно? Себя? Ну что ж, товарищ Зеленкевич, не решаетесь?
4: Решаюсь. Важно другое, доверят ли мне.
1: Не знаю. Вот народ говорит, что вы слишком самоуверены. Более того, чистолюбивы, и что для вас пост секретаря – это власть, а не ответственность. Правда это?
4: Не знаю, чем я дал повод для подобной характеристики.
1: О, я вижу, вы не любите критику.
4: Простите, Владимир Терентьевич, то, что сказано вами, не критика, а бездоказательное обвинение. А что до любви к критике, то вряд ли и вы относитесь к ней иначе.
1: Если у вас есть критические замечания в мой адрес, я с удовольствием выслушаю.
4: Предпочитаю умолчать.
1: Боитесь высказать свою точку зрения вышестоящему лицу? А вы рискните.
4: А вы знаете, вы меня так уговариваете, что я, пожалуй, вот что я думаю. Райком плохо знает жизнь организации и не старается ее узнать. Составив однажды какое-то представление, вы держитесь его, не замечая происходящих перемен. Даже если эти перемены становятся очевидными, секретарь райкома предпочитает пренебречь мнением коллектива, пытается навязать ему свое. Вот так вы у нас поступили. Подобная практика руководства мне кажется ошибочной.
1: Прекрасно. Ну, прекрасно. Вы не трусливы и обладаете немалым запасом красноречия. Правда, оно сейчас похоже, извините, на нахальство. Вы готовы порочить все, что делается не по-вашему. Таким, как вы, партийную организацию доверить нельзя.
4: До свидания, Владимир Терентьевич.
1: Прощайте. Кстати, ваши родители интеллигенты?
4: Да, отец у меня был секретарем райкома партии.
1: А где он сейчас?
4: Его расстреляли в 42-м году в Минске, немцы.
1: Я нехорошо получился. Попросите Мартьянова. Есть мнение рекомендовать вас секретарем парткома.
6: Меня? Что? Нет, я не гожусь.
0: У Мартьянова дома.
7: Ну, мама, наконец. Обед готов.
8: Васю подождем обед.
7: Мы вместе приехали. Все, мама. Василия сегодня выбрали парторгом.
8: Вот тина. Так это что же? Радоваться, значит?
7: Ну, конечно, это же большая честь. Он теперь входит в треугольник.
8: Какой
7: все треугольник? Все дела будет решать вместе с прошлым.
8: Ой, да что ты говоришь?
7: Треугольник – это директор, парторг, председатель месткома. Все главные дела они решают вместе. Распределение премий, жилплощади, расстановка кадров.
8: Ты расскажи мне все толком.
7: Ну, удивительный ты человек, мама. Я тебе сказала, Василий теперь ответственный работник. Ты что вот-то боишься?
8: Да, боюсь. Вася человек простой. Он все принимает на веру. Вот если тебя послушаешь, так у вас и жулики есть. Один другому ножку подставляет. А вот его послушаешь, и лучше быть не может.
7: Ну,
8: и люди -то кругом только хорошие.
7: Он действительно не очень умен.
8: Ну, хватило тоже. Не умен. Он доверчив. Вот и пойдут подбирать один на другого. Ай. Пока он их раскусит.
7: Да, это, конечно, верно. Да. И работать ему придется теперь гораздо больше. Но главное, что он уже не рядовой. Вот он. Ну ты посмотри, мама, как будто выше ростом стал. Ну, поздравляй.
8: Ну что ж, поздравляю. Вас велено. Партийный секретарь.
6: Спасибо. А как по-вашему, Елена Евгеньевна? Гожусь я в секретаре парткома.
8: Васенька, ты везде годишься. Не только в партком, да и в горком.
7: Обедать, обедать, мама. Водочка у нас найдется по такому случаю?
8: Найдется. Сейчас, сейчас.
7: Васька, милый, я так рада за тебя такой день. Садись и рассказывай подробно, как все было.
6: А что рассказывать-то?
7: Теперь все зависит от того, как ты себя поставишь. Не веди себя с людьми так, это за панибрата. Ты ж теперь ответственное лицо, ты должен поддерживать свой авторитет. А главное, отношение с Прошиным. Я думаю, тебе нужно непременно садиться с ним поближе. Пригласи его как-нибудь к нам в гости.
6: Зачем?
7: Ну как зачем? От твоей работы сейчас зависит все наше будущее, и Женьки тоже. Ведь секретарем ты вечно не будешь. Для этого у тебя нет никаких данных. Так нужно обеспечить, чтобы отсюда ты шагнул, по крайней мере, в начальнике отдела.
6: Наташа, прекратим этот разговор. Ну, твои советы пошли.
7: Нет, ты рассуждаешь о пошлости всякий раз, когда я говорю тебе о жизни. А кто, оказывается, прав? Я тебе говорила, что Усовского провалит. Ты надо мной смеялся. Я тебе говорила, что Зеленкевичу в секретарях не быть. Ты мне не верил. А кто оказался прав? И все от того, что ты не знаешь жизни. Ну неужели хорошее отношение с Прошиным помешает твоей работе? Конечно, нет. Вася, ты не понимаешь, что я желаю тебе добра? Вася, ты любишь меня?
6: Такую не люблю.
7: Нет, не такую, не такую, а вообще в целом. Меня, свою жену, любишь?
6: Ну, глупая же ты.
7: Любишь. И ты меня, а не идейную Валентину полюбила. И ты можешь быть тысячу раз секретарем, и все равно ты будешь любить меня. Хотя и в глазах твоих мещанка, так?
6: Нет, не так.
7: Не так, Вася, и не спорь со мной. Не спорь со мной. Я у тебя одна единственная. Это на всю жизнь. И ты сам знаешь, что я говорю правду. Так?
6: Ну, так, так, так, так.
7: А теперь обними меня. Thank you.

0: Заседание научно-технического совета института слушает проект
1: Цветаева. Так вот, товарищи, я в целом изложил содержание работы и с величайшим вниманием готов выслушать все ваши замечания. У меня все, Виктор Петрович.
2: Прекрасно, Виктор Петрович. Товарищи, если есть у кого вопросы, прошу. Прошу, прошу.
3: Проект как проект, какие еще вопросы?
2: Еще кто?
4: Утвердить и все.
2: Понятно. Товарищи, попрошу активнее, время позднее. Тем более, проект Виктора Прокофьевича...
5: У меня есть вопрос, разрешите?
2: Зимина, вы почему здесь? Насколько я помню, вы не член научно-технического совета, вам лучше пройти на рабочее место. А детали вы выясните у Виктора Прокофьевича в рабочем порядке. Прошу, товарищи.
5: И все-таки я хочу задать свой вопрос. Я хочу спросить, почему на техсовет не приглашены представители завода?
2: Какого еще завода?
5: Завода, модернизация которого указана в задании. И почему автор проекта отошел от задания?